0: Она ехала в развозке домой, смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
1: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
2: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
4: Без белья!
5: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Виталий Фламбо, глава корпорации «Без белья», который разработал вот это вот уникальное вот это вот белье.
4: Да,
5: потрясающе.
4: Еще одна важная вещь, которую я хочу сказать, ее нельзя забывать. Да.
5: Да.
4: Ну, это повышение самооценки.
5: Ну, потому что тактильность какая-то невероятная.
4: Ну, вот я и показываю сейчас.
5: Ну, я вот я понимаю, да.
4: Короткие поглаживания.
5: Короткие поглаживания
4: самого себя. Полностью оставляют человека в удовлетворенном состоянии.
5: Удовлетворен. То есть нет ни депрессии, никаких там унылостей.
4: Конечно, хочешь тебя поглаживать, хочешь ты поглаживаешь себя сам.
5: Да.
4: И это все наше белье.
5: У вас же есть с пупырышками такая вот.
4: Есть, конечно. Оглаживатель специальный, конечно.
5: С пупырышками, да. Оглаживатель, да. Он же продается, между прочим, я вот для наших слушателей, зрителей говорю, что можно как бы придачу к белью приобрести себе оглаживатель.
4: Потом ведь нельзя забывать.
5: Да.
4: Это совершенно другая, ну, например, для мужчин, это совершенно другая воздушность.
5: Воздушность какая-то редкая,
4: конечно,
5: да?
4: Конечно, да. Все это,
5: так сказать. Вот хочешь, не хочешь,
4: с одной стороны, это воздушность, а с другой стороны, это и утепление.
5: И утепление.
4: Не забываем.
5: Ведь есть теплые модели.
4: В такой белье ты можешь оказаться где угодно, в любой точке.
5: В любой точке?
4: И это любая точка может, так сказать, принести тебе и радость, и все, что хочешь, потому что холодно.
5: Да. А я вот смотрю, у вас носочки проглядываются.
4: Я объясню, почему я это сделал.
5: Пожалуйста.
4: Дело в том, что я сегодня, для демонстрации этого белья, просто эти носки не снял. Это, конечно, я их, знаешь, какие носки.
5: Какие носки?
4: Разговора нет.
5: А зимний вариант бывает у вас белья? На меху?
4: Бывает. Скажу честно, дело в том, что мы боремся за права
5: потепление
4: животных.
5: Потепление.
4: За права животных.
5: Да, а так?
4: Поэтому мы не используем меха, используем только искусственный мех.
5: Искусственный мех, мех.
4: Настоящий искусственный мех,
5: натуральный.
4: Натуральный искусственный,
5: искусственный
4: мех. И я хочу сказать, что важно понимать.
5: Да, что важно?
4: Что важно понимать. Мы используем и внутрь, и наружу.
5: И наружу. Да. То есть опушка может быть.
4: Да, я что хочу сказать. Мы сразу делаем, ну, поскольку не было смысла, вот эти вот замены, то есть носки, чулки, трусы, вот это вот все. Мы же все это заменили.
5: Заменили, да.
4: И поскольку не было смысла, мы не делаем белье, скажем, двух видов, зимнее и, например, летнее.
5: Да, и летнее,
4: как военную форму.
5: Да.
4: Нет.
5: А как? А как вы поступаете?
4: Мы сразу делаем одно белье.
5: Одно белье?
4: Одно белье.
5: А как же на нем мех появляется?
4: Вы говорите, например.
5: Да.
4: Я, Ира, хочу белье, ну, чтобы оно было... Я уезжаю... На север.
5: Да, на север, да.
4: На север.
5: Да.
4: И вот на севере я буду в течение полугода.
5: Да, не буду ли я мерзнуть, спрашиваю я, Ира.
4: Нет. Ира спрашивает, какое белье взять?
5: Какое белье взять?
4: И мы даем комплект 4.
5: Ага.
4: И все.
5: И все. Комплект 4, он уже
4: утеплен. Полная унификация.
5: Унификация.
4: Причем в этом белье не будет жарко.
5: Да.
4: Но в нем не будет и холодно.
5: Потрясающе, вот. Просто потрясающе. Острый вопрос, я хочу вам задать.
4: Ну, давайте.
5: Ну, хочу. Ну, вот смотрите, вот все-таки, когда мы разделяли на низ и вверх, и, например, когда какая-то, возникала естественная надобность, да, быстро сбегать на койку, да, да, то просто низ быстро снимаешь, и все происходит. А вот у вас же это все-таки подлиннее получается процедура?
4: Я хочу объяснить.
5: Да.
4: Дело в том...
5: Тут одним низом не отделаешься, надо все снимать. И вместе с шапочкой,
4: дело в том,
5: да.
4: Отходы человеческого организма...
5: Да.
4: Не предусматривать. Как? Ну, вообще, если мы будем обсуждать отходы человеческого организма, то выясняется, что отходы – это ведь то, что не нужно организму.
5: Ну, не нужно, да.
4: То есть это плохое в организме.
5: Ну, плохой в организме, его надо...
4: Это выясняется, что человек плохой.
5: Ах, вот
4: если у него есть отходы,
5: да.
4: То это человек плохой.
5: Ну... А что же делать? А что же делать, если они есть? Мы это узнаем через короткую паузу.
2: Без белья.
6: Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
7: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобий. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
8: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
9: Турботай, турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой?

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo. Se oli vaikea. Oli vaikea lapsi. Oli traumaattinen lapsi. Itkin usein. En saanut helposti unta. Minulla oli ihottumaa. Minulla oli saivareita. Sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö. Ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.

0: И снова в эфире Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий с программой «Ветер перемен». Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, как я уже не раз говорил, Артур и Виктория. Ну, это просто друзья, они удивительные люди, они настоящие упыри. Да, мы уже обсудили, чем отличаются упыри от зомби. Выясняется, что упыри — это высокоинтеллектуальная элита. Элита, люди
1: уровень.
0: Другого уровня. Да, ну мы попросим чуть позже почитать стихи, которые пишет Артур. Угу. Вот. И сейчас я задаю жестко, но очень, так сказать, остро вопрос. Скажите, пожалуйста, почему упыря, Артур, нельзя убить? Почему он бессмертен? В чем дело?
2: Когда упырь приходит на эту землю, упырь уже в этот момент находится под защитой.
0: Ага. Прав ли я, когда, так сказать, говорю о том, что упыри приходят группами?
2: Конечно.
1: Да,
0: конечно. Упыри приходят группами.
1: Группы разные бывают, меньше, больше, но группы обязательно.
0: Ага, ну группы обязательно. Я вот что хочу спросить у вас. Одинокий упырь – это нонсенс или это правило?
1: В общем, да, конечно. Это не правило, это нонсенс. И такой упырь наиболее уязвим.
0: Уязвимость упыря – это, конечно, отдельная тема. Я хочу узнать.
2: Да.
0: Почему упыри бессмертны? Конкретно почему? По каким медицинским показаниям?
1: В него не попадает ничего.
2: Ну, вы можете представить себе, что дождь, как бы вот ливень, а вы стоите сухой.
1: Вот я и говорю, Владислав, в него просто ничто не попадает. Не попадает.
0: То есть как оружие, что не касается.
1: Так абсолютно. И бактерии, понимаете, абсолютно. Которые абсолютно. Атакуют порой человека.
2: Да, да.
0: Угу. Мимо, скажите, вот я сейчас задам вопрос, который беспокоит всех сегодня, да. Касательно этой темы. Угу. Поскольку вы бессмертны, я хочу вот сейчас спросить сначала Артура. Артур, сколько лет на этой бренной земле вы уже упырствуете?
2: Ну, как вам сказать?
1: Ну, говорят. Скажи, скажи.
0: Да просто скажите и все.
2: Вы меня прям даже сейчас напугали. Вы знаете, 2098 лет.
0: 2098 лет? Дорогие друзья, сегодня я просто потрясен. То есть вы... Так вы, да. Я прошу прощения, да. Видели самого, так сказать.
2: Видел.
0: И видели, как его,
2: говорится. Да.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. А до этого вы видели?
2: Я видел тех, которые...
1: Угу. Теперь вы понимаете, откуда природа и интеллектуальность?
0: Подождите, понимаю.
1: Видите, природа и интеллектуальность, столько...
0: но, Викочка, можно я буду вас так называть? Ну, скажите мне, пожалуйста.
1: Да.
2: Помнишь, тебя так называли?
0: Викочка, я просто хочу спросить. А вот 2098 лет – это Артур, а Виктория...
1: Я младше.
0: Младше. Ну, естественно, женщина и должна быть младше. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
1: Ну, мне чуть-чуть перевалило за 2000.
0: То есть 2030?
1: Ну, преувеличиваете.
0: 2010? То есть это гак, но гак небольшой. 2000 с гаком.
1: Да,
0: ага, понимаю вас. Вот что я хочу. А вы скажите мне сразу. Вы встретились сразу? Вы были в одной группе?
1: Нет.
0: В единой группе упырей? Или вы были в разной? Упыри были на разных концах?
1: Мы были совершенно на разных концах. Мы были в разных группах. Поэтому нам, для того, чтобы найти друг друга, мы столько, как сказать, столько было испытаний, столько драматических событий.
0: О, боже мой!
1: Да, это очень история.
0: И мы сейчас перейдем к самому интересному, но прежде чем мы перейдем, сделаем небольшой перерыв. Итак, это программа «Ветер перемен», и сегодня у нас в гостях Артур и Виктория, два потрясающих упыря, возраст которых 2000 лет.

0: Дорогие друзья, мы вернулись в студию. Сегодня в программе «Мускус» Виктор Мускус.
1: Да.
0: Что неожиданно. Вот.
1: Да.
0: Вот. Мы знаем, что человек выделяет мускус, и любой человек. Но вот мускус, который выделяет Виктор Мускус, сам непосредственно. Да, мускус, это, кстати, его фамилия. Неожиданно. Он, фамилия у него Мускус, и он выделяет мускус. Это, так сказать, целое.
1: Это нормально.
0: Это нормально. Выделяет он его в таком объеме, что, в принципе, войны не будет.
1: Не будет вообще нифига. Что,
0: бессмысленно воевать с тем государством, у которого...
1: Залепят. Таком, все залепят просто.
0: Конечно. Поэтому вы не летаете на самолет.
1: Нет, не летаю.
0: А поезда?
1: На поездах летаю. Ну, это нормально, я тебе скажу.
0: Потихонечку.
1: Я люблю, да, потихонечку.
0: Скажите, у вас есть семья?
1: Ну, есть.
0: Вы жена?
1: Собака. У меня собака.
0: Это вся ваша семья?
1: Да.
0: Потому что вам очень трудно с кем-то с вами, как вот я вот сейчас чувствую.
1: Ну и да.
0: Прям ваш мускус прям добивает мне, знаете, я...
1: Ну, я знаю.
0: С трудом работаю сейчас в студии,
1: знаю вопросы. Ну, а что делать? Меня только собака выдерживает.
0: Я вот какой хочу задать вам вопрос. Нахрап и мускус.
1: Да.
0: Это близкие понятия?
1: Это сапоги братья.
0: Вот так, да? Нахрап и мускус.
1: Нахрап и мускус, два сапога.
0: Понимаю. Я вот что хочу сказать.
1: Я, кстати, в сапога же пришел.
0: Я вижу.
1: Ну, есть.
0: А что важнее? Что важнее? Ну, скажем, вот меня все время тянет, как говорится, поговорить о военных, так сказать, специализациях.
1: Ну, я понял, да, я понял.
0: Вы ведь как оружие, по сути.
1: Ну, практически я и есть оружие, да.
0: Вы как железный, как говорится, человек.
1: Головка.
0: Человек. Вот.
1: Да.
0: Вот. Нахрапом сначала, потом мускус.
1: Сначала нахрап, конечно. Потом головку должны ее очистить. И потом головка заезжает уже в цеха.
0: И а она снабжается мускусом там?
1: Она снабжается мускусом.
0: То есть, в принципе, вы можете выделять мускус, который отдельно, даже может без вас его.
1: Абсолютно. Я только дал отправную точку. Все.
0: Я вот хочу спросить.
1: И уехал, если, например, на барже.
0: Пули смазывать мускусом.
1: Ну, тоже можно, конечно, но а там такая история, значит, пуля пойдет неправильно. Пойдет
0: изменится
1: не та траектория.
0: Тяжести.
1: Да, да, да.
0: Потому что мускус тяжелый сам по себе.
1: Мускус тяжелый такой. От этого и тяжело, и глаза щипят даже.
0: Вот я хочу сказать...
1: Щипят глаза?
0: У меня сейчас просто, я даже не открыл. Да, ну...
1: Ну, я понял.
0: Я, видите, работаю...
1: Прическа даже съехала.
0: Да, нервы, как говорится.
1: Нервы.
0: Мускус, конечно, заставляет... Это даже не нахрап. Если нахрап-то я еще выдержал бы, то... Мускус уже трудно.
1: Мускус трудно, естественно.
0: Глаза ест.
1: Ест глаза.
0: Ест, ест, ест. Скажите, а вот вы душ-то часто принимаете?
1: Да, иногда по 10 раз в день. Иногда.
0: Все равно нет, да?
1: Все равно запах есть. Есть, есть. Запах, да, есть.
0: Это с самого детства так пошло.
1: Да, у собаки глаза режут тоже, понимаешь?
0: Я вот что хочу спросить. Поэтому вы школу ведь не заканчивали?
1: Я не закончил.
0: Потому что терпеть не могли мускус. Вы просто пожалели людей.
1: Ну, естественно, я пожалел. В третьем классе я пожалел всех.
0: Но, в принципе, вы настоящий мужчина.
1: Да.
0: Это радует.
1: Ну, естественно. Вообще, хотелось бы на барже вас как-то это сам пригласить.
0: Ну, чтобы я побывал.
1: Конечно. Вам же понравится.
0: Ну, там в общем, нормально. Я постараюсь, конечно. Скажите, а вот если, например, если вот противодействие мускусу есть?
1: Есть.
0: Противогаз, например.
1: Ну, это чушь, это фигня.
0: То есть и через противогаз?
1: Да пробивает, абсолютно, абсолютно.
0: То есть у наших противников нет никаких шансов?
1: Ни шансов, вообще ничего нету. Вот сейчас нам рассказывают все биологическое оружие, там все же мускус, один мускус, и все. Он прет, мускус прет. Вот и все. И, кстати, я скажу, можно так, когда этот самый мускус прет, то он может всех, понимаешь?
0: Я что хочу спросить, прежде программе. Чем мы продолжим, сейчас сделаем небольшой перерыв, короткий,
1: Я понял,
0: и сразу вернемся.
1: Давай.

служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.

0: с удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпасский снова в студии Фоменко Фейк Радио. Рад приветствовать вас. Ну, что сказать, сегодня у нас в гостях удивительный человек. Понятно, что у нас всегда удивительные люди. Но сегодня мы говорим о прорыве, который наконец состоялся. Это не какой-то прорыв, который, знаете, там еще, возможно, будет, а, возможно, и не получится. Нет! Это настоящий прорыв, которого нет, не было, и вот он вступил в силу. Этот прорыв, которого ждало не просто, не ждали не просто мы все, а человечество. Человечество. Это новый вид перемещения в пространстве. Итак, сегодня у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
2: Нет, Смыслов.
1: Все-таки Смыслов, да?
2: Смыслов.
1: Итак, у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
2: Здравствуйте, Владик, здрасте.
1: Ну, Алевтин Вячеславович, ну, сразу, как говорится, с места в карьер.
2: Ну, давай.
1: Из метро, так сказать, в небо. Каково это?
2: Из метро в небеса. Это мечта. Это мечта. Об этом мечтала Лиля Максимовна Който.
1: Должен подождите, об этом давайте так.
2: Давайте так. Ну, нет, сначала я должен сказать.
1: Мечтало человечество.
2: Мечтало человечество. Господи, после того, как Юрка слетал, Гагарин.
1: Подождите, мы сейчас говорим ведь не об этом. Ну, вдумайтесь. Ведь мы всегда. Я понимаю, что вы внутри процесса, и вы
2: конечно,
1: в технологии.
2: Конечно.
1: Но самое главное, о чем мы, простые обычные люди, вот представьте себе: я собираюсь, например, в отпуск.
2: Да,
1: в отпуск. Я простой человек, собираюсь в отпуск. А отпуск, предположим, у меня у простого, обычного человека где-нибудь, в центре Индийского океана.
2: Да.
1: Ну, предположим, какие-нибудь такие там острова, не знаю, какие-нибудь.
2: Такие бывают.
1: Вот, какие бывают острова.
2: Да.
1: Ну, вот представьте себе, я простой вот житель нашего города, выхожу с чемоданом, сажусь, так сказать, в метро,

0: Еду в метро, выхожу из метро, после этого пересаживаюсь в аэроэкспресс, еду до аэропорта, хожу и хожу, сажусь в самолет, и после этого, так сказать, лечу и приземляюсь, и там я выхожу, и, как говорится, я уже на островах. А вот мне всегда думалось, почему же наши ученые, эти наши великие, я не боюсь этого слова, люди, почему эти люди не изобретут так? Вот я вышел из дома, сел в метро, и потом я вышел, и уже прямо раз... И на, как говорится, островах в Индийском океане.
1: Владик, давайте я все-таки скажу. Дело в том, все это здорово, прекрасно, но было непросто совместить все это вместе. И все-таки мы это сделали.
0: Ну, то есть я понимаю, так откроем, да? Откроем.
1: Нет, давайте мы откроем.
0: Вагон-самолет.
1: Конечно, это вагон-самолет. Это вагон-самолет, это отечественная разработка, конечно. Вы прекрасно понимаете. Владик, вы понимаете, в чем дело? Вагон-самолет это не просто так. Это вы должны из-под земли вы вырываетесь, сразу поднимаетесь ввысь. Вы понимаете?
0: В некотором смысле это получается ракета, вагон-ракета.
1: Это вагон-ракета, в каком-то смысле, да.
0: Но по факту вагон-самолет.
1: По факту, да. Нужны там, естественно, люди бывалые, а я бывалый, но вы понимаете, небывалых там не бывает. Но это наш лозунг. Небывалых не бывает. Вот и все, понимаете? Небывалых не бывает. У нас небывалых не бывает. Дело в том, что здесь не просто навыки космонавта, навыки пилота, навыки машиниста. Здесь это квинтэссенция всего. Это как бы, понимаете, это сжатый какой-то, пружина.
0: Это сгусток профессий.
1: Ну, по сути дела, я сейчас и работаю над... Ведь я, понимаете, я сейчас защитился.
0: Да, я понимаю, но все-таки ваша основная деятельность, вы машинист.
1: Я машинист, но
0: пилот-машинист.
1: Пилот-машинист, но я написал мой сгусток.
0: Да, я понимаю, что вы написали книгу под названием «Мой сгусток», но мы к ней перейдем позже.
2: Высокие технологии. Если вдруг захочешь пива или водки в тот же миг, ты, дружок, не будь ленивым.

0: Классика в эфире.
1: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
2: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: В эфире программа «Сделай сам» на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. А в гостях у меня Сила Михайлович Сытин. И вот я вам хочу сразу сказать: здравствуйте.
1: Раз.
0: Сила Михайлович Сытин. Именно вот как же вам пришло в голову вот сделать этот дистиллят?
1: Вы поймите простую вещь.
0: Да, пожалуйста.
1: Все это наше корневое, оно утеряно. Безвозвратно утеряно. Корни уходят, люди уходят.
0: Все уходят.
1: Понимаете? И поэтому начинаем мы с того, что напитки, которые пьет наш человек,
0: да.
1: Они должны, понимаете? Они должны природно проходить сквозь внутрь человека.
0: Сквозь что?
1: Сквозь человека природно должны проходить.
0: Приходить природно.
1: Сквозь внутрь человека.
0: Сквозь внутрь.
1: Сквозь внутрь природно. А там
0: Да.
1: Дистиллят. Дистиллят сегодня — это вещь.
0: Дистиллят для... Извините, ради бога. Дистиллят — это для тех, кто понимает. Это, естественно, мы говорим о...
1: Испокон веку.
0: Пожалуйста, да.
1: Чтобы ты понимал.
0: Да.
1: Испокон веку.
0: Сил Михайлович, попьете,
1: может? Никакого вам... Да я попил.
0: А, хорошо.
1: Так. Никакого вам выжима-отжима.
0: Да.
1: Главное для человека, да, нашего, простого,
0: да,
1: человека.
0: Да.
1: Побродила.
0: Так.
1: Попили.
0: А, то есть когда побродила, то и попили.
1: Да. Это по сути своей и есть дистиллят. Но когда, да, вы сами по себе хотите сделать так, чтобы у вас было все чисто, красиво, вкусно,
0: да,
1: вы начинаете уже искать.
0: Вот, расскажите поподробнее.
1: Ну, раньше что было? Раньше у нас как?
0: Да. Огурчик возьмите.
1: Не
0: надо, хорошо.
1: Дистиллят не закусывает никто.
0: Ну да,
1: он
0: нельзя.
1: Он только чистый.
0: Чистый.
1: Его закусывает соя.
0: Да, его нельзя.
1: Огурчик, соя себе, вашей этой вот, этому спирту вашему.
0: Ну да.
1: Понимаете?
0: Да,
1: а
0: да,
1: нам,
0: да,
1: дистиллятчикам, никакая закусывать.
0: Ну да, вы дистиллятики.
1: Чисто. Раньше как было. Послушайте меня, как было раньше. Раньше как? Возьмем, бывало, для сосуд.
0: Жбан.
1: Ну, это у вас жбан.
0: А, извините.
1: А у нас
0: сосуд. У вас сосуд.
1: У нас когда сосуд, тогда,
0: да,
1: сосуд.
0: Тогда и сосуд.
1: Вот.
0: Ну да, я понимаю. Так.
1: Да. Сосуд вы берете.
0: Так.
1: Предприятие его, бывало, из лаборатории. Литр 20. В узкое горло пропихните. Стекло туда пропихните. Стеклянные. Пропихните в узкое горло.
0: Так.
1: Ну, что хотите пропихнуть?
0: Ну, я не знаю
1: пропихнуть. Не, ну вы что хотите пропихнуть?
0: Ой, я не знаю, что я живу.
1: А что вы дышите так?
0: Не, ну просто...
1: Не хотите ничего пропихнуть?
0: Нет, я хочу, я в узкое... Я хочу пропихнуть.
1: Ну,
0: я просто не знаю, что. Ну, например, пшеничное что-нибудь такое.
1: Че, сдурел, что ли?
0: А что?
1: Че, вкусово-то? Пропихни туда нормально.
0: А что же?
1: Яблоко. Грушу пропихни.
0: Ага.
1: Пропихни на ягоду.
0: Ягоду?
1: Че у тебя на огороде есть?
0: Ну, у меня там есть.
1: Да я вижу, ничего.
0: Патиссоны.
1: Ну, патиссоны, что ты будешь? Патиссоны, из патиссона.
0: Ну,
1: брагу тебе. Ну, что, нормально.
0: Ну, неудобно, конечно, с патиссоном.
1: Ну, оглуплять все не надо.
0: Не надо, да.
1: Короче, запихал ты,
0: да,
1: туда яблоко. Килограмм 8.
0: Так.
1: Залил кипяточком.
0: Так. Вы прям записывайте.
1: Кипяточком.
0: Радиослушатели, залил, да?
1: Прям раз.
0: Так.
1: И сверху резиновый перчатку.
0: Ах, вот на этот момент. Сейчас легкую паузу сделаем. Вы держитесь сейчас, пока отдохните немножко. Сил Михайлович Сытин немножко отдохнет, а мы сделаем маленькую паузу.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко-пер... Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
2: С нами хорошо. 101 рубль.

мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.

0: порошок Байт. Тает так быстро.
1: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
2: Лицензия номер 312-52-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
0: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
3: В эфире программа о цирке «Антре Антраша». Ну и сегодня у нас в гостях... удивительная женщина, цирковая женщина. Женщина, которая положила всю свою женскую жизнь, как говорится, на работу в цирке, всю жизнь.

0: величайшего иллюзиониста. Мы сегодня не называем его имя и фамилию, потому что так просила его ассистентка, которая сегодня у нас в гостях. Итак, знакомьтесь, дорогие друзья, Валентина Уткина Гоцман.
1: Здравствуйте, Валечка.
2: Здравствуйте, ребятки, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте,
0: сколько лет вы в целом, в общем, от начала до конца проработали в цирке?
2: Я до сих пор служу. Конечно, конечно.
1: Как приятно.
0: Сколько же это лет-то уже будет?
2: Ну, вы знаете, без малого получается сейчас 66.
0: Ой-ой-ой. Так это юбилей, можно сказать.
2: Ну, почти, почти приближаемся.
0: Расскажите, ну, расскажите, как получилось так, что вы не стали ни гимнастом, ни вольтежером на катушках? Каким образом вы оказались, так сказать, ну, в ассистентках?
2: Не, ну я могу сказать, что, понимаете, если бы не мои родители, не видать бы мне цирка, как своих ушей. Да, дело в том, что это династическая история. Дело в том, что мой отец Борис Моисеевич Уткин.
1: Я знаю.
2: Да, русифицированная, да. Да. И моя мать Роза Яковлевна Гоцман служили в цирке, поэтому я там, собственно, росла с пеленок.
1: Я помню, это номер на большом велосипеде же, да?
2: На очень большом.
1: На очень большом.
0: Вот такой вопрос у меня. Валечка, я можно буду вас называть Валечка?
2: Ой, мне приятно.
0: Валечка, вот что я хотел спросить вас. Скажите, вот, ну, все-таки, вы знаете, ну, вот еще раз задам этот вопрос.
2: Пожалуйста.
0: Вот вы же не стали ни вольтежером на катушках, ни каким воздушным гимнастом.
2: Нет, вольтежировкой нет.
0: Нет, у вас не было. Вы не стали, ну, вы даже не стали дрессировщицей, а вы вдруг ни с того ни с сего раз и стали ассистентом у такого выдающегося, можно сказать, величайшего иллюзиониста.
2: Маэстро.
0: Кстати, почему нельзя называть его имя?
2: Ну, знаете, ну, понимаете, это же мир магии. Поэтому и должны быть оставаться тайны, загадки. Маэстро никогда не позволял нас распространяться на эту тему.
1: А вот могу ли я сейчас задать вам, Валечка, такой вопрос?
2: Да.
1: Ну, сколько же, ну, нашему радиослушателю хочется наконец узнать, сколько раз вас распиливал маэстро пилой?
2: Я, безусловно, сейчас отвечу. Сейчас на предыдущий пока отвечу.
0: На лучший предыдущий. Как вы стали?
2: Ну,
0: можно, вот посоветуйте даже сразу как бы и молодежи. Если вы хотите стать ассистенткой, неожиданно, да.
2: Я стал заниматься вот этой ассистентурой только потому, что это гораздо тяжелее, понимаете? Ну, гимнасты, они на тунике, на бамбуке работают. А тут ты лежишь как проклятая, понимаете? И это совсем непросто. Совсем непросто. Тут нужно обладать невероятной увертливостью.
3: Антре! Антраша!
4: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
6: Come on.

0: 101.ru. Самостоятельно подносим карту. Фоменко Фейк Радио. Вперед, Ротозей!
1: Итак, снова с вами программа «Вперед, Ротозеи», «Ватага Ротозеев», движение, которое организовали Джон Плужников, хирург, и Сергей Че, космонавт. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. Так вот, мы вернулись опять к носкам, потому что действительно потрясающе совершенно. Вот я сама недоумеваю, как и зачем, и сколько нужно было и покупать, и носить, когда все так просто. Просто сними носки, и все. Забудь, проблемы.
2: Видите, это снова мы приходим к тому, что мировая закулиса...
1: Мировая закулиса,
2: вот, закулиса...
1: Да. Да.
2: Ведет нас куда-то, к каким-то страшным вещам, когда выясняется, что ноги потеют, и людей обвиняют.
3: Да.
2: А во всем виноваты, оказывается, носки.
1: Слушайте, мне кажется, я поняла, почему вы в майках. Почему майки
3: произнесите.
2: Ну, потому, вслух произнесите.
3: Давайте вслух, не бойтесь. Мы ждем Сергей и Джон уже для чего.
1: Вы знаете, я скажу,
3: пришли?
1: Потому что у нас смелая передача, я могу сказать. Потому что я поняла, что кроме ног, второе место, которое, в общем, все пытаются как-то дезодорировать и как-то, я бы сказала, завуалировать, это, не побоюсь этого слова, подмышки.
3: Конечно.
1: И вот, собственно, ответ на все вопросы.
3: Вот и все.
1: Майка наше все.
2: Это и есть. Вы видите, какая работа проведена ротозеями. Как быстро, как внятно, как четко.
1: Да.
2: В потливости виноваты носки.
1: Да.
2: Всегда нужно носить майку.
1: Да. А галстук для того, чтобы прикрыть немножко гланды.
3: Нет.
2: Галстук — это просто культура.
3: Культура и как это? Это, я вам скажу, это стиль.
2: Это эстетика.
1: Эстетика.
3: Это ориентир, это стержень ротозеи.
2: Потому что мы оба Ленинград.
1: Вот,
3: и я вам скажу, и теория наша, мы о ней, так сказать, вот сейчас еще коснемся ее, теория...
2: Да уже коснулись.
3: Теории коснулись, да. Теория чистого заступа, она в действии.
2: Ну,
3: вы знаете, что такое чистый заступ?
2: Заступать или не заступать иметь?
3: Вот и все.
1: Ну да, переступ, а нет, именно заступать или
3: заступать. Заступить.
2: Заступи за черту.
3: Да.
2: Вот, собственно,
3: теория чистого заступа. То есть у нас всегда мы заступаем за черту. Всегда.
1: Принцип, так сказать, принцип движения.
3: На этом все построено. Это золотая, это как сечение золотое. Это как древние египетские пирамиды.
1: Потрясающе.
3: Понимаете?
1: Вы видите, дорогие наши слушатели, зрители наши, сколько тем мы сегодня просто прикоснулись к многому, и к поэзии, и, так сказать, гигиене, я бы даже сказала.
3: Да.
1: И все это благодаря нашим гостям, прекрасному Джону Плужникову, хирургу, и Сергею Че, космонавту, который возглавляет потрясающее, набирающее популярность движение «Ватага Ротозеев». До свидания.
2: До свидания, спасибо.
3: Всего доброго.
1: Спасибо.
0: Вперед, Ротозеи! Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: Клизмование. Здравствуйте вновь, дорогие вы наши дорогие. Очень-очень рады приветствовать мы вас в программе «Летнее клизмование». Напротив меня главный врач клиники «Мать и мачеха».
1: Да.
0: Это Галина Садок. С вами Юрий Бурзон, и я беседую с Галочкой. И вот мы заговорили про то, что есть, оказывается, полный цикл клизмования и сверху, и снизу.
1: Круговая история.
0: Круговая история, или, как мы еще можем сказать, круговая порука.
1: Можно и так.
0: Как бы ведь это забота. Это забота сверху и снизу.
1: Ну, естественно, конечно.
0: И человеку становится...
1: С нашими насадками.
0: А ведь в рот ведь тоже насадки.
1: Ну, естественно, это очень сложная насадка, потому что она достаточно должна быть длинная. Она же прямо в пищевод входит, конечно.
0: Боже мой. Галя и кто?
1: Таня.
0: Таня и Гена.
1: И Гена Пыш. Да.
0: Таня и Гена Пыш – это единственные, вы можете представить, может быть, на всей планете даже, я не знаю.
1: Может быть, и так, вы знаете,
0: Вы только занимаетесь клизмованием, я не знаю, связываетесь ли вы.
1: Ну, я думаю, что так глубоко клизмуем только мы.
0: Только вы.
1: Да.
0: Так вот, только два пациента, которые клизмуются…
1: Да. Рискнули.
0: Полный
1: рискнули,
0: цикл.
1: Рискнули.
0: Да. И, как говорится, и туда,
1: да.
0: и сюда.
1: Да.
0: Вот. И это Таня и Гена.
1: Да, они рискнули, и вы бы увидели... Пыш, да, абсолютно. Да, и вы бы видели, как они выглядят теперь.
0: Как?
1: А я могу сказать. Вы знаете, ко мне пришли два очень уже, вот казалось бы, пожилых, так сказать, человека.
0: Да.
1: Да. Достаточно таких, вот знаете, печать уныния на лице.
0: Так.
1: Да. Ну вот, и как это называется? Потихоньку, полегоньку. Сначала с только летними с насадками мы работали.
0: Так.
1: Потом, ну, они как-то втянулись. Во-первых, они пришли, когда брак практически разрушался.
0: Оно в чем. То есть это помогло.
1: Клизмование объединило опять... Возродил, так сказать, семью.
0: То есть, с одной стороны, это глисты, о которых мы с вами говорили, да? Которые наши помощники.
1: Да,
0: дружочки наши практически,
1: Потому что они вместе стали клизмовать.
0: Они стали клизмовать.
1: Они друг друга стали клизмовать.
0: Боже мой.
1: Клизмовали и в анусный кружок, и в рот клизмовали друг друга.
0: Да,
1: и потом, понимаете, как они делились впечатлениями, делились...
0: И вместе делились впечатлениями.
1: Конечно.
0: Боже мой.
1: Их это так сплотило, что вот они решились на вот этот наш тогда еще эксперимент.
0: То есть, подождите, и они соединились, получается?
1: Ну, они практически уже были практически на грани развода.
0: Да,
1: ко мне обратились.
0: Но это вновь их сплотило.
1: И вновь это сплотило.
0: Боже мой.
1: Сплотило настолько, что они теперь просто не разлей вода, что называется. Вот настоящая прекрасная пара.
0: Настоящая прекрасная пара.
1: Таня, ну что, все выглядят.
0: Таня и Гена, красавцы.
1: Да, красавцы, румянец появился.
0: Где можно увидеть?
1: Я не знаю, приходите
0: на
1: сайте,
0: к вам в клинику.
1: Приходите, они
0: и я бы очень хотел посмотреть, как они работают с глистами тоже. Они же их выращивают.
1: Они прекрасно работают с глистами. Они, кстати, нашли свой абсолютно, только свой исключительно язык с глистами.
0: Ага,
1: кстати, говоря, насадки кормушки придумали они.
0: Как интересно.
1: Это Пыш, это Таня и Гена, да.
0: Это Таня и Гена, Пыш.
1: Да.
0: Все-таки мы поздравляем Таню и Гену. Во-первых, они обрели вновь друг друга.
1: Дорогие
0: наши радиослушатели, думайте о том, что если что-то натреснуто, то есть какая-то есть в ваших отношениях, то вот это клизма.
1: Начинайте клизмоваться. Немедленно.
0: Поначалу можно и только снизу, а потом переходите и на полное клизмование.
1: Начинайте постепенно. Понимаете, принцип постепенности. Сразу, понимаете, несъемную насадку надевать.
0: Нельзя надевать, естественно.
1: Потихоньку.
0: Загляните как бы внутрь клизмы. Как бы почувствуйте,
1: Подержите сначала 5 минут.
0: Потом
1: и до 3 месяцев дойдем.
0: Хорошо, мы сделаем паузу, дорогие мои друзья, и вернемся к вам через несколько мгновений.
1: Хорошо.
0: Летнее клизмование.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
0: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона – упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Тарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
3: Веселые сапожата.
4: Сегодня в программе «Веселые сапожата» удивительная, потрясающая женщина, которая создала компанию «Твои настоящие соседи». Да. Вот, это профессиональная соседка Лидия Евгеньевна Хвостова, которая рассказала нам о всех трудностях и о всех радостях своей работы. Мы сегодня узнали о том, что профессиональный сосед, конечно, много лучше соседа непрофессионального. То есть, если вы обращаетесь в компанию, которая называется «Твои настоящие соседи», обращайтесь с просьбой подобрать вам соседа, вы должны быть уверены в том, что вам действительно компания, которую возглавляет Лидия Евгеньевна Хвостова, отдаст всю свою душу, все свое сердце, да, весь свой профессионализм в подборе желаемого. Но вы должны понимать, что ваши желания очень часто могут расходиться с вашими пониманиями и реальностью жизни. Да.
1: И потребностями.
4: Конечно. Да. Вы думаете, да, что вам нужен соседка-старушка, как мы, да, уже говорили, да, а вам на самом деле нужен сосед-драчун. Да. Вот и все.
1: Понимаете? Вот и все. И я еще хотела сказать, что у нас сейчас впереди будет месячник скидок.
4: Ой-ой-ой.
5: Да. Вот это вот как раз. Да. Вот это очень
1: поэтому,
5: хорошо,
1: дорогие друзья, кто меня сейчас слышит и видит, да, обращайтесь сейчас вот очень очень большие, очень выгодные предложения у нас будут. А берешь одного соседа, второй подарок, ну, в общем, и вот так.
0: Да.
4: Это прекрасно. Удивительно. Берешь одного соседа, второй подарок, это
0: второй очень подарок,
4: хорошо.
0: Это очень хорошо.
4: Очень хорошо.
0: Да. И он же делает струйку, да, вот, которая вот постоянно недержание.
1: По договоренности.
4: Я начинаю подозревать какие-то вопросы. А вы не могли бы вот так на скидку сейчас? Осмотреть как бы Юрия и прийти к выводу,
0: Пожалуйста. Ну, что вы скажете?
1: Ну, я, конечно, не профессиональный психолог, это отдельные люди, специально обученные этим занимаются. Но вы знаете, на вскидку...
4: У вас в компании?
1: Конечно, у нас в компании, да, как я уже говорила. Но мне кажется, на вскидку вот Юрию нужен подглядывающий сосед.
4: Ах, вот оно что.
1: Да.
0: Вот оно что.
4: Подглядывающий сосед мужчина.
1: Да.
4: Чтобы он подглядывал за...
0: Мужчина какого возраста?
1: За Юрием. Мужчина какого возраста?
0: Да.
1: Ну, вашего.
0: Очень приятно. Приятно, действительно.
1: Ну, вот видите, вам уже приятно. Вот уже стало приятно.
0: Да, уже стало приятно.
1: Это совершенно не случайно.
0: Да.
4: Вот удивительная вещь, дорогие друзья. Вот вы видите, мы здесь сейчас как бы, ну, мы сидим в эфире и делаем специально для вас эти программы и встречи с интересными людьми. И вот сейчас мы обращаем внимание, вдруг, как прямо на ваших глазах, начинается вот эта работа удивительная. Я всю жизнь смотрел на Юрия Бурзона, с которым я работаю много, мы коллеги.
0: Мы много
4: вот,
0: работаем,
4: я не мог себе представить, что ему нужен подглядывающий сосед.
0: Как интересно.
4: Как выясняется, действительно ему это нужно, необходимо. И мы, я думаю, в рамках эксперимента, поскольку мы развиваем малый бизнес, мы попробуем.
1: Тем более месячник скидок.
4: И месячник скидок.
0: Тем более, совпало.
4: Давайте попробуем.
1: Можно второго, второй придачу.
0: Давайте.
4: И мы вернемся.
0: Давайте.
4: Ух, получается.
0: А вот действительно, я тоже подумал, это очень бы оживило.
4: Да. То есть вы получите сразу не только, но и со скидкой у вас получается еще и...
1: Второго.
4: Акция,
1: конечно, да. Второй бесплатно. Да.
4: Второй сосед бесплатно. Удивительно. И давайте вернемся потом, после того, как мы все закончим этот эксперимент, узнаем, как Юрию жилось с его двумя, а то, может быть, и тремя, которых он получил по акции.
0: И четырьмя, может быть, даже.
1: Я боюсь, мы не узнаем Юрию, совершенно не узнаем. Вы не представляете, как меняются люди, да?
0: Конечно.
4: Потрясающе.
0: Вот это интересно.
4: Итак, дорогие друзья.
0: Знаете, я возьмусь за это.
4: Сегодня в программе «Веселые сапожата» у нас была Лидия Евгеньевна Хвостова, руководитель компании «Твои настоящие соседи», настоящая профессиональная соседка. Спасибо вам за то, что вы были у нас в гостях.
1: Спасибо большое. Ждем вас.
4: До свидания.
3: «Веселые сапожата».
2: Флора и фауна родной планеты.
5: Безаровый, полурогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
3: С нами легко.
6: Онлайн-радио. 101.ру.
7: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Если вдруг захочешь пива
3: или водки в тот же миг,
2: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня здесь, в студии Фоменко Фейк Радио, в программе «Антре», «Антраша», Юрий Бурзон, Владислав Жульпацкий с большим удовольствием встречаются с удивительной женщиной. Женщиной, которая всю свою жизнь посвятила цирковой арене. Сегодня у нас в гостях знаменитая дрессировщица, продолжательница династии Леся Чурк.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Праздник. Просто брызги шампанское. Она прыщет.
1: Я хочу сразу вас спросить.
2: Давайте. Давайте.
1: Дорогая моя Лесечка, скажите, пожалуйста. Да. Во-первых, я хочу вам сказать.
2: Да.
1: Мы были у вас на премьере.
2: Да вы что, правда?
3: Конечно.
1: Ну, то есть мы были на премьере 2 года назад, уже 2 года.
2: Конечно, это 2 года назад была премьера.
1: Ваше представление. Ну, что я могу сказать? Лесечка.
2: Да.
1: Этот потрясающий номер, который называется «Две Гагары»,
3: да,
1: он просто сносит голову.
2: Ой, как я рада, что вам понравилось, Боже.
3: Правда,
2: так приятно, вы не представляете.
3: Чума.
2: Вроде уже привыкаешь к комплиментам, но к ним нельзя все-таки привыкнуть, невозможно.
3: Вы прямо взяли как бы за живое нас.
2: Ну, я так и хотела.
1: Хочу сказать, вот, Лесечка, я хочу вас узнать.
2: Давайте.
1: Все-таки, вы знаете,
2: да,
1: почему Гагары?
2: И я знала, что будет такой вопрос.
3: Конечно, мы очень хотим.
2: Ну почему? Ну. Потому что Гагары — это наш тотем фамильный.
3: Да.
2: Поподробнее. Ну, понимаете, я же потомственная дрессировщица. Да. У меня папа был дрессировщик, известный Килим Кунгурович. Да. А дело в том, что он был хант, и наш семейный тотем — это Гагара.
3: Гагара.
2: Да.
3: То есть это знаменитый его номер — две Гагары. Да.
2: Да, на самом деле сначала Гагар было три. Три было Гагары. Лена, Иртыш и Опи. Да. Было три, да. Но одна утонула достаточно быстро, и поэтому осталось две. И поэтому был номер две Гагары, очень известный, даже вы.
1: И вы, продолжая династию, тоже, так сказать, ведете цирковое представление.
2: Да.
1: Это цирковое представление.
3: Ну, давайте зададим
1: и конечно, вопрос. Гвоздем этого циркового представления является ваш номер «Две Гагары».
2: Да.
1: Ну, вот тут вот у нас возникает вопрос. Поскольку мы ходили 2 года назад на ваше представление, вот мы, конечно, с Юрой удивились одной вещи.
2: А вы где сидели, простите, ребят?
1: Мы в 17-м ряду.
2: В 17-м ряду — это плохие места. Плохие места. Вы мне сказали, я вас привела.
3: Мы в следующий раз.
2: В следующий раз, да, я вас зову.
1: Я хочу сказать, вот мы были на представлении, и в вашем номере 8 внутри.
2: Да, правильно. 8 внутри,
3: кажется,
2: стыкуется. Да, правильно.
3: 8 внутри и 2 Гагары.
2: Дело в том, что 2 Гагары — это память...
1: Номер называется 2 Гагары, а там ни одной Гагары нет.
3: Все 8 внутри.
2: Ну, все правильно, вы совершенно правы. 2 Гагары — это память отца, потому что у него был номер 2 Гагары. Но вот те оставшиеся Гагары, одна утонула, как я вам сказала, это была опь. А мы обнаружили, что Лена и Иртыш, мы сначала думали, что это две девочки. Две девочки. А потом уже они, дело в том, что как бы определяются к 3-летнему возрасту как-то, что это оказалось, что это мальчик и девочка. И как раз получилось, что Иртыш и Лена. И они улетели на гнездовку и потерялись. Вот. Да. Вот такая печальная история была. Да. Ну, мы не расстраиваемся.
3: Отец переживал, конечно.
2: Отец переживал, да, ждал их и выставлял там в окно все всякие там предметы, которые они любили, с надеждой, что они прилетят. Но они не прилетели, они потерялись. Да.
3: Но все-таки,
1: вот ваш номер. Вот это вот «Две Гагары».
2: «Две Гагары»,
1: да. «Две Гагары», несмотря, так сказать, в память о Гагарах и в память об отце одновременно.
2: Да.
1: У вас память, в принципе, в память у вас ведь она одинаковая, что об отце, что о Гагарах, правильно?
2: Да, вы совершенно правы. То, что Гагары, это были... Да, это были члены, так сказать, семьи.
1: Как только вспоминаете про отца, сразу вспоминаете про Гагар.
2: Конечно, конечно.
1: Как только вспоминаете про Гагар, так вспоминаете об отце. Гагары неразрывно связаны у вас в голове с отцом.
2: Да, потому что отец очень любил еще и Пушкина, и поэтому сначала было 3 Гагары, и поэтому по сказке Пушкина было сделано. Три Гагара вечерком пряли. Вот,
3: а,
2: да,
3: вот
2: да, да.
3: А, вот
2: они,
3: вот
2: да, да, да, да, да, они пряли, да.
1: Да. Дорогие друзья, сейчас небольшой перерыв в программе «Антре Антраша», и мы скоро к вам вернемся.
3: Все, да.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: Ja leikkasi puukon leipää, kun nimismies tuli palkupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Связь.
1: Доброго всем дня, с вами я, Ирина Рыбаладзе. И у нас в гостях стартаповец. Как вы уже знаете, что такое стартап? Это модное слово, пришедшее к нам с запада, я бы сказала.
0: Да,
1: это называется хорошее начало. Вот
0: да,
1: человек, который положил хорошее начало.
0: Да.
1: Антон, а по отчеству как вас, извините?
0: Антон Евлампевич.
1: Антон Евлампевич, какое прекрасное имя. Брызгин, фамилия ваша.
0: Да.
1: Который создал первую соцсеть.
0: Да.
1: Без электричества.
0: Абсолютно.
1: Это верно все я сказала?
0: Да. Здравствуйте.
1: Ну, дорогой Антон Евлампевич.
0: Да.
1: Расскажите, как, с чего все это вообще пошло у вас?
0: Ну,
1: поехало.
0: Как сказать, пошло-поехало. Пошло-поехало так, что вот я увлекся сначала спортом.
1: Ого.
0: Да, велосипедным.
1: Велосипедным.
0: Да, и значит, и когда я ездил на велосипеде...
1: Уже на двухколесном или еще на четырех?
0: Ну, сначала на четырех, конечно, было, естественно. Потом я перешел на трех.
1: Так.
0: Долгое время был на трех колесах.
1: Угу.
0: Вот. И, наконец, в результате...
1: Перешел на два.
0: Может быть, впереди одно колесо, я не знаю.
1: Моноцикл?
0: Моноцикл. Да,
1: прелестно.
0: Да. Ну вот, ну пока что на двух колесах. Но вы понимаете, в чем дело? Вот я, катаясь на этих велосипедах,
1: да,
0: поочередно,
1: да,
0: значит, и я подумал, что а почему же я просто так кручу педали? Это же,
1: да,
0: это
1: холостую.
0: Же в холостую.
1: Не, ну понятно, что вы преодолеваете какие-то расстояния, но это слишком мало для вас.
0: Ну,
1: было,
0: это,
1: да,
0: мало для меня, для стартаповца, это же, естественно, мало. Я подумал, а может быть, все-таки я займусь этим посерьезней.
1: Посерьезней.
0: И в результате родился бизнес.
1: Родился бизнес.
0: Да. Родился так, бизнес, да? То есть это соцсети, угу, которые работают без электричества, но на ножной тяге.
1: На ножной тяге.
0: Да.
1: То,
0: да,
1: есть только на велосипеде, как бы, пока ты едешь на велосипеде, ты как бы в соцсети. А
0: да,
1: как,
0: да,
1: бы закончил крутить педали, так, да, ты уже и слышал.
0: Конечно.
1: Автоматический выход. Кнопку,
0: да,
1: даже не надо нажимать.
0: Абсолютно, абсолютно. И причем это, скажем так, это можно и с друзьями как,
1: да,
0: бы.
1: Да, ну, естественно, такое. Нужно просто договориться, чтобы все сели на велосипед.
0: Все сели на велосипеды, значит, абсолютно.
1: Во-первых, спорт, слушай.
0: Это спорт. Все ездят на велосипедах, и при этом все общаются.
1: Какая прелесть. А скажите, это, да, вот, а есть какое-то принципиальное, может быть, там отличие, если ты едешь дома на тренажере велосипеде или едешь по улице?
0: Я, вы знаете, в чем дело?
1: Можно ли крутить педали на тренажере дома и попасть в вашу соцсеть?
0: Можно, конечно, можно.

0: Но там есть небольшие сложности, помехи.
1: Помехи возникают.
0: Помехи. Угу. Да.
1: Лучше улица.
0: А вот на воздухе, во-первых, это экологично.
1: Ну,
0: экологично,
1: конечно.
0: Естественно, вы катите себе по лужайке,
1: да.
0: Вы нюхаете цветочки.
1: Конечно.
0: Бабочки.
1: А зимой-то что делать нам?
0: Зимой, ну, скажем так.
1: Зимние велосипеды, по-моему.
0: Зимние, да, зимние, специальные обмундирования.
1: Да, и зимний велосипед.
0: Зимний велосипед, и это, в принципе, все нормально, абсолютно. Во-первых, это конфиденциально. Абсолютно. То есть,
1: когда вы
0: крутите, так сказать, педали...
1: Зимнего велосипеда, это в валенках, наверное, происходит.
0: Это происходит в валенках, естественно. На велосипеде смонтированы прямо валенки. И вы как бы сразу вставляете ноги в валенки.
1: Они же, по-моему, даже железные, нет?
0: Что, валенки? Да, они железные.
1: Но с мехом внутри.
0: Внутри мех, небольшой мех. И когда вы туда залезаете...
1: Да.
0: Вам становится тепло, радостно.
1: Тепло и хорошо, радостно.
0: Вы начинаете улыбаться.
1: Да.
0: То есть вы понимаете меня.
1: Да, конечно, прелесть просто. Конечно, да.
0: Просто прелесть.
1: Замечательно.
0: Вот. Да,
1: как
0: да.
1: называется эта вот ваша соцсеть? Мы узнаем, как называется эта соцсеть после небольшой паузы.
0: Хорошо.
2: Связь. Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь-ведь».
4: Алло, алло, алло, алло. Mic testing. What happened, Johnny?
5: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी girlfriend मुझे छोड़के भाग जाती है. कुछ नुस्खा बताइए.
4: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा, तो यही होगा. You are बोका चोर. चलो करो. One.

0: You are Бокачур.
1: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.
2: 101.ru.
3: Для людей.
4: И вот снова мы с вами в студии. Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня удивительный человек. Женщина аноним. Женщина, скажем так, гимн Пасквиля, гимн всего, скажем так, что связано с... Я даже не знаю, как это назвать. Да, наверное, это... Будем называть это... Чернуха.
5: Да. Нет, извините, назовите это так, как называется фирма. Жишипись.
4: Жишипись. В общем, председатель...
5: Нет, не председатель, я директор, прошу
4: прощения. Директор, извините, генеральный, конечно.
5: Ну, конечно, генеральный, ну, конечно, какой же еще?
4: Генеральный директор Жишипись, да. Так называется фирма ваша. Вот, Ксения Тыхина.
5: Да, да, да, да.
4: Да, Ксения, мы продолжаем с вами разговор. Вы рассказали, что вот директора уж тебя ждашь.
5: Да?
4: Покончил с собой, да. После того, как он, ну, вернее, так сказать, вы за него написали письмо к любовнице, да. Где он говорил, признавался во всем, что он совершил. Ну, собственно, это вы написали.
5: Не, ну, сначала я как бы... Сначала было интервью с любовницей, с его, которое было написано мной, потом предсмертная записка, которая тоже была написана мной. Ну, в общем, на самом деле, это не сильно интересное дело. Не понимаю, зачем вы об этом говорите.
4: Нет, ну почему это...
5: Ну, оно не сильно интересно, не сильно интересно. Это бывает гораздо интереснее дела. Гораздо интереснее.
4: У нас? Бывает.
5: У нас, да.
4: А у вас, да, я понимаю.
5: У нас. Вот скажите, у вас не знаю. У вас пока, может быть, не было, но будет, то не волнуйтесь.
4: Хорошо, я буду ждать.
5: Я начала уже работать.
4: И да?
5: Да, конечно, как интересно. Да. Понимаете, у меня все время в работе все, как бы, нет, ни секунды. Просто даже не хватает времени даже на какую-то просто простую личную гигиену порой не хватает. Да,
4: да что вы?
5: Да, да, да. Ну, да,
4: потому что... А как же вы обходитесь?
5: Ну, вот обхожусь, нет. У меня есть штат сотрудников, которые следят за этим, ну, как сказать, иногда там, ну, и причесывают, понятно, красят. Это отдельные люди совершенно, да. А в это время я пишу.
4: Все время пишете. Да, а почему? Вы сами вот мне признались...
5: Во-первых, я люблю писать.
4: Любите писать?
5: Во-первых, я люблю писать.
4: Да.
5: А во-вторых, я пишу, у меня врожденная грамотность, понимаете?
4: Врожденная?
5: Да, врожденная пунктуация.
4: Как вот интересно.
5: Мне не нужно об этом думать. Ну, а потом мне нравится в этом творчество, особенно в последнее время, когда мы отказались, опять-таки, от каких-то доказательных баз, нам она совершенно не нужна, абсолютно не нужна.
4: Да,
5: то
4: я
5: в
4: понимаю.
5: Этом есть какой-то, понимаете, такой большой элемент творчества, что он просто захватывает работу,
4: Захватывает работу. Вот что самое главное. А люди ведь, как вы сами признались, мне, значит, люди разучились писать.
5: Люди разучились писать, да. Ну что ж делать? Теперь приходится нам работать в фирме «Жиш и письмо».
4: Вот, «Жиш и письмо». Вот
5: «Жиш и письмо», да.
4: Скажите, каков спрос?
5: Вы знаете, огромные,
4: большой,
5: просто
4: да?
5: огромные, понимаете? Но удивительно то, что очень многие люди, понимаете, они просят иногда, вот сейчас поступают такие странные просьбы, да. А напишите на меня что-нибудь.
4: Напишите на меня.
5: Да, просто. Напишите на меня.
4: Да.
5: А почему? Ну, потому что, понимаете, ну, какой-то это, ну, как сказать, в качестве рекламы используется,
4: ну,
5: часто.
4: Ну да, то есть,
5: да.
4: Это же,
5: ну, да,
4: в общем-то,
5: да,
4: и пиар.
5: Да,
4: это
5: да,
4: же
5: да,
4: пиар,
5: да, пиар. Поэтому, ну, как сказать, вот поэтому очень вал работы, на самом деле.
4: Да, ну вот вы написали недавно про то, что там певица, вы помните, певица Изольда, вот это вот ваша знаменитая, так сказать, статья, певица Изольда снималась вместе с касаткой в бассейне, вот вы помните,
5: это была,
4: да?
5: Не певица, это был певец.
4: А, это певец.
5: Потому что певица Изольда оказалась певцом.
4: Ах,
5: если
4: вот
5: вы
4: она.
5: Помните, да, но это мы разоблачили, как сказать, это было письмо разоблачения.
4: А, это было письмо разоблачения.
5: Письмо разоблачения, да, при том, что, как сказать, опять-таки, ну, мне показалось, что это интересный виток, может быть, в карьере этого человека.
4: А вы как восприняла это сама певица?
5: Она была удивлена, но, знаете, очень благодарна. Потом, нет, сначала она, может быть, сначала она как-то возмущалась и так далее, а потом, как бы увидев, какой шквал вообще пошел, ну, шума в этом, она очень мне звонила и благодарила.
4: Вообще, конечно, вы вот находитесь на
5: самом гребне. Смелость, понимаете, смелость нужна, смелость. Не бояться, что тебе плюнут в лицо. Не бояться этого.
4: Ну, вам иногда и плюют ведь.
5: Плюют, ну и что, ну, я вытерлась, да пошла дальше.
4: Да, действительно, конечно.
5: Ну, что такого?
4: Конечно, вытрись.
5: Ну, что это такое? Это просто слюна, но она же не ядовитая, в конце концов.
4: В конце концов.
5: Смешно говорить.
4: Да, да, да. Так это и есть в вашей книге. Так и называется, это просто слюна.
5: Это просто слюна, да, это просто слюна. А потом, понимаете, ну, как сказать...
4: Это ваша третья уже, по-моему, книга.
5: Да, третья книга вышла, да.
4: Это просто слюна три уже.
5: Да, да, да, да, да. Поэтому не надо бояться, не надо бояться. Надо быть, ну, рисковыми людьми. Не бояться, да даже дело не в правде. Мы от правды давно уже отошли. Нам совершенно неинтересно. Совершенно она стала неинтересна. То, что она достаточно скучная. Да кому она нужна, эта правда?
4: Согласен,
5: Поэтому не бояться, просто... А чем вот как
4: творить?
5: Творить, да, творить историю,
4: вы
5: да.
4: Вы же творите.
5: Мы творим
4: Господи,
5: историю.
4: Господи, сколько же вы уже натворили?
5: Я прилично натворила, да. Во-первых, три книжки, потом, ну
4: если... да. Какие, что у вас еще есть, вот, что почитать нашим слушателям? Что почитать?
5: Ну, вот,
4: чтобы порекомендовали начинающим, да. кто только взял перо в руки, как говорится, понимаете, вот как у Пушкина перо к бумаге, помните?
5: Да-да-да. Рука к перу, да? Вы как раз вспомнили мою третью книгу, вот да? это «Только слюна», да?
4: «Только слюна»,
5: это
4: да.
5: «Только слюна», да. Это третья книга. Первая книга под названием «Пиши и не думай».
4: Пиши и не думай.
5: Пиши и не думай.
4: А, вот им вы посоветуете молодым.
5: Молодым, конечно, да.
4: Которые начинают.
5: Пиши и не думай.
4: Да.
5: Пиши
4: которые еще борются с этой
5: да, писать,
4: правдой.
5: Не писать, не писать. Который, и вообще который... могу ли я писать? И вообще достоин ли я писать? Да достоин, ты пиши.
4: Пиши, напиши, вот пиши, просто отпусти себя.
5: Да, отпусти себя на полную катушку, да. А вторая книга, значит, если третья, это только слюна, то вторая, это только рука.
4: Только рука?
5: Да.
4: То есть практически это у вас только слюна, только рука.
5: Да-да-да.
4: И как бы только пиши.
5: Только пиши, да, только пиши.
4: Только в путь.
5: Только в путь, так говорится, да.
4: Как приятно.
5: Да, но будем закругляться,
4: дорогая,
5: наверное.
4: Дорогая Ксения, будем закругляться,
5: да,
4: потому что я
5: уже
4: знаю,
5: все.
4: Вы
5: я...
4: меня предупредили, да. У вас пресс-конференция.
5: То, что я могла здесь сделать в студии у вас, я уже сделала, я уже написала пару писем, поэтому и мне достаточно.
4: Пожалуйста. А, вы уже писали несколько писем.
5: Да-да-да.
4: Это, естественно, письма анонимные.
5: Ну, конечно. Конечно. Это все для организации Жишипись, да.
4: Жишипись. Очень приятно. Ксения, спасибо,
5: да,
4: что вы вырвались.
5: Да, пожалуйста.
4: Спасибо, хорошо. Приходите еще, пишите.
5: Пожалуйста, да.
4: Пишите.
5: Обязательно, да.
4: Всего вам самого-самого доброго.
5: До свидания.
3: Для людей.
1: Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
2: Лицензия 162-37-99-97-17-64-83-42-15-67-422.

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные по своей сути воспоминания, связанные с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий, грузным камнем легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: И вновь мы в нашей студии, а напротив меня Влас Власович Внуков. Это удивительный человек, который проповедует новую веру, которая так и называется «Семитысячие».
1: «Семитысячие», дружочек.
0: Да, да.
1: Я вот скажу тебе, ты нахрапом-то не возьмешь жизнь.
0: Да?
1: Не уцепишь ее, не возьмешь, не ухватишь.
0: Угу.
1: Ты должен ее мерить. Мерить и мерить, мерить и мерить, мерить и мерить. И жить всю жизнь состоит из меры. Вот тебе, смотрю, Бурзон, нет меры.
0: Нет меры, да? Нет.
1: Безмерный ты человек.
0: Так может быть это и хорошо?
1: Ничего нет хорошего в этом.
0: Нет?
1: Распущенность одна.
0: Ты что вы?
1: Конечно.
0: Влас Власович, а как
1: я вы... Гляжу в тебя глубоко вот так, вглядываю.
0: Ну-ка, ну-ка.
1: И вижу, что нет.
0: Влас Власович, ну я хотел бы с вами посоветоваться.
1: Посоветоваться ты хотел?
0: Да.
1: Да уж поздновато тебе советоваться.
0: Почему же?
1: Ну советуйся.
0: Ну хорошо.
1: Говори.
0: Хотел посоветоваться. Все-таки вы рассказали, что вот однажды вы отдыхали в поле. И что вот вы почувствовали
1: вот это. Ты вот подкашливаешь так не просто так.
0: Нет, не
1: меры
0: просто.
1: Меры в тебе нет.
0: Нету в меры, да.
1: Меры в тебе нет.
0: Вот видите, Влас Власович, я хочу, чтобы вы пожелали, да и всем нам, и всем радиослушателям нашим, и не только мне, а всем, всей вашей, ну, как
1: сказать. Я с тобой еще, Юр, не закончил, чтобы так желать кому-то чего-то.
0: А нет еще, нет?
1: Нет.
0: Ну, тогда расскажите.
1: Мерить тебя нечем.
0: Как нечем?
1: Ты не просто немеренный человек.
0: А как же?
1: Ты человек распущенный.
0: Ну, как же вы так вот к этому пришли, скажите, что
1: вижу,
0: я распущенный?
1: Ты распущенный.
0: По глазам или как? По
1: энергия
0: нутру.
1: Из тебя. Распутская энергия из
0: распутская?
1: Тебя прет. Распутская энергия из тебя прет. Да?
0: Как интересно.
1: В нашей вере такого нет. Семитысячья. Семь тысяч раз отмерь.
0: Так?
1: И только потом да.
0: Ах, вот оно что. Только потом скажи да.
1: А тебя можно и не мерить.
0: А как же тогда? Как же не мерить?
1: И так видно все.
0: Ну что видно-то? Вот расскажите.
1: Я же сказал.
0: Влас Власович, а я вот хотел бы к вам обратиться. Вот хотел бы, может быть, к вашу веру обратиться.
1: Я тебе
0: можно
1: скажу
0: ли
1: так,
0: это? Да.
1: Нельзя.
0: Почему?
1: Потому что ты слеп еще.
0: То есть как, совсем?
1: И слеп, и глух.
0: Подождите, ну,
1: конечно.
0: Влас Власович, ну давайте я вот так внимательно.
1: Да
0: я...
1: ты как обычный человек.
0: Да?
1: А в семитысячье приходят.
0: Как?
1: 7000 раз отмеренный. Понимаешь ты?
0: То есть это когда уже 7000 раз отмерил?
1: Мерило не вошло в тебя никак.
0: Не входит, да. А как мне быть-то, я не знаю.
1: Распутство в тебе одно.
0: Распутство. Не знаю, вот, товарищи, хочется мне обратиться к радиослушателям.
1: Вот видишь?
0: Да.
1: Ты сразу обращаешься к массам.
0: Ну?
1: А ты вовнутрь ты себя посмотрел?
0: Сейчас я посмотрю.
1: Чем ты будешь смотреть-то?
0: Может...
1: Что у тебя есть для того, чтобы ты смотрел вовнутрь для себя? Какой такой перископ, чтобы ты там любовался? Да и что ты хочешь там увидеть? Юра, Юрочка, Бурзон.
0: Да?
1: Гибель идет твоя.
0: Ой, боже мой.
1: Слушай меня.
0: Да, слушаю. Что? Что посоветуете, Влас Власович?
1: Внутри себя посунься.
0: Посунься?
1: Посунься внутри себя.
0: Это как?
1: Подвинься.
0: Куда? В какую сторону?
1: В хорошую.
0: Ага. Так.
1: Зло из себя гони.
0: Так, так, так.
1: Вроде обычные вещи говорю.
0: Угу.
1: А почувствуй.
0: Угу.
1: Хлеб в тебе.
0: Хлеб?
1: Хлеб не снаружи.
0: А где ж?
1: Хлеб в тебе.
0: А
1: как разглядишь свой хлеб?
0: Ага.
1: Внутри себя, в сердце своем.
0: Угу.
1: Так появится мерило. А там уж и мед не за горами.
0: Небо в меду.
1: Это долгая работа, дружочек ты мой.
0: Вот спасибо, Влас Власович. Действительно?
1: А то ты, я смотрю, осмелел.
0: Почему ж?
1: Мне как? Кажется так.
0: Ну, кажется.
1: Чувствую я.
0: Да?
1: Смелости в тебе многовато.
0: Много?
1: Да не по таланту.
0: Да?
1: Да.
0: Вот ведь интересно как. Вот мы беседуем с Влас Власовичем, а вот хорошо бы сделать маленькую паузу, чтобы потом вернуться, а вы бы еще и поразмыслили над словами Власа Власовича Внукова. Вот пока вы думаете, а мы сделаем маленькую паузу.
2: Семитысячье. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.
5: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
6: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
7: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, joo, joo. Ja iltalypsyn aikaan, joo. Ja iltalypsyn aikaan.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внутренняя политика.
2: Федеральная антимонопольная служба решила ввести тариф за пользование пешеходными переходами. Для удобства граждан на всех пешеходных переходах будут установлены турникеты. Стоимость прохода будет варьироваться от 15 до 40 копеек за один переход.
3: Они топчут асфальт, машины по нему ездят, люди ходят. Это ж невозможно уже терпеть. Асфальт, он не резиновый. Мы и так его чиним за счет государства. Это неслыханная роскошь.
2: Сообщил на пресс-конференции глава ведомства Егор Баландин.
1: Автопро.
2: Автомобильный завод номер 19 сообщил о том, что изобрел колесо. Напомним, что сделать это отечественному производителю не удавалось последние 60 лет, с тех пор, как было открыто производство.
4: Мы уже поняли, что оно должно быть не просто резиновым, а его надо усилить металлическим ободом. Вот, правда, пока не понимаем, как. Пробуем переплавить резину и сталь. Вонючая, зараза, получается смесь. Но мы терпим.
2: Сказал в интервью нашей радиостанции главный технолог завода Тимофей Курочка.
1: Культура.
2: Заслуженный писатель мира, лауреат премии «Прозаический триумф» 2016 Серафим Иволгин готовит к выходу в свет свой новый роман «Пересечение рельс». На пресс-конференции, посвященной выходу книги, он сообщил, что это роман воспоминания, написанный им по мотивам его участия в городских школьных олимпиадах по географии в 1975 и 1977 годах.
5: Я также проиллюстрировал это своими контурными картами. Книга вышла небольшая, около 700 страниц, но, надеюсь, она найдет своего читателя.
2: Роман поступит в продажу на следующей неделе.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
6: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете
0: Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа называется «Назад в семью» здесь и сейчас. Здесь и сейчас в гостях у нас потрясающая, удивительная Эльвира Томина, глава компании «Верну любого».
1: По-любому.
0: Да, это ведь и название вашей компании.
1: Да.
0: Это ведь и лозунг одновременно вашей компании.
1: Да.
0: В чем дело, дорогие друзья, расскажу в двух словах, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Эльвира Томина в своей компании «Верну любого» занимается возвратом мужчин-гулен в семью. Мужчин-гулен в семью. Да. Скажу сразу, что возвращение 100%.
1: Да.
0: Это ведь не какое-то там, знаете, вот это зелье приворотное.
1: Зелье, колдовство, ворожи.
0: Ничего, все
1: нет.
0: По-другому.
1: Честно.
0: Расскажите, пожалуйста, Эльвира, как все начиналось? Как все пришло вам это в голову вообще? Как?
1: Началось с Коли, с моего мужа, который в какой-то момент, да, решил попробовать сходить налево.
0: На сторону.
1: Да. Нет, я решила не распускать слюни, нюни вот это вот, звонить подружкам, плакаться там так. Да, просто взять все в свои руки, снять халатик, тапочки, одеть каблучок, выйти на улицу, подкраситься. Он меня не узнал.
0: Вот это да.
1: Да.
0: Но вы худели специально?
1: Я полнела специально.
0: Боже.
1: Он любит круглое.
0: Он любит круглое.
1: Да.
0: Не квадратное, не острое.
1: Да, не острое.
0: Округлое.
1: Да,
0: понимаю вас. Полюби округлое, как говорится.
1: Полюби округлое.
0: Вот
1: да.
0: Это да.
1: Полюби ко мне
0: округлое. Коленька, ты какой у вас, интересный мужчина. Вы что? Как это происходило?
1: Подкатил. Я ему уже, будучи круглой, это я подкатилась, конечно, на каблучках-то.
0: Тук-тук-тук.
1: А он и рад, он и растворился весь, понимаете.
0: То есть он,
1: прямо
0: даже сразу влюбился с первого взгляда.
1: Ну, конечно, да.
0: Понимая, что это вы.
1: Не понимаю, что это я, да. Ну, а когда он понял, то было уже поздноватенько. Да. Тогда ему жизнь, это не показалось.
0: То есть вы приперли его к стенке и сказали ему: ах ты, Колян изменщик.
1: Да, ах, Николай, да. Ну вот, все, с тех пор ты он тихохонько сидит у меня.
0: Вот так вот, да? И вы решили организовать компанию «Верну любого».
1: Да, пришла мысль. Ну а что же, если, как сказать, если способности есть, явно совершенно. Ну явно есть способности, то давай.
0: Ну то есть в двух словах объясню нашим слушателям, что же происходит. Дело в том, что когда жена чувствует, что муж ищет развлечений на стороне, обращается в компанию Эльвиры Томиной «Верну любого».
1: Mm-hmm.
0: Эльвира принимает заказ. И выходит, так сказать, на встречу с объектом.
1: На тропу.
0: Встречается с этим объектом.
1: Да.
0: А объект, как я понимаю, обращает на Эльвиру внимание.
1: Сразу.
0: И вы сразу начинаете организовывать с ним вторую параллельную семью.
1: Гнездовку.
0: Гнездуетесь, как говорится, да?
1: Да,
0: и вот тут-то и начинается сразу непосредственно возврат в семью, а в обратно. Нашего клиента.
1: Отползает.
0: Охо-хо-хо-хо. Расскажите, пожалуйста, в двух словах. Как вы, во-первых, я знаю, что вы уже сейчас идете даже с опережением.
1: Я с опережением,
0: не только когда жена чувствует, что...
1: Да, уже, понимаете, сначала мы по факту работали, но когда уже произошел факт, так сказать, измены, да. Потом, значит, когда что-то почувствовал, какие-то там что-то интуиция, да, какая-то, вроде как. А теперь просто заранее, еще никто ничего не почувствовал.
0: То есть даже, может быть, еще не поженились?
1: Профилактику делаем.
0: Профилактику, то есть они еще не поженились?
1: Профилактически.
0: Уже проверяете мужчину на гулену,
1: да,
0: правильно?
1: Да.
0: Гулен он или нет?
1: Ну, знаете, как прививки делают, вот от такого заболевания, от такого-то, ну, так и вот я некая прививка.
0: Потрясающе! Мы вернемся в студию буквально через минуту после маленькой, небольшой музыкальной паузы.

0: 101.ru.
1: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио. Чья спецовка? Возвращаемся в студию.
2: Вот еще такой вопрос. Да. Мне нужно самому принести вам матрас? Или вы, так сказать, ну, у вас есть специальная доставка?
3: Ну и доставка, естественно, оформим. Там приедут к вам, заберут матрас и спокойно.
2: И потом вернут его.
3: И потом вернут. Это абсолютно.
2: Уже отдубашенный.
3: Абсолютно отдубашенный, да. И все там. Я могу еще передубасить, кстати. Но иногда я это делаю. Но
2: ну,
3: это,
2: то если есть
3: понадобится.
2: Вы можете передубасить то, что уже отдубасил, тот не вы сами, да, переделать как бы работу.
3: Сделал, ну, получается, на самом деле это уже косяк, это, знаете, как это говорят, вот накосячил там кто-то, вот кто-то из этих псевдо-дубасеров. Конечно, они не специалисты, они не соображают в этом. У них рука не так идет, даже когда они дубасят.
2: А вот еще вопрос.
3: Да,
2: а инструмент дубасеры, они, кстати, тщательно как они выбирают?
3: Свой, у меня свой.
2: Ну, понимаю,
3: всегда,
2: конечно.
3: Естественно.
2: Уж пятый дубасер
3: да,
2: планеты.
3: Уже, слава богу, да, уже это
2: связано. А сколько вы уже по времени дубасите-то?
3: Да 24 года.
2: Вот обалдеть, так вот можно.
3: Вот так вот, да.
2: Вот. Но меня, кстати, вот очень взволновала тема передубасить. Все.
3: Передубасить. Ну, это можно. Иногда я берусь за это, потому что когда мне приносят отдубашенную какую-то там вещь, но явно, что ее дубасили совершенно не серьезные люди. И тогда я передубашиваю это все. Я могу передубасить там, например, ну, какой-нибудь там, я не знаю, чехол. Какой-нибудь громадный чехол. Вот у вас там чехлы есть, например,
2: есть, конечно.
3: Да, ну вот.
2: Конечно. И, да у меня все в чехлах, в
3: принципе. Ну вот, и это правильно, кстати, я тоже сам себе делаю.
2: Так да, да, понимаю.
3: Я могу передубасить вам все чехлы ваши, пожалуйста.
2: Ага,
3: я могу вообще.
2: Да, вот теперь о ценах, да. О ценах, конечно, это важно.
3: Цены нормальные, так сказать, я не задираю их. Я знаю разницу, когда ко мне там из Саудовской Аравии люди обращаются, это один разговор. Если вы там обратитесь, передубасить могу вообще, так сказать, за полцены просто.
2: Да, обалдеть.
3: Да, да, вот и все, да.
2: Скажите, вот так вот с улицы очередь большая?
3: С улицы, да, люди пытаются, так сказать, они записываются там уже.
2: И стоят, бывает, даже по 3,
3: ну, стоят,
2: по 3, по 4, по 5 дней.
3: По 5 дней.
2: Да, я слышал тоже. Но что-то с этим надо делать, понимаете?
3: Надо сделать. Я хочу автоматизацию такую придумать, так сказать, автоматизированно, чтобы это все было, чтобы люди могли подъехать к ним. Сразу бортовой журнал, как я его называю, так сказать, у дубасеров это называется бортовой журнал. Вот, и чтобы там было сразу написано, отдубасил столько-то, там, передубасил это, или вдубасил там, например.
2: Иногда бывает, кому-то бывает так.
3: Кому-то бывает вдубасит там тоже, и это тоже, и затем мы отправимся с ними там на какие-то, я не знаю, там, переговоры.
2: Понимаю.
3: Естественно, ты там еще раз вдубасим, это тоже бывает. Это
2: понимаю вас, понимаю.
1: Чья спецовка? Дрожжи, будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. Балет в гостях. Да, сегодня, дорогие наши дорогие, балет действительно у нас в гостях. Это волшебная, ослепительная, воздушная прима-балерина Жанна Забавина.

0: Браво! Браво, Жанночка! Браво!
1: Я не могла не станцевать для наших радиослушателей сегодня.
0: Спасибо вам большое,
1: да,
0: Господи.
1: Да.
0: Вот цветы, вы видите, спасибо, это вам.
1: Спасибо большое. Это спасибо. Я тронута, я очень тронута.
0: Жанночка, спасибо, да? вы так ослепительно танцевали в вот этой вот и композиции.
1: Ну что вы.
0: Да, вот я хотел бы с нее начать.
1: Давайте.
0: «Лебединая песня», так и называется эта композиция.
1: Ну, да.
0: Ее придумал Шушаров?
1: Да, ну, Шушаров, конечно.
0: Да, он с вами все время работает.
1: Да, он работает все время со мной, конечно. Но мы сегодня ведь не о Шушарове.
0: Не о Шушарове, а о вас. О вас, конечно, о вас.
1: Я надеюсь.
0: Вот расскажите о вашей первой работе, а совсем о первой работе, о первой вашей работе.
1: Ну, вы знаете, моя первая работа...
0: Да, я понимаю,
1: Как ни странно, вставать и утром идти в детский сад.
0: Боже мой, какая удивительная. Скажите... Удивительный все-таки вопрос первый. Почему у вас такой голос, скажите?
1: Господи, ну, вы знаете, ну это после родов.
0: А, после родов.
1: После родов у меня.
0: Боже мой.
1: Так случилось, и голос такой вот стал немножко чуть-чуть погрубел.
0: Немножко. Вот.
1: Ну, что же.
0: Ничего, это не страшно.
1: Вы знаете, вот многие считают, что в балете принято отказываться, так сказать, от детей, от семьи, только для того, чтобы делать карьеру. Ну, я с этим в корне не согласна.
0: Согласен с вами, да.
1: Но вы согласны, а я не согласен.
0: Да, видите, у нас так получается, дорогие наши радиозрители.
1: Согласны
0: или не согласны? Удивительно. Вот если бы вот это сочетание, может быть, слегка натреснутого вашего баритона и ваша статуарность, ваша удивительная статуарность, я повторяю, с нами прима-балерина Жанна Забавина, дорогие друзья, вот ваша статуарность и...
1: Простите, мне было бы приятно, если бы вы сказали прима-балерина Жанна Забавина, удивительная, волшебная, ослепительная, воздушная.
0: Хорошо, конечно. Удивительная, волшебная, ослепительная и воздушная.
1: Спасибо.
0: Жанна Забавина.
1: Спасибо, да. Ну так, статуарность статуарностью, но возвращаясь к Шушаре, ну хочу вам сказать, конечно, мы с ним много работаем, много по-прежнему. Вот, но сейчас уже, как вам сказать, знаете, наши пути начинают, в общем-то, расходить, потому что многое уже сделано.
0: Да,
1: многое
0: я понимаю.
1: Уже сделано.
0: Да.
1: Ну, вот. Как говорится, на его идеи пуантов не напасешься.
0: Не напасешься, да. Вот, кстати, по поводу пуантов. Кто канифолит пуанта? Вы сами?
1: Вы знаете, ведь сейчас такие времена, ну, нельзя довериться никому. Конечно, я канифолю все сама. Я канифолю и сама, и... Вы знаете, я так... Вообще, я канифолю хорошо. Крепко канифолю. Я даже своим подругам многим канифолю. Ну, канифолю им... Да что говорить, по-честному, вся третья линия кардебалета вся мною отканифолена.
0: Господи, боже мой! Ой, удивительно. А ведь кардебалет, он должен за солисткой смотреть. Они ведь учатся у вас.
1: Ну, они смотрят в каком-то смысле.
0: Ну, так, они подсматривают, конечно.
1: Ну что, конечно, да.
0: А вот вы знаете, вот хотел бы такую вот очень актуальную тему. Вы знаете, она сейчас встала, как вот сейчас говорят, в полный рост.
1: Это колом она стала, эта тема.
0: Да, вот вы тоже, вы почувствовали.
1: Я понимаю, я знаю, о чем.
0: Итак, я должен для наших радиослушателей сказать, чтобы они тоже понимали, о чем идет речь. Это пьянство в балете.
1: Ну, дорогие друзья, и вы тоже все, ну, все просто, я хочу сказать.
0: Да.
1: Вы поймите, балет — это тяжелый труд.
0: Ну, да, я
1: это
0: понимаю.
1: Это тяжелый труд. И порой, бывает, приходят, вы приходите после спектакля, вы в изнеможении падаете на диван.
0: Вот как.
1: И бывает, не можете до 6 утра, до 7 утра уснуть так.
0: То есть вас,
1: конечно,
0: по-прежнему вот эмоции...
1: Да, эмоции разрывают и физический организм. Вот, а в 9 вам уже у станка?
0: Да.
1: Да, у балетного станка, будьте добры.
0: Да.
1: Как говорится, и канифолить, пожалуйста, нужно и кардебалет, вторая, третья.
0: Да и Шушарин заставляет.
1: Вот, Шушарин, это, так сказать, такая работа, ну что ж.
0: Ну что ж, естественно.
1: Вот, и ты уже на репетиции в 9 в классе стоишь.
0: И что же,
1: и совершенно ты просто... А так вот день за днем, вы представьте себе, и, конечно, многие срываются.
0: Многие. И вот вы знаете, вот даже вот Волосов ваш, это тоже, извините.
1: Ну, давайте договоримся так. Волосов и тот вот этот случай, что
0: Он
1: упал,
0: случай,
1: да, упал в оркестровую яму, так это, ну, Волосов, ну, подумаешь, ну, с одной стороны, с другой стороны, что сказать про него? Он был выдающийся танцор.
0: Удивительно.
1: А сейчас он, знаете, я бы сказала так,

0: для наших радиослушателей хотел. Это так обидно. Вы представьте, Волосов. Ну, это на уровне, ну, вы понимаете, Мариус Петипа, Волосов. Вот это вот уровень. Вот, вот такой уровень. Ну, почти. Да. Ну, я говорю, почти.
1: Ну, да.
0: Ну, да. Но, ну, да. Но, да. Но при этом с фляжкой в руках танцевать. Ну, как это
1: ну,
0: можно?
1: Не так, чтобы он ее, ну, что ж, в руках прям. Он ее, знаете, так припрятывает удивительно. Он ее все время, сказать, в колготы себе закладывает.
0: В лосины, ну, в смысле, в лосины. Да,
1: мы
0: да,
1: их называем колготы.
0: Ну, я понимаю, вот, да, да.
1: Но, конечно, для в лосины. Он, да. Знаете, вот если он лицом, так сказать, в зрительный зал, ну, скажем, вот у него идет ПДД.
0: Вот это ПДД знаменитое, да.
1: Первая
0: часть.
1: И вот эту первую часть он проходит, проходит, проходит по переднему, почти по авансцене перед, так сказать, оркестровой ямой. Он проходит лицом, как бы зрителю проходит.
0: А фляжка?
1: А фляжка у него сзади. Понимаете, в колготах. И никто не видит.
0: И ничего.
1: И никто не видит. И тут наступает момент, когда он раз и переворачивается спиной.
0: Да,
1: вот и это, проходит вот это его знаменитое, вот это знаменитое волосовское, да.
0: Волосовское, вот это
1: вот. Это, вот это вот, понимаете?
0: Да, да.
1: Он
0: де
1: тро.
0: Да,
1: де
0: тро. Да, да, да.
1: И что вы думаете?
0: Да.
1: Он успевает эту фляжку из колгот из задней части пересунуть в переднюю.
0: Господи, боже мой. Как это все вот удивительно, это удивительно. И вы знаете, здесь и смех, и грех.
1: Одновременно в себя сочетается.
0: Все время рядом.
1: А ведь искусство оно такое.
0: Вот.
1: Это и смех, и грех одновременно.
0: Жанночка, я прошу вас, расскажите побольше.
1: Ну, пожалуйста,
0: побольше.
1: С удовольствием. Вот еще, например, был случай. Да. Нехорошо, конечно, обсуждать за глаза.
0: Ну, я понимаю,
1: но
0: да.
1: Волосов, конечно, последнее время пьет сильно.
0: То есть до какого доходило?
1: Ну, вы знаете, он был у нас в случае, он третий акт второй раз протанцевал.
0: Ага, вот оно в чем дело.
1: Да, да,
0: и заставил все, и все смотрели.
1: Конечно, он и зрителя заставил остаться.
0: И все.
1: И, так сказать, и дирижер, и оркестр, все. И заново прошли третий акт, и он один все партии пьяный танцевал. И в конце еще упал в оркестровую яму. Волосов бог.
0: Бог, да,
1: бог,
0: действительно.
1: Вы понимаете,
0: бог, как говорится, бог.
1: И
0: бог
1: ничего
0: его...
1: не сделать с этим. И пожалуйста, вот это вот,
0: да.
1: вот это вот, знаете, когда из публики начинают обсуждать пьянство в балете,
0: да
1: это не ваше дело.
0: Да.
1: Второй
0: согласен.
1: Раз посмотрели, третий.
0: Согласен.
1: И будьте довольны.
0: Вот,
1: как
0: спасибо
1: говорится,
0: вам.
1: Понимаете?
0: Жанна Забавин у нас сегодня прима-балерина, удивительная, волшебная, ослепительная, воздушная. Господи, этих эпитетов можно сколько
1: спасибо,
0: угодно
1: спасибо.
0: Перечислить.
1: Спасибо,
0: и мы хотим
1: дорогие друзья.
0: Вас еще раз отблагодарить за ту любовь, которую вы и Волосов, естественно, ваш, и без него никак не, приносит нам.
1: Вы знаете, и то, что Шушарин пытается выгнать Волосова из театра.
0: Да.
1: Я вот вам скажу сейчас публично в эфире,
0: да.
1: И пусть Шушарин слышит это.
0: Да.
1: Если Волосов только будет выгнан из театра,
0: да.
1: Выгнан будет из театра.
0: Ну да, да, тогда.
1: Я уйду с ним.
0: Боже мой, нет, нет,
1: да.
0: Нет, публика этого не простит,
1: да.
0: Вам. Любимая наша, незабываемая наша, одухотворенная наша, пусть водка не душит. Вот так бы я поставил вопрос. Пусть водка не душит искусство. Потому что искусство и водка, они все равно рядом. Они бок о бок. Итак, мы заканчиваем нашу программу.
1: Спасибо.
0: Прощаемся с Жанной и говорим, балет всегда у вас в гостях.
1: Прощайте.
0: Благодарю вас. Балет в гостях.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.
4: Она обдала меня синевой глаз и улыбнулась. О чем мы говорили? Сейчас трудно вспомнить, еще труднее рассказать. Разговор перескакивал с одного на другое. Порой мы просто шли и молчали. А молчание было нам не в тягость, потому что наши души соприкоснулись и слились воедино. Незримые нити связали нас, и не было силы, способной разорвать эту связь. Как-то незаметно мы оказались у моего подъезда. «Мне пора», — грустно сказала Снегурочка. —

0: Снегурочка. Как? Уже? Вздрогнул я. Я провожу тебя.
1: Не надо.
0: Она покачала головой.
2: Но почему? Я не мог отпустить ее. Не мог допустить, что вот сейчас она уйдет и исчезнет навсегда.
0: Снегурочка молчала. Взгляд ее синих глаз пронизывал насквозь. Я сжимал ее руки, чувствуя холод даже сквозь варежки. Она улыбнулась и покачала головой. Я снял варежки, поднес тонкие пальчики к своим губам, подышал на них и прикоснулся поцелуем.
1: Снегурочка вздрогнула, словно хотела что-то сказать, но я склонился к ней, и слова умерли, не родившись.
0: Вы прослушали рассказ Александра Свадзе «Сердечная вьюга».
3: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
6: На грани.
7: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе и Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях сегодня очаровательный гость. Это человек-поэма, это человек-стихотворение, это человек-роман, это человек-басня даже, я бы сказала, это Анастас Пыжов. А правда ли, что вы там иногда в самые драматические моменты, там какие-то вдруг возникают песни, танцы?
8: Конечно!
7: Да?
8: Ну а как?
7: Ну это же прекрасно.
8: Вы понимаете, когда Божидар счастливый вдруг вбегает к Риме, а она сидит и играет на баяне.
7: Да.
8: И вот это, как она пробегает пальцами по этим рядам. И он говорит: Рима, Рима.
7: Не будем забегать вперед.
8: Да,
7: дорогой Анастас.
8: Он может в этот момент, он конечно, счастлив, он боготворит Риму, и он, конечно, поет. Он не может в этот момент не петь. Понимаете?
7: Вот, вот такой у меня вопрос.
8: Да.
7: Такой вопрос непростой.
8: Ну давайте.
7: Скажите, я понимаю, что в вашем творчестве какую-то особую роль, вот особую роль, играет такое понятие, как кристаллическая решетка.
8: Да, я для
7: Расскажите, что это такое? Потому что иногда, понимаете, у вас даже, вы иногда вот сейчас сегодня без этого пришли, но иногда вы, вот я смотрю на всяких там вручениях и так далее, у вас значок кристаллическая решетка.
8: Ну, во-первых, у меня, естественно, конечно, это мой знак, это мой девиз, это мой девайс,
7: что
8: как там говорят молодежь.
7: Откройте
8: я сейчас
7: нам
8: скажу.
7: Тайну.
8: Вот вот как раз, когда я получал пальмовую вафлю в Нюрнберге, потом после этого мы были же и в Бирмингеме.
7: Да.
8: Там я получал уже просто отдельно, просто
7: отдельно вафлю.
8: Вафлю отдельно, да. Ну вот, и когда в Бирмингеме, когда я вышел, и вот мне дарили эту вафлю, и я... все смотрят на меня, и я понимаю, так сказать, что это кристаллы моей души. То есть человечество как таковое, оно себя уже исчерпало.
7: Так.
8: То есть мы уже должны переходить на внутренности свои, то есть на то, из чего мы созданы. То есть это кристаллы.
7: А вы думаете, мы из кристаллов все-таки состоим?
8: Ну, нет, понятно, что нам расскажут товарищи
7: ученые, академики
8: наши, что мы состоим из атомов.
7: Там, а вы считаете, что мы состоим из душевных кристаллов?
8: Кристаллы, конечно. Это кристаллы любви, это кристаллы счастья.
7: Красиво, боже мой, как приятно говорить.
8: Кристаллы взлета, кристаллы падения.
7: Просто
8: кристаллы,
7: как красиво.
8: Ну, скажем так, любовного недомогания.
7: Боже мой, а ведь, дорогие телезрители, я же вас предупреждала, что у нас в гостях сегодня человек-поэт, человек-праздник, человек-роман, человек-новелла, человек-басня. Это все Анастас Пыжов.
8: Ну, перестаньте.
7: Ну что же, Анастас, дорогой, очень жалко с вами прощаться, но, к сожалению, время у нас подходит чуть к концу.

0: Ну, я думаю, что о главном мы поговорили. Мы, конечно, встречаемся не в последний раз. Встретимся еще раз с вами, безусловно.
1: Я хочу вам предвосхитить нашему зрителю, который пойдет на вот этот сериал, который со знаком «Г».
0: «Г».
1: Естественно, полное «Г». Это отчетливое «Г». Он должен почувствовать это «Г» у себя внутри. И он должен пережить...
0: Я бы даже сказала, кристаллическое.
1: Кристаллическое «Г».
0: Да.
1: Он должен почувствовать и с Божидаром пережить все эти перипетии.
0: Все. И перепеть, и перетанцевать.
1: Да.
0: Да, правильно?
1: И пройтись по баяну.
0: Да, да, да.
1: Да. Счастья, любви, целую,
0: спасибо, нежность. Спасибо. Спасибо, говорим мы все Анастасу Пыжову, нашему любимому сценаристу. С нетерпением ждем новых фильмов по вашим сценариям.
1: Ирочка,
0: дорогой Анастас, спасибо большое.
1: Вам большое.
0: С вами была я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио. И я с вами прощаюсь.
2: На грани. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Нетопырь-карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
5: С нами хорошо. 101

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Отчим вычурной снедью. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная.
4: Сексуальная.
3: Сексуальная.
4: Сексуальная.
3: Революция.
5: Итак, сегодня у нас сексуальная революция, и сегодня у меня в гостях, я по-прежнему Владислав Жульпацкий, у меня сегодня профессиональная трусиха, трусиха по жизни, женщина-трусиха Антонина Евгеньевна Папина, и ее муж, совершенно не трус, совершенно смелый человек, Игорь Папин, Пусин в прошлом, а сегодня просто Игорь Папин. Семья Папиных сегодня у нас в гостях. И мы поднимаем вопрос о том, что трусиха быть непросто, трусиха быть очень сложно, потому что боится человек всего. И вот я пытаюсь понять сейчас, как Игорь Папин смог взять замуж трусиху.
6: Не сразу. Сначала Тонечка готовилась к этому.
5: Готовилась к предложению,
6: предложению.
5: Или она готовилась к чему-то другому?
6: Она готовилась к предложению. Она готовилась к встрече со мной. Сначала мы говорили по телефону.
5: Да, так.
6: Мы нет, по телефону.
7: Нет, ты что?
6: А что?
7: Нет, ну сначала мы писали письма.
6: Сначала мы писали письма.
7: Что? Что?
6: Когда мы писали письма, я был еще папин Пусин.
7: Только вот в конверте, как надо, в конверте, чтобы на почту сходить.
5: Ну, я уже так понимаю, что немножко мы все-таки у нас эфир время ограничено, и поэтому хотел спросить, ну вот вы, Игорь, вы долго подбирали к вашей супруге будущей Антонине. Правильно?
6: И вот, наконец, трусиха. Для того, чтобы как-то преломить эту ситуацию, как-то преодолеть, я почувствовал, не бойся, Тонечка, не бойся, я позвал ее в Кегельбан.
5: Ага. Да, это было испытание, как я понимаю.
6: Да, но я специально это сделал, надо клин выбивать клином.
5: И вот такой у меня вопрос.
6: Да.
5: И вот такой у меня вопрос. Что вы сразу посоветуете нашим радиослушателям, если вдруг мужчина неожиданно встречает трусиху? Как
6: первое,
5: ему поступать с ней?
6: Первое, надо сначала немножечко ее, ну, как бы похлопать по ягодичкам, как я это называю, это придаст ей смелости.
5: Ну, то есть вы хотите сказать, что вот это похлопывание, оно придает ей смелость, и она, эта трусиха, перестает быть трусихой.
6: Да,
5: ни за что не поверю.
6: Это приободряет.
5: Ни за что. Может быть, поглаживание?
6: Но вы знаете, я же не говорю про то, чтобы ударить.
5: Давайте похлопывание и поглаживание. Что между ними? Как их поймать?
6: Давайте похлопывание и поглаживание. Вот я начал сначала с мелкого похлопывания и поглаживания одновременно.
5: Ага, вот я хочу спросить Антонины сразу. Антонина, у вас вас напугало это поглаживание и похлопывание?
7: Знаете, сначала просто... Во-первых, сначала был обморок, и я потерял сознание.
6: Легкий обморок, да.
5: Ах, вы потеряли сознание от этого похлопывания?
7: Да, но дело в том, что когда я теряю сознание, я же не боюсь. Я перестаю бояться.
5: А, без сознания, когда вы без сознания, вы перестаете бояться.
7: Да, да.
6: Тонечка 40 минут не боялась.
7: 40 минут совершенно ничего не боялась.
6: Она ничего не боялась.
5: А вы в это время ее продолжали бессознательную похлопывать?
6: Конечно, я поглаживал и похлопывал.
7: А я не знаю, что Игорь делал в это время.
6: Я расскажу.
7: Это
6: интересно.
7: А он мне никогда не рассказывал.
6: Да, Тонечке, я не рассказывал. Но сегодня я признаюсь, поскольку мы у вас в гостях, и называется у вас все-таки «Сексуальная революция», я Тонечке говорил о том, что это сексуальная революция. Это же не просто революция, это сексуальная. И мы приступили в кегельбане вот к самому главному, когда кегли начинают играть друг с другом.
5: Ага, вы как бы, условно говоря, называете себя кеглями. Понимаю.
6: Конечно.
5: Итак, дорогие друзья, это программа «Сексуальная революция», и я, Владислав Жульпацкий, мы делаем короткий перерыв и вернемся к вам совсем скоро.
3: Сексуальная.
4: Сексуальная.
3: Сексуальная.
4: Сексуальная.
3: Революция. Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
9: Вывод на изет. С вами Серобов. Локосакке. Отте право. Росвосектори.

0: pakko mennä suihkuun, jos ei tullu hikee.
1: Online Radio 101. Stoetin roo.
2: Бери-береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
3: Рядом с криминалом.
4: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Икс, страшный человек, но несчастный, как я вижу, который занимается рыботорговлей. Передача «Рядом с криминалом». Итак, мы остановились на новом наркотике, которым, опять-таки, занимается этот пришедший к нам в студию человек. Этот наркотик называется «рыбный газ». Вот ответьте на вопрос, куда вы его собираете? Чтобы можно было сразу отличить и не попасться на удочку, не купить случайно, не, как это называется, избежать вот этого наркотического влияния.
5: Ну, во-первых, я должен сказать, что рыбный газ я же не сразу нашел. Но есть такая рыба-зануда, короче, это из
4: Красной. Говорящая рыба-зануда,
5: да,
4: мы знаем.
5: Говорящая,
4: мы это все знаем.
5: Да, да. Рыба-зануда. Вот, а это вообще редкая рыба. И она в Красной книге, там во всех этих книгах. Короче, их там ЮНЕСКО там.
4: Да-да-да-да-да.
5: Фигеско их, Гринпис там, Пис-Мис и все эти.
4: Да-да-да, знаем все эти организации,
5: эти движения, все их защищают, короче. Ну, в общем, рыба-зануда.
4: Да.
5: В общем, я как-то с ней поговорил, и, ну, и так, с глазу на глаз, туда-сюда, там, как бы... Я договорился с этой, с одной рыбой.
4: Она вам просто рассказала, на чем сидят большинство рыб.
5: Ну да, они сидят на рыбном газе.
4: Понятно.
5: Я же не знал этого, но поскольку...
4: Они, собственно, поэтому и не разговаривают, правильно?
5: Ну, естественно,
4: ну, конечно,
5: они вообще ни с кем не разговаривают.
4: Они вообще не разговаривают, рыба зануда, она избавилась от этой наркотической зависимости, поэтому начала, собственно, говорить.
5: Ну да.
4: А они просто не могут ничего сказать, то что все, как сказать, поголовно наркоманы. Вы охотитесь, вы охотитесь за больными совершенно существами, понимаете?
5: Ирин, ну
4: что?
5: Не надо мне душу
4: их
5: травить.
4: Их лечить надо, понимаете? Лечить.
5: Да всех вас надо лечить. Ну ладно, сейчас не об этом. Короче, рыба-зануда, это самое, это она попала...
4: Рыба-зануда вам рассказала.
5: Да, значит,
4: об этом наркотике.
5: Да, да, да. Она, ну, вообще-то особо ценный газ. Этот, как бы мне пришлось как-то выпытывать из нее... Она мне рассказала, как это делается, как там они применяют этот газ. Вот, они все под газом.
4: Они под газом, мы это уже выяснили, и понятно, и наконец стало ясно, почему рыбы не разговаривают.
5: Ну,
4: да.
5: Я потом начал это, короче, предлагать уже своим знакомым, а потом потихонечку это, я все подсели.
4: Скажите, вы на рыбном газу сидите? Я смотрю, у вас виловатая речь.
5: Да нормально у меня речь, что...
4: Нет, у вас ненормальная речь.
5: Есть.
4: Слегка заторможенная речь. Очевидно, это очевидно.
5: Я сижу на булочках.
4: Вы сидите на булочках. Но, тем не менее, в туалет вы сходить не можете, помыться вы не можете. И сколько это будет еще продолжаться? Сколько вы еще продержитесь? Скажите нам. Дорогой Икс.
5: Ира, ну не надо так. Ну я, короче, с рыбами я завяжу. С рыбами.
4: Когда? Когда? Нас всех интересует вопрос, когда?
5: Вот тебе я могу сказать, завтра.
4: Скажите.
5: Нет, не завтра, послезавтра.
4: А если я пущу вас помыться?
5: Ну, значит, послезавтра.
4: Почему не быстрее? Я сегодня вас пущу помыться, сегодня же вы и завязываете с рыбами. Выпускаете рыб кобелей из ванны и еще двух рыб из унитаза. Мы можем так договориться?
5: Можно. Я уже весь и так исчесал. Ну, надо как-то решить, в общем, это...
4: Ну, надо как-то решить, ну, надо как-то, понимаете, нужно как-то избавляться от зависимости этой, понимаете, от ужасной. Что такое?
5: Чешется там просто.
4: Вы понимаете, вы столько знаете о рыбах, о рыбе-зануде, если вы с ней разговаривали. Много очень интересного и рассказать бы могли, и показать. Ну, зачем же тратить свою жизнь на вот эти бесконечные скрывания, на заматывание и так далее?
5: Да все!
4: Сейчас...
5: Сниму!
4: Внимание, сейчас на секундочку прервемся и вернемся снова к вам.
3: Рядом с криминалом.
6: Высаживаем мутантов из поезда.
2: Фоменко Фейк Радио.
6: Флора и фауна родной планеты.
4: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.

0: Прыткасць или вёрткасць?
1: Снова мы здесь, и у нас в программе удивительная, потрясающая женщина-психолог, нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе. Да. Клавдия Валентиновна рассказала нам о том, что левое полушарие у женщин отвечает за прыткость, а правое полушарие за верткость. Ну, в двух словах скажу вам, что на вопрос мужа «где?», а любой вопрос мужа начинается со слова «где?», соответственно, если женщина включает прыткость, да, то она просто скрывается. Уходит просто,
2: да,
1: от ответа.
2: Уходит от ответа, да.
1: А верткость, да, это когда она имеет ответ на все.
2: Да, распасовывает, да.
1: Распасовывает. И таким образом, получается, чередуя прыткость и верткость, женщина, да, так сказать, да, балансируя, сохраняет брак.
2: Да.
1: И вот что я хочу спросить у вас. Сейчас мы приближаемся к острому вопросу, и звучит он так. Скажите, пожалуйста, прыткость или верткость? А где здесь располагается измена как таковая?
2: Ага. Ну вот смотрите, вот измена где-то располагается, понимаете, она все время посередке располагается, вообще-то. Измена.
1: Между прыткостью и верткостью.
2: Между прыткостью и верткостью располагается измена.
1: То есть измена. Причина измены, да, да, это дисбаланс.
2: Дисбаланс прыткости и верткости, да.
1: Дисбаланс прыткости, правильно, и верткости.
2: Да, да, да, именно вот, дисбаланс, да.
1: Ну то есть если больше верткости,
2: то есть склонность уже к измене, да.
1: А если больше прыткости?
2: Опять такой же вариант.
1: А-ха!
2: Да. Поэтому мы и работаем, понимаете, чтобы баланс был, чтобы была гармония, понимаете? Потому что это нужно устаканить все, чтобы было по-равному 50 на 50.
1: Ровно. Да. А уже когда 49-51, уже получается чуть больше прыткости, и все, уже все. Но вот что я хочу еще спросить.
2: Да.
1: Подливают ли масло в огонь дети?
2: Конечно.
1: Боже.
2: Да даже животные, понимаете?
1: Ох!
2: Да даже какой-нибудь милый, понимаете, волнистый попугайчик, кто может подлить масло в огонь?
1: Ну, например, приходит муж, а она ему неожиданно говорит.
2: Да.
1: Погуляй.
2: Да, с попугаем.
1: С собакой.
2: Или с, да,
1: с попугаем. Погуляй,
2: да,
1: с попугаем.
2: Да.
1: Ты давно не выгуливал попугая.
2: Да, и все, и понеслось, поехало. Все. Понимаете?
1: А муж,
2: да,
1: говорит, ты охренела, что ли?
2: Да.
1: Ну, резонно ведь.
2: Ну, вот уже мы спрят скандал, а сразу же, понимаете, влетаем в скандал.
1: Вот оно что.
2: Конечно.
1: И какой выход вот в этой данной конкретной
2: прятать
1: ситуации?
2: Прятать животных.
1: Прятать?
2: Прятать животных.
1: Прятать животных.
2: Если там, если с животными проблема, если уже там дети, то прятать детей иногда надо.
1: К приходу мужа просто прятать.
2: Просто все рассовывать, по углам ничего нет, ничего, да.
1: И вот, и вопроса нет, и нет
2: вопроса. Нет,
1: и да, вот, как говорится, и сразу тишина и мир. Вот это удивительная, да, удивительная, тонкая работа Клавдии Валентиновны Мозе,
2: да?
1: Психолога, нейротерапевта. Удивительная.
2: Да, потому что мы долго работали, и выяснили, что ничего не помогает. Понимаете, так, сяк, наперекосяк. Нет, только спрятать.
1: Детей животных,
2: да.
1: А вот если касается мусорного ведра, вынеси мусорное ведро, говорит она ему неожиданно, а он устал и с работы.
2: Так мусорное ведро уже давно спрятано, подождите.
1: Ах, вот оно что! Это касается всего.
2: Это касается всего, понимаете, да.
1: Бог ты мой. Но тогда, ведь получается что? Получается, что для того, чтобы сохранить семью,
2: да,
1: женщина должна все прятать.
2: Она все спрятать, понимаете? Нет,
1: а
2: вопрос,
1: муж, да, не должен, по сути, задавать вопрос, начинающий со слова «где?».
2: Да, просто приходит муж с работы, и он начинает сразу искать. Понимаете, ему, во-первых, есть чем заняться. Он сначала ищет животных, потом ищет детей, потом ищет свой телефон, потом ищет... Ну все, вот надо искать все время, понимаете? Вот
1: удивительно,
2: все
1: как тонко,
2: понимаете,
1: и как
2: точно. Просто, и как просто.
1: Как
2: и это
1: просто.
2: Как... Вот сейчас вот очень модная вот эта история с квестами там и так далее, да? Вот знаете, квест.
1: Да, конечно. Да, да, конечно.
2: И муж все время пребывает, понимаете, в квесте. Постоянно квестовая вот эта вот история. Все время вот приключенческая.
1: Итак, мы приходим к выводу, что благодаря Клавдии Валентиновне Мозе, мы приходим к выводу, что семейная жизнь — это чертов квест.
2: Абсолютный квест, да.
1: И на этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу, дорогие друзья.
0: Прыткость или верткость?
1: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Поэзии. По заветной тропе сновидений я тебя повести хочу. Вся как будто ты из растений. Ты не бойся, их не потопчу. Мы для счастья с тобой повстречались. Ты царица, я верный твой паж. И планеты над нами вращались, звездопадом украсив корсаж.
4: Вы прослушали стихотворение Андрея Басадзе «Звездный плёс».
5: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
6: Продление.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Продление». У нас в гостях Александр Евгеньевич Рестапопов. А это сын, ему 123 года. И Евгений Александрович Рестапопов, это отец, ему 168 лет. Да, и они рассказывают удивительные вещи про ястребиный кисель, которым уничтожается практически враг. Враг, да. Скажите, а вот, вот эти груши, сливы, тыквы, чем удобряем?
7: Ну, давайте так. Если мы начнем их удобрять,
2: да,
7: чем-то, кроме живой воды,
2: да,
7: то ничего у нас и
2: ничего
7: не будет.
2: Ничего не выйдет. Угу. То есть только живая вода.
7: Конечно.
2: Только живая вода.
7: На основе живой воды мы выращиваем молодильную грушу, сливу и тыкву.
2: Скажите, ну раз такое разнообразие у вас уже есть и груши, и тыквы, и сливы, вот не приходило ли вашу неуемную голову скрестить, например, тыкву с грушей?
7: Деточка.
2: Да.
7: Ну, что-то я вот смотрю, вот я сколько лет живу, ни разу таких людей не встречал.
8: Тормозит.
7: Ну, зачем это нужно? Объясни мне.
2: Ну, так просто интересно.
7: Что это скрещивать-то?
2: Ну, интересно, мне кажется, Ириш, как это получилось бы.
8: Есть груша, есть тыква, есть брюква. Мы-то сейчас...
7: Есть, в конечном итоге, ястребиный кисель.
2: Вот. Ястребиный кисель.
7: Понимаешь?
8: И не надо смешивать.
2: И не надо смешивать.
8: Те, кто смешивали, закончили рано.
2: Угу.
8: И мы их пережили.
2: То есть я правильно понимаю, что у вас грушовые сады, вот эти молодильные, сливовые сады молодильные, и тыквенные, так сказать, плантации молодильные, угу, да?
7: Конечно,
8: да.
2: Количество?
7: Ну, в среднем пока работаем 1,5 тонны в сезон.
2: Да. Самим-то достается
7: каждого
2: чуть-чуть.
7: Каждого продукта.
8: Да мы на ней сидим практически. Ну что?
7: Все, как говорится.
8: Да.
2: В основном, я так понимаю, в поле у вас работает сестра.
8: Да.
7: Ну а как?
8: Ну а как? И я расскажу, да,
7: да,
8: про нашу...
2: Про Александру, да.
8: Про Александру, там. Шурку нашу. Немножко она... Ну, не страшно. Кто там? Ничего страшного. Так вот.
2: И что Шурочка? Что
8: Шурочка?
2: Она? Да. Она замужем?
8: Один раз обсосала осоку. Она, когда занималась там у себя, у нас на этой, на плантации...
2: Да, да, да.
8: Росла вашем, осока.
2: Да. Осока.
8: Большая такая, сочная.
2: Ну, да, да, знаю.
8: Она как... ее все обсосала.
7: Порезала себе язык.
2: Порезала язык, об осок-то, конечно.
7: И сразу схватила молодильную сливу.
8: О!
2: Помазала просто, да?
8: Схватила.
2: И все.
7: В одно мгновение все прошло.
8: Все, а то язык пополам прям. Вот так вот.
7: И мы пришли к выводу, что сейчас запускаем сливу только на обличение.
2: На обличение, на промазку.
7: На промазку.
8: Да.
7: Груша на продление жизни.
2: Так, а тыква?
7: Ну, тыква не хочу
2: рассказать. На перистатике.
8: Но это уже, нет, но это...
7: Но это глубинный процесс.
8: Глубинный.
2: Глубинный, конечно, конечно. Да. Внутреннее как бы омоложение и так,
7: ну,
2: далее, и так далее, да.
8: Да.
2: Да. Ну, обещайте, пожалуйста, в следующий раз Александра с собой приведете.
7: Так, обязательно.
8: Конечно. Да.
2: Хорошо.
7: Ну что вам, молодильную игрушку?
2: Но,
8: выдать, а что ли?
2: Захватили с собой?
7: Конечно.
2: А давайте.
8: Ну, Саш, дай
2: ну, мы сейчас закончим эфир, а после я с удовольствием
8: ну,
2: попробую.
8: Ну, давай.
2: Дорогие наши слушатели, зрители, у нас в гостях был прекрасный Евгений Александрович, 168 лет, не поверите никогда. И его сын Александр Евгеньевич, 123 года всего. Все впереди.
7: Пока.
2: До свидания.
8: Ну, пока. Успехов тебе.
6: Продление.
5: Флора и фауна родной планеты.
9: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
6: С нами легко. Онлайн-радио. 101 рубль.
10: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.

0: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
1: Сайта пока нет.
2: Пасквили? Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
3: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Революция.
0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. Да. Я хочу спросить, Игорь, да, скажите, пожалуйста, вы вот решили сделать вагину, да?
4: Ну да.
0: Нового вида.
4: Да, да.
0: Нового вида,
4: ну,
0: нового. Вы берете, так сказать, несколько прототипов или конкретно останавливаетесь на одном?
4: Ну, как правило, 2-3 прототипа мы берем за основу.
0: Из них слагаете.
4: Из них слагаемое. Почему я говорю это средоточие? Вагина — это средоточие, куда мы прикладываем все усилия свои, когда мы хотим использовать вагину, использовать ее по назначению. Иногда не по назначению мы даже. Даже для этого иногда бывает у нас упрямая гортань. Именно поэтому.
0: Понимаю, да. Понимаю. Да. А вот у меня возникает к вам вопрос сейчас.
4: Да.
0: Ну, такой вот неожиданный.
4: Да.
0: Скажите, пожалуйста, если я решился, да, на приобретение вот этой вот искусственной вагины. Может ли она, эта искусственная вагина, заменить мне вообще глобально личную жизнь?
4: Конечно. У нас много людей, опять же, в ком в горле, вы знаете, так сказать, этот сайт, общаются с прототипами, все время разговаривают, задают вопрос. А вот, например, у нас есть Игнат. Он начинал вообще с 3 женщинами. И он отказался от них.
0: Полностью.
4: Полностью отказался.
0: То есть получается, что вполне, так сказать, возможно.
4: Вполне.
0: Это, конечно, не доказано сегодня.
4: Ну, да, да,
0: да. Но получается, что искусственная вагина,
4: да,
0: может заменить личную жизнь.
4: Заменила ему и мать, и сестру, ну и бабку.
0: Угу.
4: Ну, это у
0: всех
4: него
0: заменила.
4: Своя история. Всех заменила.
0: Понимаю.
4: Да.
0: Но понимаете что? Выходит, что приобретя единожды, приобретая искусственную вагину, вы как бы отсекаете полностью все проблемы.
4: Конечно, конечно.
0: У вас исчезает потребность оплачивать, так сказать, совместную жизнь с человеком,
4: да,
0: с женщиной, например.
4: Более того, оплачивать услуги сомнительных проводниц.
0: Да, вообще мы не говорим.
4: Вы это знаете.
0: Про это мы вообще не говорим.
4: У меня Игнат как раз опять писал о том, что он говорит, вы знаете, я хотел обратиться к проводнице, но потом я понял, а зачем? Если у меня есть, если у меня с собой в чемоданчике, он возит с собой чемоданчик небольшой, и там у него лежит.
0: И вот я задаю какой вопрос.
4: Да.
0: Сегодня становится понятно, что искусственные вагины приходят на смену старой, как говорится, деревянной, ну,
4: лошади,
0: обычной,
4: как
0: лошадки,
4: мы говорим,
0: да,
4: лошадки.
0: Ну, называем это нашей обычной
4: мы
0: жизнью.
4: Мы профессионалы,
0: да,
4: называем
0: то
4: это лошадкой.
0: В принципе, можно и не жениться.
4: Нет, конечно.
0: Скажите, вы как инженер.
4: Я не женат.
0: Игорь.
4: Да.
0: Ну, понятно, да, я понимаю, что вы не женаты, естественно.
4: Да, естественно.
0: Я хочу задать вот какой вам вопрос. Я слышал, ну вы уж простите, что я открываю, так сказать, может быть, какие-то тайны.
4: Нет, нет, пожалуйста.
0: Я слышал, дорогие друзья, Игорь Пусин работает сейчас над искусственным интеллектом вагины.
4: Да, конечно.
0: И таким образом, вполне возможно, искусственные вагины будут не только заменять нам, так сказать, плотское наше,
4: ну, да,
0: но
4: да,
0: и
4: да,
0: приведут
4: да.
0: нас к тому, что от искусственных вагин будут рождаться дети.
4: Естественно.
0: Мы идем к этому?
4: Мы идем к этому.
0: Мы идем к этому.
4: Причем мы идем поступью, прямо такой лихой поступью мы идем.
0: Вот, и я понимаю, что сегодня Игорь Пусин своей работой может полностью поменять состояние отношений на Земле.
4: Вот, это уже мы всю планету берем, всю планету. Извините, ради бога, мне звонит Игнат, я сейчас перезвоню ему. Да-да-да, Игнатик, я перезвоню тебе, я сейчас в эфире, у меня Владислава пригласил меня. Я перезвоню тебе, Игнатик. Вот, что хочется сказать? Игнат все время волнуется.
0: Подождите про Игната.
4: Ну, хорошо.
0: Подождите, я сейчас сделаю небольшую паузу, мы
4: где
0: прервемся буквально.
4: Да,
0: мы
4: да.
0: прерываемся, это программа «Сексуальная революция» на Фоменко Фейк Радио. Вернемся через минуту.
3: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная.
1: Сексуальная.
3: Революция. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Скоблин ретивое. Фоменко фейк радио.
2: Автоответчик. Приветствую вас, дорогие наши слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях очень интересная личность. Человек... автоответчик. Валентин. А скажите, почему только Валентин? А отчество, ваша фамилия?
3: Нет, я не хочу раскрывать.
2: И фамилию не скажете?
3: Нет, нет.
2: И отчество не скажете?
3: Нет.
2: Ну хорошо, просто Валентин.
3: Валентин. Валентин, Валентин.
2: Так вот, почему же все-таки на смену цифровым технологиям приходит человек? Скажите.
3: А потому что, я вам скажу, это интеллектуальное решение. Это интеллектуальное решение. Инженеры завода электроизделий «План». Плазма.
2: Ага, плазма. Так.
3: Да, плазма. Совершили прорыв.
2: Угу.
3: То есть они создали уже новый тип автоответчика. Понимаете?
2: Новый тип автоответчика, да, это же получается, новый. Это живой человек.
3: Да, это живой человек. Понимаете, вот когда стали уходить эти обычные городские телефоны.
2: Ну да, сейчас мало, ну,
3: как
2: кто
3: бы,
2: пользуется.
3: Мало кто пользуется, да. Уже неинтересно, уже да. Все. Да, да. Вот. Горсеть
2: да,
3: обратилась именно в институт, да, в институт как бы электроизделий плазма, попросила, и там нашли сильное такое вот прорывное
2: решение, волевое решение,
3: волевое такое, да-да. Они решили нанять людей.
2: То, вот, есть, понимаете? То есть в телефоне теперь не включается автоответчик.
3: Не автоответчик, а есть конкретно
2: человек.
3: Человек, который сидит просто, во-первых, он, мы решаем вопрос занятости людей.
2: Угу.
3: Значит, он находится в офисе, он может находиться в квартире, может находиться,
2: да.
3: Не знаю, в депо.
2: В депо.
3: Например, если там нужен,
2: ну,
3: автоответчик.
2: Нужен, да, автоответчик.
3: Естественно,
2: да.
3: Это нормально. Вот. И он, естественно, все как бы конкретно объясняет.
2: То, что ему скажут, рассказывает?
3: Он рассказывает, естественно.
2: Слушайте, ну я сейчас, знаете, подумала, ведь это такая вообще уникальная вещь.
3: Да.
2: Уникальная вещь стоит в том, что таким же образом можно решить проблему одиночества.
3: Вот, вот,
2: понимаете?
3: Вот. Мы же про это и говорим.
2: То, что человек, который был без работы,
3: без всего.
2: Всего, он получает работу,
3: да.
2: И общение.
3: Все
2: получается так. И даже человек, которому
3: и
2: нужен...
3: И он находит любовь свою.
2: Иногда и так, думаю, да?
3: Да, конечно. А уже таких много случаев у нас.
2: Да?
3: Люди благодарят. Мы сыграли уже 90 свадеб.
2: 90 свадеб?
3: Да, да.
2: С автоответчиком.
3: С автоответчиком, естественно. Так это называлось. Кстати, свадьба с автоответчиком.
2: Потрясающе.
3: И так и говорят в ЗАГСе. Дорогой автоответчик, поцелуйте свою, как бы эту самоответчицу. Ну и так далее. Вы понимаете?
2: Ума сойти.
3: Же, да.
2: А скажите, вот если да. автоответчик, вот он же живой, абсолютно человек. Вы работаете же с подселением, да?
3: С подселением,
2: он
3: конечно.
2: Живет, да?
3: Естественно.
2: А если какая-то маленькая квартирка, многодетная семья, вот где ему жить? Автоответчик нужен.
3: Я понимаю, не страшно абсолютно.
2: Не страшно, да?
3: Да, да, да, да, да, да. Во-первых, они, так сказать, привыкают к этим ситуациям.
2: Мало места
3: ситуации.
2: Занимают.
3: Да, да, да, да, да, да.
2: Мало места, мало места,
3: абсолютно, да.
2: На полу могут спать, как
3: спать. Спать на полу,
2: неприхотливые люди.
3: В коридоре. Некоторые устраиваются очень хорошо в ванной.
2: На балконе.
3: На балконе, на антресолях. Многие живут на антресолях.
2: Но просто. Надо успеть подойти к телефону.
3: Да, естественно, но на это и человек-автоответчик. Он с антресолей должен быстро выпрыгнуть.
2: Да, да, да, и подскочить к телефону. А скажите,
3: да?
2: Значит, предполагаю, что есть какие-то курсы для этих людей.
3: Потому конечно,
2: это
3: конечно,
2: же нужно
3: конечно.
2: Тренироваться, вот, чтобы была прыгучесть и ползучесть иногда, да, даже какая-то. А, правильно?
3: Правильно,
2: ползучесть,
3: правильно. Ползучесть,
2: мне кажется, должна.
3: Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Естественно, это он должен поползать, плавать, прыгать, летать, летать практически.
2: Но это просто практически Супермен получается. Так я это... не удивляюсь,
3: да.
2: Настолько. желающих, так сказать, связать свою судьбу.
3: Не случайно, что теперь уже часто человека-автоответчика называют Супермен.
2: Супермен. Да. Скоро узнаем чуть поподробнее.

0: подчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.

0: Шукаем вихухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
0: Ресторанный обзор. В гостях у нас официант ресторана «Хамовит». Зовут его Анатолий.
2: Вы такой профессионал, а скажите, вы один здесь работаете или...
3: Че, обалдел?
2: Нет, ну
3: ты я... не видишь, у нас, блядь, 3-4 стола.
2: Ну, я понял, да.
3: Ну, все.
2: А повар?
3: Скажи, а устройся работать-то на 3-4 стола.
2: А повар, шеф-повар, вас откуда вы его берете? Ну, взяли,
3: что-то
2: откуда?
3: Че, обалдел, каждые 3 месяца меняем шеф-повар.
2: Да?
3: Конечно. Чтобы вам было не, ну, вкусно.
2: Ну, я понял.
3: Вот ты что же, ты понимаешь, что? Но... ты что думаешь, ты пришел обосранный, ты и ушел обосранный?
2: Ну, не знаю.
3: Пришел обосранный, а ушел сытый.
2: Сытый.
3: Это разные вещи.
2: Клёцки вот у вас есть?
3: Вот суп все с клёцками. Все не нет, видишь, вычеркнут меню.
2: Ну да, я смотрю, у вас там все вычеркнуто.
3: Не все, придурок. А? Внимательно смотри.
2: Ну, да,
3: если в очках, ты думаешь,
2: я в очках просто, я не очень удобно. Извините, я сейчас... А, вот, вот, вот написано. Я понял, шарики, овсяные шарики. Да, у вас овсяные шарики есть? Но вы же не вычеркнули. Извините.
4: Из жопы у тебя сейчас посыпятся овсяные шарики. Слышь ты?
2: Ну да.
3: Я овсяные шарики? Это гордость нашего повара. Че ты таким тоном-то разговариваешь?
2: Нет, ну я просто...
3: В нашем ресторане «Хамовит» закон простой.
2: Какой?
3: Ты пришел, чтоб тебя унизили, понял?
2: Ну да.
3: Ты будешь унижен полюбас.
2: Ну да.
3: Ну все.
2: Спасибо. Спасибо.
3: Ну, да, пожалуйста, тебе.
2: Я пойду.
3: Тогда. Помни, кто твой господин.
2: Я понял.
3: Помни, кто твой господин.
2: Спасибо.
3: Я... Шарики он захотел овсяные.
2: Извините. Я все подумал.
3: Ты учти еще, да, что да. Надо звонить заранее, заказывать.
2: Хорошо.
3: Вот и все. Заказался, сразу сказал, будешь жрать овсяные шарики? Нет, чтобы у нас повар знал, готовить тебе, не готовить. Ты придешь, бабок у тебя нету. Заказать заказал, жрать не стал. Что мы будем потом с этими шариками делать? Мозги есть?
2: Я понял. А пальто я могу?
3: Нет.
2: Ну,
3: сиди
2: ладно.
3: Пока.
2: Все, ладно.
3: Ну.
2: Мне очень приятно.
3: Из жижи что будешь?
2: Из жижи, ну вот похлёбка. Похлёбка.
3: Да все ты пропустил по времени-то уже.
2: Да, ну да.
3: Ты уже в жиже, в десертной находишься.
2: Ну, десерт, значит, эти...
3: Че, подумай.
2: Цукаты.
3: Че, дурел?
2: Ну, почему?
3: Зачем тебе цукаты? Че ты будешь на ночь жрать цукаты?
2: Ну, а как?
3: Нормальный че?
2: Ну, ночь же. Ну, а что мне тогда... Я не знаю, что мне...
3: Я тебе говорю, сладко тебе нельзя. Ты рожь свою видел?
2: Видел.
3: Ну все. Подумай, какую жижу будешь.
2: Я не хочу.
3: Че тебя спрашивают, хочется, не хочешь? Ты ешь, пей, на здоровье. Слушай, тут таких плаксивых у нас. Мне полный стадион, ебану. Сиди, бараны. Че ты делаешь? Че ты разревел? Че, не скорую вызывать?
2: Не надо.
3: Вот и...
2: Не надо.
3: Слышь... Пойди в сральники, отплачься. Отплачься в сральники, верни. И продолжим.
2: Хорошо, я пошел.
3: Ну что, вот так.
0: Ресторанный обзор.
5: Реклама на Фоменко Фрик Радио.
0: Классика в эфире.
6: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась. Но желание загадать так и не успел.

0: быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик, сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции?
2: Аллергия!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас в студии поразительное явление. Сегодня здесь и сейчас у нас Олег. Олег просил не называть его фамилию, потому что жизнь, так сказать, жесткая. Да, я понимаю вас, Олег. Вот. Сегодня мы поговорим впервые, встречаемся с Олегом. Олег, как вы видите сейчас у себя на ваших экранах, Олег Моль.
4: Да, здравствуйте.
3: Ну, Олег не просто моль, ну, а моль, которая, так сказать, ну, подверглась в жизни очень сложным коллизиям, тяжелейшим испытаниям.
4: Да.
3: Это Олег Моль-аллергик.
4: В общем, да, в целом, да.
3: Ну, Олег просил не называть его фамилию, как обычно.
4: Да, да.
3: Вот,
4: да.
3: И сразу, Олег, для начала, да? Вы потеете?
4: Ну, во-первых, еще раз я говорю: здравия желаем. Угу. Вот, значит, поскольку я моль ОМОН, у меня подразделение, я работаю, так сказать, в спецбригаде. Угу. Я не один, естественно. Угу. Я руковожу целой бригадой.
3: Угу.
4: Ну, мы все потеем, я вам скажу. Угу. Моль ОМОН потеет.
3: Все-таки?
4: Да, естественно.
3: А
4: естественно.
3: Мне казалось, что моль вообще не потеет.
4: Конкретно скажу вам сейчас. Вообще в целом моль не потеет. Но
3: в частности
4: потеет.
3: Вот это удивительно.
4: Да, да.
3: Вот, ну я хочу спросить.
4: Значит, вот сейчас, и вот когда я с вами говорю, да, я не потею.
3: Вот это удивительно.
4: Да.
3: Я что хочу узнать. Вы, несмотря на то, что вы, так сказать, то потеете, то нет, я правильно понимаю, да?
4: Ну, естественно, конечно.
3: Вот такой у меня вопрос. Да. Я хочу узнать, между вот этими потею и не потею.
4: Ну да, да.
3: Я хотел бы спросить, вы как моль.
4: Да.
3: Необычная, страдающая аллергией.
4: Да.
3: Перешли совершенно в другой разряд, так сказать, ну, в другой разряд совершенно, ну, насекомых, что ли?
4: Ну, да, в целом,
3: вы
4: да,
3: же, хотя... Ну, вы же, так сказать, я понимаю так, вы не едите, так сказать, то, что ест обычная моль?
4: Да нет, конечно, это гадость.
3: Ага.
4: Я вам больше скажу, это mm-hmm. говно.
3: Ах, вот.
4: Да,
3: как.
4: Да.
3: Mm-hmm.
4: Шерсть, шерсть, мех – это говно для нас.
3: А, прекрасно.
4: Вот и все, да.
3: Ну, это новое совершенно направление.
4: Да. Ну, конечно.
3: Так сказать, в жизни моли, любой, как я понимаю.
4: Естественно, конечно.
3: Я вот что хочу узнать. Ну, вы, так сказать, когда вы поняли, что у вас аллергия на эти меховые вещи?
4: Да.
3: Когда вы поняли?
4: Ну, когда я понял. Первый раз, значит, отец, когда меня приучал к меху,
3: mm-hmm.
4: Он принес такие брюки с начесом, я не знаю, знаю, ну, знаете, mm-hmm. наверное, да?
3: Ну, конечно.
4: Влад,
3: я сам и пользуюсь.
4: Влад зовут, да, вас? Влад?
3: Меня Влад, да.
4: Очень приятно.
3: Очень приятно.
4: Олег.
3: Олег.
4: Влад, mm-hmm. Брюки с начесом отец мне принес, значит, ну, как сказать вам, сначала он приносил крепдышин.
3: Угу.
4: Вот.
3: Ой, дорогостоящие.
4: Ну, это дорогостоящие вещи. Вот. Ну, что-то как-то совсем мне не понравилось.
3: Угу.
4: Вот. Потом он, значит, принес чесучу.
3: Угу.
4: Чесучевый брюк.
3: Угу.
4: И это тоже совсем не пошло. Угу. Ну, как-то я срыгнул.
3: Ага.
4: Срыгнул, да.
3: Ага.
4: Но я маленький был еще.
3: Да-да,
4: маленький.
3: Понимаю вас.
4: Ну, да. Вот. Ну, и третий нормальный, так сказать, он принес брюки с начесом. Вот здесь я понял окончательно. Это говно,
3: ага, вот
4: а
3: так.
4: Не брюки.
3: Так вы и поняли, да?
4: Конечно, естественно.
3: И у вас как бы началась аллергия.
4: Да, вот началось у меня, как это вам объяснить, в руках какая-то такая оторопь.
3: Угу.
4: Оторопь.
3: Угу.
4: Вот, немножко крылышки,
3: ага.
4: Крылышки начали потеть. Крылышки.
3: Ага.
4: сам-то я нормальный, угу. А вот крылышки начали потеть.
3: Ага. Ну, и вот у меня такой вопрос. Скажите, да. Ну вот для того, чтобы определиться, вам делали перке?
4: Дважды.
3: Ах, вот оно что.
4: Да.
3: Соскоб-сосков?
4: Еще раз?
3: Соскоб-сосков.
4: А, соскоб-сосков.
3: Да.
4: Да, естественно, всем обязательно. Все, всем
3: моль. Вам делали?
4: Да, естественно. Во-первых, я же говорю, у нас подразделение моль-ОМОН.
3: Ах, вот оно.
4: Да, и всему вот подразделению делали соскоб-сосков.
3: Понятно. Ну, мы продолжим разговор об этом. Да. У нас в гостях, напомню, моль-аллергик Олег.
4: Да,
3: значит, вернемся через минуту.
1: Аллергия. Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
1: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марин башмачок, да, и петушки.
5: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Волос лис.
3: Так, вот теперь расскажите, что это такое? Что это за материал?
2: Лису надо спокойно приманить. Для этого есть манок для лис.
3: Рядом с юртой водятся лисы?
2: Водятся, конечно. Так, конечно. С каждой юртой, я вам скажу, где-то 2-3...
3: Лисы рядом.
2: Да, как всегда ходят рядом. И есть манок. Нигде не вы не купите этот манок. Это я сам его изобрел. Потому что
3: монолис. Это... Правильно он называется?
2: Ну, он монолис, да. Лизаман. Ну, можно и
3: лизаман. Да, вы говорили.
2: Да. Угу. Так вот, и этот маночек.
3: А какой
2: на
3: звук
2: лис?
3: Дает примерно
2: звук маленькой пташки такой, пташки-тетяшки такой, знаете, как
3: тетяшка?
2: Бы
3: тетяшка?
2: Да, тетяшка. Это, кстати, есть такая птица, она кусачая такая.
3: Живет рядом с юртой, да?
2: Да. Угу. Так вот, вы издает такой... Вот так оно издает.
3: Радиослушатели, вы слышали?
2: Да. Вот так.
3: Потрясающий звук. Потрясающий звук.
2: Да. Этот манок, и лиса идет на этот манок. Ей кажется, что сейчас она поймает добычу.
3: Но вот эту тетяшку.
2: Эту тетяшку. Она ловит эту тетяшку и тут же кусает ее. А это специальный манок, такая специальная пропитанная.
3: Лиса обманута. Да.
2: Лиса обманута, и она немножечко засыпает, потому что там он пропитан специальный такой тампончик.
3: Но она жива остается, это важно.
2: Она абсолютно жива, и мы берем волос у нее волос. Мы берем волос лис, и после этого мы берем тетяшку, спокойно отпускаем, она уже как бы не нужна.
3: А тетяшка остается жива?
2: Конечно, или она не успела.
3: Эти радиослушатели наши всегда беспокоятся о здоровье животных.
2: Волос лис, мы берем волос лис.
3: Вот сейчас, секундочку,
2: Аркадий. Пожалуйста.
3: Скажите, сбривается вся лиса?
2: Нет, абсолютно. Там же, где этот клещ гадит, вот я вам скажу, там же нужно...
3: Где лежат фекалии, получается.
2: Где лежат фекалии. Вот там раскладываются вот эти волоски лис. По чуть-чуть, по одной мы немножко
3: берем.
2: Откуда
3: берется волос?
2: Где вот
3: с хвоста?
2: Хвост? Да, с хвоста.
3: Ага.
2: С хвоста обязательно.
3: С белого кончика.
2: С белого кончика обязательно.
3: Белый волос.
2: Да.
3: Ага, так.
2: Белый волос. Он абсолютно белый.
3: Да,
2: они маленькие, очень маленькие. Мы берем их понемножку,
3: выстилаем. Сколько штук?
2: Ну, буквально 10-15.
3: 10-15.
2: Да.
3: Радиослушатели, записывайте.
2: 10-15 волосков мы раскладываем. Там, где эти фекалии, и все.
3: Покрываем фекалии
2: волосом. Да.
3: А покрывать нужно как бы просто вот, как сказать, вбросом? Или каким-то таким вот упорядоченным покрытием, что ли?
2: Смотри, действительно, вот тут
3: Это важно.
2: Вот прям какой-то молодец какая. Прям, я не знаю, вот какая.
3: Такая наша работа, чтобы был толк. Толк должен быть, да.
2: Как тебя зовут?
3: Меня? Ага. Меня Евгения.
2: Евгения, очень приятно, Женечка. Вот молодец. И я тебе скажу, здесь надо, я скажу, перестелить сначала юрту. Сначала, потом уже положить этот волос. А юрта перестилается. Она в 4 этапа.
3: Так.
2: Первый. Верх-низ, бок левый, бок правый. Запоминайте, да? Сейчас, бок левый, верх-низ.
3: Верх-низ.
2: Бок левый, бок правый.
3: Бок левый, бок правый.
2: И так. Пупочек к пупочку. Вот так, оп,
3: так,
2: сложили,
3: стоп,
2: да?
3: Стоп. А пупочек что? Это такое?
2: Пупочек это завязка. Завязка там где у юрты середина, мы называем это пупочек.
3: Пупочек там
2: складывается. Абсолютно, да, складываются пупочки. Все пупочки завязываются, все.
3: И там
2: находится.
3: А подождите, фекалии-то лежат.
2: Фекалии в нем находятся. Так вы выносите.
3: А зачем волос листа тогда?
2: Вы выносите сначала, вытряхиваете.
3: И
2: это.
3: Фекалии все вытряхиваете.
2: И фекалии вытряхиваете. Тут же заносите, пока зайранский клещ не одумался,
3: так.
2: Не опомнился. Вы тут же заносите это все в юрту, тут же расстилаете все. И немножечко волос лис, там, где были фекалии, а там...
3: Подождите.
2: Поняла.
3: Значит, это место, где были фекалии, нужно отметить как-то.
2: Абсолютно.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Соглядатый.
1: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. И у нас в гостях Геннадий Степанович Калюжный. Вы видите, вот этого потрясающего совершенно человека в этих каких-то просто невероятных очках, вот это вот Геннадий Степанович и есть, а он соглядатый. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. А скажите, у вас изображение там не меняется?
2: Нет,
1: я у вас в кружках
2: нет? Все как полагается.
1: Все как
2: вижу.
1: Надо, да?
2: Я все вижу, все да? вижу.
1: А вот первый вопрос.
2: Да?
1: Сразу же к делу.
2: Да?
1: А почему принято решение заменить камеры, которые у нас на улицах бывают, ну, знаете, у подъездов,
2: да,
1: на автодорогах,
2: да,
1: вот эти камеры живыми людьми? И кем принято такое решение?
2: Ну, это на государственном уровне, естественно, принято.
1: Ну, это понятно.
2: Это
1: да,
2: естественно.
1: Да,
2: да. Вот. Значит, сейчас уже строятся вышки.
1: Вышки?
2: Да, да, вышки по всей стране.
1: Так.
2: Во всех помещениях, во всех ларьках, торговых точках. Ну, в общем, везде.
1: Везде будут теперь вышки с соглядатами, так правильно я говорю?
2: Да. Даже, я вам скажу вам, я пока сниму.
1: Прекрасно, у вас такие чудные глаза, да.
2: Конечно, благодарю вас. Ну, это специально, это рабочие
1: камеры. Рабочие очки. Спасибо, что вы их взяли.
2: Они все усиливают. Они усиливают.
1: То есть, если зрение единицы, то усиливают до...
2: Ну, до бесконечности практически, да. Они фокусируют, и человеку не устает глаз.
1: Не устает глаз, а там еще, по-моему, есть какая-то... А, ну да, правильно, смотри,
2: там есть ночная, там есть ночное видение, там много всего.
1: Да.
2: Это специальная, как бы, система. Вот. Значит, это, я скажу так, в помещениях с низкими потолками работают отдельные.
1: Отдельные люди?
2: Да, соглядываю. Я работаю, поскольку у меня рост повыше, естественно. Я работаю на улице.
1: На улице.
2: Вот. А вот в помещениях с низкими потолками там спецподразделение.
1: Спецподразделение?
2: Да. Это называется спецсоглядатые, они низкорослые.
1: Низкорослые. То есть,
2: да,
1: это ни по какому национальному признаку не подбирается, это просто низкорослые люди.
2: Низкорослые люди.
1: Это карлики,
2: которые,
1: может быть.
2: Ну, иногда доходят до карликов.
1: Бывает, да?
2: Там, где уже совсем низкие потолки.
1: Детский труд ведь вы не используете.
2: Ни в коем случае. Нет,
1: дети у вас не работают.
2: Нет. Так вот, камеры — это все наносное. Почему мы от них отказались? Да, почему, как бы, на государственном уровне сейчас мы меняем всю нашу, как бы...
1: Ничто не заменит живого человека, живого человеческого глаза.
2: Абсолютно. Живой человек всегда все увидит, всегда все услышит и всегда все подсмотрит.
1: Подсмотрит, а потом расскажет, самое главное.
2: А потом всегда все расскажет.
1: Это важно. А скажите, вот, например, трасса. Трасса,
2: да.
1: Например, огромная трасса.
2: Да.
1: Не знаю, тысячи километров.
2: Да,
1: и на протяжении вот всех этих тысяч километров стоят вышки.
2: Да, естественно, конечно.
1: Слушай, ну какая, главное, какое трудоустройство вообще потрясающее.
2: Да, во-первых, это занятость, а
1: да,
2: большая занятость людей.
1: Просто невероятная будет.
2: Мы даже знаем, что уже некоторые трассы уже оснащены такими вышками.
1: Так.
2: Сейчас, извините, мне как раз вот звонят, это по поводу этих новых вышек.
1: Как раз.
2: Да, по поводу новых вышек.
1: А сейчас я думала, прямо с вышки вам звонят.
2: Ну, практически это можно считать с вышки. Сейчас я отвечу просто, и мы сразу продолжим.
1: Да, давайте.
2: Да, я слушаю вас, я слушаю.
1: Mm-hmm.
2: Да. С удовольствием. Ну, где-то, я думаю, это будет в районе 8 часов вечера. Вот так. Всего доброго, спасибо, до свидания.
1: Это вот с вышки вам звонили?
2: Да, с вышки звонили.
1: Да, понятно, какая-то рабочая встреча.
2: Да.
1: Вечерняя рабочая встреча,
2: нормально.
1: А когда же, у соглядатов, собственно, я так понимаю, выходных нет?
2: Нет. У соглядатов постоянным.
1: Постоянная,
2: так сказать, работа и конференции, естественно, пресс-конференции после этого.
1: Обмениваются увиденным.
2: Абсолютно, обмениваются.
1: Да.
2: И я вам скажу так, вот, например, трасса, о которой мы с вами заговорили.
1: Много километровая. Давайте о трассе чуть попозже, сейчас ненадолго прервемся.
2: Давайте, хорошо.
0: Соглядатый. Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
0: Эсхизо Тураниус Дмитриева.
3: Вид даву пар на ногих многоножек. Длина около 1 сантиметра. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.

0: Уйми заядлого. Фоменко Фейк Радио.
1: Об отношениях.
2: В эфире радиостанция, которую вы любите, которую вы хотите, которую вы желаете. И передо мной гость. Ну, сначала про себя. С вами Юрий Бурзон. А напротив меня она, боже мой. Вы должны это видеть. Я хочу, чтобы вы видели ее. Женщина. Калька. Камея Захарьевна Потская. Здравствуйте, Камея.
3: Здравствуйте.
2: Как приятно. И нежный голос. Боже мой. Камея Захарьевна,
3: да?
2: Мы хотим, поскольку наша программа называется «Об отношениях», давайте мы с этого сразу как-то и начнем.
3: Попробуем.
2: Возьмем, да, возьмем, как говорится, одно за другое. Не буду расшифровывать. Так вот.
3: Да.
2: Камея Захарьевна. Боже мой. Просто вся светится. Вся прямо... Скажите, какого рода, скажем так, отношения вам больше всего нравятся? В противоположном полу.
3: Неожиданный вопрос.
2: Ну?
3: Неожиданный ответ.
2: Хорошо.
3: Все.
2: Спасибо. Просто браво, браво, браво, браво. Нет, это приятно. Ну, просто чудо. Ну, чудо. Я любуюсь вами, дорогие наши радиослушатели. Присоединяйтесь к нам. Я хочу любоваться тобой. Это писал поэт замечательный.
3: А я вами.
2: Боже мой, как приятно. Вот мы и перешли сразу прямо к главному.
3: Конечно.
2: Как приятно. Господи, боже мой.
3: Видите, как все просто?
2: Вижу. Это приятно. Это правда приятно.
3: И мне.
2: И вот, вы знаете, вот в этот момент мне как-то, не знаю, вот, но все-таки хотелось бы, ну, приоткрыть. Давайте сначала приоткроем. Хорошо?
3: Давайте приоткроем.
2: Ну, давайте.
3: Ну, давайте.
2: Давайте. Женщина-калька.
3: Женщина-калька.
2: Почему
3: вас так... Это я.
2: Да, да уж, я понимаю, что это вы. Почему вас так назвали? Ведь это с детства?
3: Ну, не с самого раннего детства.
2: Ну, когда,
3: наверное,
2: уже, да.
3: Ну, с детского сада, наверное.
2: А, с детского сада, да?
3: Тогда
2: вас... Нет, ну тогда девочка Калька была.
3: Была девочка.
2: А стала?
3: Калечка.
2: Калечка, девочка-калечка. Ну, поподробнее, пожалуйста, я вас спрошу.
3: Ну,
2: вот этот период детского сада...
3: В детском возрасте, когда вот как раз начинается та самая... пресловутая социализация ребенка.
2: Да, да.
3: И когда каждый из детей пытается как-то утвердиться, как-то понять, кто он и что он.
2: Как-то свое место под солнцем.
3: Да, занять. Да. То в этот как раз период времени я решила, что это совершенно, ну, как сказать, не принесет столь больших плодов, нежели я просто растворюсь, так сказать, чуть-чуть в пространстве и... не буду претендовать на лидерские какие-то позиции. А я просто буду приятной любому человеку.
2: Как хорошо.
3: Мы ведь с вами не знакомы были, понимаете, до сегодняшнего дня.
2: Нет.
3: А вот видите, вам уже приятно.
2: А мне уже приятно. Ну, боже. И не то слово, и не то слово. И вот стало уже так приятно, что надо сделать паузу, боже мой. Иначе так быстро просто мы зайдем очень далеко. Мы
3: да, это бывает, случается.
2: Легкую паузу и вернемся в студию.

0: Кошелек радио. Классика в эфире.
1: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считала время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше. Еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже? Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
2: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
4: Дай телу апгрейд.
3: Мы продолжаем программу.
5: Да-да-да.
3: Вы делаете эскизы.
5: Да, у нас работает дизайнерская группа, большая дизайнерская группа, называется «Только». Просто работает Анатолий у нас, и замечательный человек, удивительный, он такой ранимый, он такой отзывчивый, он тонкий, потому что, конечно, больше женщин приходят,
3: Понимаю вас, там, понимаю. Да, еще такой у меня технический вопрос.
5: Да, пожалуйста.
3: Вот здесь сейчас приходят вопросы ко мне, и я читаю их, и вы знаете, вот что хочу спросить от имени наших радиослушательниц.
5: Вот.
3: Да, что важно.
5: Слушайте.
3: Во-первых, что вы посоветуете, да? Вы посоветуете брать количеством полупопий или их объемностью? Естественно, мы понимаем, что, так сказать, нельзя до бесконечности каркасить зад.
5: Да, естественно.
3: Ну, каркасить зад и...
5: Возможно же перегрузы. Конечно, возможно перегрузы, тоннаж и все остальное. Мы же знаем это, естественно.
3: Вот еще что. Вопрос тут очень своевременный. Проход в самолет с таким каркасом.
5: Согласен. Специальные, уже разработаны специальные модели самолетов. Так и называются они Ж. Это самолеты класса Ж. Во-первых, это удивительный дизайн. Кстати, только работает в этом дизайнерском бюро. И он разрабатывает и Анатолий, я имею в виду наш, и, конечно, авиасалоны.
3: Удивительно. Да. Специально для тех, кто посещал вашу клинику создатель.
5: Создатель.
3: Вот это
5: и
3: поразительно.
5: Самолеты Ж.
3: Конечно. Вот что я, соответственно, хочу еще спросить от имени радиослушательниц, которые нам пишут сейчас.
5: Ну, конечно.
3: Вопрос задать вот такого порядка. Порядка. Хочу сказать, каркасность.
5: Да.
3: Она со временем изнашивается ли и требует ли сервис, обслуживания?
5: Конечно, естественно, мы продумываем и это, потому что, объясняю вам, предпопье — это еще полдела. Вот надпопье, вот здесь зарыто.
3: Пока еще нерешенный вопрос.
5: Нерешенный вопрос. Надпопье очень
3: мягкое.
5: Как
3: часто меняется каркас плексиглазом, обтянутый, так сказать, вот этой кожей, называемый Мерседес.
5: Ну, Мерседес.
3: Задней части.
5: Настоящий
3: как
5: просто.
3: Часто, знаете, Я представляю, как сейчас эти девушки пойдут. Эти весенние девушки обтянутые, так сказать. Ох, боже ты мой!
5: А какой надпопье?
3: Я хочу просто спросить, как часто приходится заниматься сервисом этих...
5: Скажу. Раз в 4 месяца мы продлеваем надпопочную зону. Мы...
3: полностью меняете.
5: Мы полностью меняем.
3: Я вот слышал, то есть я смотрел ваши рекламные проспекты.
5: Ну, конечно.
3: И понял, что у вас ведь есть и для, так сказать, ну, у, скажем, слоев малообеспеченных операций, и для очень...
5: И для элит, конечно.
3: Так вот, я хочу спросить. Вот этот вот самый недорогой каркас, который вы продаете, он отстегивающийся?
5: Конечно. Бюджетный, надпопочный, припопочный и подпопочный. Вот эти вот маленькие зоны, которые мы берем.
3: Скажите, а он на чем?
5: Вы знаете, я вам скажу, бук.
3: Бук. Неожиданно. Да и недорого, я понимаю.
5: Да и недорого, букнет совсем недорого.
3: Ну, то есть, по сути, это мы просто обиваем.
5: Ну, конечно.
3: Это просто обивка.
5: Есть, это обивка.
3: Недорогая обивка.
4: Дай телу апгрейд. Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Мордунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Так, вспугнутая птица издает резкое.
8: С нами хорошо. 101 ру.

0: Текс. Эй, Кевит, Вилли.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Мы не свекла, не грибы.
4: Мы веселые бобы.
3: Если ты откроешь рот,
4: то отправишься в полет.
3: Мы такие заводные.
4: С нами вам всегда везет.
5: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
6: Здоровое питание.
7: О-о-о, Оптобоб.
8: Торгуем контейнерами.
9: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
10: Лицензия 45748-43-98-84857.
2: Просто они не блюли друг друга.
1: Фоменко Фейк Радио.

0: Здесь Владислав Жульпацкий, и сегодня у нас удивительные гости Ираида Кремнева, урожденная русалка. То есть благодаря вам корюшка на наших прилавках в таком количестве.
1: Да
0: вот
1: не
0: так
1: только
0: вот.
1: Корюшка, понимаете, ну шпроты.
0: Ага.
1: А сельдеваси.
0: Ага.
1: А бычок, томат. Вы думаете, откуда? Ну, конечно, да, это все я.
0: Это все вы.
1: Да, я даже знаю, что, ну, это спасибо Леониду, на каких-то вот новых сейчас жестяных банках будет надпись «Привет от Ираиды».
0: Ого!
1: Да-да-да. Ну, вот это такая дань, как сказать, памяти нашим отношениям и продолжающимся еще, ну,
0: потрясающе. Еще, Ираида, я хотела вас спросить. Вот скажите, как вы работаете с косяками?
1: Ну, это очень просто. А что вас именно интересует?
0: Ну, как вы, так сказать...
1: Сгоняете?
0: Реакция, да? Как вы сгоняете косяки?
1: Ну, понимаете, ну так вышло, что рыбы слушаются нас.
0: А.
1: Мне даже не нужно ничего, никаких усилий. Я говорю налево, направо, вперед. Поехали, пошли.
0: И все буквально.
1: И все, пошли. Ну, как стадо овец загоняют у вас.
0: Да? Скажите, а вы в каком работаете регионе океаническом?
1: Я в Средиземноморье.
0: Ах, вот оно,
1: да,
0: что.
1: Да, да, да.
0: В тепле.
1: В тепле, конечно,
0: в тепле,
1: да.
0: Тепле, понимаю вас.
1: В тепле, да.
0: Понимаю. Ох, какая прелесть, какая прелесть. Еще такие технические вопросы, которые, конечно, интересуют детей в основном. До какой скорости разгоняется русалка-то под водой?
1: 60 км в час.
0: Ох ты!
1: Да, как хороший. Ну, такой старенький, но хороший еще автомобильчик.
0: Ох ты, боже ты.
1: Нет, ну, многие, вы знаете, многие себе пристраивают двигатели. Ну, сейчас, конечно, век-то уже такой, высоких технологий. Поэтому пристраивать себе, ну, я против этого. Я против пластика. Классических операций, против, потому что они встраивают прямо себе, не буду говорить, куда, моторчик, да.
0: Ага,
1: поэтому могут очень быстро передвигаться.
0: Мне кажется, 60 вполне достаточно.
1: Ну, 60, мне тоже кажется, а куда спешить?
0: А куда спешить?
1: Кажется, да. Рыбку я и так загоняю, и без всяких моторчиков.
0: Вот. Скажите, пожалуйста, ну, теперь поговорим о оплате, пенсии, вот это.
1: Все есть.
0: Все есть,
1: все есть,
0: да?
1: Знаете, хорошо. А, у нас заботится очень...
0: В пароходстве.
1: Да. Нет, и в пароходстве, нет, от пароходства это отдельно. У нас на морских глубинах свои все предприятия, ЖКХ, это все свое есть, да. Ну, потому что у нас есть и жилище, там и все, и коммунальные услуги есть, ну, как, свет, газ, все нормально.
0: Понимаю вас. Ну, в общем, у меня вот какой вопрос. Последний, буквально заключительный.
1: Да.
0: Перед тем, как мы попрощаемся. Сегодня, напомню, дорогие друзья, у нас в гостях Ираида Кремнева.
1: Да.
0: Профессиональная, урожденная, прошу прощения, русалка. Вот. Я хочу спросить у вас вот что.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, если вот вдруг, гипот,

0: если вот вдруг, гипотетически, вот, например, вдруг ни с того ни с сего Михаил...
1: Мишка?
0: Да, русал.
1: Ну да, да, я понимаю.
0: Неожиданно предложит вам руку, как говорится, и сердце.
1: Нет, но если он оставит своих пятерых, то может быть.
0: Вот что!
1: Да, конечно, я же вам говорю. Ну что, ну у него, у него и, как называется, и Ольга,
0: ага.
1: И, боже мой, кто там еще? Героида. Да-да-да, Гера, Оля. Ну, в общем, это даже, понимаете, ну я просто не вдаюсь в подробности, потому что это, да, невозможно.
0: Ну, а скажите, а сколько человек, сколько, прошу прощения, русалок работает на, так сказать, на рыбодобычу?
1: Я.
0: Одна?
1: Ну, я одна.
0: То есть вы целиком захватили рынок?
1: Это не фигуры была, а речи. Шершпроты, ага. Бычки, угу. И так далее. Это я, поэтому привет от Ираиды. На банках скоро будет. Покупайте.
0: Ой, Ираидочка, ну огромное вам спасибо, во-первых, за наше питание.
1: Ну это все, понимаете, если бы не вот это вот, если бы не вот эта случайная наша встреча, вряд ли бы я увлеклась рыболовством. Для нас это же пустяк, это же пустячок, но на это тратится время все.
0: Ну, я понимаю, что и доходы приличные.
1: Ну да, у меня неплохой домик.
0: Ага, понимаю вас.
1: Да, к сожалению, не могу вас пригласить, вам
0: там
1: будет тяжело.
0: Я понимаю, конечно, глубоковато, да.
1: Да, глубоковато.
0: Ну что ж, дорогие друзья, у нас в гостях была Ираидочка Кремнева, русалка, которая, это, кстати, рассказала немного о своей жизни, о трудностях, но и о радостях, да. Работы русалки в Средиземном море. Мы прощаемся с вами. Это был Фоменко, Фейк Радио и Владислав Жульпацкий. Здесь и сейчас целуем вас. До новых встреч.
1: Ешьте рыбку.
2: Русалка. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: 101 ру. Слезы не душат. Фоменко фейк радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: И сейчас наша рубрика, в рубрике «Лабиринт Леонардо» в нашем эфире. Сегодня ответ на вопрос, как раскачать аэросани. Ну, я могу сказать, что, конечно, вы часто задаете достаточно в зимний период этот вопрос. Ну, и мы не могли пройти мимо, но мы всегда идем у вас на поводу, так сказать. И, ну, это, кстати, по поводу катамарана, вот вы помните, и, ну, зачехляли и термостат, и, соответственно, отрегулировать. Ну, вот сейчас вот у нас вопрос, который, ну, не терпит отлагательств, как раскачать аэросани. Вы понимаете, что это вопрос зимнего периода, ну, и сегодня у нас в гостях... Сегодня у нас в гостях человек, который, ну, так сказать, непосредственно имеет отношение к аэросаням и, так сказать, может, ну, работает даже в школе высшего мастерства аэросанной. Вот, ну, он дает нам возможность, так сказать, ну, почувствовать себя в этих санях, ну, вольготно, удобно. Да, здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте.
2: Сергей, скажите, пожалуйста, ну вот зачем вообще нужно раскачивать
3: аэросан? Я немножко немножко.
2: Ну, понимаю, все время на воздухе, да?
3: Да, все время
2: на воздухе.
3: Свежий.
2: Понимаю.
3: Немножко. Ничего страшного. А чего вообще?
2: А чего ты? Ну, для нос, для нос, для нос. Для нос,
3: надо. А чего вы когда садитесь на сани, почему все время оглядывались, когда мы с вами пробовали?
2: Ну, мало ли, я не знаю, там мотор, что ли?
3: Мотор не там. Не там мотор.
2: А?
3: Да не там вообще. Мотор. У аэросанях. Такой мотор.
2: Не, ну зачем вы их раскачиваете? Объясните. Вот люди спрашивают, как раскачать, а я даже не понимаю, зачем их раскачивать.
3: А вы слышите, как? Ничего себе, чего же это? Это нормально.
2: Ничего, потом это вырежу.
3: Ну вот, смотрите, а вы когда сами. А вы когда садитесь на сани, чего вы поете? Чего вы поете? Вот это сам. Джингибел, джингибел, вот это.
2: Не, ну, вы понимаете, ну я уже взрослый, я вырос.
3: Никогда, никогда.
2: Понимаю вас.
3: Правда. Никогда не надо останавливаться.
2: Понимаю вас. Понимаю. Нет, я Сергей, вот что хотел спросить. А вы готовы конкретно рассказать о том, как конкретно с какого, слева или справа нужно ходить там, или чего, раскачивать?
3: Всегда.
2: Вставать нужно? Вставать или садиться? Вставать, садиться.
3: Не надо. Когда встаешь, и у тебя ветер сразу в лицо. В лицо там. Поэтому немножко, видите, а что у вас, звонки там какие-то? Что там у вас, лампочки бегут?
2: Вы хотите звонок?
3: Ну да.
2: Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Алло, представьтесь, пожалуйста, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вас как зовут?
4: Меня зовут Мария.
2: Здрасте, Мария.
4: Я из Хабаровска.
2: Ой, господи, как далеко-то, да?
4: Дозвонилась.
2: Понимаю, прекрасно. Рады, что дозвонились.
4: У меня вопрос вот такой.
2: Подождите, рады, что дозвонились-то, слышите меня?
4: Да, я уже звоню.
2: Хорошо.
4: Я до начала передачи уже стала звонить. Я тему-то знаю вашу. Я слежу за вашей передачей.
2: Спасибо.
4: Вот вопрос у меня такой.
3: На улице она, что ли, на улице, да?
4: Да, гостю.
3: Да, говорите.
4: Скажите, пожалуйста, а какие лучше все-таки сани раскачивать? Двухместные или четырехместные? Алло. Вы меня что-то... слышите?
3: Она, по-моему, немножко... У нее немножко тоже что-то там немножко...
4: Алло!
3: У нее там немножко...
2: Да меня срать-то не отвечает.
3: Вот, смотри, это самое, как...
2: Мария,
3: смотри. Когда сани едут, ну, немножко полозьми. Чуть-чуть едешь и полозьми. Слышь, бля, эй! Чё она, куда она? Куда она делась? Слышь, куда она делась?
2: Вот так вот, дорогие друзья, просто полозьями и раскачали аэросани. В эфире программа
1: «Лабиринт Леонардо».
0: С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко фейк радио. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Коромысло рыжеватое.
5: Небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.

0: эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the universe.
1: Волнение мое не знает границ. Здесь программа «Назад во Вселенную». У нас в гостях инопланетянин Зорзок, прилетевший к нам с планеты Ожна в созвездии Зана. По-нашему ZH39086591740052373741. Итак, дорогие друзья, хочу вам сказать, корабль неудачно приземлился, упал где-то у нас. Никому не было никакого дела, он никем не был захвачен, наш уважаемый гость, после этого неудачного приземления. Но только мы здесь, на Фоменко Фейк Радио, умудрились отыскать его, найти, привезти к нам в студию. Напомню, для тех, кто только что присоединился к нам, летел грузовик нашего пилота Зорзога, летел грузовик на планету Турн, где они добывают борий, они наши инопланетяне. Вот. Борий — это такой материал, из которого они получают энергию. Я правильно понимаю? А для чего вам столько энергии? Скажите, вы все время ее забираете без конца.
2: Мы все время забираем энергию. Энергии все время недостаточно. И для этого мы сочетаемся, соединяемся неправильно. Трахаемся, как вы говорите.
1: Так.
2: Сейчас я захотел самку.
1: Но?
2: Для этого мне понадобится лиловая.
1: Вы знаете, я даже вот сейчас вот я хочу даже вас сфотографировать. Вы знаете, потому что, ну, это удивительно. Удивительно. Давайте продолжим нашу беседу. Я хочу у вас спросить вот что. Дорогой мой Зорзок, вы меня слышите?
2: Я слышу вас.
1: Прекрасно. Скажите, пожалуйста, Зорзок, а кто вообще из вас рожает? Как у вас это происходит? Вы высиживаете, вы рожаете. Вы что вообще? Каким способом?
2: Мы вынимаем. Мы выплескиваем.
1: Выплескиваете.
2: Мы перенасыщаем.
1: Понимаю вас. Понимаю. Потрясающе. Я знаете, что еще хотел у вас узнать? Вы выплескиваете, перенасыщаете. А сколько у вас вообще человек-то? То есть, простите, сколько вас ваших существ на планете Ожна?
2: На планете Ожна 15 миллиардов человек, по-вашему. 16 миллиардов существ, по-нашему.
1: Скажите, вот такой у меня вопрос. А планета у вас относительно Земли больше, меньше?
2: Нам похрену.
1: Понятно. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот когда вы добываете борий, и потом этот борий привозите к себе на планету Турн, я просто хочу узнать, это важно, вы его перерабатываете или что с ним делаете? Расскажите подробно.
2: Мы берем его в освояси.
1: Ага.
2: Это ваш язык. Я не виноват.
1: То есть вы его привозите, а в освояси, это значит обратно увозите?
2: Да.
1: Неожиданно. То есть борий, в принципе, не работает. Вы просто за ним летаете.
2: Мы просто летаем за борием. Но борий нужен. Нужен для всех нас.
1: Ну, понять вас не просто, дорогой мой. Не просто, Зорзок, понять вас. Мне, простому землянину, далекому от, так сказать, технологических аспектов.
2: Вы не землянин. Вы другой. Я чувствую вас.
1: Это открытие.
2: Я чувствую.
1: На этой высокой ноте мы прерываемся в беседе с Зорзогом и вернемся через несколько мгновений.
0: Back to the universe. Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи. Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
3: Классика в эфире.
0: К
4: Когда-нибудь мне предстояло узнать правду. И хотя она скрывала имя своего бывшего, рано или поздно он должен был объявиться. И вот однажды я нашел в ее бумагах письмо от моего соседа Валентина, в котором тот интересовался, помнит ли она те чудесные наслаждения, которые он ей подарил. В том письме было еще много грязного и откровенного. И, судя по содержанию, Валентин все еще не забыл их страсть. Я был поражен открывшейся истиной и в то же самое время не понимал, что было такого в нем, чего не было во мне. Что заставляло ее наслаждаться с ним и быть холодной со мной? Он старше меня, ниже ростом, грубее, беднее. Еще до моей свадьбы при встрече со мной он как-то долго и пристально смотрел на меня и мерзко улыбался, будто знал что-то тайное, какой-то секрет порока, которого я не знаю. Каким-то странным образом в этой его мерзости скрывалось наслаждение, которое она получала от близости с ним. И, очевидно, наслаждение и мерзость настолько переплелись в ее сознании, что чистого и благородного человека она просто не воспринимала как мужчину.
0: Вы прослушали отрывок из повести Влада Тонина «Ветренная». Читал автор.
3: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
1: Дорогие друзья, сегодня в программе «Школа недотрог» профессор недотрога Ольга Малько. И мы говорим о том, что школа Оленьки воспитывает не только девушек-недотрог, но и мужчин-недотрог. Мужчин это новое веяние. И вот что я спрашиваю. Значит, перед дипломом на четвертом курсе мужчины-недотроги уже позволяют себя трогать.
6: Да, чуть-чуть.
1: Ну, то есть, нужны специальные девушки или это просто девушки с улицы, так сказать?
6: Это, понимаете, ну, во-первых, за предыдущие три года, как бы, уже могут быть претендентки такие серьезные. И даже если вот они есть, он должен выбор уже сделать какой-то.
1: То есть, вы хотите сказать, что девушки терпят по три года в ожидании своих курсантов?
6: Да, курсанты вашей школы. Именно так. Mm-hmm. При том, что, вы знаете, многие из них даже знают. А бывает, знаете, еще интереснее вариант.
1: Так.
6: Он учится в мужском классе недотрог, а она в женском классе недотрог.
1: Так.
6: И вот они вдвоем.
1: Встреча двух недотрог.
6: Да.
1: Удивительно.
6: Да.
1: И что же делать?
6: И
1: это
6: у меня
1: безвыходная
6: есть,
1: ситуация.
6: У меня уже несколько пар таких прекрасных совершенно. Да. Вот они так помали друг друга, помурыжили. А теперь какая прелесть.
1: Как это случилось?
6: Сейчас...
1: Как недотрога ждала, что ее потрогают? Недотрог мужчина ждал, что его потрогают.
6: Конечно,
1: его никто не трогал.
6: Да, их никто не трогал, а они ждали, но не да. Вот, понимаете, это очень... Вообще, это лучший вариант.
1: Два недотроги.
6: Недотрог и недотрога.
1: Ну, то есть, я понимаю так, тут у тебя и ни детей не будет, ничего.
6: Ну, в ближайшие 4 года точно нет.
1: А потом уже может быть.
6: А потом ведь они будут варьировать, понимаете? То один будет недотрогой, а второй... А то он недотрогает. Поэтому не соскучишься, знаете ли.
1: Это удивительно.
6: Это удивительно, правда.
1: Итак, дорогие друзья, в школе недотрог У профессора недотроги Ольги Малько вы всегда можете встретить недотрогу мужчину, потому что там их преподают им, да? И недотрогу, естественно, женщину.
6: У нас есть день открытых дверей, извините, хотела сказать.
1: Ой-ой-ой.
6: Да, день открытых дверей, когда любой может прийти и чуть-чуть позаниматься. А как бы мы растворяем все двери, открываем все карты, да-да-да.
1: И вот там и можно потрогать недотрогу?
6: Вот там,
1: наверное, четверокурсницу.
6: Четверокурсницу можно.
1: Ой-ой-ой, да. Потрогать четверокурсницу недотрогу, это прям огромное счастье, я считаю.
6: Да, да.
1: Огромное счастье. Дорогая Ольга, спасибо вам огромное, что вы пришли сегодня в студию. Дело в том, что открытия вот эти, связанные с недотрогами, это, конечно, конечно, и самое главное, что я понял, неприступность — это навсегда, недотрога —
6: это временно.
1: Это временно. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо за внимание. У нас в гостях была Ольга Малько.
6: До свидания.
1: До свидания.
0: Школа недотрог. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
7: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых. Отряды китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконоса находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
8: С нами легко.
0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко, фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
1: Федеральная антимонопольная служба решила ввести тариф за пользование пешеходными переходами. Для удобства граждан на всех пешеходных переходах будут установлены турникеты. Стоимость прохода будет варьироваться от 15 до 40 копеек за один переход.
2: Они топчут асфальт, машины по нему ездят, люди ходят. Это ж невозможно уже терпеть. Асфальт, он не резиновый. Мы и так его чиним за счет государства. Это неслыханная роскошь.
1: Сообщил на пресс-конференции глава ведомства Егор Баландин.
0: Автопро.
1: Автомобильный завод номер 19 сообщил о том, что изобрел колесо. Напомним, что сделать это отечественному производителю не удавалось последние 60 лет, с тех пор, как было открыто производство.
3: Мы уже поняли, что оно должно быть не просто резиновым, а его надо усилить металлическим ободом. Вот, правда, пока не понимаем, как. Пробуем переплавить резину и сталь. Вонючая, зараза, получается смесь. Но мы терпим.
1: Сказал в интервью нашей радиостанции главный технолог завода Тимофей Курочка.
0: Культура.
1: Заслуженный писатель мира, лауреат премии «Прозаический триумф» 2016 Серафим Иволгин готовит к выходу в свет свой новый роман «Пересечение рельс». На пресс-конференции, посвященной выходу книги, он сообщил, что это роман воспоминания, написанный им по мотивам его участия в городских школьных олимпиадах по географии в 1975 и 1977 годах.
4: Я также проиллюстрировал это своими контурными картами. Книга вышла небольшая, около 700 страниц, но, надеюсь, она найдет своего читателя.
1: Роман поступит в продажу на следующей неделе.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.

0: Машина времени.
1: Итак, дорогие друзья, в программе «Машина времени» Гасан Абдуллаевич Харченко. Это профессор, который создал машину времени, которая работает сейчас пока на 10 минут вперед и на 10 минут назад. Вот что я хочу спросить Гасана
2: Абдуллаевича.
1: Вот это, да, на нитротололи. Что хочу спросить. Скажите, Гасан Абдуллаевич, вот эта вот история, связанная с ахти и не ахти.
2: Да-да-да, ахти и не ахти.
1: Да, это важно.
2: Да-да-да. Вот, пожалуйста. Ну что вы скажете, мы пришли к этому ведь, как бы, общаясь
1: эмпирически.
2: С людьми. Эмпирически.
1: Вот
2: эмпирически
1: путем,
2: да. Общаясь с людьми. Mm-hmm. Вот привожу вам пример. Например, ко мне пришел, например, Ермолай.
1: Ермолай. Ермолай, предположим.
2: Кузов.
1: Да.
2: Ермолай Кузов.
1: Кузов.
2: Да, Кузов. Кузов – это его фамилия.
1: Наш обычный человек.
2: Ну, обычный человек. Uh-huh. Ермолай Кузов, он работает в столярном цеху. Uh-huh. Он, естественно, у него потерялись все принадлежности его столярные.
1: Uh-huh.
2: Куда-то он их дел. Он
1: 10 минут назад потерял.
2: Он 10 минут назад потерял их.
1: Вы сразу его запустили?
2: Я его запустил, естественно.
1: В прошлое?
2: В прошлое, да.
1: Он сразу их там нашел.
2: Он их сразу нашел. Он волновался, потому что он мастер золотые руки. Он постоянно он работает с лобзиком, с надфилем.
1: Mm. И как же он умудрился за 10 минут потерять, за 10 минут найти? Вот
2: объясню. Они с товарищем встретились, с которым они не виделись давно. И тут же...
1: Долго обнимались, целовались.
2: И вдруг началась неожиданная...
1: Пока хуй не встал у одного.
2: Да. Пока не встал у одного хуй.
1: Угу.
2: Вот, но, тем не менее, это мы
1: записали. Это не послужило.
2: Это не послужило тому, что он потом начал искать свои вещи.
1: Угу.
2: И, естественно, конечно, он растерял все вещи в таком состоянии. Это эрегированное состояние.
1: Да, понимаю вот. Вас.
2: И что после этого? Как вы? Он перестал целовать своего товарища.
1: Угу.
2: Вот. Они выпили по стопочке, буквально, запили дюшесом, и он все забыл.
1: Вот оно что.
2: Да.
1: И потом вы его вернули на 10 минут.
2: Мы вернули его на 10 минут. Он
1: нашел инструмент.
2: Да, во-первых, он был уже не эрегирован.
1: Да.
2: Не в эрегированном состоянии, а в нормальном. И он нашел спокойные инструменты. И после этого они уже, не целуясь, расстались.
1: Вот это прекрасно.
2: Да.
1: Вот прекрасно.
2: Да.
1: Это система какая-то, когда работает как бы и на излечение.
2: Это как раз система ахти.
1: Ахти.
2: Ахти.
1: А вот система не ахти теперь.
2: Система не ахти. Ну, не ахти, я вам скажу, это когда совсем все идет какая-то через полосица.
1: Mm-hmm.
2: Вот у нас это так...
1: Через полосица.
2: Через полосица. Mm-hmm. Вот, понимаете? Ну, некоторые называют в виде зебры жизни, как бы...
1: Но это уже как бы не ахти, это уже в будущее.
2: И не ахти, это в будущее.
1: Понимаю, что ахти – это в прошлое.
2: Ахти – это в прошлое.
1: А не ахти – это в будущее. Вот так и работает
2: человек
1: машина времени.
2: Хотел узнать, наконец, приняли его в институт или не приняли.
1: Mm-hmm.
2: Ко мне пришел студент, талантливый, вундеркинд.
1: Mm-hmm.
2: Вот. Он сдал экзамены, он сдал, так сказать...
1: Это случай с Александром Лапко.
2: Лапко.
1: Да,
2: это Лапко,
1: вас,
2: конечно. Так. Боже мой, это какой-то вшивый, мне Лапко говорил, вшивый профессор, который...
1: Ну, разве учит. Можно так, профессор называть вшивым?
2: Ну, его так Лапко называл. Я же не могу...
1: И ничего. Мы вернемся буквально через минуту. Прервемся буквально в историю про Лапко.
2: Давай.
1: Вернемся.
2: Давай.
1: Вернемся буквально. Послушаем музыку одну минуту и вернемся.
2: Давай.
1: Ну, что поделать, мы радио.
2: Да рады бог.
0: Знаете ли вы, что... Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: ਇਹ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Почим и пичкаем Пилюлькина, Фоменков и Икрадио.

0: С вами передача «Береги берегущего». В гостях Кали Рубеночка Задьян, замечательный, прекрасный основатель холдинга «Займ». И мы говорим о мотомстве, о транжирстве и о том, как получить справку. А с вами, конечно, Ирина Рыбладзе. Да, продолжаем.
1: Ириночка, дорогая, приятно с тобой сидеть, приятно просто беседовать с тобой.
0: Итак, второй вариант мы разбираем.
1: Все второй вариант, сдан. Когда все анализы сдал, все посмотрели.
0: Прямая кишка все рассказала нам.
1: Все кишка тебе сказала, все сказала, прощептала тебе, сказала, он мод.
0: Или транжир.
1: Все кишка сказала, транжир. Транжира.
0: А если все не мод и не транжир, что кишка говорит?
1: А кишка тогда тихо сиди. Просто тихо сиди.
0: Молчок такой.
1: Всасывается.
0: Молчок сюда.
1: Всасывается и туда, и сюда. И все. И молчи.
0: Понятно. Так, третий вариант теперь.
1: Третий вариант, и я скажу, самый неприятный для транжира и для мота, самый неприятный.
0: Да что же это такое?
1: Третий вариант – это когда мот до такой степени мот.
0: Так.
1: Или транжира до такой степени транжира.
0: Так.
1: Что ему сразу выдается сертификат, который называется «Мот и транжира навсегда».
0: А как определяется-то это?
1: Просто ему говорят… Когда он спрашивает, когда вы отдадите деньги? Ему говорят, никогда.
0: Так.
1: Так и называется сертификат. Никогда.
0: Так.
1: Или транжира навсегда.
0: Транжира навсегда. Да. Вы говорите, и для этого варианта никакие анализы не нужны.
1: Ничего не надо, нет, просто прийти надо. Поцеловать, выпить чашку чая, вино, там, шмино. Просто попить, посидеть и сказать тебе, спасибо, дорогой. Иди, дорогой, ступай.
0: Я поняла. То есть вы додаете вот эту вот справку, мод навсегда или транжира навсегда, но с этой справкой он ни в театр не может пойти, ни в туалет, ни в кино, никуда.
1: Нет, почему может ходить? Он куда угодно может ходить, но...
0: За свои деньги.
1: Да, конечно.
0: За свои деньги,
1: да,
0: понятно.
1: К сожалению, это так бывает, и это очень часто бывает, что ему деньги не выдают. Сурен все проверяет.
0: Все честно проверено, но
1: все
0: денег...
1: по-честному, да.
0: Понятно, да. И справку, а же и справка вообще, какая-то в ней надобность тогда есть с этой справкой?
1: Есть обязательно. Это же не ЖЭК какой-то, ЖЭК-ШМЭК, или там это товарищество-маварищество.
0: Чему эта справка может поспособствовать?
1: Справка...
0: Ну, хотя бы в лагерь какой-то поехать.
1: Можно попасть в любой лагерь.
0: А, вот лагерь
1: конечно,
0: можно?
1: Да, в лагерь легко попадает.
0: Северный какой-то, да? Я так
1: любой
0: одно,
1: южный,
0: знаю.
1: Хороший южный, красиво, когда пустыня, перекати поле, море.
0: Понятно. Без то есть лагерь без аттракционов совершенно.
1: Без аттракционов, там из ручья попить без немножко, и все только. И все, и солнце.
0: И туалет на улице.
1: И туалет на улице. Все.
0: Ну, вы знаете, а на любителя? А может, кому-то понравится?
1: Есть, вы знаете, Ириночка, есть любители такие.
0: Да?
1: Они любят.
0: Мод-турист называется.
1: Мод-турист навсегда называется. Мод, ему говорят, до свидания, дорогой. Давай, до свидания, тебе говорят. Все, и мод пошел.
0: Мод-турист, да.
1: И мод-турист. И транжира тоже, до свидания.
0: У них даже слеты бывают, насколько я знаю.
1: Слеты, конечно. Да. Они собираются, там опять шпили-вили начинаются,
0: да?
1: Справки
0: да,
1: друг друга меняются, всем песни поют,
0: лыжи,
1: все друг друга
0: надо.
1: Поздравляют, поднимают бокалы, вино, понимаешь, все красиво.
0: Ах, красота, действительно, как красиво, рассказываете вы, Калий Рубенович, прекрасно просто,
1: да,
0: прекрасно.
1: И правильно.
0: Скажите, у меня
1: что?
0: Острый вопрос.
1: Ну, говорите.
0: А у вас у самого нет такой справки?
1: А у меня множество справок есть.
0: А у вас на три варианта, наверное, есть,
1: на
0: да?
1: На все варианты справки есть, если надо. Конечно,
0: то есть иногда вы и в лес,
1: и по дрова.
0: И в лес, дрова,
1: как
0: да?
1: Это есть такая поговорка, и в лес, и за лес, и по дрова.
0: Ну что ж, дорогие радиослушатели, я думаю, что вы получили удовольствие от общения с замечательным Калий Рубеновичем Казадьяном. Вы узнали все о холдинге «Займ». И теперь вы можете обращаться непосредственно к нему и приносить ему свои денежки. Вот эти вот небольшие, всего с 55 миллионов, по-моему, значит, да, начинается?
1: Первый да, вариант, 55 да? начинается да, для, мод, да. для моту, 55 да. миллионов, да, для, да. для транжира да. 68 миллионов.
0: Всего ничего. Спасибо, дорогие радиослушатели.
1: Всегда
0: с вами
1: рады
0: была...
1: будем. Заходите,
0: да.
1: дорогие друзья.
0: С вами была Ирина Рыбладзе и передача «Береги берегущего».
1: Вай.

0: Oh,
1: стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
2: 101.ru.
3: Попутчики!
4: Дорогие друзья, в программе «Попутчики» на Фоменко Фейк Радио профессиональная компания ВВ. Всегда вместе. ВВ и ПП. Всегда вместе профессиональные попутчики. ВВ и ПП. Да, удивительно. Как от них веет родным. ВВ и ПП. Вот.
5: Это пряное.
4: Ну да. ВВ это, как ВВ, вы знаете. Да. А ПП это у нас всегда полный, как говорится. Да? Вот, ну, всегда вместе профессиональные попутчики.
5: Да, да, да.
4: Итак, несколько слов. Сегодня у нас в гостях руководитель компании, да, руководитель компании Иосиф Крючков-Захаров. Сразу спрошу у вас, Иосиф, скажите, почему двойная фамилия?
5: Объясню. Я Крючков, в принципе, я изначально.
4: То есть вы родились как Крючков?
5: Я родился как Крючков.
4: Вы родились как Крючков?
5: Да, а вот как Крючков я родился как
4: Крючков. Да.
5: А вот Захаров, он просто основатель нашей компании ВВ и ПП. Мы напомним, ВВ это всегда вместе,
4: да.
5: ПП это профессиональные попутчики. Захаров основатель, ну и как-то я из уважения просто к нему. К Захарову.
4: Из уважения к Захарову взяли вторую фамилию себе, да? И стали как бы Крючков Захаров.
5: Бертольд.
4: Вы как бы таким и подождите.
5: Ну,
4: вы
5: подождите, как бы образом... я должен сказать, как его зовут. Бертольд Захаров.
4: Да, что Бертольд при чем здесь? Мы просто говорим вот о чем. Вы взяли Крючков Захаров двойную фамилию. То есть вы таким образом подбираетесь под руководителя и создателя компании.
5: Да нет, конечно.
4: Ну, как бы намекая, что вы, в принципе, тоже не хуже.
5: Да я, вы знаете, я вам скажу, не
4: это
5: хуже.
4: Это острый вопрос.
5: Это острый вопрос, я понимаю. Я не хуже, не лучше. Я просто Крючков Захаров.
4: И все, да?
5: Вот и все, по-простому. И это профессионально.
4: Это пусть останется на вашей совести.
5: Хорошо, это останется. Владик,
4: вот так и все.
5: Владик, вы не волнуйтесь.
4: А я вообще не волнуюсь.
5: Да это хорошо,
4: понимаете,
5: Владик.
4: Я вот что хочу вас спросить.
5: А когда вы не волнуетесь, вам это так идет.
4: А я знаю. Боже, я хочу спросить у вас, говорите. Дружочек мой, Иосиф.
5: Да.
4: Вы скажите, пожалуйста, вот вы профессиональный попутчик.
5: Точно, я сам.
4: Вы, так кстати, сопровождаете обычных пассажиров.
5: Конечно.
4: Везде, причем, как я посмотрел ваш рекламный проспект и увижу, что вы работаете в поездах,
5: в любом
4: в самолетах,
5: мотоцикл, пешком,
4: вело,
5: пешком.
4: Да, вот да. Что я хочу узнать. Да, давайте с вами начнем попутчик на велосипеде.
5: Велосипед, с удовольствием. Значит, существует велосипед тандем.
4: Угу.
5: Естественно, мы работаем на них, в основном на этих велосипедах. Они изобретены давно уже.
4: А вот если я, например, захотел бы отправиться на велосипеде в велосипедное путешествие, велопрогулку, ну, длинную, там, ну, не знаю, может быть...
5: Трехдневную,
4: может быть, 500 километров.
5: 500 километров?
4: Да.
5: Это 4 дня у нас занимает, 500 километров. 4 дня 4. С привалом, конечно.
4: С привалом.
5: С привалом, а попутчики работают только с привалом. Вот я сразу, когда я набираю сейчас молодых, молодежь, хорошие ребята, нормальные ребята такие, вот, они как бы, я им говорю, ребята, мы работаем с привалом. Без привала даже не обращайтесь ко мне, потому что вот те
4: вот эти вот... Я вот что хочу спросить у вас. Сразу про привал.
5: Да, пожалуйста.
4: Вот у вас идет велосипедная прогулка.
5: Да.
4: Скажем, вы не на тандеме.
5: А как же?
4: Ну, на раме.
5: На раме.
4: Почему? На раме. Вы на
5: работаем
4: раме.
5: Работаем и на раме.
4: А значит, и на раме работаем.
5: На раме
4: то
5: работаем.
4: То есть, условно говоря, если вдруг ни с того ни с сего у человека один велосипед, то он берет вас попутчиком, сажает на раму.
5: Да, он сажает меня на раму.
4: И везет.
5: Как это не прискорбно. На раме сложно работать. Я умею это делать. Молодежь не умеет на раме
4: скажите,
5: работать.
4: Скажите, ну вот на раме, вы когда едете попутчиком на раме велосипедной, я хочу у вас спросить.
5: Да.
4: Вы берете с собой для привала, ну, скажем, палатку?
5: Во-первых, я беру для ягодиц кожаный ремешок.
4: Ага.
5: Да, на раме попутчик только с кожаным ремешком может ехать.
4: С кожаным ремешком на раме.
5: Да,
4: мы вернемся к вам через минуту после прослушивания музыкальной паузы.
3: Попутчики!
0: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
2: 31-312-657-2, Минздрава. Здраво.
3: Классика в эфире.
6: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
4: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
3: Классика в эфире.
1: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
8: На газу готовим вместе!
5: И вновь мы в нашей студии, а у нас на газу, а у нас повар, и у нас владелец сети элитных ресторанов, лакшери-ресторанов «Губы осьминога» Геннадий Гамак. Геночка, могу я вам теперь уже?
9: Бога ради,
5: действительно, да какие там вы? Наши годы. Я вам скажу так, ведь помимо того, что это вкусно, вот губы осьминога, да, вы готовите ведь только губы, правильно? Только губы. Две, верхние и нижние. Вы знаете, осьминог от 9 метров. От 9 метров. Это действительно колоссально, это махина. Это махина.
9: Несколько тонн.
5: Он свежайший поступает к вам на кухню, вы его готовите. И человек, который кушает это, он запивает это только крюшоном.
9: Соевым крюшоном.
5: Вот запомните, дорогие радиослушатели, для себя запишите, хотя не знаю, попадете ли вы когда-нибудь в ресторан Геннадию.
9: Проблематично.
5: Вы знаете, потому что записывается даже... Я уж раскрою ваш секрет, да?
9: Да, Бога ради.
5: Но есть Бога ради, конечно, да. Как мне приятно, когда мы так с вами беседуем, вот так вот, незатейливо.
9: Вдруг беседуем,
5: как будто перед нами лежит этот осьминог уже как бы распростертый, да?
9: Да, распластанный.
5: Распластанный.
9: Мы же его пластуем.
5: Мы пластуем за осьминог, и мы как бы беседуем, легко как бы какие-то бобоны пожевываем.
9: Кстати, на закуску.
5: На закуску. А все-таки есть.
9: Абонемент.
5: На бобоны. Хорошо, это очень приятно, кстати. Обязательно обращусь. Обязательно.
9: Юрий, для вас, пожалуйста.
5: Боже мой, Геннадий.
9: Выкроем, так сказать.

0: Как бы от этого оттолкнулись?
1: Ну, оттолкнулся я впервые.
0: От чего вы
1: впервые?
0: Впервые оттолкнулся.
1: Я оттолкнулся от подоконника.
0: Ну, хорошо, так. Ну, давайте начнем действительно с этого.
1: Да.
0: Так, и
1: попал.
0: И попал.
1: Прямо в губы.
0: Прямо в губы. Вот как, боже мой. Вот ведь как оно.
1: Да.
0: И вот как судьба сложилась, как она удивительно у вас распределила ваши как бы обязанности.
1: Такой кульбит.
0: Кульбит.
1: Да.
0: И вы пришли в результате к губам осьминога.
1: Да.
0: То есть губы там были и губы здесь.
1: Да.
0: Но вы знаете, почему я заговорил про девушек? Потому что это ведь полезно очень. Нижняя губа,
1: да.
0: Вот поподробнее расскажите, для
1: здесь,
0: девушек.
1: Здесь Юрий.
0: Мой после 18, конечно.
1: Юрочка, можно?
0: Ну, можно. О чем мы, Геночка? Ну, что мы здесь?
1: Значит,
0: что
1: главное, не загубить губы.
0: Вот-вот-вот расскажите, знаете, поэтому. Как это готовится?
1: Потому что это никакая консервация не помогает.
0: Так-так-так.
1: Только
0: так.
1: Распластал.
0: Да-да-да-да-да.
1: Сделал челюстно-лицевую операцию.
0: А, то есть делается операция.
1: Изъятие
0: губ.
1: Да.
0: Это специальный, конечно, специалист.
1: Конечно.
0: Они занимаются только изъятием.
1: Ни один повар в мире.
0: Да.
1: А их всего два.
0: А их два же. Один здесь и другой.
1: В Японии.
0: В Японии. Конечно.
1: Конечно.
0: Это
1: Хирохито Самаката-сан.
0: Самаката. А, господи боже.
1: Как без него? Это же учитель.
0: Это учитель вообще.
1: Это же сенсей.
0: Это сенсей. Гуру. Гуру.
1: Гуру.
0: Он же гуру. Так вот, и что вы рекомендуете, как вот когда специальный человек приготовил, изъял губы, изъял нижнюю губу, и когда она подается, как, с каким наслаждением девушки как бы принимают это?
1: Это просто, вот вам надо прийти все-таки.
0: Это
1: послушать.
0: Тает?
1: Это надо слышать.
0: Надо слышать
1: это
0: вот эти,
1: стоны.
0: Боже мой, визги.
1: О-о-о.
0: Особенно после 19.
1: Это КО, да.
0: А, да, именно которая после 19, это конечно.
1: Это эргоистично.
0: Это эргоистично.
1: Да.
0: Это тает на губах. То есть вы видите, как удивительно играют слова здесь. Губы тают на губах. Боже, это песня?
1: Это поэзия.
0: Это поэзия. Губы тают на губах. Та-та-ри-та-ра-та-ти. Удивительно, как мы спелись. Давайте еще раз пятерочку.
1: Пятерочка.
0: Оп, петушка. Мы с вами, как это удивительно.
1: Ну, петушков мы не готовим.
0: Мы не готовим петушков ни что. Ни в коем случае. Ни одного петуха не приготовлено Геннадием Гамаком за всю свою жизнь. Ни одного. Только губы осьминога ждут вас, дорогие мои. Так вот, возвращаясь к тому, что за 6 месяцев записываются люди. Вот сделаем на этом паузу, легкую паузу, и вернемся к вам через мгновение.
2: На газу готовим вместе.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
5: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
6: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.
7: Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä minä ole monta kertaa sanonut, että ei sillä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juhoppa.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Впервые на рынке.
4: Чайные наногранулы из Галлии.
5: Чай, который не виден.
4: Только запах.
5: Только вкус.
4: Только нано.
5: Только чай.
3: ЗАО «Анатолий Штерн».
4: Чай в розницу. Какая разница? Пей.
6: Лицензия 09765Q 38098 0876.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: Мы снова вернулись в студию.
2: Скажите, пожалуйста, а изготавливаете-то все это где?
3: Изготавливаем? Да. Но у нас несколько точек, несколько предприятий. Во-первых, у нас есть предприятие в Подмосковье. В Подмосковье, значит, мы изготавливаем. Это значит, сейчас я вам скажу, просто путаюсь в нескольких местах. Значит, у нас есть Загорск. Загорск — прекрасное место. Потом, значит, у нас Истра. Идет Истра. И потом в малых городах Урала есть сейчас. А значит, это Каменно-Приуральско-Бассейнский завод. Вот, вот там.
1: Скажи, пожалуйста, слышал что-то? Маргошечка, да? Можно я так буду вас называть?
3: Ой, вы знаете, мне так приятно. Ну, потому что я сегодня, как вы сами сказали, вот в этом цвете, в персиковом, да.
1: Скажите, а как вы проектируете маски, вот эти вот маски?
3: Проектирую, ну, вы знаете, во-первых, у меня художник. У меня есть волшебный совершенно художник-дизайнер, который проектирует буквально день, ночь, утро. Он просто не может остановиться. Мне нужно его остановить и говорить: ну, дорогой друг, ну хватит проектировать, давай что-нибудь сделаем.
1: Вы его так и зовете, дорогой друг?
3: Дорогой друг, да.
1: Скажите, пожалуйста, Марго.
3: Дима, его зовут Дима.
1: Дима. Марго, такой вопрос у меня.
3: Да.
1: А как вам пришло в голову вообще заняться малым бизнесом? Малым бизнесом. Подскажите это людям. Люди очень интересуются. Понимаете, как заняться малым бизнесом?
3: С удовольствием. Знаете, просто я сидела дома. Я ничего не делала, сидела. Но у меня были какие-то занятия такие, цветы мне нравились, там еще что-то. А потом я думала: что сидеть? Хватит сидеть! Надо что-то делать! Возьми нитки в руки, дура! Сказала я сама себе. Извините, может быть, дура, это я могу так себе сказать. Я как бы: ну хватит сидеть, как редиска в грядке. Ну давай что-то делать. Иди работай, иди приноси радость людям. Давай.
1: Скажите вам первые шаги. Подскажите тем, кто сейчас сидит дома и хотел бы стать малым бизнесменом. Хотел бы кинуться. Как приступить? Как начать? Где взять деньги?
3: Встать! Надо просто встать. Сначала встать. Сказать себе: я могу.
4: Так.
3: Я могу.
4: Так.
3: Ну, это у каждого по-разному.
4: Может, два раза.
3: Нет, ну, лучше вообще три. Потому что желательно, понимаете, я говорила так: Марго, ты можешь. А потом: я могу. Марго, могу. И знаете, что-то происходит, понимаете? Изнутри какая-то пошла энергия.
1: Скажите, пожалуйста, а вы нашли инвестора или, так сказать, отправились в банк? Куда вы идете? Что вы сделали?
3: Вы знаете, сразу же нашелся инвестор. Как только сказал: я могу. После этого я встала, оделась. Я хорошо оделась, опять-таки. Нет, я оделась.
1: Хорошо оделась,
3: но не в персиковый цвет. Нет, тут нужен был другой цвет. Тут нужен был цвет, ну, такой более интенсивный, что ли, агрессивный, даже сказал, алый. Я оделась в алое, вышла на улицу, одела юбку короткую.
1: Во всем алом?
3: Да, во всем алом. И тут сразу же мне встретился инвестор.
1: Как его зовут?
3: С которым до сих пор мы вместе.
1: Как его зовут?
3: Его зовут Юрий.
1: Скажите, пожалуйста, такая вот история вот с этим ООО «Карнавал», с которым просят не путать ООО «Маскарад».
3: Ну да, конечно, да. Не надо путать, не надо.
1: А почему? Что произошло?
3: Ой, ну это была, ну такая...
1: Они пытаются перехватить у вас бизнес?
3: Ну конечно, ну понимаете, ну когда бизнес развивается успешно, его хотят захватить. Ну это противные люди, это нехорошие люди, это, ну как сказать,
1: ну... Это не люди,
3: ну просто. Это
1: просто
3: не люди, ну дай бог им здоровья вообще.
1: А силы бороться у вас хватает?
3: Ну конечно, вы знаете, у меня столько энергии теперь. Благодаря мулине, благодаря маскам.
1: А вы можете сказать?
3: Даже я одеваю маску с утра, я беру мулине, я...
4: Вы сейчас в маске.
3: А вы не видите?
4: Да.
3: Ну, конечно, у меня маска по цвету одежды, персиковая.
4: Да, а вот вы написали у себя, там у вас есть рубрика, написали: я всегда в маске, и у меня брызги шампанского.
3: Да,
4: вот, давайте поподробнее немножко.
3: Я всегда в маске, да. Ну, потому что все мои сотрудники, они ходят в масках.
4: Так.
3: Они приходят на работу, каждый день одевают новую маску, какую-то новую роль. Это, во-первых, придает какую-то праздничную, какую-то вот атмосферу праздничную, а во-вторых, это расслабляет людей, расслабляет. Так. Но брызги шампанского — это потому, что обеденный перерыв — шампанское обязательно.
4: А всегда?
3: Да. Всегда,
4: о,
3: конечно.
4: Боже мой, Марго.
0: Веселые сапожата. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года». In deiner Unistu

0: 101.ru.
1: Удаляем зазнобу.

0: гостях. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Илона Пряжина-Карпенко, владелица сети салонов «Наби Гудях».
1: Так как да. На правах рекламы все-таки, да, я
0: это
1: вас...
0: все на правах рекламы.
1: На самом деле,
0: да,
1: в рекламе мы уже не нуждаемся, потому что у нас спрос невероятный просто.
0: Да
1: на наших салонах.
0: Вау, просто к вам. Я хочу, дорогие наши друзья, сказать, что к Илоне Пряжиной-Карпенко в салон ББ «Буйство бегудей» просто ломятся. Причем элита пошла к вам.
1: Ну, конечно, ну
0: элита
1: что?
0: Элита к
1: ну,
0: вам
1: конечно,
0: пошла.
1: Конечно, потому что, ну как сказать.
0: И
1: ну...
0: на шоу-бизнес весь у вас, извините.
1: Ну, потому что, ну, смотрите, ну вот волосы.
0: Да.
1: Волосы хорошо, но ведь этого мало, понимаете? Для того, чтобы раскрыть себя полностью, нужно охватить, как сказать, все, как можно больше, и брови, ресницы, усы, борода, если есть, естественно.
0: А вот Анжела Тубазина, наша знаменитая певица Анжела Тубазина, все мы ее знаем, ее любим, боготворим, она сделала у вас все бегуди, так сказать, везде.
1: Нет, пока
0: уж простите.
1: Нет.
0: А как? Она сказала, она признавалась.
1: Ну, она признавалась, но я вам раскрою тайну, что до конца у нее все-таки
0: не получилось. А почему?
1: Ну, потому что опять
0: зона бикини, а у нее не получилось.
1: Нет, этим мы вообще не занимаемся.
0: А почему?
1: Мы не занимаемся, это занимаются другие.
0: А это... кто это ваши?
1: Совершенно другой салон этим занимается. У нас исключительно только касается верхнего этажа.
0: Верхнего этажа, то есть, ну, скажем так, до пояса.
1: Да.
0: А после пояса занимается.
1: А после пояса я не знаю, кто занимается. Я не очень дружу
0: не
1: с этими
0: очень.
1: Людьми, потому что, чуть-чуть они, как сказать, чуть-чуть все время переходят границы.
0: В этом смысле.
1: Чуть-чуть
0: понимаю,
1: перешагивают, все время за шаг.
0: Слишком претенциозный, слишком навязчивый.
1: Навязчивый.
0: Ну вот Тубазина-то, Анжела, она вот туда обратилась и, извините, сделала себе и зону бикини.
1: Это ее дело.
0: Да и сзади тоже у нее.
1: Это ее дело.
0: Это ее дело. Это ее дело, но мы ее все равно боготворим, дорогие наши друзья.
1: Конечно.
0: Простите, ну что делать? Это наша Тубазина. У нее волосы везде, и она не стесняется. А вы знаете, между прочим, что многие сейчас и за границей, и по всему миру, не стесняясь, вот, кстати, поддерживая ваше вот это буйство бегудей, люди отращивают волосы везде.
1: Конечно, ну потому что, понимаете, жизнь, она разнообразна.
0: Конечно.
1: Вслед за каким-то всплеском одного обязательно будет всплеск совершенно чего-то противоположного.
0: Да.
1: А если мы все удаляли везде и добивались гладкости, то теперь следующая волна для равновесия будет совершенно обратная.
0: Да, это
1: наоборот,
0: буйство.
1: Наоборот, отращиваем.
0: Да, буйство волос.
1: Да.
0: волос.
1: Те дамы, у которых чуть-чуть здесь был легкий пушок, удаляли всякие страшными
0: теперь,
1: способами, теперь совершенно наоборот. Пытаемся отрастить как можно длиннее.
0: Чтобы шерсть покрывала и женские тела.
1: Во-первых, это удобно.
0: Конечно.
1: Для зимы очень хорошо. Понимаете, это вещи естественные, во-первых.
0: Естественно. Ведь мы раньше, извините, когда мы впервые добывали огонь, когда мы сидели у костра, мы, это имеется в виду наши предки, когда они сидели у пещеры, они были покрыты все волосяным покровом.
1: Конечно.
0: И они согревались не только от огня,
1: жили дольше
0: в результате.
1: Не нарушая, так сказать, ход
0: баланс.
1: Вещей.
0: Баланс это. Волосяной баланс. Это же волосяной баланс.
1: Есть волосяной баланс в человеке, конечно, и должен соблюдаться,
0: Конечно.
1: Поэтому, таблетки надо все равно принимать осторожно, потому что можно переборщить. Понимаете,
0: Не нарушайте, дорогие друзья, не нарушайте.
1: Ну, не растет из носа. Ну что ты
0: ну,
1: будешь
0: что,
1: делать?
0: У некоторых,
1: не
0: да, такое.
1: Ну,
0: не мучайтесь.
1: Ладно, не мое.
0: Зато у кого-то растет.
1: А у кого-то отлично.
0: Да, снизу.
1: А
0: тогда
1: у кого-то отлично.
0: А у кого-то отлично.
1: Снизу нас не интересует.
0: А вас не интересует, простите.
1: Извините.
0: Любуюсь вами, дорогая Илоночка.
1: Да.
0: Илоночка, почаще к нам заходите.
1: Да вы к нам приходите почаще.
0: А давайте.
1: Уже
0: я к вам приду.
1: К нам прийти.
0: Ну, немножко я стесняюсь, как-то я не знаю, будет ли это...
1: Ну, я вас зову ведь не книжним,
0: понимаете? Не книжним этим самым волосяным.
1: А к нам, у нас
0: вам.
1: Все прилично.
0: Ну, я подумаю по поводу бровей, не знаю. Я же все-таки не политический. Лидер какой-то.
1: Ну, не обязательно. Бархатные бегуди.
0: Бархатные бегуди подойдут.
1: Знаете, другой совершенно взгляд.
0: И жуки вот эти, как они называются у вас, жучки?
1: Ёжики-липучки.
0: Вот мне так понравилось. Вы знаете, и с ёжиками-липучками, со всеми радостями, я говорю вам до встречи.
1: До
0: скорых встреч, Илоночка. С нами была Илона Пряжина-Карпенко, владелица сети салонов буйство бегудей и на бегудях. На бегудях. Я говорю вам не прощай, а говорю вам до свидания.
1: До свидания.
2: На бегудях. Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.

0: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
1: На газу готовим вместе.
2: Почему лысьва? Лысьва.
3: Вы понимаете?
2: Это же старинное же, по-моему, да?
3: Конечно. Вы должны же понять, что лысьва это только потому,
2: да,
3: что сама репа,
2: да,
3: она очищается после того, как она кипела уже.
2: Ага.
3: Потому что получается,
2: она как бы лысая.
3: Как бы, да, как бы она, жизнь-то она уже прожила.
2: Уже.
3: Уже как бы она ее прожила.
2: И теперь
3: мы понимаем прекрасно, вот и все.
2: Вот и все у нее.
3: Понимаете, вот и вся ее лысая, так сказать. Отбитая, потому что мы били, как говорится, тесто.
2: Били лысого.
3: И вот мы его...
2: Удивительно.
3: И теперь сейчас проходит буквально каких-то 2-2,5 часа.
2: Вот это все
3: готовится, 220 грамм.
2: Да.
3: Вот уже сейчас.
2: Да,
3: вот уже сейчас. Посмотрите, вот мы
2: я открываем. Я вижу уже.
3: Духовку. Открываем духовку. Открываем. Так. Давайте, осторожнее,
2: Осторожно.
3: А вот теперь смотрите. А теперь как ее есть. И вот это основная проблема. И только в нашем ресторане, а я напомню, что ресторан называется «В каморке» итальянский.
2: Да, естественно.
3: Вот, где мы готовим, так сказать, нашу еду. Меня зовут
2: Джованни.
3: Меня зовут Джованни, фамилия моя Стоев.
2: Я
3: рассказываю этому, как делать итальянское белорусское блюдо, битое лысьва.
2: Сам себя представил. Ну и ничего.
3: А я не первый раз.
2: Я даже был
3: на телевидении.
2: Очень хорошо, правда?
3: Передача была? Ну, передача была кулинарная.
2: Хорошо.
3: Кулинарная называется «Печные схватки».
2: «Печные схватки», я помню. Ой, как вы бились.
3: На канале Т8.
2: Т8, я знаю, да, Т8.
3: В 19:00 в пятницу.
2: Да, я знаю.
3: Будет сейчас со мной передача.
2: Я
3: уж пользуюсь случаем отрекламировал себя. Ну вот,
2: да.
3: И ты, короче, вот смотрите, вот сейчас уже она немножко подостыла у нас. Подостыла.
2: Ну да, вот как.
3: Вот теперь смотрите, убитый лысик, какая задача.
2: Да.
3: Какая задача?
2: Ну, как.
3: А теперь вы раскапываете тесто.
2: Ага.
3: Ну не ешь.
2: Нет, ага.
3: Находите там вот эту картофель.
2: А, вот она.
3: Вот она, картофельная.
2: Вот она.
3: И в одну руку берите репу там прямо из нее, когда выкопал. В одну руку, смотрите, берете репу, в одну руку, а в другую руку картофельную. И делайте из картофельной ту же лысьву, что вы и делали из репы. Очищайте от шкурки, очищайте. И аккуратненько.
2: Как это волосатая, смотрите, какая.
3: Кладете в рот и то, и другое. И сразу тестом! Сразу тестом закусите! Ну как?
2: Ой, как! Вы какие-то прямо у вас удивительные.
3: Ну, не прелесть.
2: Не прелесть.
3: Ну, понимаете?
2: Потрясающе.
3: Просто. Вот я вам скажу. А если бы я не занялся тем вот этим изучением вопроса, как белорусы пришли в Италию и жили там,
2: так мы же никогда
3: о битой лысьве ничего не узнали. Понимаете? Вот поэтому я и призываю всех
2: это
3: наших слушателей сегодня.
2: Удивительно просто. Какое я вам должен сказать спасибо, что я вот вы вашими удивительными вот этими, вот вы в специальной маске, и я просто нашим радиослушателям говорю, что вы в удивительной находите маске, но даже сквозь эту маску я чувствую добрый глаз.
3: А вот вы
2: добрый глаз.
3: Почувствовали, да?
2: Да.
3: Понимаете, что ни капельки масла.
2: Ни капельки масла,
3: вот.
2: Это удивительно.
3: Я хочу сказать, это удивительно тонкое.
2: Только душа, добрый глаз и битая лысьва.
3: Ну все.
2: Спасибо, дайте я пожму вас. Удивительно, вы такой человек, вы искренний, вы прямо открытый человек.
3: Приходите к нам в ресторан «В каморке».
2: Давайте, я с удовольствием,
3: Спасибо.
2: Спасибо вам огромное.
3: В следующий раз, если можно будет, разыграем что-нибудь.
2: Что-нибудь разыграем обязательно.
3: Угу.
2: Да, удивительно.
3: Ужин на двоих,
2: например, разыграем.
3: Вот.
2: Хорошо.
3: А сегодня пойдем с вами.
2: Пойдемте. Итак, сегодня мы идем с Джованни в Каморку. Удивительный ресторан в Каморке. Вас приветствует ресторан в Каморке. Белорусское удивительное блюдо — битая лысва.
1: На газу готовим вместе.
2: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
4: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
2: Минутка поэзии.
5: У меня для грусти есть причины. Все меня покинули мужчины. Заварю покрепче лебеду, заварю, и в поле я уйду. Брось меня тревожить старый лес. Был мужчина, а теперь исчез. Не нужны теперь твои осины. Из болотной я напьюсь трясины. Лягу я на мох, глаза закрою. Не с тобою больше, не с тобою.
2: Изабелла Чудская из сборника «Люблю». Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
2: Соглядатый.
7: Снова я, Ирина Рыбладзе. А у нас в гостях соглядатый Геннадий Степанович Калюжный.
8: Да.
7: Конечно же, он уже начальник.
8: Конечно.
7: Начальник.
8: Конечно.
7: На трассе.
8: Да.
7: Напомните название трассы.
8: Трасса дяди Тараса.
7: Трасса дяди Тараса, да.
8: Да, да.
7: А куда она ведет?
8: Она ведет в Быхульск. Быхульск.
7: На Быхульск, да.
8: Да, Быхульск.
7: Быхульск – это же старинный город.
8: Быхульск – это старинный.
7: Старинный город. Там есть своя колокольня.
8: Колокольня,
7: вот
8: часовня.
7: Да-да-да.
8: Там
7: да,
8: много интересного, я
7: много
8: вам скажу.
7: Много-много
8: интересного. И там, кстати, тоже нужны соглядатые.
7: Конечно, конечно. А где они не нужны?
8: Вот. И вы представляете, как сразу занятость какая.
7: Да занятость, я уже говорила.
8: Колоссальная.
7: Абсолютно. Как это, вот, ну, проблема безработицы решается
8: тысяч,
7: просто нара.
8: Да, это
7: просто
8: сотни
7: нара.
8: Тысяч рабочих мест.
7: Много что? Желающих заниматься.
8: Очень много.
7: Очень много, да. Ну, потому что работа интересная.
8: Работа очень интересная. Это работа с людьми.
7: Работа с людьми.
8: Работа и в лесу.
7: И в лесу,
8: как
7: и
8: мы
7: в
8: видим,
7: поле.
8: И на
7: да.
8: дороге, и
7: да,
8: в поле.
7: Да, и на воде, я думаю.
8: И на воде, естественно, на воде.
7: Да.
8: На воде водные соглядатые.
7: Водные соглядатые, да, водные специальные. Соглядатые. Есть, по-моему, у них и с погружением работа.
8: Работа с погружением.
7: Следить за рыбой.
8: Да, во-первых, они следят и за рыбой, и за рыболовами.
7: И за рыболовами, да.
8: Потому что...
7: Что насажено на крючок?
8: Что насажено крючок? Потому что среди рыболов я скажу, ох, какие
7: да?
8: бывают.
7: Есть,
8: ну
7: да,
8: что
7: бывает?
8: Вы,
7: как
8: что
7: ваш?
8: Вы.
7: Какой
8: Боже,
7: ужас.
8: Что они творят?
7: Тоже извращенцы, да?
8: Извращенцы.
7: Просто
8: сейчас очень
7: извращенцы.
8: Много извращенцев.
7: Рыболовов.
8: Рыболовов. Именно рыболовов.
7: Какой ужас.
8: Ужас.
7: Какой ужас,
8: ужас,
7: да?
8: Рыбы
7: Куда
8: дохнут.
7: Мы катимся вообще?
8: Куда мы катимся? Я не знаю, мы прикатились. Мы прикатились с вами, дорогая Ирочка.
7: Да нет, это ужасно. Подожди, рыболовы и извращенцы – это уже край.
8: Это считаю. Край. А дальше за рыболовыми и извращенцами, ну кто? Только...
7: Не знаю, кто.
8: Даже не знаю. Я
7: тоже
8: даже
7: не
8: знаю, кого.
7: Кто.
8: Кого, кого сказать, я не знаю, может быть, этот самый
7: егерь-развратник
8: или егерь-насильник.
7: Кошмар.
8: Боже мой.
7: Кошмар.
8: Боже
7: Просто
8: мой.
7: Кошмар.
8: Просто кошмар, да.
7: Да. Значит, да. Везде, везде, я так понимаю, что нам теперь, простым,
8: да.
7: то есть
8: ну, да.
7: жителям города.
8: Добропорядочным.
7: Добропорядочным.
8: Да, гражданам.
7: Жить спокойно просто. И мы можем себя спокойно чувствовать и в лесу.
8: Жизнь налаживается.
7: Да.
8: Я вам сразу
7: и,
8: скажу, вот мы уже 6 месяцев этим занимаемся.
7: Да, и лучше стало, вы знаете,
8: стало,
7: лучше.
8: Да,
7: а я заметила.
8: Да, вы заметили,
7: я
8: правда?
7: Я заметила, конечно.
8: Правда. И, во-первых, на дороге ведут себя люди уже адекватнее.
7: Просто, да, просто осторожно. Я бы даже сказала, не едут, а крадутся.
8: Вот. Вот-вот-вот-вот-вот. Вы почувствовали.
7: То есть можно перейти дорогу везде, потому что едут с такой скоростью, что да, пожалуйста,
8: да,
7: переходи.
8: Да, да, да, потому что они видят сразу соглядатов, да, и сразу понимают, что за да. ними следят.
7: Вот смотрите, да. мы говорили о том, что трудоустройство вообще потрясающе, как вообще трудоустраиваются люди.
8: Да.
7: Но ведь трудоустраиваются не только соглядаты, трудоустраиваются рабочие, которые строят вышки.
8: Да, во-первых, устраивают, да, естественно.
7: Вот это вот вся история с оптикой вашей специальной. Это наверняка да. целые заводы вообще
8: Оптика
7: открываются.
8: Оптика – это целый завод. Вот я еще раз, так сказать, вам покажу.
7: Да,
8: во-первых,
7: да.
8: они же фиксируют все, записывают.
7: Так.
8: Но это все равно. Вы понимаете, соглядатый в любой момент может сам смотреть.
7: Конечно. Это самое важное.
8: Потому что это только когда устают глаза.
7: Да.
8: Или нужно ему специально, например, что-то для себя такое заметить, да, заметить.
7: Бывают ли женщины-соглядатые?
8: Нет, никогда. Нет, никогда.
7: Никогда.
8: Почему? Никогда.
7: Почему? Никогда.
8: Пока мы работаем только с мужчинами.
7: С мужчинами.
8: Да, потому что, вы понимаете, у женщин, у них все-таки они отвлекаются. Отвлекаются,
7: да.
8: ну, помада, ресницы.
7: Помада, да, ресницы, да.
8: Попало что-то в глаз.
7: Да, все время,
8: вот
7: да.
8: что-то такое, вот когда, вы понимаете, да. когда это...
7: Я прекрасно это понимаю, да. сама женщина.
8: Да, конечно.
7: Да, да, да. Ненадолго прервемся, и у меня к вам еще очень интересный вопрос.
0: Заглядатый.
6: Знай и люби свой край.
9: Флора и фауна.
10: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
11: С нами хорошо. 101.ru.
6: Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.

0: Напомню, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Вероника Зай, создатель отношений. Женщина, которая работает в госпрограмме по созданию семьи.
1: Да-да.
0: Всегда стопроцентный результат. Я вот что хочу еще спросить у вас. Скажите, сколько в день вот так вот у вас примерно пар вы можете обслужить?
1: Встреч я обслуживаю, да?
0: Да.
1: Примерно где-то, встреч 40 я успеваю обслужить в день.
0: Обалдеть.
1: То есть ведь встречи начинаются с 8 утра. Понимаете, у меня плотный график, поэтому некоторым клиентам я говорю, которые, ведь я не только на первой встрече присутствую.
0: Ага.
1: Но где-то первый месяц отношений, угу. я все время с ними.
0: Угу.
1: Поэтому те, кто у меня уже вторую неделю, так сказать, сторожилы, угу. Тех я уже на вечер могу перенести. А начинают встречаться у нас с 8 утра.
0: Я вот что хотел спросить у вас. Скажите, пожалуйста, Вероника, я понимаю, что вы вот так вот участвуете и строите как бы отношения.
1: Конечно.
0: И быстрее становится яснее и очевиднее, да, потому что, иногда молодой человек говорит, как вы сказали уже, пойдем поедим суши, он хочет сказать.
1: Она
0: не любит, но она ведь не скажет, что она не любит, потому что она постесняется, что это первая встреча, трещинка уже.
1: Пошла трещинка.
0: Понимаю.
1: Уже она начинает размышлять, а что же я буду делать, если он так любит суши, а я не люблю. И как же быть, и как же так? А у меня же есть знакомый Вася, который именно любит то, что я люблю. Вот те самые макарончики.
0: Вот.
1: Понимаете? И все. И оно же склоняется к Васе. А бедный Ибрагим остался не у дел.
0: Вот оно что.
1: Вот и все.
0: И благодаря вам,
1: да.
0: Ибрагим не делает таких ошибок относительно Вероники, а Вероника не делает ошибок относительно Ибрагима.
1: Конечно.
0: И у них все может быть вполне сложится. Да,
1: да, да. Не то, что вполне, а точно. Я на этом настаиваю.
0: Вот что я хочу спросить. Вот вы как бы запустили эти отношения, они как бы пошли.
1: Да,
0: вы не даете им ошибиться. Глубоко они уже друг друга, благодаря вам, узнают. И тут они добираются до самого главного момента, когда уже, в принципе, тактильный контакт.
1: Первый тактильный контакт я с ними. Конечно. Потому что, а как же узнает там так называемый Ибрагим, что у Вероники, например, голову лучше не трогать вообще. Не прикасаться к голове, да. Он только тянет руку, понимаете, свою. А я бац по руке, я говорю, не туда.
0: Вот это поразительно.
2: Без промаха. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
3: Рай. Хей, Велет, кипись ван!

Online Radio 101 101 РО. Восстанавливаем экстаз. Фоменко Фейк Радио.

0: эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe. Итак, мы приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели, в программе «Назад во Вселенную». Наша программа «Back to the Universe» является международной и выходит в двух странах, у нас и в Румынии. И сразу же хочу напомнить вам одну истину непреложную. Время не всегда течет одинаково, друзья. Земляне, вот так я обращаюсь к вам. Сегодня у нас в гостях контактер Эльвира Гассо. Здравствуйте, Эльвира.
1: Здравствуйте.
0: Эльвира сложно общается с космосом и с социумом, поэтому я прошу всех, кто нас слышит сейчас, немножечко будьте поближе к вашим приемникам. Ей немножко трудно общаться с нами. Эльвира, скажите, что для вас означает контакт?
1: Я хотела сказать, что, во-первых, я контактер 5-го уровня.
0: Так.
1: А это накладывает некие отпечатки на сознание.
0: Я понимаю, вам очень трудно сейчас, но все-таки, вы знаете, много очень специалистов в этой области, они склоняются к одной и той же мысли. Любой контакт ведет к... И вот я хочу спросить, любой контакт ведет к чему?
1: К общению.
0: А вы можете раскрыть поподробнее и привести для примера первый ваш, самый первый контакт с внеземными цивилизациями?
1: Конечно.
0: Да, пожалуйста.
1: Когда я говорю к общению, я имею в виду дружбу и любовь.
0: Очень хорошо.
1: Первый контакт.
0: Да, пожалуйста.
1: Самый запоминающийся. Это был кальмар-андроидный карлик-хамелеон.
0: Так.
1: Он иногда водится в болотах. Я об этом слышала, но не думала, что встречу его там. Тем более меня пугали, что если он встречает человека, то преследует до полного уничтожения. Но все оказалось иначе. Ничего более ласкового, более чуткого, более понимающего я не встречала.
0: Простите, сразу вас немножечко направлю на одну мысль. Вы, когда общались с ним, во-первых, мы с вами еще поговорим обязательно о том, какой был язык у вас общий, но главное, когда вы общались с ним, вы чувствовали что-то родственное?
1: Конечно. Понимаете, ощущение, когда в тебя что-то заходит, остается, растет, перевертывается, а потом выпрыгивает.
0: Удивительно. Сейчас, наверное, все это почувствовали, и действительно, это я сам это пропустил через себя, хотя мне сложно вас понять, и вы же прекрасно понимаете, что вы отличаетесь от всех нас.
1: Я привыкла к тому, что меня никто не понимает.
0: А вот это
1: нормально.
0: Простите, вот когда...
1: Я
0: вот,
1: даже не обижаюсь.
0: Нет, я просто хотел, ни в коем случае я вас не хотел обидеть. Вы не подскажете мне, вот у вас какое-то удивительное такое, ну, я даже не знаю,
1: пульсация.
0: Традиция, что?
1: Пульсация.
0: Пульсация. Это все время происходит?
1: Да. Особенно, когда я волнуюсь, начинаю пульсировать.
0: To the universe. Простите, вот ваш второй контакт. Вы помните его?
1: Я помню все контакты.
0: Это хорошо. А второй контакт, кто это был, скажите?
1: Мужчина. Инопланетянин.
0: Да. Вы не подскажете, чуть больше раскройте, кто конкретно?
1: Лиловый шар.
0: Угу. Вот оно что. Скажите, пожалуйста, вы с лиловым шаром сколько провели времени?
1: Сложно вспоминать это, потому что это был самый длительный контакт.
0: Пожалуйста, да, поподробнее.
1: Мы провели вместе 7 дней.
0: 7 дней?
1: Безотрывно.
0: Вот что означало, что означает безотрывно?
1: Понимаете, лиловые шары, они как раз отличаются тем, что они цепляются.
0: Угу.
1: И не отлипают.
0: Угу.
1: Но желания освободиться нет.
0: Угу.
1: Напротив, есть желание проникнуть в этот шар, впустить в себя и заколыхаться.
0: Удивительно. Вот вы сказали сейчас это слово «заколыхаться», и я хочу сказать, что программа «Назад во Вселенную», она оперирует такими фразами «заколыхаться». Я бы очень предложил вам, дорогие наши друзья, которые нас слушают, немножечко сейчас тоже заколыхаться вместе с Эльвирой и почувствовать эту пульсацию лилового шара.

0: Пірує миш, а чорні ретро і ощупай, ощупай своє будуще. Мой офіс. Тепер можна все. О-о-о. Мой офіс. Операційної системи 22 века. Мяу. Минутка поэзии.
1: Русь моя, чего ж ты не запела мне во след, когда я уходил? Вот уже и роща облетела, вся покрылась пятнами белил. Прогляжу все очи на дорогу, на чужбине, в мачехе стране. Но уж не вернусь к тому порогу, где во след не спела ты во мне.
2: Вы прослушали стихотворение Сергея Гасанова «Плети». Читал автор.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц? Сексуальная.
3: Сексуальная.
0: Сексуальная.
3: Сексуальная.
0: Революция.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, член-корреспондент, потрясающий человек, который совершил прорыв на ниве ни медицинских, ни лекарственных средств, создал новое нелекарственное уникальное средство. Представлю этого человека. Это Георгий Урусович Высусов.
4: Здравствуйте.
2: Да, и вместе с нами его пациентка Регина.
5: Регина,
4: Региночка, да.
2: Регина просила не называть ее
5: Не называйте, фамилию. Пожалуйста, мою фамилию. Да.
2: Вот. Итак, дорогие друзья, буквально вкратце. Дело в том, что только что на рынок выброшено уникальное, потрясающее средство, которое называется «Семя выпи». Да, семя выпи. Это новое нелекарственное средство, и его создатель, автор Георгий Русович Высусов сегодня у нас в гостях. Ну, прежде всего, конечно же, я хотел бы обратиться к Георгию Русовичу и спросить его, что же такое семя выпи, от чего оно, для чего оно, как и что?
4: Немножко, пока Региночка подышит, можно подышать, да, можно подышать.
5: Немного вздыхаюсь.
4: Немножко можно подышать, а я пока расскажу про семя выпи. Семя выпи – это удивительное, уникальное приспособление, которое помогает сейчас нам, всем, кто был на Галапагосских островах и затем встречался с морскими львами, с морскими, так сказать, животными удивительными. Все это как бы оттуда идет, из недр Галапагосских островов. Оттуда мы вытягивали, так сказать, вот эту вот субстанцию и вот эту вот удивительную...
2: Простите, Георгий Урусович, а почему же тогда выпи? Причем здесь семя выпи?
4: А я объясню. Дело в том, что выпь обладает уникальной способностью обладать в разных местах одновременно.
2: Ах, вот оно что. Обладать в разных местах одновременно.
4: Можно подышать пока.
2: Простите, Регина, у меня такой вопрос. А семя выпи, как вам пришло? К чему это? Для чего? Что это? Повышает потенцию, желание? Лечит ли это, так сказать, бездетность? Может быть, это усиление ребра, костной ткани? Что это?
4: Вы сталкивались с понятием «либидо»?
2: Конечно, сталкивался.
4: Я постоянно сталкиваюсь с этим понятием. И вот теперь Региночка тоже сталкивается с этим.
2: Георгий Юрьевич, прошу прощения. Георгий Юрьевич, я вот что хочу спросить. Вы, как врач, в какой-то момент для себя поняли, что на Земле
4: в целом
2: не хватает нелекарственного препарата,
4: да,
2: который бы помог людям что?
4: Который бы помог людям обрести удивительную способность трансформироваться.
5: А

0: Понимаете,
1: удивительно. То есть не только мужчины.
0: Не только мужчины, но и женщины. Конечно, подвержены этому удивительному... вот этой удивительной, так сказать, способности. Явно способности проявились в Региночке. Региночка сейчас с нами. Региночка может показать кое-что.
1: Давайте сначала, может быть, тогда, чтобы понять на примере Регины, как работает это нелекарственное средство. Напомню, дорогие друзья, Георгий Урусович Высусов, член КОР и доктор мед, изобрел нелекарственное средство, которое называется «Семя выпить».
2: Сексуальная революция.
1: Регина, расскажите, пожалуйста, о себе.
3: О себе?
0: Да, Региночка, пожалуйста.
3: Даже не знаю, мне кажется, что ничего интересного нету, но теперь я стала гораздо более интересной.
1: Так, а что же было до того, как в вашей жизни появилось это самое семя выпить?
3: О, вы знаете, это были какие-то серые будни. Серый бесцветный день, похож на другой день. Но с того момента, как я познакомилась с Георгием Урусовичем, моя жизнь, она просто приобрела какой-то...
1: Ну, скажите, что было с вами? Скажите, что было с вами? Ну, так сказать, у вас было? Что было с личной жизнью?
3: Ничего.
1: Что было, так сказать, с рождаемостью детей, семейная?
3: У меня не было ничего, понимаете? Ничего не было вообще. Я в каком-то коконе
1: жила. То есть, будем откровенны, вы не могли преодолеть девственность?
3: Я не могла преодолеть ничего, даже знакомства с мужчинами у меня не было, понимаете? Но даже в детском саду какие-то невинные игры, они все проходили в одиночестве.
1: И теперь?
3: Конечно, да. А теперь я настолько раскрепостилась, что другие проблемы возникают. Я не могу себя остановить. Я не могу себя остановить.
1: Господи. Вот это да. Я смотрю сейчас на Регину и сам как-то бунтарски ощущаю в себе какое-то вот это вот брожение. Хотя я еще... Когда я еще даже близко не принимал ничего и не пробовал.
0: Вы должны.
1: А просто я рядом с Региной, а она принимает это семя выпить. И вот что я хочу спросить у Георгия Урусовича. Георгий Урусович, скажите, пожалуйста, вот семя выпить. Вы, когда решили, так сказать, исправить эту ситуацию, ну, я имею в виду...
0: Риночка, не волнуйтесь.
1: Отсутствие. Приподнять немножечко... как сказать, неприподъемное.
0: Да,
1: приподнять
0: его
1: немножко. Вы решили... И вот что вам, как врачу, как методологу, как человеку-создателю, так сказать, членкору, что ли, как доктору, вы скажите мне, вы вот подумали, первое, это мазь?
0: Это
1: таблетки?
0: Да.
1: Это что?
0: Это стержень. Это стержень. Региночка сейчас подышит, пока немножко поговорим. Удивительная игра стержня. Стержень должен ни в коем случае не сгибаться. Он должен присутствовать во всем ваших поступках, желаниях.
1: Ну, это как бы философская подоплека.
0: Да, да.
1: А вот расскажите мне, пожалуйста, о том, как вот я сейчас вижу, сейчас я вижу, к нам приходят смс-сообщения, в которых, люди вот уже задаются вопросом. Слышу голос Регины. Понимаете, в основном, конечно, женщины. И в основном, конечно, женщины спрашивают, как пользоваться семенем.
0: Очень просто. Экстракт. Это экстракт семени выпи.
3: Экстракт.
0: Это экстракт.
1: Скажите, пожалуйста, Георгий Юрович. Экстракт. А что лучше? Вот здесь Светлана из Нижних, ну, я не буду говорить.
0: Простите,
1: адрес.
0: Пожалуйста, я понимаю, из Нижних.
1: От нее вопрос. Вот, например, вопрос.
0: Да.
1: У меня нет мужа.
0: Да.
1: И из-за этого... У меня нет детей.
0: Я понимаю. Это две взаимосвязанные
1: где
0: моменты.
1: Где купить растирание?
0: Не нужно растирать.
3: Экстракт.
0: Вот, Региночка, правильно говорит сейчас.
3: Я вопрос к ведущему, извините, не могу. А можно я вас приглашу на танец?
0: Да.
1: Господи, конечно,
0: можно.
1: Буквально сейчас заиграет музыка, и, конечно, мы пойдем с вами потанцуем. Только закончим эту нашу нелегкую работу по объяснению нашим радиослушателям, что же такое семя.

0: Танцевала.
1: Сексуальная. Революция. Мы прежде всего начали с Региночкой именно с танцев, и только позже я прописал ей буквально полпипеточки этого экстракта, и только потом...
2: Скажите, пожалуйста, вот да, я хочу сказать, да. Как он, во-первых, фасуется?
1: Фасуется очень просто, 1:4.
0: Пузырек.
1: Да,
2: ну и вот такой вот вопрос. Пипетки уже сразу вместе? Уже вместе?
0: Есть пипетка.
1: Они вместе уже есть.
0: Пипетка прекрасна.
1: Удивительно, да.
2: То есть пипетка вместе уже продается.
0: Пузырьком.
2: Скажите, пожалуйста, вот сегодня. Сегодня ведь, наверное, в силу того, что вы здесь.
0: Мы здесь?
1: Да,
2: здесь у нас на радио. Да, здесь на Фоменко Фейк Радио. Вы сегодня вполне, наверное, могли бы предложить какие-то скидки.
1: Скидки можно предложить. Я могу предложить одно проведение, буквально и два, и легких созыва. Два легких созыва, одно проведение.
2: Ну, вы говорите загадками, а на
1: Нет,
2: самом деле
1: это,
2: люди
1: это
2: хотели
1: очень
2: бы знать,
1: просто.
2: Сколько
1: да.
2: сегодня, вот первому позвонившему, например,
1: да.
2: сколько пузырьков с пипетками можно было бы получить?
0: Георгий Русь.
1: Да, ну я ради Региночки
0: можно.
1: Можно
0: я предложу
1: да.
0: скидки?
1: Ну хорошо, пусть предложит Региночка. Да, пожалуйста,
0: я думаю, что первым 5 дозвонившимся мы можем сделать 20%.
1: Да,
0: ну да, Георгий Русь, я прошу.
1: Конечно,
2: прекрасно, прекрасно. Итак, дорогие друзья, первым 5 позвонившим семя выпи. Это,
1: экстракт.
2: Напоминаю, это экстракт.
0: Пузырьке.
2: В пузырьке с пипеткой, который сразу же в корне меняет вашу личную, общественную, любую жизнь. Ну и, конечно же, сразу появляются мужья, у кого их нет, у кого нет жены, и у кого нет дети. Все появляется сразу.
1: Кстати, попробовать.
0: Моментально, вы знаете.
2: Первые 5 дозвонившихся, 20% скидка, соответственно.
1: Вы можете попробовать сами, кстати, это удивительно. Удивительно.
0: Ну, подождите. Но вот сначала потанцую.
2: Да, вот мне показывают уже звонки, пошли.
1: Хорошо.
2: Напомню, дорогие друзья, что мы сегодня получаем 20% скидку здесь на нелекарственный препарат семя выпи. Алло,
3: здрасте, я попала в передачу.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Алло.
2: Я говорю, представьтесь, пожалуйста.
3: Алло, Таня, меня зовут Таня,
2: Простите, как вас зовут?
3: Березняк.
2: Я имею в виду, как зовут вас?
3: Таня, Татьяна меня зовут.
2: Татьяна, очень приятно. Татьяна Березняк, правильно я
3: Абсолютно
2: понимаю?
3: Абсолютно правильно, меня зовут Татьяна Березняк. У меня вопрос. У меня не вопрос. У меня просьба. Георгий Русович, у меня к вам просьба. Мне на пузырек с 20% скидки можно мне получить?
1: Пожалуйста, я с удовольствием вам предложу его.
3: Там инструкция есть?
1: Инструкция прилагается.
3: Только мне протирки не подходят. Мне только пузырек.
1: Без протирки вам все будет.
3: Благодарю. Я вас благодарю. Это Таня Извыхина была.
2: Татьяна Извыхина вот уже только что получила 20% скидку и пузырек семени выпи. Напоминаю, семя выпи не лекарственное средство. В гостях у нас сегодня доктор, научный корреспондент. Доктор, научный корреспондент. Георгий Урусович Высусов, создатель и автор этого нелекарственного препарата.
1: Да,
2: и Регина его подопечная.
1: Сексуальная. Революция.
2: Региночка, буквально, что с детьми?
0: С детьми все, теперь в порядке, 5.
2: У вас 5 родителей?
0: Да. Конечно, да.
1: Можно поздравить.
2: И видимо, вот скажите, это удивительно, что я узнал. Семя выпи сокращает время беременности.
0: Да, вы знаете...
2: И увеличивает количество плодов.
0: Да, потому что это 5 за 2 раза.
1: Да, удивительно.
2: Скажите, 3,2 или 2,3?
0: 2,3.
2: 2,3. И это что, в течение какого времени получилось?
0: Вы знаете, в течение полутора лет.
2: За полтора года вы пятерых детей родили.
0: Конечно, вот это, понимаете, это фантастика. Совершенно
1: это,
0: фантастика.
1: Да, это удивительно. Планировалось 2, 2 и 1, а потом получилось...
0: Поэтому вот Георгий Русич, он мой бог вообще, он создатель.
2: Фантастика, фантастика. Скажите, Георгий Русич, у меня такой вот вопрос. Да, дорогие друзья, мы не выводили в эфир сейчас, всех остальных. Уже 5 звонков закончено, поэтому можете не звонить. Я вижу, как разрывается красным. Красная трубка становится у телефона, но мы уже больше не будем принимать звонки. Извините, потому что у нас было всего 5. Семя-выпей, оно, знаете, не резиновое, как говорится.
0: Танцевать мы будем.
2: Да, солнышко, конечно, Региночка, танцевать будем. Хочу спросить у Георгия Урусовича. Здесь вот вопросы, которые идут у нас по СМС.
1: Пожалуйста.
2: Вот такие вопросы. Основное из них, если в Тиране.
1: В Тиране есть.
2: Это уже мужчина.
1: Помогает.
2: Это уже мужчина.
1: Конечно, это мужчины в основном после 64 лет. В 63 начинали, оказалось рановато. 64 это как раз тот самый возраст. А в 65 как раз все начинает развиваться, набухать. Вот это вот самое
2: важное. Ну что ж, понимаю вас. Да. Скажите, пожалуйста, никаких противопоказаний нет или есть?
1: Никаких противопоказаний буквально. Даже можете вертеть халахуп.
0: Знаете, да, Катя, сказать, вы знаете, но обычно начинаешь принимать какой-то препарат, и начинаются побочки.
1: Да.
0: А тут ни одной побочки вообще нет. Никакой побочки.
1: У всеми выпей, у всеми не выпей, нету побочек.
0: Мне кажется, меня
1: обманываете.
0: Я уже не могу.
2: Итак, дорогие друзья,
0: танцы!
2: В эфире была программа «Сексуальная революция», и мы встречались с Георгием Урусовичем и Региной. Напомню, семя выпи – новое нелекарственное средство. До свидания.
4: Сексуальная.
5: Сексуальная.
4: Сексуальная.
5: Сексуальная.
4: Революция. Флора и фауна родной планеты.
6: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
7: С нами легко.
8: Онлайн-радио. 101.ru.
4: Крутимся волчком. Забегаем вперед. Трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко «Фейк-радио».

0: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.
1: Персональный андроид

0: Трогаем все. Фоменко Фейк Радио.
1: Час таксидермиста.
0: Час таксидермиста. Программа об острых и опасных вещах в нашей жизни. Сегодня у нас в гостях Павел Буранжес.
2: Да.
0: Потомственный, может быть, даже, да, я не боюсь.
2: Да,
0: что,
2: да.
0: Потомственный таксидермист.
2: Да.
0: Человек, который впервые подумал о том, что он будет заниматься изготовлением чучел, когда увидел, как сосед его по квартире
2: натянул
0: выхухоль на ведро.
2: Вот именно это повлияло на меня. Но я вам еще раз хочу, мы вернемся туда.
0: Вы в гнезде.
2: Я в гнезде у Беркута. Там высота 4800 метров над уровнем моря.
0: Удивительно.
2: То есть вы можете себе представить, каково там приходилось мне бывать.
0: Да, дышать, соответственно.
2: И дышать, и все остальное. Гнездо Беркута.
0: Перли с собой баллон кислородный.
2: Да.
0: Небольшой.
2: Все было.
0: Понимаю.
2: Все было.
0: Так.
2: Как говорится, все было и любовь была.
0: Так.
2: Ну да, но не об этом сейчас. Так вот, перепонка Беркута. Беркут ее как бы выплевывает. Он ее как бы высмаркивает. Вот так получается, что он сморкается, и перепонка вылетает. Это очень просто. Вы просто не видели ни разу, как это происходит.
0: Понимаю.
2: Это потрясающе. Я не убиваю Беркута. Более того, я не убивал альпиниста, который лежал в гнезде мертвый.
0: В гнезде лежал мертвый альпинист?
2: Да, в гнезде.
0: Это очень часто. 4.
2: Это очень часто.
0: Ну да, я знаю, что альпинисты частенько при высоких восхождениях их никто не спускает, они там остаются.
2: Они остаются.
0: Потому что, как говорится,
2: Да. И он лежал там уже несколько дней, естественно.
0: А может быть и несколько сезонов?
2: Может быть, я даже не вдавался.
0: Он выглядел неплохо.
2: Он выглядел нормально. Нормально, молодцом просто. Но вопрос не в этом.
0: А вы сразу поняли, что это мертвый? Подождите, вы сразу поняли, что это мертвый?
2: Есть.
0: Или вы как-то к нему обратились и поняли, что он
2: никак не отвечает? Никак я не обращался. На такой высоте так просто не обращаются. Ничего страшного. Я просто погладил его по коленке. А мне этого достаточно.
0: И он не отреагировал. И вы как профессиональный таксидермист.
2: Я же знаю, как профессиональные таксидермисты, они гладят по коленке, и после этого сразу все становится ясно. Я сразу понял, что он, естественно, уже того. Вопрос был даже не в нем. Меня не интересуют вот эти подробности. Это часто случается в гнездах беркутов. Часто я встречаю у мертвых альпинистов. Меня интересовала перепонка его. Только его перепонка. Я достал ту аккуратно перепонку. Она лежала именно там. Я спустился после этого вниз. Для меня это было удивительное приключение.
0: Подождите, я хочу спросить. Вы что же, так сказать, не спустили вниз тело альпиниста?
2: Я объясню вам. Есть специальные службы. Службы, она так и называется. Доставка альпинистов. Доставка альпинистов. Все знают, что это за доставка, поэтому никто не спрашивает, никто не задает глупых вопросов.
0: Скажите, а это они доставляют только альпинистов, или они... Или они доставляют и, например, аквалангистов тоже?
2: Да, и аквалангистов.
0: Или это отдельные службы?
2: Это отдельные службы.
0: Это очень интересная тема. Я сейчас хотел бы спросить у вас, но прежде чем мы продолжим, напомню, что у нас в гостях Павел Буранжес, и мы вернемся к нашей беседе в программе «Час таксидермиста» буквально через мгновение.
1: Час таксидермиста. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Бобы в сторону.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Разлинуй лист.
2: Сегодня у нас гость весьма известный. Представляю с большим удовольствием руководителя и владельца и продюсера Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш.
3: Здрасте. Здрасте.
2: Пока мы ждем ваших звонков, я хотел бы задать вопрос Сергею Пупышу из Money BMG GmbH Studio.
3: Давайте.
2: Дорогой Сергей,
3: ну ладно, ну,
2: скажите, пожалуйста, вот группа Тамарочки, которую вы только что подписали с ней контракт, я понимаю.
3: Конечно.
2: У нее уже есть материал?
3: Конечно, есть.
2: Ну, написан вами целиком?
3: Да, конечно. Дон-дон-дон под дон. Это
2: Минуту, прошу прощения, у нас дозвонились.
3: Давайте.
2: Алло, мы вас слышим, здравствуйте.
4: Алло.
2: Кто это, представьтесь.
4: Здрасте, это я к Пупышу дозвонилась.
2: Да, к Сергею Пупышу вы дозвонились.
4: Сергею Пупышу, подождите. Я хотел на вопрос ответить.
2: Как вас зовут?
4: Меня зовут Екатерина Сергеевна Круглова.
3: Круглова.
2: Здравствуйте, Екатерина Сергеевна, очень приятно. Откуда вы звоните?
4: Я звоню из Красноярска.
2: Красноярск, о, как хорошо, да как, о, да, как долетает-то далеко. Вот. Ну так, вот сейчас Сергей Пупыш будет отвечать, вы будете отвечать на вопрос Сергея Пупыша.
3: Да.
2: Вы помните
4: вопрос? Сергей Пупыш, вопрос хочу ответить. Я считаю, что и не 24, и не 28, но так как только два варианта, да, надо сказать, только один вариант надо выбрать.
2: Один из двух вариантов надо выбрать, да.
4: Ну хорошо, мне тогда кажется, что 28.
2: 28,
3: в клипе с Долиной.
4: Да, в клипе с Долиной снимал 28.
2: 28 в клипе с Долиной. Ну, что я могу сказать, Екатерина из Красноярска.
3: Ну?
2: Удивительная вещь. Это правильный ответ, мы вас поздравляем.
3: Да.
4: Влад, правда, что ли?
3: Да, Катечка.
2: Да, конечно,
3: Катюшечка,
2: конечно.
3: Клип с Долиной.
2: Деньги не вешайте трубку, Сейчас деньги будут.
3: Вы отгадали, молодцы. Молодец. Умничка. В Красноярск,
4: спасибо,
3: умничка, целую.
4: Спасибо, дорогой, спасибо.
3: Целую, Красноярск.
2: Вот так вот.
4: Деньги, только скажите, как получить.
2: Не вешайте трубку,
3: хорошо,
2: Катя.
3: Хорошо, получите.
2: Вот, не вешайте.
4: Я не вешаю трубку,
2: не вешайте трубку. Итак, дорогие друзья.
3: Они такие веселые.
2: Итак, дорогие друзья, в Красноярск отправляете 10 тысяч рублей. Сергей свои 10 тысяч рублей, не наши.
3: Нет,
2: свои
3: конечно,
2: отправляет да, Money здесь, BMG GmbH Studio. Отправляет,
3: все по-честному.
2: Да, отправляет свои 10 тысяч рублей. Да. Потому что в клипе с Долиной, как выясняется, снимал
3: 28 человек.
2: А вот теперь мы подбираемся к самому главному.
3: Но приз.
2: Нет.
3: Ага.
2: Теперь мы зададим другой вопрос.
3: Давайте.
2: Ну, он более сложный.
3: Давайте.
2: Есть ли во втором куплете слова «не давай мне, не давай»?
3: Ага.
2: И если, я правильно понимаю?
3: Правильно читаю.
2: И если вы угадываете это, то, соответственно, ну, есть там в клипе с Долиной слова «не давай мне, не давай».
3: Ну, естественно, конечно, в клипе с Долиной.
2: Есть они или нет?
3: Это, конечно,
2: и если вы вдруг отгадываете правильно, то у вас, вас наградят тем, что вы
3: будете запись с Долиной.
2: Да?
3: То есть вы
2: запись
3: будете, Долиной. Дайте я скажу, вы понимаете, в чем дело? Запись с Долиной, что это такое? Запись с Долиной, это счастье. Это вас омывает со всех сторон. Потому что в клипе с Долиной, когда вы находитесь, ну, как бы это одно дело, когда запись с Долиной, это счастье.
2: Фантастика.
3: Это фантастика.
2: А потом я предлагаю сразу после этого разыграть.
3: Да.
2: Запись с Дюной.
3: Ну да.
2: И в клипе с Дюной.
3: Ну сначала в клипе с Дюной.
2: В клипе с Дюной. Ну, вы знаете, столько у вас сегодня призов?
3: Честно говоря, я прямо... Нет, во-первых...
2: Money BMG GmbH Studio прям вообще...
3: Мы готовимся,
2: Я понимаю
3: Владик,
2: вас.
3: Вы понимаете, и в клипе с Дюной, и в клипе с Долиной. Да с кем бы вы даже не догадаетесь.
2: А запись с Дюной будет?
3: Запись с Дюной будет. Конечно.
2: Запись с Дюной будет.
3: И в клипе с Дюной будете смотреть.
2: Сначала делаем запись с Дюной. Потом смотрим в клипе с Дюной. Потом делаем запись с Дюной. И потом смотрим в клипе с Дюной.
3: Да.
2: Теперь, ну, в общем,
3: давайте
2: в клипе с Дюной.
3: Давайте задам вам вопрос.
2: А почему я-то его задаю вопрос?
3: Давайте вы действительно зададите. Я задаю. Острый вопрос. Значит, не давай, не давай, да?
2: Угу.
3: Итак, вопрос. В клипе с Долиной есть ли такие слова «не давай мне, не давай мне, не давай»?
2: Я хочу сказать, вы должны понять, дорогие друзья, что, конечно, в основном тексте в клипе с Долиной вы этого не слышите.
3: Естественно,

0: молодежь.
1: Вы просто задаем вопрос. Где-то там, на заднем плане, звучат ли эти слова?
0: Там же массовка была.
1: Да, вот.
0: 50 человек была массовка, Клипиздольна была 50.
1: 28 мы сказали.
0: 28, да, но на заднем плане.
1: Да, они были размножены.
0: Естественно.
1: Да, естественно.
2: Разлинуй лист! Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный норный зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: Я не боюсь твоего Джавани. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Гусь и бисер.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас программа, которая называется «Гусь и бисер». Эта программа называется непосредственно по названию того ресторана, о котором сегодня пойдет речь. Да, это ресторан. Ресторан «Гусь и бисер». Да, сегодня у нас в гостях здесь Антонина Зак, которая является владелицей, является директором, ну и, соответственно, и автором определенной методики, которую мы сейчас расскажем. Это Антонина Зак, наша дорогая, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Тоня!
4: Привет, дорогой, привет, привет.
3: Ну, давно не виделись, во-первых.
4: Да,
3: я вот уже дней 5, наверное, не был в вашем ресторане.
4: Да, мы ждем, мы ждем.
3: Ну, я скажу честно, я хожу частенько в этот ресторан с большим удовольствием, потому что, объясню, потому что Антонина сегодня вот для наших слушателей и зрителей, сегодня я расскажу. Значит, Антонина изобрела эту методику и под эту методику уже открыла ресторан, который, как я уже говорил, называется «Гусь и бисер». Вот. Почему так? Почему так? И мы разберемся чуть позже. Ну, а в двух словах о методике расскажет сейчас сама Антонина.
4: Ну, методика родилась, потому что, понимаете, сейчас в наше время такое количество проблем, связанных с одной стороны с какой-то умственной активностью, а с другой стороны с набором лишнего веса. Вот это вот как сочетание одного с другого, понимаете, вот почему-то, как сказать, человек, у которого какие-то с решением каких-то задач, проблемы, он и начинает и полнеть. Вот мы обратили на это внимание. И поэтому мы решили, а вот как бы так сделать, чтобы с одной стороны и мозг как бы поправить чуть-чуть, а с другой стороны, как сказать, и человек, чтобы постройнел.
3: Ага.
4: И, наконец, понимаете, я долго на самом деле этим занималась, и долго думала и разрабатывала эту методику. Я поняла, что, понимаете, нам с одной стороны даже нужна мелкая моторика, с одной стороны.
3: Мелкая моторика – это то, что, ну, чаще всего сейчас родители современные пропускают в детстве.
4: Конечно, конечно. Вот эти всякие пирамидочки, деревянные фигурочки там и так далее, которые собирает, да, ребенок. Но почему-то мы считаем, что когда мы уже выросли, то нам уже не нужно ничего собирать. А вот это очень большое упущение, это зря. Потому что вот так вот мы начинаем деградировать постепенно, понимаете? Вот.
3: Ну, то есть ресторан «Гусь и бисер»,
4: да,
3: соединяем в себе сразу, так сказать, все. И я бы сказал, оздоровительный, да,
4: да,
3: и развивающий.
4: И развивающий, оздоровительный эффект, понимаете? И эффект один усиливает другой, скажем так. Да.
3: Значит, вот какой у меня вопрос.
4: Да.
3: В вашем ресторане все маленькое.
4: Все очень маленькое. Я специально захватила сегодня с тобой.
3: Да.
4: Вот смотрите, вот эта вот ложечка. Угу. Это ложечка большая для супа.
3: Угу.
4: Конечно, да. Угу. Вот эта вот вилочка.
3: Угу.
4: Это тоже вилочка для второго. Не то, что для десерта. Нет, нет, нет. Для
3: десерта,
4: Просто побоялась взять, потому что боюсь потерять.
3: Почти
4: они настолько маленькие.
3: Да.
4: Вот эта вот чашечка. Вы думаете, что это кофе или нет? Это для бульона. Конечно, конечно. Вот эта вот большая обеденная тарелка.
3: Обалдеть.
4: Вот так вот, да, живем.
3: То есть,
4: да,
3: таким образом, я понимаю, что все ваши порции в ресторане ничтожно малы.
4: Мизерные, понимаете, мизерные. И диета, и мелкая моторика.
3: Вот что,
4: да,
3: вот удивительно.
4: Да.
3: Этими маленькими вилочками,
4: да,
3: на маленькой тарелочке, с маленькой,
4: да,
3: чашечкой,
4: да,
3: человек питается,
4: да,
3: да, питается, соответственно, у него... И порции, соответственно, маленькие.
4: Малюсенькие порции, маленькие.
3: Но очень
4: маленькие,
3: вкусные,
4: маленькие,
3: правильно?
4: Невероятно вкусные.
3: Вот удивительно.
4: Но, опять-таки, такой маленький нюанс. Когда человеку, у человека маленькая порция, он получает гораздо больше наслаждения от маленького кусочка.
3: Mm-hmm.
4: Понимаете, нежели мы набухаем целый, понимаете, шмат, понимаете, мясо.
3: Mm-hmm.
4: И что?
3: Mm-hmm.
4: Он даже не ощутит никакого удовольствия.
3: Mm-hmm.
4: А когда малюсенький, он так будет смаковать,
0: Гусь и бисер. Бивень о бивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков. Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
5: Лицензия 47-86-62-37-84-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-54-52-
1: Классика в эфире. Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а большим никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше. Но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
5: Классика в эфире.

0: Зыбирябе.
1: Кто впадает в отрыбь? Скажите мне.
2: В отрыбь впадает человек.
1: То есть он сам же и кинул, и сам впал в отрыбь?
3: Но не сразу.
2: Не сразу.
1: А через сколько?
3: Он бросок еще в незнании.
2: Конечно.
1: Так.
3: Рябь и зыбь полностью связаны между собой.
2: Конечно.
3: Настолько жестко, что да. человек, стоящий между
2: Вы.
3: Рябью
2: да.
3: и зыбью, да. лишь маленькая-маленькая гаечка.
2: Конечно. И потом зыбь и рябь.
3: Конечно, его берет отрыбь.
2: Это маятник. Вы понимаете, это же рябь, зыбь. Мы как будто проносимся. Что такое, извините, а что такое вообще?
1: Ну, я правильно, я же понимаю, что зыбь это уже все, это финиш, так сказать, фини для комедии.
3: Конечно. Да. Но между рябью и зыбью да. проходит, бывает проходит целая жизнь, а да. бывает проходит несколько секунд.
2: Секунды.
1: Так получается, что некоторые люди всю жизнь в отрыбе проводят.
3: Бывает такое.
2: Бывает, конечно.
1: Да. Какая-то жизнь в отрыбе.
3: Конечно.
2: Так извините, а вы читали?
3: Конечно.
2: «Жизнь в отрыбе». Мы с Алевтином написали. Это первое наше издание.
1: Я знаю. Потом была книга у вас «Как выйти из отрыбе». Правильно?
3: Это предтеча.
2: Предтеча.
3: Основа? О. Основа, конечно, да. это да. рябь и зыбь.
1: А «Не бери камень» есть такая книга?
2: «Не бери камень»?
3: Ну, это да. какая-то художественная литература, какая-то профанация.
2: Нет, это Левсяков, я не помню. Левсяков.
3: Неважно
2: какая-то
3: это.
2: Какая-то написала, это чушь какой-то. Чушь. Он пытался, он начитал. Какой-то бульварного чтива.
1: Брать
2: да.
1: камень или не брать? Что?
3: Брать.
2: Берите смело камень.
3: Человек.
2: Да.
1: Вот скажите прямо.
2: Вот прошу
1: да.
3: Человек
2: вас, я прошу
3: должен вас, да. все брать. Ничего не надо отдавать. Ничего не надо отдавать. Человек должен все брать.
2: Все надо брать.
1: Даже если
3: и не устрашаться ни ряби, ни зыби, ни последствий. Быть без оторопи.
2: Да.
3: Оторопь все равно нагрянет, он ее отринет.
2: Угу. Вот.
1: То есть вот к такому мужественному поведению вы да. призываете всех наших...
3: Конечно.
1: А вы не боитесь, что завтра выйдут миллионы с камнем в руке и начнут кидать в водоемы?
3: Чтобы создать рябь?
1: Да.
3: Господи, да они все время этим занимаются.
2: Да вы что?
3: И ничего, живем как-то.
1: А дети?
2: Дети, вот это самое важное. Сейчас я занимался этим вопросом.
1: Детская отрыбь, так.
2: Детская отрыбь. Значит, у нас есть отдельные, скажем
1: отдел.
2: Так... Отдельный отдел, который занимается...
1: Детский
2: оторопический отдел.
1: Да.
2: Да, он детской оторопью занимается. Детская оторопь – это как маленький...
1: То есть это инфекционное заболевание получается?
2: Скажем так, это больше... к аллергическим, как бы, природе, как бы, относится.
1: Марлевая повязка может помочь?
2: Ни в коем случае. Никаких марлей. Вот это вот все не надо.
1: А что
2: жгуты,
1: нужно?
2: Вот
3: я иногда даже скажу, для ребенка отрыбь хороша.
1: Да вы что?
2: Да.
3: От случая к случаю бывает хорошо.
1: Да. Нужно, чтобы он чуть оторопел.
3: Да?
2: Конечно. Потому что оторопевший ребенок, он как бы, он познает мир.
3: Конечно.
2: Мир.
3: Конечно.
2: И вот этот
3: и
2: парень...
3: тут его раз, и уже первой рябью
2: да.
3: накрывает.
2: Первой рябью накрывает. Да.
3: А там, глядишь, и зыбь, оторопь.
2: Да.
3: Вот три простых вещи, из которых и состоит жизнь.
2: Да.
3: Настоящая жизнь настоящего человека, который может чувствовать, любить, ненавидеть и так далее.
2: Конечно.
3: Рябь, зыбь и оторопь.
2: И оторопь. Понимаете?
0: Зыбь и рябь. Флора и фауна родной планеты.
4: Степная черкушка, семейство черкушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
5: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
0: Пытаем геранью. Фоменко Фрик Радио.
6: Pika juna Meksikon halki kiitää yö jo on. Valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin. Siermanren takaa kuuku juusta möllöttää. Ensiluokan vaunussa uninen on tunnelma. Matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy. Missä lienee pysähdyksen syy? Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso patta, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa. Huutaa keskyn terävän isopat ja pari kertaa kattoon laukaisee.
7: Niin tältä kuin jokainen, niin tomppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
6: Vastustaa ei kukaan voi, pikku pete vartioi, iso patkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku pete hohottelee kohti kurkkuaan.
8: Miehet lyödään tainnoksi, mut naiset jäädään pois, lempimättä eten alla vois.
6: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
7: Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelmu harvin, viedään likaisen viiloluolaan tiedämät vetää.
6: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
9: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
6: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous. Haa, nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
10: Vanha piika muokas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
6: Silmät vihaa leimuten, taha jalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берем.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.
3: Поговори с этикеткой, смутьян. Фоменко Фейк Радио.
4: Деньги без денег.
1: И вот мы вернулись в нашу студию, мы беседуем с академиком Егором Ростиславовичем Сухаревым, который рассказывает нам о том, что же это такое нам предстоит всем. Деньги без денег.
5: Я объясняю, да, объясняю. Вы должны понять.
1: Объясните.
5: Как только в межличностных отношениях,
1: да,
5: в экономических межличностях,
1: да,
5: пропадет вот эта вот осязаемая
1: вот
5: фактура
1: вот
5: под названием деньги,
1: да,
5: все
1: да
5: встанет сразу на места.
1: Вот эти вот тяга к бумажкам.
5: Да, все да сразу встанет на места.
1: То есть культура придет.
5: Да.
1: И уйдет коррупция.
5: Уйдет коррупция напрочь, потому что нечего будет коррумпировать. Вы приходите, говорите,
1: смешно,
5: вы приходите, и вам должен говорить, даю взятку 5000 рублей.
1: Да, ну что это такое?
5: Работнику ГИБДД.
1: Да.
5: А работник ГИБДД говорит, я не принимаю никаких взяток.
1: Да.
5: Говорит он в диктофон.
1: Диктофон.
5: И
1: просто
5: все.
1: То есть получается, что он не принял, и все.
5: И все, он не принял, и все. Вот, а если он примет, он же должен сказать, откуда у него взялись 5000.
1: Вот.
5: Понимаете?
1: Вот.
5: Значит,
1: вот
5: он же взял взятку. И все.
1: И все понятно.
5: И все понятно. И коррупция.
1: И он уволен.
5: И исчезает.
1: И он уволен.
5: Да,
1: тоже
5: исчезает коррупция.
1: Боже мой.
5: Вот и все.
1: Как это?
5: Это просто.
1: Как же это уложилось у вас в мозгу?
5: Скажите. А я академик.
1: Вы академик.
5: Я академик, понимаете?
1: Конечно, я понимаю.
5: Вот так
1: понимаю.
5: Можно все исправить.
1: Скажите, насколько быстро можно вот перейти на эти рельсы?
5: Я считаю год.
1: Год.
5: Я считаю год.
1: Через год.
5: Мы должны захотеть.
1: Мы скажем спасибо.
5: Мы должны захотеть.
1: Мы. Это даже лозунг просто должен быть. Мы должны захотеть.
5: Мы должны захотеть.
1: Это хорошо.
5: Это хороший лозунг.
1: Хороший, правда?
5: Правильный.
1: Правильный лозунг. Мы должны захотеть. Деньги без денег.
5: Вот и все.
1: Вот и все. Удивительно. Я могу только поздравить вас.
5: Спасибо.
1: Вы женаты?
5: Нет.
1: Ну, я все равно поздравляю.
5: Спасибо.
1: Это приятно. Всего вам самого теплого.
5: До свидания.
1: До свидания.
4: Деньги без денег.
0: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы что?
2: что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
1: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
4: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
0: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Колокольчики. Бубенчики. Еловые принадлежности. Для тебя. И, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
6: 31-312-657-2, Минздрава. Здраво.
7: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.
8: Соглядатый.
9: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. И у нас в гостях Геннадий Степанович Калюжный. Видите, вот этого потрясающего совершенно человека в этих каких-то просто невероятных очках, вот это вот Геннадий Степанович и есть, а он соглядатый. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. А скажите, у вас изображение там не меняется?
10: Нет,
9: я у вас в кружках
10: нет,
9: каких-то, нет?
10: Нет, все как полагается.
9: Все как
10: вижу.
9: Надо, да?
10: Я все вижу, все да? вижу.
9: А вот первый вопрос.
10: Да?
9: Сразу же к делу.
10: Да?
9: А почему принято решение заменить камеры, которые у нас на улицах бывают, ну, знаете, у подъездов,
10: да,
9: на автодорогах,
10: да?
9: Вот эти камеры живыми людьми. И кем принято такое решение?
10: Ну, это на государственном уровне, естественно, принято.
9: Ну, это понятно.
10: Это
9: да,
10: естественно.
9: Да, да.
10: Вот. Значит, сейчас уже строятся вышки.
9: Вышки?
10: Да, да, вышки по всей стране.
9: Так.
10: Во всех помещениях, во всех ларьках, торговых точках. Ну, в общем, везде, везде, везде, везде.
9: Везде будут теперь вышки с соглядатами. Так правильно я говорю?
10: Да, да, да, да. Даже, я вам скажу вам, я пока сниму.
9: Прекрасно. У вас такие чудные глаза, да.
10: Конечно. Благодарю вас. Ну, это специально, это рабочие.

0: Камеры,
1: спасибо, что вы их взяли.
0: Они усиливают. Они усиливают.
1: То есть, если зрение единицы, то усиливают до...
0: Ну, до бесконечности. Практически, да. Они фокусируют, и человеку не устает глаз.
1: Не устает глаз, а там еще, по-моему, есть какая-то... А, ну да, правильно, смотри,
0: там есть ночная, там есть ночное видение, там много-много-много всего.
1: Да.
0: Это специальная, как бы, система. Вот. Значит, это, я скажу так, в помещениях с низкими потолками.
1: Так.
0: Работают отдельные.
1: Отдельные люди?
0: Да, сигналы. Я работаю, поскольку у меня рост повыше.
1: Да, да,
0: естественно.
1: Да.
0: Я работаю на улице.
1: На улице.
0: Вот. А вот в помещениях с низкими потолками там спецподразделение.
1: Спецподразделение?
0: Да. Это называется спецсоглядатые, они низкорослые.
1: Низкорослые.
0: Низкорослые.
1: То есть,
0: да,
1: это ни по какому национальному признаку не подбирается, это просто низкорослые люди.
0: Низкорослые люди.
1: Это карлики,
0: которые,
1: может быть.
0: Ну, иногда доходят до карликов.
1: Бывает, да?
0: Там, где уже совсем низкие потолки.
1: Детский труд ведь вы не используете.
0: Ни в коем случае. Нет,
1: дети у вас не работают.
0: Нет, нет. Так вот, камеры — это все наносное. Почему мы от них отказались? Да, почему как бы на государственном уровне сейчас мы меняем всю нашу как бы...
1: Ничто не заменит живого человека, живого человеческого глаза.
0: Абсолютно. Живой человек всегда все увидит, всегда все услышит и всегда все подсмотрит.
1: Подсмотрит, а потом расскажет, самое главное.
0: А потом всегда все расскажет.
1: Это важно. А скажите, вот, например, трасса. Трасса, например, огромная трасса.
0: Да.
1: Не знаю, тысячи километров.
0: Да.
1: И на протяжении вот всех этих тысяч километров стоят вышки.
0: Да, естественно, конечно.
1: Слушай, ну какая, главное, какое трудоустройство вообще потрясающее.
0: Да, во-первых, это занятость, а
1: да,
0: большая занятость людей.
1: Да, занятость какая-то просто невероятная будет.
0: Мы даже знаем, что уже некоторые трассы уже оснащены такими вышками.
1: Так.
0: Сейчас, извините, мне как раз вот звонят, это по поводу этих новых вышек.
1: А, с вышки как раз.
0: Да, по поводу новых вышек.
1: А сейчас я думала, прямо с вышки вам
0: звонят. Ну, практически это можешь считать с вышки. Сейчас я отвечу просто, и мы сразу продолжим. Да,
1: давайте.
0: Да, я слушаю вас, я слушаю. Да, да, с удовольствием, с удовольствием, с удовольствием. Ну, где-то, я думаю, это будет в районе 8 часов вечера. Вот так. Всего доброго, спасибо, до свидания.
1: Это вот с вышки вам звонили?
0: Да, с вышки звонили.
1: Да, понятно, какая-то рабочая встреча.
0: Да.
1: Вечерняя рабочая встреча,
0: да.
1: А когда же у соглядатаев, собственно, я так понимаю, выходных нет?
0: Нет, у соглядатаев постоянно.
1: Постоянно,
0: так сказать, работа и конференции, естественно, пресс-конференции после этого. Потому
1: конечно,
0: что,
1: да, обмениваются, так сказать, увиденным.
0: Абсолютно, обмениваются.
1: Да.
0: И я вам скажу так, вот, например, трасса, о которой мы с вами заговорили.
1: Много километров. Давайте о трассе чуть попозже, сейчас ненадолго прервемся.
0: Давайте, хорошо. Заглядатый.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: Online Radio 101 101 Ro. Окусываем наледь.
1: Фоменко Фейк Радио.
2: Харлям.
3: Итак, мы сегодня с вами опять отправляемся к корням. Именно так называется наша программа. А что такое корни? Вот сейчас и хочу узнать у моего гостя. Это удивительный человек и, скажем так, основатель. Это основатель движения «Святые соты» Игнат Рябов. Здравствуйте, Игнат.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Вот видите как. Удивительный человек. Тихий, тихий, тихий. Видно сразу, что тихий. И вот хочется как-то прямо вас как-то даже приголубить, я не знаю. Почему-то так вот. Такой удивительный, если бы вы сейчас почувствовали это, наши радиослушатели. Что за от него, за какой-то свет, какой-то, буквально какой-то лучится свет. Вот так бы я назвал Игнат, вы знаете. Итак, Игнат Рябов у нас. И первый мой вопрос Игнату. Как все-таки родилось ваше движение?
4: Ох, ну что вы. Ну что вы, родилось-то оно... Ну как же оно родилось-то? Ну родилось оно... Оно как искорка.
3: Ага.
4: Как искорка родилась, вот и все. Ведь, понимаете, нужно же было почувствовать, как вот оно все на нас стоит.
3: Угу.
4: Все держится.
3: Угу.
4: Гладь от глади, понимаете?
3: Ну да-да-да.
4: Все же в мире слепляется.
3: Да что?
4: Слепляется, стремится слепляться. Все одно к одному слепляется. Конечно, святые соты опора всего.
3: Ах, вот оно что.
4: На них все лепится, строится. Лепится, строится все на сотах, на святых.
3: Боже мой, боже мой.
4: Такова ее доля наша.
3: Вот ведь как.
4: Вот ведь, конечно.
3: Вот, Игнат, какой удивительный вы человек просто. И руки ваши просто. Вот я сейчас на руки посмотрел, когда Игнат рассказывал. Они прямо вот как будто с, как, знаете, как будто с ними что-то такое происходит. Как будто они даже немножечко вибрируют. Что-то такое. Вот удивительный вы человек. Вот, вы знаете, говорят, ваше движение пропагандирует институт многоженства. Так ли это?
4: Ну... А вот что ж правда, то правда, миленький. Конечно. А что ж мы будем скрываться-то?
3: Да.
4: Ведь соток соте.
3: Угу.
4: Одна к одной тянутся.
3: Ах, вот оно что.
4: Не друг просто игрушки, а все соты вместе стягиваются. Из соты, как говорится, вышли, в соту и войдем. Вы... Понимаете?
3: Да, вот удивительно вы сейчас...
4: Из соты вышли, в соты и уйдем, вот оно такое.
3: Вот ведь оно как.
4: Конечно, есть... лепятся друг дружки.
3: Лепятся, лепятся.
4: А вы мне многоженство шьете. Ну
3: нет,
4: что вы
3: что
4: за человек
3: вы,
4: такой,
3: да. Господи. Нет, ну что
4: а
3: вы,
4: а вы сколько вместе бывает у нас
3: все,
4: обнимутся
3: все.
4: В движении, да? Все вместе обнимутся.
3: Да?
4: Все-таки, понимаете, святые соты, они людей-то собирают.
3: Ах, вот оно что дело.
4: Конечно, друг дружечки.
3: Ой,
4: а там уже не важно, мужчины-то, женщины, какая разница?
3: Ну да, да,
4: конечно.
3: Тоже.
4: Все же едино перед, как говорится, сотами.
3: Перед сотами, да, я понимаю.
4: Перед сотами все едино. Ох, бывает, обнимемся, особенно под вечерок.
3: Так,
4: как
3: так,
4: обнимемся,
3: да?
4: Все вместе, как прилипнем-то друг к другу. Бывает, и по 30 человек бывает прилипнет.
3: И поете песенки?
4: Что?
3: Да.
4: И что вы, Господи?
3: Да что
4: вы,
3: да.
4: О. Ой, святые соты, вот. Лепимся друг к другу. Есть такое у нас, да, есть.
3: Хороший, такое у нас. Хороший, хороший.
4: Ну, конечно,
3: а вот
4: гимн,
3: у вас...
4: гимн, но все-таки, все-таки.
3: Но все-таки, да. А вот скажите, у вас, вот я как-то видел все время очень рядом с вами, близко все время и к вам, она и прислушивается, и зовете вы ее Агнешка. Это кто?
4: Ну, так это ж все приезжие.
3: А, в этом смысле?
4: Конечно, они же тянутся к нам, конечно.
3: Ну да, да, да.
4: Они
3: да,
4: тянутся,
3: да.
4: Они как понаедут, бывало, понаедут.
3: Ага, ага.
4: Да, из разных властей это всюду.
3: Ну да, да,
4: конечно.
3: Да. Ну, Агнешка прямо рядом вот
4: а
3: с вами.
4: А вы понимаете,
3: смотрю,
4: ну что ж уж вы прямо Агнешка, так все же лепятся.
3: Ах,
4: тут
3: вот
4: у
3: он.
4: Меня и Агнешка есть.
3: И
4: Светозар, тут все бывают.
3: А, и Светозар, да. А, вот оно все.
4: Ой, много они.
3: А вот...
4: я, бывает, посмотрю иногда, а сам-то отойду.
3: Да?
4: Что ж я все на себя-то все.
3: Да все, конечно.
4: Бывает, отойду, как раз святые соты, хоп. И так вот, как по мановению.
3: Да,
4: раз
3: да,
4: и Светозар
3: да.
4: С Агнешкой,
3: да?
4: С Агнешкой, раз они.
3: И раз и соединились.
4: И раз они у них, а у них время взялось.
3: Ага. Вот ведь как
4: интересно. Делалось. И как бы уже раз, и пошел. И вот и уже от них соты пошли.
3: Вот оно что.
4: Вот
3: то есть оно
4: живет.
3: Получается...
4: Вот как живет оно.
3: Вот оно живет. А вот похоже на грибницу или нет?
4: Ну что?
3: Ни в коем случае.
4: Ну что? Это же все... Ой, антибактериально.
3: Ах, вот, понимаю вас.
4: Ну, конечно.
0: Харлям.
3: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио.
0: Флора и фауна родной планеты.
1: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.

0: радио.
1: С нами хорошо. 101 ру.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Фоменко Фейк Радио, Влад Жульпацкий. У нас в гостях, дорогие друзья, напомню вам, старшая медсестра Плавчиха Сусанна Игоревна просила не называть ее фамилию, чтобы
1: нет,
0: не было официально.
1: Нет, называть можно, дорогой. Можно, почему, да? У меня хорошая фамилия,
0: ну,
1: я Сусанна ей
0: Сусанна Игоревна Насонова,
1: да,
0: но это очень официально.
1: Просто официально, а я привыкла как бы по-домашнему так чуть-чуть как-то.
0: Сусанна Игоревна, да?
1: Сусанна Игоревна,
0: да, понимаю вас.
1: Все, зачем?
0: Ну, скажите, пожалуйста, откуда у вас такая обветренность, вот я смотрю?
1: Ну, а что ты хочешь, дорогой? А как работаем? А как мы работаем непросто? Непросто. А вы думаете, я только в теплой воде, что ли, бываю? Вы думаете, только на юг люди ездят отдохнуть? Такие есть, понимаешь ли, тормоховые ребята. Они ездят иногда куда-то совсем не на юг.
0: На север?
1: На север. Сколько раз в Белом море я была, слушай, дорогой, а?
0: Ой.
1: Ой, слушай, да. А я-то человек, понимаешь, не то что люблю холод сильно. У нас, конечно, гидрокостюм есть, все есть. Но все равно, да куда денешься от обветренности?
0: Скажите, вы работали в шторм, например?
1: Конечно, да какой шторм? Я в цунами работала, мой дорогой.
0: То есть вы брали анализы в цунами?
1: Прямо в цунами.
0: Скажи
1: в цунами?
0: Мне, что есть купальщики, которые находятся
1: вы
0: в воде
1: знаете,
0: в цунами?
1: Да, есть, вот и не хватает ему адреналишки вот этой, вот, чтобы выделялся адреналишка. Вот
0: понимаю.
1: Ну? И вот эти вот, которые на досках катаются, вот у них тоже, ну, у них сложно брать.
0: Ведь явно совершенно во время цунами повышается давление у человека.
1: Вы знаете, у кого как? Вот кому нужен вот этот адреналин, у того оно как раз стабилизируется, понимаете? А это как раз самое лучшее для него время. Потому что так он с низким давлением еле, понимаете, живет, как бы ноги волочит. А вот как только цунами пошло, так у него сразу и давление нормально. Все нормально, хоть в космос посылай.
0: А сколько, скажите, в отряде медсестер Плавчих?
1: 5 штук у нас.
0: Сколько?
1: 5.
0: 5 штук всего?
1: 5 штук, понимаете, для того, чтобы все анализы взять быстро, кто кал берет, кто мочу, кто давление имеет, кто флюорографию делает, понимаешь?
0: Как...
1: Ну же все одновременно, не то, что один, второй, третий, это долго, понимаешь? Может быть, человек уже поймет и начнет пугаться, понимаешь?
0: Да, и отпуск ему, чтобы не портить.
1: Да. А тут разом мы накидываемся как бы на него, и каждый свое делает дело.
0: Скажите, пожалуйста, ну вы же, как я понимаю, у вас никаких баллонов, ничего, вы просто...
1: Ничего, понимаете, мы все спортсменки, понимаешь, дорогой? Мы все спортсменки, мы все любим плавать, мы все, конечно, профессиональные плавчихи, и это мы получили, и подводное плавание мы знаем, и все знаем, мы можем задерживать воздух до 3 минут
0: вообще.
1: Да, дорогой, да.
0: Ну, а как, конечно, взять анализы, я понимаю, так... Например.
1: Самое сложное кал брать, понимаете? Но вот это вот у нас, это до 4 минут должно его воздух задержать, понимаете? Потому что не каждый хочет свой кал отдавать почему-то.
0: Почему-то такое, да?
1: Да.
0: Не каждый хочет отдавать свой кал.
1: Да, не каждый. Мочу легко в воде сдают, а вот кал не очень, да.
0: Понимаю. Ну, вообще, люди не любят сдавать анализы.
1: Да вообще, понимаешь, не любят. Их можно понять, понимаешь? Но это вторжение все-таки в организм какое-то происходит, понимаете? И делать это вот так вот, просто пришел, сдал и хорошо себя чувствует, так не бывает, дорогой. Даже те, которые говорят, не боюсь, а я укола не боюсь, там, если надо, уколюсь, но вот это вот, да, вот, стежки вот это, то это все неправда, понимаешь? Все равно у него скачет давление, все равно боится, все равно.
0: Ну, у меня такая вот такой вопрос. Вы анализы взяли?
1: Мы забрали, забор сделали.
0: Забор сделали и отдали уже, и дальше пошло.
1: И дальше пошло, поехало, понимаешь? Дальше пошло, поехало, все, проверка. А мы уже по результатам анализам смотрим и говорим уже, что уже на работу приходит человеку вот полная вот эта распечатка все. Он удивлен, он говорит, я не был на диспансеризации, откуда у меня это все?
0: А, ты медсестры,
1: Плавчихи. Мы позаботились о тебе.
0: Удивительная вещь. Да. Дорогие друзья, ну что я могу сказать? Потрясающе. Сегодня у нас в гостях была старшая медсестра Плавчиха Насонова Сусанна Игоревна, которая, которая удивительно... Во время, так сказать, наших отпусков, практически во время нашего купания, например, делает забор всех анализов, измерения роста, веса, артериального давления, ну и, в общем и целом, даже флюорографию, и проводит, в общем, полную принудительную диспансеризацию в воде, потому что вода –
1: это жизнь. Это жизнь, ребята, так что увидимся в вашем отпуске, на вашем отпуске увидимся.
0: Спасибо, дорогая Сусанна
1: пока,
0: Игоревна.
1: Дорогой, пока, ребят, пока.
0: Все-таки, вы знаете, самое сложное – забор каловых масс, это, конечно, меня произвело на меня впечатление.

0: ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
1: Лицензия 62-30.

0: Минутка поэзии.
1: И я сдвинув кепку на затылок, шагаю пьяный по Москве, в пыли замазанный ботинок утонет в лужной синеве. Мне весело весну тревожить, мне нравится весною пить. И я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить.
0: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве». Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
3: Исповедь гусеницы.
4: Прервемся и вернемся, дорогие друзья. Вот не успели оглянуться, и мы уже здесь. Фоменко по их радио, Владислав Жульпацкий. Программа «Исповедь гусеницы». И у нас удивительное создание. Удивительное. У нас в гостях сегодня Олег Гусеницо. Да, потому что он среднего рода. Он еще не определился. Мужчина он, как говорится, или, как говорится, женщина.
5: Да. Ну, в общем-то, что я хочу сказать. Все, что связано со словом «кукла», меня, я презираю.
4: Ага.
5: Поэтому я не окукливался. Поэтому я не люблю кукловодов.
4: То есть, ну, то есть вы, как говорится, не окукливались, да? Не окукливаетесь и окукливаться
5: и
4: не будете.
5: Не стану.
4: Удивительно. Вот. Удивительно. Вот что я хотел сказать. Вы хотите доказать таким образом, что гусеницо,
5: да,
4: это навсегда.
5: Да.
4: То есть вы собираетесь валяться и ползать. И
5: ползать, да? И перекатываться.
4: Бесконечное количество, да?
5: Да, да, да, да.
4: Угу.
5: И за нами будущее. Я вам скажу, за мной потянутся.
4: Скажите, а вот ваш гусеничный организм.
5: Да.
4: Вот вы 12 лет уже как гусеница.
5: Ну, в общем, да.
4: Он не стареет?
5: Не, абсолютно. Абсолютно. Я эластично. Mm-hmm. Эластично. Mm-hmm. Одно яйцо у меня эластичное.
4: Mm-hmm.
5: Оно абсолютно.
4: А вот как получилось? Что говорил? А вы знали свою мать?
5: Мать мою я знал, да.
4: Mm-hmm. И вот я хочу спросить, вашу мать. Вашу мать вы не спрашивали?
5: Вашу. Нет, мою мать.
4: Ну да.
5: Мою мать я не спрашивал.
4: Ну вот я и говорю, что вашу мать.
5: Мне сказали.
4: Вы не спрашивали, почему у вас одно яйцо?
5: А мне как сказали, спроси твою мать, как. Почему у тебя одно яйцо?
4: Mm-hmm.
5: Я спросил, мать ничего не ответила и улетела.
4: Потому что она была бабушкой?
5: Она же была бабушкой.
4: Скажите, так, конечно, она уже забыла все. Она же.
5: Она все.
4: Скажите, вот это, мне кажется, ведь тоже такая вещь. Абсолютно новая, чистая бабочкина память.
5: Это бабочкина, это
4: секунда. Бабочкина память, это прямо синдром.
5: Она держится секунду.
4: Мне кажется, бабочкина память, это синдром.
5: Бабочкина синдром. Да.
4: Вы не хотите, так сказать, вот этого бабочкиного синдрома?
5: Не хочу. Я хочу чувствовать. Я хочу, чтобы у меня была память. Мышечная память, гусеничная память, яичная память. Может
4: вот
5: быть.
4: Оно даже
5: конечно,
4: так,
5: да? Конечно,
4: ну
5: как же.
4: Но, да.
5: Яйцо должно помнить все.
4: А где вот такой у меня вопрос?
5: Да.
4: Ну, вопрос такой, ну, прямо, ну, острый.
5: Да.
4: Прямой.
5: Ну, пожалуйста.
4: А где у вас мозг?
5: Вот. Я знал, что вы сейчас.
4: Вот.
5: Я знал.
4: Ну.
5: У меня есть мужичок.
4: Да ладно?
5: Ну да, один.
4: Uh-huh.
5: Сначала у меня было два мужичка. А потом выяснилось, что это один.
4: Ах, вот.
5: Да, оно, что? Да, да, да. Они как бы, это получается, как бы их было один большой мужичок.
4: А, да. Мужичок вы имеете?
5: Ну, я так его называю, мужичок.
4: А на самом деле мужичок.
5: Мужичок.
4: Ах, вот оно что.
5: А я его так ласково говорю.
4: Дорогие друзья,
5: мой мужичок.
4: Я хочу вам сказать, удивительное явление, когда перед нами живая гусеница. Гусеница Олег среднего рода. И оно не превращается в бабочку.
5: Не окукливаемо.
4: Не окукливаемо. Не окукливаемо. Да, да, да, да, да, удивительно. Удивительно. Ведь, вы знаете, бабочкина память, она ведь отсутствует, мы говорили об этом.
5: Да.
4: Да? А вот у гусеницы, получается, память есть.
5: Все помню. Да, я все помню.
4: Все помните. Все
5: от
4: помните.
5: Маленького, от как это?
4: От мала до велика.
5: От мала до велика. Как я по Осоке катался, когда каталось я.
4: Каталось я.
5: Каталось я.
4: Каталась и я.
5: Да, по Осоке, туда-сюда, туда-сюда. И сок Осоки, сок Осоки.
4: Сок Осоки.
5: Меня как бы веселил, бодрил.
4: А-ха.
5: Вы не пробовали сок Осоки?
4: Нет, бог милый у меня, как
5: ну,
4: говорится.
5: Владик, ну,
4: вот. Мы сейчас обсудим
5: давайте.
4: Это. Вернемся к вам буквально через минуту.
5: С удовольствием.
3: Испыть гусеницы.
2: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
2: Эсхиза Тураниус Дмитриева. Вид даву парноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами. Удаляем зазнобу. Фоменко ФМ.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Восстанавливаем экстаз. Фоменко Фейк Радио.
5: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
6: Быть или не быть в эфире? Очень важный вопрос. Не боитесь ли вы послеродовой депрессии?
7: Нет, там я мужчина, да. А я нет. Я вам объясню. Вот
8: Гриша, нет, я да.
7: Саша, потому что вот даже когда в морской бой мы играли, когда маленькие были, Саша всегда выигрывал, а я проигрывал, но я... Это стратегия вынашивать, вы понимаете?
6: То есть мужчинам, которые сейчас нас слушают, да, в эфире, да, надо сказать, не бояться.
7: Не бояться.
6: Конечно, Алочка. После родовой депрессии.
8: Алочка, вообще просто не бояться.
7: Абсолютно.
8: Надо спасать родину, надо увеличивать рождаемость.
7: Да.
8: Конечно, помочь женщине, понимаете? И вынашивать вот все, что приходится вот под руку. Можно вынашивать все, ну, кроме металла, как
6: Скажите,
8: я говорю.
6: Скажите, а вы женаты?
7: Да, кроме металла.
6: Александр, вы женаты?
8: Зачем это?
6: А вы?
7: Нет. Нет, ни в коем случае. 9 раз у меня, я пробовал, ничего не получилось.
6: Просто я думал, что вы помогаете своим, так сказать, женщинам.
8: Мы помогаем стране.
6: А,
8: что вы за человек? Потом мы вынашиваем, как я еще раз подчеркну, так. Вы как будто, Алла, меня не слышите.
6: Я слышу
8: я
6: все.
8: Вот, знаете,
7: не волнуйся.
8: И тоже нашим слушателям хочу сказать.
7: Да.
8: Мужчина, который однояйцевый, он может вынашивать что угодно, он может вынашивать и целые, даже, я бы сказал, даже целые промышленные, можно сказать, комплекс.
7: В промышленных масштабах, Саша,
8: это даже можно
7: говорит.
8: Лучше, чем 3D-принтер.
7: Я
8: хорошо?
7: Вам скажу, однояйцевые, они в них залог. Когда 2 яйца, они начинают тянуть за собой все. Понимаете, двуяйцевые, они...
8: А одно яйцо, оно и в Африке одно.
6: Одно, вот. Это
8: и вокруг него все.
6: Да, вокруг него все.
7: Да.
6: Вопрос.
7: Да.
6: Скажите, пожалуйста, а как происходит, собственно, процесс рождения ребенка? Если учесть, что детородные органы мужчины, то есть у вас, Александр, и у вас, Григорий, не, как сказать, не приспособлены.
8: Поймите!
7: Да. Саша говорит.
8: Тело яма!
7: Конечно!
8: Тело яма! Тело мужчины яма! В нем все! В нем все может. Что вы туда набросаете, то там и прорастет, понимаете?
7: Конечно.
6: Ну, то есть вы имеете...
8: Вы видели, какие мужчины сейчас объемные?
6: Мужчины,
8: какие,
6: да.
8: Передние у них части объемные.
6: Да. Ага, так.
8: Эти объемные части позволяют туда впихнуть что хотите.
7: Абсолютно.
8: Любым способом. Контактным, бесконтактным.
6: А выпихнуть?
8: В методе Иволгина, так. Если бы вы подготовились, Алла, к программе...
7: Вы читали Иволгину?
8: Если бы вы читали,
7: да,
8: Иволгину...
7: Вот интересно.
6: Ну, Веронику Иволгину.
7: Нет, вы Зова. Я чувствую, вы
8: Минуточку.
7: Зова читали.
8: Вы же знаете, да. Что теперь по методу Вероники Иволгиной,
6: да.
8: Есть специальная молния вместе с липучкой.
7: Конечно.
8: Закрывающая переднюю часть живота мужчины.
7: У так. мужчины все сделано абсолютно на липучках. То есть все спокойно совершенно происходит своим путем. И это нормальный путь, я вам скажу.
8: Чередом.
6: Роды на липах.
7: Роды на липах.
8: Да. Роды на липах.
7: Да?
8: Конечно.
6: Вот я вижу,
8: однояйцевые роды на липах.
7: Однояйцевые роды на липах.
1: Быть или не быть?
4: Знаете ли вы что?
9: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
10: Hey, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle, puhu Pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
11: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharjan, millä voi samalla kotkuttaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tulla jonkun semmosen kivaan patterilla toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi joulunkin. Noniin.

0: Radio1.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
2: Об отношениях.
3: И вот мы вновь в студии, и вновь передо мной она. Она – это вся, как бы вот вышедшая из волн, скажем так. Вот. Вышедшая из волн
4: Иногда морских. Из волн, иногда из леса.
3: Иногда так. Вышедшая из леса.
4: Но могу иногда, из болота выйти.
3: Иногда только что, слезшая с мотоцикла.
4: Да, да. Очень да, много. Да. Все, что хотите.
3: Все, что хотите.
4: Все, что угодно.
3: Это вот мне хорошее. Вот женщина, все, что хотите, в этом что-то есть.
4: Вам нравится?
3: Да, мне очень нравится.
4: Конечно.
3: А что делать? Что делать? Мужчины, они на это как бы...
4: Падки,
3: да. Попадаются в сети.
4: Да.
3: Вот кажется, что мужчина как бы должен вести, как мы говорили, в танго, да, так сказать. А на самом деле они, наоборот, попадают в сети.
4: Да, да, да. Остаются мальчишками.
3: Мальчишками, да. И опять играют в эти... войну. Да. В космическую. Да. И так далее. Но вы же... у вас специальные костюмы, я знаю, есть.
4: Ну, конечно, очень много. Ну, разных. Слава богу, да. У меня позволяют все средства. Что угодно, абсолютно.
3: Что угодно, так сказать.
4: То есть да. Сейчас я оделась спокойная гамма.
3: Угу, угу.
4: Спокойная гамма, чтобы чуть-чуть, я понимаю, что у вас все время острые передачи, чтобы как-то расслабить обстановку, чтобы...
3: Да.
4: Может быть, кто-то просто поспит, это хорошо.
3: А может быть, действительно, кто-то... Может, кто-то уже и лег.
4: Кто-то переспал чуть-чуть, может быть, да.
3: Чуть-чуть, соснул, как бы, часок или там полчасика.
4: Да.
3: Понимаю.
4: Пусть отдохнут, понимаете?
3: Женщина,
4: только много всяких...
3: Женщина-релакс.
4: Вот этих вот острых тем, бесконечных.
3: Да я понимаю, о чем?
4: Чуть-чуть хочется.
3: Хочется немножко
4: легче,
3: снизить.
4: Легче, обороты.
3: Да. Обороты. А при этом мотоцикл. Вот удивительное сочетание.
4: Ну, потому что надо и так, и так, и как угодно.
3: И так, и по-разному.
4: А не то, что, понимаете, какой ужас, когда вот так и все.
3: И все, это же невозможно. Нет. Это дятел какой-то получается. Да. А мы же не о дятлах.
4: Нет, нам дятлы не нужны совершенно.
3: Не нужны нам дятлы. И вот вы знаете, как приятно, когда беседуешь с такой женщиной, калькой, женщина, скажем так, вамп, женщина-мотоциклист, женщина-снегирь, да, женщина, даже не знаю как, женщина-вожделение, я бы сказал так, вот так.
4: Ну... Да? Ну, хорошо, пусть будет
3: так. Пусть будет так. А по-разному абсолютно. Я думаю, что в этот момент все наши радиослушатели, они не то что прильнули к наушникам или к своим приемникам, они уже растворились в них.
4: Да, у меня есть несколько аудиозаписей специальных, которые я записала. Вот антистресс.
3: Да?
4: Для сна.
3: Да?
4: Да. Но вот это вот именно вот в этой спокойной гамме.
3: Угу.
4: Есть несколько бодрых записей,
3: угу.
4: Взбадривающих. Взбадривающих,
3: да.
4: Которые как бы заставляют человека двигаться куда-то к своей цели.
3: Да,
4: такое
3: да,
4: тоже
3: да.
4: есть.
3: Да. Удивительно.
4: Да.
3: Боже мой, это ж надо ж было нам, наконец-то, вот пригласить вот это.
4: Я рада. Я рада.
3: Это взаимно. Это взаимно, это передается же вот буквально. Радиослушатели меня поймут сейчас, потому что они уже растворились сами.
4: Хочу вам сказать, что я не единственная.
3: Да что вы?
4: Да, такие есть. Поэтому не все потеряно. Вы можете еще отыскать ту самую.
3: Вы что? Что вы говорите?
4: Во-первых, у меня очень способные ученицы.
3: А у вас ученицы?
4: Они уже так хорошо разминают.
3: А, то есть у вас же целая... Вы преподаете,
4: да,
3: у вас
4: конечно.
3: Своя школа.
4: Конечно.
3: Как она называется, школа? Школа калька?
4: Ну, конечно.
3: Ну, конечно. Как приятно она так сказала. Ну, конечно. И мне хочется сделать просто уже тогда не просто паузу, а сказать, ну, конечно.
4: Ну, конечно.
3: Мы обязательно увидимся.
4: Я думаю, да.
3: Всего-всего.
4: До свидания.
3: До свидания.
4: До свидания.
3: Пока.

0: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
3: Нагально! Улю-нульдой полетя! Но фурабашущий цамбан! Да пыля были гасить! Йо Амсварет, Черманов Сильдиардян. Но хады ты бишо, драгос, пуняле.

0: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
0: Исторические хроники. И вот у меня еще какой сразу возникает вопрос.
3: Интересно.
0: Я, так сказать, слышал, не знаю, верно ли это, что положили начало как бы самому педикюру.
3: Так.
0: Ну, как бы педикюр ведь как бы начал борьбу с грибковыми войсками, получается так.
3: Да, вот это такая странная трансформация, понимаете, получилась.
0: В некотором смысле, да. Может быть, я не прав, но мне кажется, вдруг хотели придать какой-то эстетический вид этим, ну, боевым ногтям. Боевым, да? Ногтям хотели придать.
3: Да, понимаете, другие правители, которые не были уже так заинтересованы в войне, конечно, они меняли и представление людей о красоте, потому что в то время, когда был Монтухатеп, красивым считался грибковый ноготь. Вот этот скореженный такой, желтоватый, как сказать, в этом считалось...
0: Постукивание ногтя.
3: Да, в этом считалось, это было прекрасно.
0: А ведь согласитесь, да? Сейчас такого постукивания ногтя уже не услышишь.
3: Да не услышишь, конечно.
0: Где ты его услышишь-то? Где?
3: Не услышишь, вот. Да.
0: И я вот что хотел узнать. Ведь начали-то все это, если я не ошибаюсь, сестры Эхнатон.
3: Эхнатон, да, были сестрами.
0: Они начали вот эту чесночную выжимку прикладывать к этим ногтям.
3: Ну, вы говорите уже о Верхнем царстве, по-моему.
0: Ну, я не знаю, это же не мое.
3: Ну, почему же тогда мы пропускаем Нижнее царство?
0: Давайте попробуем
3: Нижнее. Нехорошо.
0: Вот, кстати, да, в Нижнем царстве грибок, так сказать, он уже... Уже отошел.
3: Сошел грибок, понимаете, в Нижнем царстве. В Нижнем царстве уже пошел Рамзес, уже Тутанхамон. И там, как называется, вот Нижнее царство — это белый колпак. Верхнее царство — красный колпак. Поэтому отсюда пошел цвет ногтей. Интересный цвет, нейтральный цвет и красный цвет.
0: Вот оно же.

0: Красили волосы, красили губы и, между прочим, воины перед походом красили ногти и красили губы.
1: Боже ты!
0: Это правда, это совершенно, абсолютно такая
1: вот
0: научная
1: правда. И никто им не кричал в спину, так сказать, крашеный, крашеный, правильно?
0: Да, да, другие были нравы, другие. Вот как вы думаете, для чего воины красили ногти и губы?
1: Ну, мне кажется, это, так сказать, ну, пугали.
0: Правы. Вот. Это страшно.
1: Вот. Конечно.
0: Это просто очень
1: мужчина,
0: страшно.
1: Воин, а они же голые были.
0: Конечно, голые с накрашенными губами и
1: голые с накрашенными губами и с ногтями. А на ногтях еще грибок оставался.
0: Ну, а последствия легкие, да-да-да, конечно. Еще пока не вывели, да.
1: Еще в тот момент не вывели его.
0: Да.
1: И все-таки это уже были не грибковые войска.
0: Это уже нет. Уже не грибковые, такие губные войска.
1: Исторические хроники. Но если мы вернемся от губных к грибковым туда, в самое начало,
0: с
1: чего мы начали.
0: Додинастический период.
1: Додинастический период. Да. Хотелось бы узнать, вот все-таки, да, там тоже красили губы или нет?
0: Вы знаете, если бы они еще при грибке таком красили губы, мне кажется, был перебор. Перебор. Думаю,
1: вкусово
0: нет.
1: Просто.
0: Вкусово. Потому что все-таки, понимаете, даже в то время вкус был... как сказать, на более высоком уровне.
1: Ага,
0: конечно,
1: ага.
0: Да. Не было перебора. Вот была именно та золотая середина.
1: Потрясающе.
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, и дальше вот мы, приближаясь уже, как сказать, к нижнему...
0: К нижнему, да-да-да.
1: К нижнему приближаясь, как бы осматривая его нижний период, древнеегипетский, да. Мы понимаем, что у них и губы крашеные.
0: Губы крашеные.
1: Крашеные. И сами они абсолютно голые, правильно?
0: Да.
1: И вот они, и тут они начинают применять все-таки оружие, да? А как же они окапываются, если у них нет ногтей?
0: Понимаете, в то время уже появились такие небольшие лопатки.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Ну, такие примитивные.
1: А у меня вот все-таки, Валя, к вам вопрос.
0: Да,
1: вы хорошо. Как историк должны мне ответить. То
0: я
1: есть,
0: постараюсь.
1: Получается, лопата
0: да.
1: погубила ноготь?
0: Приходится признать, что это так. Когда появилась лопата, ноготь стал не нужен.
1: Вот. Вот она суть. Лопата погубила ноготь.
0: Прогресс.
1: Потрясающе.
0: Иногда выступает разрушителем, понимаете, традиций. Серьезных традиций.
1: Исторические хроники.
2: Надорви уголок. Потяни язычок. Глотни и скомкай. Римазодин. Озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
3: Лицензия 313-347-984-990. Минздравом можно.
2: Классика в эфире.
4: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у его кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой, смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему, почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» в открытое окно дует.

0: морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
1: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
2: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
4: Диафильмы для взрослых.
5: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня очаровательный гость Бронислав Кукун. Это режиссер, продюсер и владелец, собственно говоря, сети Диатеатр.
6: Ну, вы понимаете, я откуда, вы спросите меня, я взял?
5: Вот откуда вы взяли?
6: Я скажу.
5: Да,
6: Бронислав. Дело в том, да. Что... дело в том, что... в молодости...
5: Так.
6: Я... ну, я работал на заводе молодым парнем.
5: Да.
6: И там нам по утрам крутили диафильм под названием «Техника безопасности».
5: «Техника безопасности». Казалось бы...
6: казалось бы. Вот до того, как появился этот диафильм «Техника безопасности», угу, огромное количество несчастных случаев было. Травмировались на заводе все подряд.
5: Да-да-да.
6: Как только стали показывать этот диафильм, все стали внимательно посмотрел, повернул, прочитал, все, но, сделал,
5: да,
6: исполнил.
5: Да, да, да. Но я и в каком-то, опять-таки, из ваших интервью прочитала, что этот диафильм, вот о котором вы сейчас, сейчас нам рассказываете, как раз он мало того, что совершенно убирал всякую там и травмированность и так далее, он еще каким-то образом возбуждал, но на работу.
6: Вот!
5: Правильно я понимаю?
6: Конечно!
5: Ну вот, вот.
6: Возбуждение на работу в этом диафильме по технике безопасности,
5: да,
6: конечно же, было.
5: Было,
6: без
5: было,
6: сомнений.
5: Да.
6: И я, ухватив это, mm-hmm, вдруг ни с того ничего понял. Ведь мы должны просто поменять индустрию, убрать это порно ненужное кино,
5: да,
6: и вернуть нормальный человеческий диафильм.
5: Нормальный наш диафильм.
6: Вы понимаете, вот так это и происходит.
5: Вот так это
6: и
5: происходит. Вот так. Скажите, это. Бронислав, ну а почему же, вот смотрите, вот вы...
6: Кстати, сейчас... вовнутрь, вот сейчас мы делаем новый проект.
5: Да.
6: Он, это называется, диафильм называется «Возляжем 2».
5: «Возляжем...»
6: «Возляжем 2». Значит, в этом диафильме, кроме, так сказать, истории любви двух молодых людей, будет еще и инструкция вшита внутрь. Инструкция по технике безопасности. Например, там есть несколько пост, которые очень, так сказать, ну, которым надо очень подойти, как говорится, аккуратно.
5: Аккуратно, аккуратно. Да.
6: Например, и героиня сразу как бы говорит: смотри, не сломай, например, как бы, понимаете? Левее, там есть такие.
5: Да, просто.
6: Аккуратнее, тише.
5: Да.
6: Не торопись.
5: Берегись.
6: Вот.
5: Вот,
6: вы,
5: да,
6: понимаете?
5: Да, например. А скажите, почему же вам не приходило в голову, а может, уже пришло, потому что, ну, я совершенно этого не удивлюсь. А вот вместе с этими, так сказать, с этой категорией фильмов выпускать какие-то утренние, вот как у вас было на заводе, вы говорили. Вот чтобы было возбуждение на работу, перед походом на работу, а возбуждение аппетита.
6: Мы сейчас...
5: Подавление аппетита.
6: Мы сейчас работаем над этим.
5: Да.
6: Для того...
5: Да.
6: Мы сделаем сейчас... У нас сейчас есть несколько...
5: Да.
6: У нас, конечно, есть диафильмы для взрослых о еде. Да. Диафильмы для взрослых о хорошей физической форме.
5: Так.
6: Там, ну, разные названия, так сказать, там как приподнять, например.
5: Как приподнять, да. как опустить.
6: Да.
5: Да.
6: Да, и такое тоже. Ну, мы пока как опустить не делали.
5: Не делали,
6: но делаем только как приподнять.
5: Как приподнять.
6: Вот. Но мы сейчас собираем это в пакет, и этот пакет как бы отправляем туда, как говорится, у нас в нашу...
5: Святая святых,
6: для того, чтобы, может быть, там рассмотрели
5: как
6: и поддержали,
5: и
6: как государственную программу.
5: Да. Скажите, диачки, потому что у вас продаются же...
6: Диачки продаются, я вам объясню.
5: Да.
6: Это первые шаги наши, называется, работа с одинокими.
5: Ах. Вот где очки, они для одиноких.
6: И я

0: объясню вам. Диочки, когда они же непрозрачные.
1: Полностью.
0: Полностью. Вы, предположим, сели в самолет.
1: Да.
0: Одели очки.
1: Да.
0: И спокойно здесь вот такая у вас небольшая ручка. Начинаете прокручивать диафильм. Диафильм для взрослых. Понимаете?
1: Ага. И в этих очках вы уже не один, как бы, получается?
0: В этих, мало того, что вы не один в этих очках, вы... Так...
1: Во-первых, вы в очках.
0: Во-первых, смотрите, что. Да. Во-первых, у вас один поворот, и руки свободны.
1: И вы хоть 15, хоть 20 минут...
0: Понимаете?
1: Наслаждаетесь.
0: Осматривайте кадр, читайте инструкцию, любуйтесь диалогом. Вас, так сказать, ведет история.
1: Ведет история, да.
0: И
1: да,
0: никто
1: да.
0: вам, как говорится,
1: не
0: в
1: указ.
0: Этом самолете не указ. Понимаете? Накрылись, как говорится, накрылись одеяльцем, немножко пледиком так накрылись, и все.
1: То есть это волшебный полет? Какой?
0: Это волшебный полет, конечно.
1: Просто.
0: Все, диафильмы для взрослых, понимаете, скажите целлулоиду «да». Это все направлено на то, чтобы повысить рождаемость, прежде всего. Вот. Ну и вернуть людям утерянные отношения.
1: Ценности, я бы
0: сказал. Ценности, конечно.
1: Потому что есть какие-то вечные, конечно, все-таки.
0: Конечно,
1: вечные,
0: конечно,
1: какие-то,
0: конечно.
2: Диафильмы для взрослых. Флора и фауна родной планеты.
3: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
4: 101.ru
2: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Господи, как плоско. Площадь. Некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
3: 9 января 1946 года.
0: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
4: Назад в семью.
5: «Назад в семью» у нас сегодня в гостях Эльвира Томина из компании «Верну любого». Значит, по-любому возвращаете, как говорится. Вот что хочу спросить. Да. Когда вы знакомитесь с этим гуленой,
6: да,
5: который решил от своей жены гульнуть на сторону,
6: да.
5: Он ведь таким образом начинает жить двойной жизнью.
6: Ну, пытается, понимаете. Ну, да. Ну, конечно, потому что здесь гнездо, там основное, а здесь получается другое. Сначала его это будоражит. Сначала это какой-то, понимаете, авантюрный дух, как-то адреналин, видимо, впрыскивается. Ну, это заканчивается быстро, часа через два, наверное.
5: Ну, вот, конечно, отсутствие удивительно. Мотивация в отсутствии секса, он как бы добивается вас, видимо, в семье, да?
6: Да.
5: Ничего не получается у него. Чаще всего не получается.
6: Ну, понимаете, ну, самое главное, понимаете, ну, как бы замани и обмани. Ну, ведь все время это происходит. Как бы все обещается. А вместо обещаний врыло, а вместо обещаний и так далее.
5: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
6: И все.
5: И многие даже заболевают, запущены.
6: Многие заболевают, да? Понимаете. Ну, и нет, не бывают переломы, конечно.
5: Бывают
6: переломы. Но, и когда я говорю «отползает», это же не образно.
5: Ах, вот оно.
6: Ну,
5: что.
6: А что вы? Он должен быть чуть-чуть наказан,
5: он понимаете? Начинает понимать в какой-то момент, что его родная жена настоящая.
6: Да. Она хотя бы не бьет.
5: Святыня.
6: Ну, просто не бьет.
5: Ах, вот оно.
6: Просто не бьет.
5: И он возвращается в семью, да?
6: Ну, просто там безопасно, понимаете? Потому что со мной-то это сплошная...
5: Ну, давайте поговорим о ценах немножечко.
6: Давайте.
5: Ну, я хочу вот что спросить. Значит, мужчина решил гульнуть.
6: Да.
5: Жена обращается к вам.
6: Да.
5: А иногда вы работаете, как мы уже говорили, с опережением.
6: Да.
5: Жена еще к вам не обратилась, а вы уже...
6: Рассылочка уже пошла.
5: Да. Прямо даже до свадьбы было.
6: До свадьбы начинаем, конечно.
5: Ой-ой-ешеньки.
6: До свадьбы надо делать.
5: Рассылочку до свадьбы.
6: Диспансеризация.
5: Ваш муж гулёна. Предлагаем диспансеризацию.
6: Да.
5: Отлично. Вот какой вопрос у меня.
6: Да.
5: Скажите, пожалуйста, ну и вот, значит, он гулять.
6: Он, да.
5: Пойман вами.
6: Пойман вами, да.
5: Отмучен.

0: как говорится.
1: Отмучен по полной.
0: Отмучен по полной,
1: да.
0: Отползает домой.
1: Да, отползает домой.
0: Отползает домой, вы его возвращаете как бы домой.
1: Да.
0: И в этот момент настает, так сказать, час расплаты. Кто платит, жена или муж?
1: Ну, конечно, муж.
0: Муж.
1: Ну, конечно, муж.
0: Удивительно.
1: Ну, конечно,
0: муж. Он сам еще и платит за
1: он
0: то,
1: что... Он сам
0: еще
1: и платит. Понимаете, прелесть в том, что жена, так сказать, в накладе не остается. Потому что чтобы от меня уйти, он должен мне отступных каких-то дать. О-хо. Я ж так просто не отпускаю, я вам говорю.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Он согласен.
0: А какие значит... объемы, ну, финансовые объемы, я хочу сказать.
1: Ну, понимаете, ну вот тут вот, как сказать, тут вариативно.
0: Вариативно.
1: В зависимости от того, что он уже наполучал от меня. И насколько он хочет уйти.
0: Ну, то есть обеды посчитаны, квартира, все.
1: Какие обедов нет?
0: Ой-ой-ой.
1: Какие обеды?
0: Голодовка.
1: Ему бы поесть день, понимаете? Он готов любые деньги заплатить, лишь бы я его отпустила.
0: И Надя также ваша партнерша действует?
1: Надя, конечно. Надя тоже. Ну, тут, я говорю, она вот все-таки поменьше может обслужить за день людей, чем я. Потому что нет такого навыка.
0: Я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста, ваши дорогие услуги, которые оплачивают мужья сами, сами попадают в историю, сами, так сказать. За сколько времени получается вернуть мужа назад, домой?
1: От недели до года.
0: От недели до года?
1: Ну, год это я, конечно, преувеличила, потому что, ну, год вообще, я не знаю, еще не встречала такого мужчину.
0: Не было такого.
1: Который год выдержал.
0: Год бы выдержал, да?
1: Нет, таких нет.
0: Такого терпилы?
1: Такого терпилы нет, да.
0: Чтобы вас выдержать.
1: Да-да-да. А мужчины же, они, как называется, они же, ну, достаточно слабые создания.
0: Понимаю.
1: Чуть что там, мне вовремя не пообедал, ах. Чуть там что-нибудь грязный, какой-нибудь там носок, ох. И вот это ах-ох, нет, год не выдержит. Нет.
0: Ах и ох он год не выдержит. На этой ноте мы остановимся и вернемся к вам через минуту, дорогие друзья.

0: 101.ru.
1: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Мы снова вернулись в студию.
4: И вот таким вот образом получается, что пчеловод должен что-то оголить, когда
5: оголить,
4: работает.
5: Да, оголить, безусловно. Угу. Это большая ошибка. Одевать огромные вот эти костюмы. Насекомые боятся этого. Они этого не любят.
4: Да
5: не
4: вот тут любят. Я согласен. Вы за да? оголенного пчеловода.
5: Оголенный
6: тут
5: пчеловод.
6: Я согласен. Да? С Изольдой Тихоновой вот по поводу костюма абсолютно. Но самое интересное, что ведь пчела... Она когда это чувствовала, когда ее она прилетела, когда и только села на цветок, и вдруг она почувствовала, что это кожа. Кожа.
5: Кожа это, конечно.
6: А вот когда она почувствовала, что кожа у нее удивительная, сразу начинается волнение. Когда это, кожа.
5: Она взволнована, просто да. взбудоражена, да. я бы сказала, да. это пчела.
7: Вы понимаете, я сейчас от имени всех наших радиослушателей, я просто хочу просто спросить вас. Ну, предположим, пчеловод голый.
5: Да.
6: Бывало.
7: Абсолютно.
6: Я сам ходил. Правильно? Я сам ходил на пасеку.
5: Я тоже это делала, конечно. Не только вы один,
6: Александр. Подождите.
5: Да что ж такое?
7: То есть возникает интерес.
6: Да.
7: И пчела как бы на голову реагирует.
6: Она идет на ногого.
7: А нет ли здесь да. подмены? Вот что я хочу спросить. Ногой пчеловод.
5: Ногой пчеловод, да. абсолютно, да.
7: Как бы подменяет собой цветок.
5: Цветок. Есть. Конечно, есть. Вы правы.
7: Угу.
5: Вы правы, потому что ароматы у всех разные.
7: И таким да, образом да. мед, который собрала, как я понимаю, пчела
6: да.
7: с ногого пчеловода
6: да.
7: и отнесла его потом.
6: Ну,
7: вот абсолютно каждый раз разный, потрясающего качества, я верно?
6: Абсолютно уникальный.
7: То есть за этим мы и... Вот это мы как бы и делаем в медовый период, правильно?
5: В медовый период, да, конечно, но это эксклюзив, понимаете? Очень многие боятся еще. Не все пчеловоды дошли, понимаете, до этой смелости, до этого мужества.
7: А вот в этом и заключается та хитрость, о которой мы сегодня не говорим.
6: Вот это хитрость. В этом и заключено. Вы нагим. Нагим? Вы приходите?
5: Прийти к пчеле да. нагим.
6: Абсолютно. Не обидеть пчелу.

0: осмелее и вонзи. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Нетопырь карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.

0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Белла Фигляр.
1: Вот интересно, интересно узнать, чем живет Жиголо Фигляр. Я имею в виду материальную сторону вашего существования.
2: Ну, конечно, в нашей работе существуют моменты, когда, так сказать, за позерством.
1: Да.
2: А это как-то где-то, в общем, позерство. Да. За позерством, да, у Жиголо Фигляра появляется, ну, так сказать, где-то тонкими ростками.
1: Да.
2: Ну, его... Ну, нежная, трепетная душа.
1: Душа.
2: Потому что основное, что заставляет выбрать эту профессию, Ира,
1: да,
2: настоящего мужчину,

0: Да.
1: Основное, что заставляет, это желание.
0: Ага.
1: Осчастливить.
0: Как можно больше. Представительниц.
1: Большое, представительниц женского.
0: Представительниц. Скажите, а
1: именно бывает... осчастливить.
0: Именно осчастливить. Ну, наверное, вот именно из-за
1: подарить
0: этого...
1: Подарить им радость.
0: Подарить им радость. Видимо, именно из-за этого у вас новая акция, я слышала, «Жигало со скидкой».
1: Ну, дорогая моя, это же сезон.
0: Ну, сезон, а месячник скидок.
1: Да. Но это сезон, сейчас
0: обычно
1: у нас...
0: в зимнее время вы почему-то устраиваете.
1: Ну, потому что... Ну, зимнее время достаточно... Ну, закрыты, закрыты, так сказать,
0: поры.
1: Все чакры, я бы сказал, да. Закрыты. И поэтому, конечно, у нас скидки до 90.
0: Да вы что?
1: До 90%.
0: Да вы что? Ничего себе.
1: И... Но это не сказывается на качестве нашей работы.
0: Да я знаю, что не сказывается. А, два жигала, три трети в подарок. У вас много, я видела там.
1: Есть
0: да,
1: такое,
0: да.
1: Конечно.
0: Есть такое, да, да.
1: Конечно. Три жигала у нас есть. И групповая работа, конечно. Вот, а когда акции проходят, то ну, вот ты действительно права, увидела это. Два жигала, третий в подарок. Это, конечно, так и есть. Но радость, которую получают наши клиентки, она заоблачная.
0: Заоблачная?
1: Я могу сказать тебе, что тебе, мне кажется, нужно быть смелее. Все-таки смелее.
0: Скажите, ну вот многие мужчины, кстати говоря, интересуются, где, собственно говоря, можно обучиться вот этим вот тонким наукам. А может быть, школа какая-то?
1: Я тебе скажу, детка, это
0: техникум,
1: это не курсы.
0: А что это?
1: Это генетика.
0: Генетика.
1: Это природа.
0: Я понимаю, но все-таки, ну где-то, может быть, вы даете какие-то...
1: Мастер-классы.
0: Есть мастер-классы, да?
1: Да.
0: То есть вы как бы иногда все-таки...
1: Я даю иногда
0: мастер-классы. Скажите, а... Где будет ближайший мастер-класс проходить? Когда?
1: Он будет проходить 11-го.
0: Mm-hmm.
1: Да, 11-го в 16.
0: 11-го в 16?
1: Mm-hmm.
0: А возрастные ограничения есть какие-нибудь?
1: 25+.
0: 25+. То есть раньше не стоит, да, вот обращаться?
1: Нет, конечно.
0: Нет. А женщины могут посетить ваш мастер-класс?
1: Нет.
0: Это
1: дело
0: закрытая
1: в том, что
0: мужская...
1: это закрытая мужская тема. И, конечно, ну, зачем же это женщинам? Они должны получать уже готовый продукт.
0: Конечно,
1: они, так сказать, не выяснять.
0: Не будем раскрывать тайны, да,
1: нашей
0: да, да.
1: Кухни,
0: тайны,
1: так сказать,
0: тайны.
2: Жигало Фигляр. Время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу. Классика в эфире.
3: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся. Смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась. Но желание загадать так и не успел. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик. Сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
2: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: мы вновь в студии. В студии я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио. И у нас передача «Собачья работа». У нас в гостях правнук собаки Баскервилей, дог Тризор Баскервилей. Здравствуйте еще раз, дорогой Тризор. Тризор нам уже много чего рассказал о том, что его, оказывается, это был вовсе не прадедушка. Вот та самая собака Баскервилей, это была прабабушка. Звали ее Джоанна.
1: Джоанна, да. Баскервилей, да.
0: А так вот скажите, что же случилось на Гринпинской трясине? А, все-таки убили, получается, убили, да? Вот вашу
1: убили,
0: прекрасную
1: праву. Убили бабушку мою!
0: Убили?
1: Суки!
0: Убили?
1: Убили!
0: Тризор. Убили, потому что была какая-то версия, что потом все-таки ее видели или не видели. В общем, что она то ли утонула, то ли что-то случилось.
1: Это был призрак Джоанны. Он до сих пор ходит по Гринпинским трясинам.
0: И вы его видели?
1: Я видел
0: его. Вы разговаривали с призраком прабабушки, скажите?
1: Конечно, разговаривал.
0: И что она сказала?
1: Она сказала: «Я, сука! Я, сука, Баскервилей, утонула, потому что меня утопил Стэплтон».
0: Вот так вот.
1: Да.
0: Вот до чего докатился этот человек.
1: А вот до чего
0: это
1: докатился.
0: Чудовищно.
1: Он начинал с бабочек, а закончил тем, что утопил мою прабабушку.
0: Кошмар.
1: Это, вы знаете, что... Там кто присутствовал на этих...
0: Ну, конечно, кто присутствовал? Все знают, кто присутствовал.
1: Да.
0: Присутствовал...
1: Кто?
0: Ну как, кто? И доктор Ватсон там присутствовал.
1: Доктор Ватсон.
0: И Шерлок Холмс там присутствовал.
1: Шерлок Холмс,
0: да.
1: Стрелял,
0: да.
1: Стэплтона.
0: Да.
1: Но не попал.
0: Он вообще стрелял в вашу прабабушку.
1: Он хотел сначала попасть в Стэплтона.
0: Да.
1: И стрелял в Стэплтона, но... Он отвлекся, потому что Ватсон,
0: да,
1: поскользнулся и копчиком ушел в тину.
0: Да вы что, просто,
1: да,
0: вот так вот, просто вот и ушел.
1: Ушел копчиком в тину.
0: Ну его вытащили же потом оттуда.
1: Конечно, его взяли прямо за копчик и вытащили.
0: Боже мой, это после этого он стал хромать, правильно?
1: Он стал хромать и недолюбливать, я вам скажу, сок апельсину. Недолюбливать
0: стал. А значит, какая связь, скажите?
1: Объясню вам. Привкус сока, когда вы уходите в тину,
0: да,
1: у вас ощущение, что вы обопропились апельсинового сока.
0: Ах, вот.
1: Привкус апельсинового сока преследовал его очень долго.
0: Очень долго.
1: Да.
0: Боже.
1: Это рассказывал мой дядя. Дядя Баскервилей.
0: Дядя Баскервилей.
1: Сэр Честный Баскервилей.
0: Баскервилей.
1: Да.
0: А скажите, а как у вас отношения вот с апельсиновым соком? Это как-то передалось вам?
1: Нет, это не передалось.
0: Да-да.
1: Я хочу поймать этого натураста Стэплтона.
0: Ну подождите, но он давно уже умер. Он давно
1: а
0: уже
1: все
0: умер.
1: Равно хочу поймать его. Хотя бы за эти его кусить его.
0: Ну, может быть, у него же была семья.
1: Него есть семья.
0: Да.
1: У него выросли маленькие такие плюгавенькие мальчуганчики.
0: И они таким же образом, так сказать, ужасны в отношении
1: они
0: животных?
1: Они ужасно себя ведут. Я слежу за ними. И когда-нибудь, когда они вырастут, я быстро их схвачу за эти прямо.
0: Это понятно. Никто в этом не сомневается.
1: Да.
0: А скажите, вы ведь очень породистый пес.
1: Да.
0: Вот вы бываете на выставках.
1: Я часто бываю на выставках, я делаю презентации.
0: Да.
1: Презентации так и называются «На клыке».
0: На клыке. Вы,
1: да,
0: ведете всякие, я знаю, и корпоративные вечеринки,
1: конечно,
0: и концерты,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно. Я скажу вам, я очень открыт для всех.
0: У вас же есть своя музыкальная группа.
1: И музыкальная группа своя.
0: Да. А может быть, вы что-нибудь напоете нам?
1: Конечно, с удовольствием.
0: Давайте.
1: А песня?
0: Да.
1: Кумбас-кумбас-кумбал, корупси-гумба, кумбас-кумба.
0: Класс какой, боже мой, просто браво. У вас сейчас будет выходить новый сборник, да, я слышала?
1: Новый сборник, да. Будет называться...
0: Гринпинские
1: трясины 2.
0: То есть гринпинская трясина один уже была?
1: Конечно, гринпинская трясина, а это гринпинская трясина 2.
0: Да, и у вас до этого был еще сборник, который назывался «Зараза», вот этот Джек Стэплтон, да?
1: Да, «Зараза», так и он назывался, «Зараза», «Зараза». Да.
0: Ну вот видите, понимаете, как сказать, может быть, его предкам, они, может, уже и как бы не, и вообще и ведут себя хорошо, а вы все равно, так сказать, не забывайте.
1: Нет, я никогда это не забуду.
0: Да.
1: И как только вырастут эти плюгавенькие отпрыски Стэплтона,
0: да,
1: я с ними сделаю такое. Вот что я сделал.
0: Скажите, вот многие слушатели интересуются, а можно ли каким-то образом приобрести ваше, ну так сказать, потомство? А как вот у вас с щенками сейчас дело обстоит?
1: У меня очень большое потомство.
0: А вот есть свежий, так сказать, помет?
1: Свежий помет только что буквально недавно.
0: Да.
1: От,
0: сколько там? Сколько
1: от
0: там?
1: Линды. Да. От Линды.
0: Это ваша супруга.
1: Супруга Линда, да, родила сразу много интересных мальчиков и девочек.
0: А так сколько мальчиков, сколько девочек?
1: 8 мальчиков, 7 девочек.
0: Да вы что?
1: Да.
0: 15
1: да.
0: штук. Боже
1: Линда
0: мой.
1: Линда Гамильтон.
0: Да.
1: Ее знают многие.
0: Да, конечно.
1: Потому
0: да.
1: что она выпускает в свет все новых и новых
0: да,
1: щенков.
0: Да, да.
1: Их приобретают. Даже...
0: То есть она Линда Гамильтон недавно ощенилась, получается.
1: Ощенил. Линда, да. ну вы знаете, вы видели это.
0: Ну, конечно,
1: газета.
0: Да, конечно, да, конечно.
1: Линда Гамильтон ощенилась.
0: Так скажите, да. ну вот каким образом можно ли получить, естественно, не получить не бесплатно, но,
1: ну, конечно.
0: Но может быть, приобрести щенка. Каким образом?
1: Ну, это можно связаться по сети.
0: С вашим директором, да?
1: В интернете Линда Гамильтон, сука, упс. Точка ага.
0: Орг. Да. И можно будет приобрести щенка.
1: Да, можно приобрести щеночка.
0: То есть вы их, как сказать, и продаете в другие страны?
1: И
0: вы
1: в другие страны, это везде. Уже везде щенки Линды Гамильтон и вашего покорного слуги.
0: Прекрасно.
1: И Трезора Баскервиль.
0: Отлично.
1: Да.
0: Спасибо огромное, дорогой Трезор, за нашу беседу. Последний вопрос, который задают очень многие.
1: Да.
0: Какой корм все-таки вы предпочитаете? Вот натуралка или все-таки...
1: Нет, еще раз нет.
0: Да.
1: Это корм Satisfaction.
0: Да. Знаете, у нас пока еще нет его. Нет пока еще.
1: Это потрясающий корм. Он всасывается.
0: Какой?
1: Он прямо всасывается вам прямо в ваше нутро. Вы можете кушать его сколько хотите, вы не,
0: и не
1: будете толстеть.
0: Угу.
1: Вы не будете толстым, вы будете подтянутым, как
0: да.
1: сэр Баскервилль.
0: Ну, вы просто пример отличный, да. Да. Мы запомним это название, скажите еще раз нам.
1: Satisfaction.
0: Да. Спасибо большое, Трезор, дорогой Трезор. Спасибо вам, дорогие наши
1: Мне
0: слушатели и зрители.
1: Мне всегда приятно.
0: Да, до свидания.
1: Очень приятно. Всегда приятно.
0: Пока.
1: До свидания.

0: И свой край.
1: Флора и фауна.
2: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает и легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

душу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
2: Корни. С вами снова я, Ирина Рабладзе. Да, у нас в гостях Георгий Станиславович Пастух.
3: Очень
2: заслуженный
3: приятно.
2: Врач, доктор медицинских наук, академик. Да. Вот мы остановились на том, что вот человек, который же вот этот мужчина,
3: да.
2: Который сел вот на этот диван, которому да. накапали капели, корни вот эти вот обрелые.
3: Проросли
2: да,
3: тазовые, проросли. Значит, да. из области таза да, в диван проросли.
2: Да. И все,
3: пожухлые корни.
2: Да, пожухлые. Да. Вот что я хотел узнать, понимаете?
3: Он сросся с дивана. И психологически. Это лекарство, оно работает и на психику,
2: вот
3: конечно.
2: На...
3: А вот, пожалуйста.
2: Потому что
3: а
2: я
3: вы
2: думала...
3: невнимательно мне
2: да,
3: слушали.
2: Да, да, да. Ну, извините,
3: я в первой части
2: да.
3: об этом
2: извините,
3: уже говорил.
2: Ну, я просто да. думала, что, вдруг же есть какие-то желания воздуха, но нет, никаких желаний.
3: Никаких не возникает. Воздух – это форточка, открытая
2: да, форточка,
3: и человек
2: да.
3: сидит на диване, да. дышит форточку.
2: Да, да, абсолютно. И форточковым воздухом нормально.
3: Курит форточку, курит, если он да. курящий, да. пожалуйста.
2: А вот скажите вот что. Вот мужчины ходоки, понятно.
3: Да, да, да.
2: Но не секрет.
3: Да.
2: И в том числе для наших слушателей да. и зрителей, что бывают женщины, которые
3: да.
2: тоже любят, так сказать...
3: Пойти налево.
2: Пойти. Да.
3: Или вот направо, ним, да. так сказать.
2: Да, да, да.
3: Понимаю. Для этого мы разработали, как мы их называем, праворульные диваны.
2: Так, вот это да, подробнее, пожалуйста.
3: Праворульный диван. То есть метод тот же самый. Это, конечно, просто диванит,
2: да.
3: только просто Ж. Диванит Ж.
2: Да, да, вот. Да, я так и подумала.
3: Да, да. Есть как точка G,
2: да.
3: точка G. А это, значит, просто диванит Ж. Ж,
2: да.
3: Ж, Ж. Вот и все.
2: Что с женщиной происходит?
3: Да, с женщиной происходит то же самое.
2: То есть
3: самое.
2: Это уже муж должен капать?
3: Уже муж, естественно, капает.
2: А вот, извините,
3: да.
2: сейчас быстро прерву,
3: да,
2: потому
3: да,
2: что
3: пожалуйста,
2: потом забуду вопрос.
3: Да, пожалуйста.
2: А вот скажите, а вот может быть такая ситуация, что сначала муж ходил, через просто диванит его, значит, вылечили абсолютно, он уже никуда не ходит,
3: да.
2: он уже да, и доволен там,
3: так,
2: и на диване.
3: Да, да.
2: Женщина вот вдруг куда-то пошла. Ведь он, который сидит на диване уже смертельно и в мертвое, он уже
3: да.
2: не, даже капель накапать не может, получается, своей жене.
3: А, я понимаю. То есть вы имеете в виду, если как бы...
2: семья ходоков.
3: Семья ходоков.
2: Да.
3: Да. И получается, оба уже проросли
2: да.
3: в диван.
2: Да. Нет, один-то пророс в диван,
3: да,
2: а вторая
3: да.
2: ходит и пошла, и пошла, и пошла.
3: И пошла, и пошла.
2: И пошла, и пошла. Вот с ней что будем делать?
3: Вы понимаете, в чем дело? Мы как бы предотвращаем эту ситуацию.
2: Ходливость.
3: Ходливость. Это. Да, да, да. Она почти звучит как годливость. Но действительно, это ходливость,
2: ну, да,
3: годливость.
2: Я согласна с вами.
3: Да,
2: я
3: конечно,
2: с вами.
3: Конечно. Мы как бы разрабатываем сейчас.
2: Угу.
3: Да, да, да.
2: Что же делать? Да,
3: будет так и называться ходок 8.
2: Ходок 8?
3: Да, ходок 8.
2: Это специально для вот таких вот семей, где два ходока?
3: Да, это означает, что сразу, одновременно они начинают как бы...
2: Друг другу капать.
3: Вот и все. Они капают друг другу.
2: Вместе прорастают.
3: И,
2: да.
3: и все уже как бы они заняты только собой. Собственно, и диванами, с которыми
2: и
3: они
2: диван.
3: Срослись.
2: Понятно.
3: Вот так.
2: А что же с детьми делать?
3: С детьми тут надо работать над этим.
2: Дети-ходоки что... ведь тоже есть.
3: Дети-ходоки бывают, да. Но тут, вы знаете, можно занять немножко... сейчас ведь эпоха гаджетов.
2: Да, это
3: мы
2: правда.
3: Мы знаем
2: да,
3: это.
2: Да, да, да.
3: И как бы не секрет.
2: Угу.
3: Что многие сидят перед компьютером.
2: Конечно,
3: они как
2: конечно.
3: Бы не могут оторваться
2: да.
3: от дисплея.
2: Да.
3: И вот так будет называться не отрывин.
2: Не отрывин,
3: не
2: да.
3: отрывин.
2: Очень простое название, главное, очень говорящее. Да, да,
3: оно
2: да.
3: не отрывин.
2: Просто
3: это...
2: сел ребенок и...
3: Сел и не отрывин.
2: И залип.
3: Да, он залип просто, и как бы он уже у компьютера.
2: Да, и хорошо, и главное, что
3: хорошо,
2: дома. Да.
3: И он дома, и
2: да.
3: уже он не ходит.
2: И кресло у него
3: да.
2: опять-таки, чтобы можно было по нужде. И там,
3: и да, да, специально, да, да. да. Нужда 3.
2: Нужда 3.
3: Да, так кресло. Называется кресло, нужда 3. Да,
2: отлично.
3: Это очень приятно.
2: Это,
3: да.
2: кстати, прекрасная идея.
3: Очень хорошая
2: нужда
3: идея.
2: 3.
3: Да, естественно.
2: Замечательно.
3: Конечно.
2: Ненадолго прервемся, да. чтобы снова встретиться.
3: Да.
1: Корни. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

Online Radio 101 on 101 Raw. Как устоять на постоянном дворе? Фоменко Фейк Радио.

0: «Танцуй со мной» на Фоменко Фейк Радио. Это
1: смешное название.
0: Это хорошее название.
1: Знаете, я смотрю на вас и думаю, «Танцуй со мной». Смешно.
0: Да.
1: Вы знаете, звучит как предложение мне, но я, глядя на вас, понимаю, что...
0: Вы знаете, я скажу вам, что это удивительное. Я почему так назвал? Потому что я настолько подвергся вот этому влиянию вашему, понимаете, очарованию.
1: Господи, обаяние.
0: Это обаяние, да? Это волосовское, конечно. Вот это волосовское.
1: Ну, да.
0: Вот это волосовское.
1: Сколько
0: вот
1: лет уже?
0: Да сколько лет. Поэтому
1: сколько лет?
0: Танцуй, видите, я даже оговорился, я сказал «танцуй со мной», как будто бы, а хотел сказать «танцуй мое сердце». Наша программа, посвященная нашему приме, лидеру, в общем, нашему, самому.
1: Спасибо.
0: Володе,
1: ну уж не надо
0: Володе
1: скромнее.
0: Да.
1: Скромнее.
0: И
1: у нас все-таки... не так много просто времени, понимаете, вы живите, я в трико.
0: Вы в трико. Да, вы понимаете, я вот почему я хотел спросить. Вот вы упали между гобоями, но все-таки, да, вы не задели никого. Ну, понимаете, почему? Почему вот так вот вы вытянули руку и задели женщину?
1: Вы имеете в виду зрительницу в оркестровой
0: яме? Да, да.
1: Которая, потому что не надо свешиваться в оркестровую яму, это же смешно.
0: Да, я понимаю.
1: Это смешно.
0: Но она была настолько...
1: Все хотят, вы знаете, это экзальтация, вот эта зрительская, порой зрительская экзальтация балетоманов, она переходит границу.
0: Ну, я понимаю.
1: Мне, знаете, бывает как трудно.
0: Да, да,
1: мне бывает трудно, я вот танцую, знаете, бывает, вижу не до конца, они поняли.
0: Ну, да.
1: И приходится и второй раз бывает, и бывает, и третий раз повторять целиком акт.
0: Вот я хотел остановиться на этом. Да, вот да. Вы же танцевали «Партию грома» третий раз.
1: Третий раз, да.
0: Третий раз.
1: Я не в третий раз ее танцевал, я три раза подряд ее танцевал.
0: Три раза подряд за один вечер.
1: Третий акт.
0: Вы протанцевали, и вот после этого вы, наконец, упали в оркестровую яму и провели по губам
1: я бы сказал
0: ладошкой.
1: Так, да, но я сказал бы так. Я только тогда позволил зрителю уйти.
0: Да.
1: Потому что наш святой долг актера, который, так сказать, отдает себя всего, узнать, до конца ли зритель понял. И пока зритель до конца не поймет, отпустить его не представляется
0: возможным. Я понимаю. Да.
1: Поэтому, конечно, я еще... Человек, я с тобой, который спрашивает меня про фляжку. Что ты хочешь узнать про фляжку? Про фляжку? Что у меня во фляжке или что?
0: И вот на этой паузе, как бы я немножко делаю затемнение, как делают в театре, и мы вернемся буквально через секунду.

0: И дорога, дорога. Хоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Погоныш-крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.

0: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101 рубль.

0: цикл клизмования и сверху, и снизу.
1: Да, круговая, да, круговая история.
0: Круговая,
1: да,
0: история, или, как мы еще можем сказать, круговая порука. И, можно и так. Как бы ведь это забота. Это забота сверху и снизу.
1: Ну, естественно, конечно.
0: И человеку
1: с нашими насадками, только с нашими насадками.
0: Да. А ведь в рот ведь тоже насадки.
1: Ну, естественно, это очень сложная насадка, потому что она достаточно должна быть длинная.
0: Да,
1: это,
0: да.
1: Она же прямо в пищевод входит, конечно.
0: Боже мой,
1: да,
0: боже
1: да,
0: мой. И
1: да,
0: вот
1: да.
0: Галя и кто?
1: Таня.
0: Таня и Гена.
1: И Гена Пыш. Да.
0: Таня и Гена Пыш – это единственные, вы можете представить, может быть, на всей планете даже, я не знаю.
1: Может быть, и так, вы знаете,
0: Потому что вы только занимаетесь клизмованием, я не знаю, связываетесь ли вы.
1: Но я думаю, что так глубоко клизмуем только мы.
0: Только вы.
1: Да.
0: Так вот, только два пациента, которые клизмуются…
1: Рискнули.
0: Полный
1: цикл. Рискнули.
0: Да. И, как говорится, и туда, и сюда.
1: Да.
0: Вот. И это Таня и Гена.
1: Да, они рискнули, и вы бы увидели... Пыш, да, абсолютно. Да, и вы бы видели, как они выглядят теперь.
0: Как?
1: А я могу сказать, вы знаете, ко мне пришли два очень уже, вот, казалось бы, пожилых, так сказать, человека.
0: Да.
1: Да. А, достаточно таких, вот, знаете, печать уныния на лице.
0: Так.
1: Да. Ну вот, и как это называется, потихоньку, полегоньку. Сначала с только летними с насадками мы работали.
0: Так, так, так.
1: Потом, ну, они как-то втянулись. Во-первых, они пришли, когда брак практически разрушался.
0: Да. И, вот да, оно в чем. То есть это помогло.
1: Клизмование объединило опять... возродил, так сказать, семью.
0: То есть, с одной стороны, это глисты, о которых мы с вами говорили, да, которые наши помощники.
1: Да, да.
0: Которые дружочки наши практически.
1: Да, потому что они вместе стали клизмовать.
0: Они стали клизмовать.
1: Они друг друга стали клизмовать.
0: Боже.
1: Они клизмовали и в анусный кружок, и в рот клизмовали друг друга.
0: Да, да.
1: И потом, понимаете, так как
0: то есть,
1: они
0: как бы...
1: делились впечатлениями, делились...
0: И вместе делились впечатлениями.
1: Конечно, конечно.
0: Боже мой.
1: Их это так сплотило, что вот они решились на вот этот наш тогда еще эксперимент.
0: То есть, подождите, и они соединились, получается.
1: Ну, они практически уже были практически на грани развода.
0: Да,
1: ко мне
0: да.
1: обратились.
0: Но это вновь их сплотило.
1: И вновь это сплотило.
0: Боже мой.
1: Сплотило настолько,
0: что
1: они теперь просто не разли вода, что называется. Вот настоящая прекрасная пара.
0: Настоящая прекрасная пара.
1: А выглядят как?
0: Таня,
1: ну, слушайте, выглядят.
0: Гена, красавцы.
1: Да, красавцы, румянец появился.
0: Где можно увидеть? Где можно увидеть?
1: Я не знаю, приходите
0: на
1: сайте,
0: клинику.
1: В клинику приходите, они
0: частые наши гости. Я бы очень хотел посмотреть. Смотреть, как они работают с глистами тоже. Они же их выращивают.
1: Они прекрасно работают с глистами. Они, кстати, нашли свой абсолютно, только свой исключительно язык с глистами.
0: Ага,
1: кстати,
0: говоря,
1: насадки кормушки придумали они.
0: Ах, да. Вот оно, как
1: да,
0: интересно.
1: Да, да. Это Пыш, это Таня и Гена, да.
0: Это Таня и Гена, Пыш.
1: Да.
0: Все-таки мы поздравляем Таню и Гену. Во-первых, они обрели вновь друг друга.
1: Да,
0: дорогие наши радиослушатели, думайте о том, что если что-то натреснуто, то есть какая-то есть в ваших отношениях, то вот это клизма.
1: Начинайте клизмоваться. Немедленно.
0: Поначалу можно и только снизу, а потом переходите и на полное клизмование.
1: Начинайте постепенно. Понимаете, принцип постепенности. Сразу, понимаете, несъемную насадку нельзя надевать.
0: Нельзя надевать, естественно.
1: Потихоньку.
0: Загляните как бы внутрь клизмы. Как бы почувствуйте, да.
1: Подержите сначала 5 минут. А потом и до 3 месяцев дойдет.
0: И дойдем. Хорошо, мы сделаем паузу, дорогие мои друзья, и вернемся к вам через несколько мгновений.
1: Да, хорошо.
2: Летнее клизмование. Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Минутка поэзии. Виктор И. Просто. Ураган моей души. Дверь закрой и не дыши. У болота камыши. И под кленом ландыши. Все дороги хороши. Ты во след мне помаши. А когда вернусь в тиши, ты письмо мне напиши. Напиши, что ты в глуши. мысли в строчки распуши, наточи карандаши, напиши мне, напиши. Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: Летнее клизмование. Здравствуйте вновь, дорогие вы наши дорогие. Очень-очень рады приветствовать мы вас в программе «Летнее клизмование». Напротив меня главный врач клиники «Мать и мачеха».
1: Да.
0: Это Галина Садок. С вами Юрий Бурзон, и я беседую с Галочкой. И вот мы заговорили про то, что есть, оказывается, полный...

0: И вот, наконец, мы в студии вновь. Мы в программе «Зрелые идут». И действительно, пластический хирург Вениамин Точин, который напротив меня, он действительно дал понять о том, что зрелость – это не порог. Абсолютно.
1: Какой же порог? Вы
0: это
1: что?
0: Наоборот.
1: Это счастье. Любой это молодой счастье. Человек да, сейчас... Да. Знаете, какие очереди из молодежи?
0: Правда?
1: Молодежь стоит, мужчины, молодые мужчины стоят в очереди, чтобы только состариться.
0: Только состариться.
1: Конечно. Нейропластика. Во-первых, пластика мозга, как я говорил.
0: Да, мы говорили с вами.
1: Точечная, бесшвовая.
0: Бесшвовая пластика.
1: Бесшвовая, закладывание новых интеллектуальных возможностей
0: прямо
1: в мозг.
0: Ну, прямо блоки такие.
1: Блоки, прям, конечно. И книги, и литература, и искусство, и все.
0: Живопись,
1: боже мой. Юмор, конечно, все туда вкладывается. Представляете, такой молодой человек, ему 22. А в голова у него и тело у него на 130.
0: На 130.
1: Конечно, девушки сходят с ума.
0: Девушки рвут на себе все.
1: Да, конечно. Девушки сходят с ума. Вот
0: я понимаю,
1: все.
0: Я понимаю.
1: Ну, вот, например, я приведу вам пример. Вот,
0: ну, пожалуйста, кто-то из
1: он
0: вас...
1: Он остается не только в полном сознании, наш клиент.
0: Да.
1: Он еще и готов к воспроизведению потомства.
0: Вот это очень важно.
1: Представьте.
0: Вот как
1: ну,
0: это
1: вот
0: происходит?
1: Ну, вот пример приведу. Вот, пожалуйста, Влад у нас был такой пациент. Мы его состарили, ему сделали 134 года.
0: Так. И он?
1: Женился на 21-летней Светлане.
0: Боже мой.
1: Владу до операции было 23 года.
0: Так.
1: Светлане до операции было 57.
0: Ах, вот.
1: Да. Как в результате он, Влад, состарился до 134,
0: так, а
1: она, Светлана, омолодилась до 21.
0: Вот.
1: И, соответственно, они поженились. Что сейчас, какой результат?
0: Какой?
1: Тройня.
0: О, боже мой.
1: Без всяких, так сказать, ЭКО и всего остального. Без всяких посадок. Живым, нормальным человеком. Вот вам результат нашей работы. Тройня. Старикам везде у нас почет. Понимаете?
0: Да.
1: Ну, мы открыли точку Z, не забывайте.
0: Да, вот расскажите поподробнее,
1: Точка Z,
0: что
1: вот, ну, вы знаете, что
0: точка?
1: У девушек, у женщин что есть точка
0: за...
1: G.
0: G, конечно, все
1: а
0: знают.
1: У мужчин есть точка Z.
0: Вот что это?
1: Мы ее открыли.
0: Ну как это?
1: Она находится в мозгу.
0: А.
1: Да, мы бесшовно, как я уже говорил, делаем бесшвовую операцию.
0: Так.
1: Точечно.
0: Так.
1: Активируем эту точку.
0: Так.
1: И любой превращается в умудренного опытом самца.
0: То есть благодаря точке Z вы дарите мужчинам целую палитру.
1: Конечно.
0: Палитра.
1: Во-первых, молодые мужчины в прошлом.
0: В прошлом.
1: А ныне состаренные при помощи нашей пластической
0: умудренный
1: опытом, они, конечно, пользуются огромным успехом у женщин.
0: У женщин.
1: У женщин огромным. Нет отбоя. И это, конечно, самое главное, потому что мы думаем о демократическом взрыве.
0: Демографическом взрыве.
1: Мы думаем о том, чтобы наша страна, так сказать, максимально занималась производством.
0: Как вы думаете, насколько мы можем продвинуться? Ну,
1: 74 миллиона.
0: 74 миллиона?
1: 74 миллиона уже посчитано.
0: Уже свыше?
1: Да.
0: 74 свыше?
1: Да.
0: Боже мой.
1: Да. За полтора
0: это
1: года.
0: Это только успевай, как говорится.
1: Конечно. Ну, конечно.
0: И умудренные опытом мужи...
1: Все встает сразу.
0: Вступают как бы наоборот, как бы в этого удивительное...
1: После операции все встает сразу, все работает.
0: Все работает, все как? Встает. В 134
1: сразу.
0: Года.
1: Да.
0: Все стоит.
1: Да.
0: Как у молодого...
1: О чем вы?
0: Жеребца.
1: О чем вы сейчас?
0: Что я, о чем мы говорим?
1: Вы сейчас о чем говорите?
0: Не, я вам говорю о том, что удивительные сочетания.
1: Все встает на другие рельсы.
0: Все встает. Ну, конечно, я об этом.
1: Что вы себе позволяете?
0: Нет, вы не волнуйтесь.
1: Ну и все.
0: Нет, давайте.
1: Вот так.
0: Вы понимаете, ведь демографическая проблема, она очень остро стоит.
1: Конечно.
0: А для этого
1: она
0: все.
1: Она как стояла, так и стоит.
0: Вот.
1: Ну и
0: вот,
1: все.
0: Вот. Она должна...
1: Вот и все.
0: Она должна решаться. Благодарим вас, дорогой мой Вениамин, потому что только вас, так сказать, благодарить. Вас за вами целая смена
1: учеников. Я, кстати, хочу вам сказать, что, в принципе, с вами я тоже мог бы поработать.
0: Отлично, дорогой мой Вениамин. Мы прощаемся с вами. Будущее за вами. Спасибо. Зрелые идут!
2: Знай и люби свой край!
3: Флора и фауна.
4: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое. Ухо тонкокожее. Загнутый вперед козелок. Полет быстрый. С частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами зимует поодиночке.
5: One-on-one, are you?
2: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
3: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened, Johnny?
5: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग जाती है, कुछ नुस्खा बताइए।
3: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा, यू आर बोका चोर। चलो करो, 1 2

0: You are Bukachur.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Высокие технологии.
3: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
4: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
3: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
2: Автомобильная промышленность.
3: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
5: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
1: Наука.
3: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.
6: На грани.
7: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе и Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях сегодня очаровательный гость. Это человек-поэм, это человек-стихотворение, это человек-роман, это человек-басня даже, я бы сказала. Это Анастас Пыжов. А правда ли, что вы там иногда в самые драматические моменты, там какие-то вдруг возникают песни, танцы?
8: Конечно.
7: Да?
8: Ну а как?
7: Ну это же прекрасно.
8: Вы понимаете, когда Божидар счастливый вдруг вбегает к Риме, а она сидит и играет на баяне.
7: Да.
8: И вот это вот, как она пробегает пальцами по этим рядам. И он говорит: Рима, Рима.
7: Не будем забегать вперед. Дорогой Анастас.
8: Он может в этот момент, он конечно, счастлив, он боготворит Риму, и он, конечно, поет. Он не может в этот момент не петь. Понимаете?
7: Вот, вот такой у меня вопрос.
8: Да.
7: Такой вопрос непростой.
8: Ну, давайте.
7: Скажите, я понимаю, что в вашем творчестве какую-то особую роль, вот особую роль, играет такое понятие, как кристаллическая решетка.
8: Да, я для
7: себя... Расскажите, что это такое?
8: Да.
7: Потому что иногда, понимаете, у вас даже, вы иногда вот сейчас сегодня без этого пришли, но иногда вы, вот я смотрю на всяких там вручениях и так далее, у вас значок кристаллическая решетка.
8: Ну, во-первых, у меня, естественно, конечно, это мой знак, это мой девиз, это мой девайс,
7: что
8: как там
7: значит?
8: Говорят молодежь.
7: Откройте нам
8: скажу.
7: Тайну.
8: Вот это... вот как раз, когда я получал пальмовую вафлю в Нюрнберге, вот, потом после этого мы были же и в Бирмингеме.
7: Да.
8: Там я получал уже просто отдельно просто
7: отдельно
8: вафлю. Вафлю отдельно, да. Ну вот, и когда в Бирмингеме, когда я вышел, и вот мне дарили эту вафлю, и я... все смотрят на меня, и я понимаю, так сказать, что это кристаллы моей души. То есть человечество как таковое, оно себя уже исчерпало.
7: Так.
8: То есть мы уже должны переходить на внутренности свои, то есть на то, из чего мы созданы. То есть это кристаллы.
7: А вы думаете, мы из кристалла все-таки состоим?
8: Ну, нет, понятно, что нам расскажут товарищи
7: что-нибудь
8: ученые,
7: другое,
8: академики наши, что мы состоим из атомов.
7: Там, а вы считаете, что мы состоим из душевных кристаллов?
8: Кристаллы, конечно. Это кристаллы любви. Это кристаллы счастья.
7: Красиво, боже мой, как кристаллы, приятно говорить.
8: Кристаллы взлета, кристаллы
7: потрясающе,
8: падения.
7: Просто
8: кристаллы,
7: как красиво.
8: Ну, скажем так, любовного недомогания.
7: Боже мой, а ведь, дорогие телезрители, я же вас предупреждала, что у нас в гостях сегодня человек... Человек-поэт, человек-праздник, человек-роман, человек-новелла, человек-басня. Это все Анастас Пежо.
8: Ну, представьте.
7: Ну, что же, Анастас, дорогой, очень жалко с вами прощаться, но, к сожалению, время у нас подходит чуть к концу. Но я думаю, что о главном мы поговорили. Мы, конечно, встречаемся не в последний раз. Встретимся еще раз с вами, безусловно.
8: Я хочу вам предвосхитить нашему зрителю, который пойдет на вот этот сериал, который... со знаком «Г».
7: «Г».
8: Естественно, полное «Г». Это отчетливое «Г». Он должен почувствовать это «Г» у себя внутри, и он должен пережить...
7: Я бы даже сказала кристаллическое.
8: Кристаллическое «Г».
7: Да.
8: Он должен почувствовать и с Божедаром пережить все эти перипетии.
7: Все. И перепеть, и перетанцевать.
8: Да.
7: Да, правильно?
8: И пройтись по баяну.
7: Да.
8: Счастье, любви...
7: Спасибо, спасибо, говорим мы все Анастасу Пыжову, нашему любимому сценаристу. С нетерпением ждем новых фильмов по вашим сценариям.
8: Ирочка,
7: дорогой Анастас, спасибо большое.
8: Вам.
7: С вами была я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио. И я с вами прощаюсь.
6: На грани.
1: Знаете ли вы, что... Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
2: А вот в гостях у нас сегодня, дорогие мои радиослушатели, Жанна Юлевна Кушко. Это действительный член Академии лечебной физики тела. Дорогая вы наша Жанна Юльевна. Вот, пожалуйста, научите меня, вот Юрия Бурзона, научите наших радиослушателей. Да. Ну, как же все-таки делать? Вот что, смотрите, вот что за гландами? Что за гландами? Шумоизоляция? Вот скажите.
3: Подождите.
2: Ну?
3: Ну, вы что имеете в виду? Физиологию или уже какие-то другие аспекты?
2: Физиологию, да, я имею в виду физиологию. Вот, например, шумы за зубы, руки, ноги, ну пальцы, как? Мочки ушей.
3: Подождите, ну я думаю, ну, за гландами, например, полная шумоизоляция.
2: Да, ну, пожалуйста.
3: Ну, абсолютная шумоизоляция, конечно.
2: Ну, это замечательно. Ну, вы хотели рассказать про несколько печенок, да. Которые приобрел...
3: Да, нет, это уже случай, как бы, достаточно известный мужчина Алексей, 43 года ему.
2: 43 года.
3: Да, 43 года ему.
2: Алексей,
3: ну,
2: да. Да.
3: Но, как сказать, в силу своих профессиональной деятельности, где нужно было много, как сказать, встречаться с людьми, общаться,
2: понятно.
3: Ну, понимаете, сами, ну,
2: да.
3: Соответственно, выпивать.
2: Ну, да,
3: как бы было. Как бы одной печени не хватало.
2: Недостаточно,
3: да,
2: ну, естественно. То есть
3: просто,
2: по долгу работы ему нужна была вторая печень.
3: Да, его работа, это достаточно обеспеченная компания. Она просто оплатила всю эту историю,
2: и
3: достаточно
2: все,
3: дорогостоящую,
2: да?
3: операцию. Но теперь он совершенно, как сказать, он это совершенно, как сказать, может себе позволить все практически.
2: То есть это что ж такое? Это было, ну, как бы чистое, явление.
3: Нет, ну как и явление. До этого мы уже как бы делали, как сказать, поползновение в эту сторону.
2: В эту сторону, да?
3: В эту сторону были уже. Но вот так вот, чтобы вот просто вот раз его так пересадить.
2: И он доволен до сих пор.
3: Да ну что, ну вот я могу вас познакомить с ним, вы знаете.
2: Нет,
3: ну
2: зачем же я буду.
3: Ну, правда, с ним сложно теперь сидеть, потому что, как сказать, с ним, знаете, он-то может там это не сможет.
2: Да, я-то не смогу. Когда у него двойная, так сказать, эта нагрузка. Да, и это удивительно. Да. Ну хорошо, от печени-то все-таки мы давайте перейдем.
3: Скажите, мы совершенно горизонтов нет, понимаете?
2: Вот скажите, пожалуйста, вот извините, ради бога,
3: я
2: извините.
3: Конечно,
2: а вот животные,
3: да.
2: Вот скажите, вот, например, давайте коснемся. Вот хвост.
3: Так, хорошо.
2: Вот что это такое, атомизм или нет? Или что-то другое.
3: А вот мне интересно ваше мнение.
2: Да я вот кое-что заметил, когда я. Да? Ну, не знаю, вот просто я даже как...
3: Ну, как?
2: Вот, вы же вот сами себе же, да, отрастили?
3: А так вот... Да. Да, я решилась на этот эксперимент.
2: Ну, да.
3: И, ну, как, вы знаете, я очень, как сказать, и после этого как раз могу вам сказать, что совершенно это не атовизм. Это совершенно бесценный орган.
2: Так.
3: Который, к сожалению, мы были лишены. Начиная с бесхвостых приматов, мы лишились этого, к сожалению.
2: Так.
3: Начиная с нахалопитека, мы этого лишились
2: совершенно. Так и что же дальше?
3: Ну так вот,
2: почему мы пришли, получается? Обеднел человек.
3: Совершенно обеднел, потому что, как сказать, столько функций, столько, как сказать, удобства появляется, когда есть хвост.
2: Да.
3: А во-первых, ну как сказать, они же бывают разные.
2: Это ну же, вот мне ваш очень понравился. Это потрясающе.
3: Ну,
2: такой уникальный, миниатюрный.
3: Да,
2: и в то же время он как-то создает атмосферу.
3: Ну,
2: такую
3: что создает атмосферу? Во-первых, по моему хвосту вы сразу можете увидеть, в каком я настроении.
2: В каком настроении,
3: это
2: конечно,
3: Жан Юльна, да.
2: Естественно. Вы, кстати, дорогие друзья, всегда можете посмотреть на хвост Жан Юльны и тут же обрадоваться, так сказать, или немножечко задуматься о чем-то.
3: Не задуматься, просто в сторону иногда стоит отойти от Жанны Юльны, между прочим.
2: А иногда, кстати, иногда.
3: Бывает она опасна, Жанна.
2: И вот пока давайте мы в сторону отойдем. Действительно, от Жанны Юльны просто сделаем маленькую паузку. Но я шучу, конечно.
1: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз, рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.

0: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
0: Сексуальная.
3: Сексуальная.
0: Сексуальная.
3: Сексуальная.
0: Революция. Мы возвращаемся в студию. В эфире «Сексуальная революция», и сегодня у нас Иренка и Макс. Так они сами договорились себя называть. И, да, конечно, наша любимая тема – латекс, как решиться. Да, Иренка и Макс решились. Да. Причем они решились, они друг друга веселят, щекочут. Они каким-то образом поддерживают друг друга, подхлёстывают, подзуживают. Я не побоюсь этого слова – подначивают. Вот как вы подначиваете?
4: Я хотел бы поговорить. Честно говоря, я все время подначиваю.
0: Пожалуйста,
4: Макс
0: расскажите.
4: Никогда не подначивает, и поэтому, ну, немножечко я-то устала от этой ситуации. И вот здесь
5: надо отдать должное Ирине, конечно. Да, она вот заводила, она создатель клуба «Люби латекс», клуба «Пингвин».
0: «Люби латекс», виду, конечно.
4: Да, ну, конечно, я. Хотелось бы от тебя, Макс, знаешь, какую-то инициативу.
5: Слушай, ну, заметь, я это тоже делаю долго. Мы сейчас открыли. Мы открыли сейчас, ну, новый магазин. Это
0: я
5: тоже...
0: Вот, кстати, хотел о новом магазине спросить. Извините, Иренка, пусть Макс расскажет. У вас какие-то ведь там есть, это называется перепонки. Вот что это такое?
5: Ну, я хочу сказать, значит, катание на копчике,
0: да,
5: оно связано, конечно же, с перепонками.
0: Вот.
5: Дело в том, что...
4: Ну, это прямая связь.
5: Абсолютно, да. Ну, здесь в этом смысле нужно, конечно, говорить с... с человеком, который законодатель, кто создал этот стиль катания на копчике,
0: да,
5: при помощи перепонок.
4: Кто это создал?
5: Ирена, я говорю о тебе.
0: Не ссорьтесь. Ирена, я прошу
4: я
0: вас.
4: Просто,
0: улыбнитесь.
4: Да я улыбаюсь, Ирина. Я просто хотел сказать,
0: нет,
4: что...
0: Нет, это вы улыбаетесь, я просто подумал, что это латекс у вас.
4: Конечно.
5: Слушай, я сейчас расстегну до конца. Просто чтобы с тобой нормально можно было поговорить.
0: Наконец Макс расстегнулся. И, кстати, сразу как-то мы почувствовали.
4: Но в латексе какой... ему лучше.
0: Нет, ну это само собой. Про перепонки вы хотели сказать.
5: Перепонки, перепонки это не служат впервые, так сказать. Получается, что перепонки не служат для упирания.
0: Ага, так.
5: Для упирания и прилипания не служат.
4: Они для растопыривания.
5: Ну, естественно, а растопыривание когда
0: сколько
5: проходит.
0: Сколько раз вы можете растопыривать вот за,
5: сегодня один раз? Сегодня Ирена проповедует за один раз до 27 раз.
0: Растопыривает.
4: Я бы даже сказал, что 28 уже можно растопыривать смело.
0: Ну, это вы знаете, это вы уже продвинуты.
5: Ну, конечно,
0: нас слушает ведь много людей.
5: Ну, я думаю, что к осени, следующей, конечно, уже будет к 50.
4: Ну, конечно.
0: 50 растопыриваний. Да. Дорогие друзья, это удивительное. Это потрясающе. На этой удивительной ноте я хочу перенести вас в этот удивительный мир латекса. Иренка и Макс. Мы с ними прощаемся, но мы говорим им «до свидания». Мы ждем вас, мы любим вас, мы хотим
5: На правах рекламы, заходите в наш магазин «Люби латекс», заходи в наш
4: «Пингвин».
5: Магазин. Ну, клуб «Пингвин», клуб там «Пингвин», внутри
4: магазин
5: находится...
4: «Пингвин», магазин «Латекс», вообще много еще не обсуждено «Люби
0: латекс»
4: сегодня.
5: Много не обсудили.
0: Друзья, пока Иренка и Макс натягивают на себя оставшиеся, поздравляем их с этим удивительным каким-то соитием. Это соитие душевное, физическое, экстрасенсорное. Латекс пришел в нашу жизнь, друзья. Всего доброго вам. Улыбайтесь в латексе.
3: Сексуальная.
0: Сексуальная.
3: Сексуальная.
0: Сексуальная.
3: Революция.
0: У Надежды... нет Егора.
6: У Егора есть надежда.
0: Перетяжка натяжных полов заново.
7: Ух ты!
0: О-о-о, постой.
8: Строительная лицензия 562-98.
2: 43 81 97.

Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество и, как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: вы прослушали отрывок из повести Геннадия Глотова «Спасенные».
1: Классика в эфире.

0: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
1: Исторические хроники. Напоминаю, это программа «Педикюр». Вчера, сегодня, завтра. Исторические хроники. У нас в гостях, как обычно в этой программе, Валентина Тротова, историк, исследователь педикюра с точки зрения, так сказать, исторической закономерности. И мы сейчас находимся с вами в Древнем Египте.
2: Пока там.
1: В Нижнем Царстве.
2: Да.
1: Вот. И уже мы пришли к тому, что для тех, кто только что к нам присоединился, хочу сказать, что мы выяснили, что грибковые войска уже
2: отошли.
1: Кстати, отошли. И сегодня, сегодня, и в тот момент уже появились новые совершенно войска, которые были уже с лопатами. Уже с лопатами.
2: Да, губы были накрашены лопатами.
1: Губы, да. Ну, лопаты не красили, я понимаю, так.
2: Лопаты тоже красили, и ногти красили.
1: И ногти, и лопаты. И...
2: Ногти, лопаты красили
1: так все.
2: Все
1: крашеное.
2: Вы понимаете, в то время очень увлекались покраской.
1: Угу.
2: И я вам даже...
1: Охра.
2: И охра. Угу. Я даже так вам скажу, что в то время вот этот вот цвет ногтей, губ, он по этому цвету различали сословия.
1: Ах, вот оно.
2: Это серьезная вещь. Угу. Очень серьезная вещь. Угу. В то время приветствием целовали ноги, а не руки.
1: Ой-ой-ой-ой.
2: Это абсолютно точно доказанный исторический факт.
1: То есть ноги вообще в принципе в то время значили гораздо больше, чем руки.
2: Педис гораздо важнее мануса.
1: Вот давайте действительно разберемся. Если уж педис важнее мануса, как же все-таки манус взял верх над педисом?
2: Сложный вопрос. Мне кажется, что тут, конечно, все дело в спасании от холода. Угу. Ноги мерзнут быстрее, чем руки.
1: Угу.
2: Приходилось ноги закутывать,
1: угу,
2: немножко закукливать,
1: угу,
2: и они были закрыты.
1: Угу.
2: Руки же оставались открытыми.
1: Угу.
2: Поэтому оцеловать ногу какой-то тряпицы уже не доставлял никакого удовольствия.
1: Исторические хроники. Ну, тогда у меня вопрос вот какой. Что было предтечей аппаратного педикюра?
2: Зубило.
1: Это еще... Только подождите, это что же у нас получается? Железный век?
2: Ну, конечно. Почему железный век? Зубило было.
1: Угу.
2: Посмотрите на пирамиды, без зубила что ты сделаешь? Ничего не сделаешь.
1: Так этим же зубилом и ногти,
2: ну,
1: так
2: конечно,
1: правили на ногах.
2: Ну конечно. Господи. Естественно, это даже смешно. Потому что человек шел строить пирамиду,
1: угу,
2: возвращался домой в свое небольшое жилище.
1: Угу.
2: И чем он занимался?
1: Педикюром. Исторические хроники.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.
3: 101.ru Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ 'ਚ ਲਵੇਟਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность. Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода. Спорт. Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег. Финансы. Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: Вперед, Ротозей!
2: Приветствую вас, дорогие наши слушатели, зрители. С вами передача «Вперед, Ротозей!». И у нас в гостях сегодня потрясающие совершенно люди. Ну, естественно, с вами я, Ирина Рыбладзе. Но в гостях у нас, как вы видите, два просто умопомрачительных мужчины, которых мы, наконец, заполучили в гости. Даже мне самой не верится, что это случилось, потому что долго мы этого добивались, долго. И, наконец, они пришли к нам, пришли. Да, у нас в гостях профессиональные ротозеи Джон Плужников и Сергей Че.
3: Да.
2: Да. Прекрасно, прекрасно. Я невероятно рада. Надо сказать, что я перед программой готовилась, смотрела ваш сайт, рассматривала фотографии, все пыталась понять, можно ли как-то визуально, так сказать, отличить ротозея, сразу же понять, что это ротозей.
4: А? Кто отвечает?
3: Ну, давай я, давай. Давай.
2: Ну, почему ты? Сергей?
3: Ну, давай сделаем так. Я как будто вроде бы начинаю, и ты вдруг говоришь.
4: Ну, давай.
3: А вот что я хотел
4: сказать.
3: Да.
4: Дело в том, что ротозей, да. Это, ротозей, он виден отовсюду.
3: Абсолютно.
4: Ротозей виден отовсюду. Да. С любой точки. С нижней, с верхней, сбоку. Да. Вы видите ротозея проносящимся. Вы видите медленно идущего, лежащего на пляже, сидящего. Да. В ресторане, где хотите. Ротозея можно отличить.

0: лечить? Во-первых,
1: так,
0: простой обычный эротозей, который еще не находится в нашем движении. Mm-hmm. Даже движение, как вы уже сказали, Ирина, совершенно верно, называется ватага-ротозеев.
1: Да,
0: ватага-ротозеев, ну, как вы понимаете, ватага – это группа.
1: Да. Да.
0: А ротозеев – это не фамилия. Это ротозеи – это, так сказать, призвание. Это я бы даже сказал, это геном.
1: А вот даже
0: как. Да, я как врач говорю, геном.
2: А давай-ка я сейчас подхвачу.
0: Подхвати.
2: А подхватил сейчас.
0: Она стерильная.
1: А вот ваше сегодняшнее одеяние, оно случайно или это специально подобрано?
0: Я расскажу. Снимать будут, нас будут снимать. Мы знали, поэтому мы пришли в наших фирменных майках и фирменных галстуках.
1: Да, да, да. Я так сразу поняла.
2: Это уни.
1: Да. А скажите, вот такой острый вопрос. Скажите, вот ваш приход к нам на передачу в определенное время не нарушает ли, так сказать, концепцию вашего движения в атаке ротозеев?
2: Не, в коем случае.
0: А кто вам сказал, что мы пришли в определенное время?
1: Ну как, у нас определенное время было с
0: вами.
1: Ну
0: вы сами, дорогая моя, сказали, наконец-то.
1: Ну наконец-то, потому что уже много-много месяцев мы с вами пытаемся договориться.
0: Ну мы немножко же опоздали, верно?
1: Ну, это совсем не считается.
0: Совсем полтора часа.
1: Совсем полтора часа, это не что.
2: Да не страшно абсолютно. Тем более мы пили
0: вас. Ротозеи не опаздывают.
1: Но мы пришли вдвоем одновременно, вот что интересно.
2: Я вам больше скажу.
0: Да,
2: это мы обсудим сейчас. Мы сейчас обсудим. Когда ротозеи чуть опаздывают, они берут первое что? Они берут пакетик.
1: Да?
2: С морковным чаем.
1: Вот да вы все. Что?
2: Конечно. Правильно?
0: Ну, это само собой. Но я хотел сказать, мы пришли вдвоем.
1: Вы пришли вдвоем?
0: Почему?
1: Да.
0: Потому что мы столкнулись в дверях.
1: Ах, вот оно что. Ясно, да. Ну, я-то думала, что вы заранее как-то договорились о встрече, может быть, даже свете.
0: А знаете, у нас ведь в нашем движении, вот так, ротозеев, вообще, ротозеев, договариваться, это очень принято.
1: Принято, да?
0: Принято.
2: И в результате не приходить.
0: Нет, такого специально не приходишь. Нет, конечно, все стремятся. Если договорился, слово ротозея закон.
2: Да.
0: Слово ротозея закон.
1: Даже так, да?
0: Да, конечно.
1: Ну, прекрасно. А скажите,
0: как выполнить ротозею свое слово? Это трудно.
1: Да.
2: Это другое.
1: Вот очень важно, что вы сказали, что ротозея можно отличить сразу, сходу, мгновенно, просто...
2: Осанка.
1: Да, просто сразу.
2: Его поступь.
1: Да.
2: Во-первых, вот про поступь я и хотел сказать.
1: Да.
2: А от бедра идет. Как бы от бедра. Я даже могу показать.
1: Некая свобода,
2: Не надо. А может и не надо, действительно.
1: Некая мальчишковость есть.
2: Ну, я не то, что мальчишковость. Не путать, вот это не детскость.
1: Не детскость, да?
2: Это поступь уже бывалого. Mm-hmm. Так бы такого
1: самца,
2: уже.
1: Даже прямо скажем.
2: Самца, это естественно.
1: Да.
2: Если вы сейчас про это имеете в виду.
1: Ага.
2: Да.
1: А мы на секундочку прервемся и скоро опять встретимся с вами.
2: Хорошо.
3: Вперед, ротозеи! Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
3: Турботай, турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, да

0: Семьи Морзе.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Тайна семьи Морзе». Из названия вы, наверное, можете понять, что будет приоткрыта некая завеса вот этой вот тайны, которая висит над этой удивительной семьей. И у нас в гостях уникальные, потрясающие люди. Это два брата, Геннадий и Владлен Морзе. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Геннадий, здравствуйте, Владлен.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот всем нашим слушателям, зрителям, все знают о Самуэле Финли Бризе Морзе. Как выяснилось, это ваш брат, видимо, старший, правильно я понимаю?
2: Старший брат,
1: который, собственно, изобрел вот эту вот азбуку Морзе, правильно?
2: Я хочу сразу сказать...
1: Скажите сразу,
2: что мы, Геннадий и Владлен, мы любили Самуэля, но это была любовь непростая.
1: Непростая, да?
2: Непростая.
1: Ну, во-первых, он был чуть старше все-таки, да?
2: Он был чуть старше.
1: Да.
2: Как вы знаете, ушел он. Он вообще ушел. И никто не знает, где он находится.
3: Да не болтай ты, глупец.
2: Ну, начинай.
1: Да, да, да. Геннадий, расскажите свое мнение на этот счет.
3: Знаете, я скажу. Во-первых, нельзя забывать, нас в семье действительно было трое.
1: Трое.
3: Да. Самуэль, конечно...
1: Старший брат.
3: Да. Ну, нельзя у него отнять, так сказать, определенных заслуг.
1: Да.
3: Но вопросы все равно остаются.
1: Остаются,
2: да.
1: Да.
3: Ну, скажу вам так, про то, как Самуэль, как говорится... Умер?
1: Да.
2: Да.
3: Это, конечно, тайна.
1: Тайна. А он умер все-таки или нет?
3: Он умер.
1: Умер, вы считаете?
2: Он умер.
3: Да что мы считаем?
2: Он просто ушел.
1: Ну, вот видите, я вот эти умер считаю. Или ушел, это
3: тайна,
1: разные вещи.
3: Это тайна. Но мы ее все-таки приоткроем сегодня.
1: Да.
2: Нет, сегодня,
1: а скажите,
2: да.
1: Скажите, вы вот, Самуэль был Финли Бриз, а вы тоже Финли Бриз?
3: Вы знаете, мы, с одной стороны, конечно, Финли Бриз. Ну,
1: да.
3: То есть, но мы при этом, не забывайте, наше отчество.
2: Да,
1: Джижидаевичи. Правильно я говорю?
3: Мы джедаевичи.
1: Джижидаевичи.
3: Вот мы, конечно. В принципе, конечно, мы джедаи.
1: Вашего папу звали Джижидая.
3: Да.
1: Да.
3: То есть
1: да.
3: Это не просто джедай, как вы знаете,
1: да.
3: Джедаи.
1: Ну, да.
3: В «Звездных войнах», так сказать,
2: да,
3: джедай.
2: Да, да,
3: а, джедай. Не просто, а он джедай.
1: Да, двойной джедай.
3: Это дважды джедай. Как говорится. Ну и мы, естественно, тоже по наследству получили эти отчества.
1: И гены Бриз,
3: и все. Гены, и главное, мы получили умение.
1: Да.
2: Конечно, вот и все. Конечно.
3: Я могу сказать, да. Возвращаясь, кстати, к нашему братцу.
2: Да.
1: Да.
3: Мы с детства недолюбливали друг друга.
2: Да, в общем, да.
1: А с чего все, почему так произошло? Почему?
3: Ну, давайте сразу к делу.
2: Давайте сразу.
3: Мы с самого детства, понимаете, с самого детства взялись создавать азбуку. Одновременно.
2: Это
1: то есть прямо вот с детства, с измысла.
3: Мы стали создавать три азбуки.
1: Сколько вам было лет, когда это началось, увлечение?
3: Четыре.
1: Четыре года.
2: Да. Ну, гений четыре, ну и мне.
1: А вам
2: было
1: сколько?
2: Да,
1: а
2: мне
1: вы одного возраста?
3: Мы
1: или...
3: же близнецы.
2: Мы же близнецы.
1: Одно яйцо,
2: конечно.
3: И у меня яйцо, и у него по одному.
2: Да, по одному яйцу.
3: По одному.
2: Естественно,
3: яйцу,
2: это нормально.
3: Как говорится, на человека.
1: По одному,
2: нормально.
1: Да, да.
3: Вот.
1: Да.
3: А у Самуэля было сразу два яйца.
2: Сразу два. И он начал поэтому сразу делать свою эту азбуку тоже, но он пошел не тем путем.
1: То есть вам было по четыре года, он был чуть постарше.
3: Шесть.
1: А его было шесть.
3: Да, вот но я все. Вот что хочу сказать, важно.
2: Да, Геннадий.
3: Я хочу сказать, что мы создавали три азбуки.
1: Три?
2: Да.
3: Это мы уже потом с Владленом, так сказать, объединили все наши усилия и создали общую одну азбуку.
2: Да.
1: Ага.
3: А начали-то мы с того, что мы просто создавали три азбуки. Три брата, три азбуки.
2: Три брата, три азбуки. Все и знали в семье, вот когда мы росли, конечно.
1: Да. И, вот. Собственно, из детства уже пытались как-то общаться с помощью этой азбуки.
3: С помощью азбуки,
2: и называлась она «Сам Владген».
3: Сам Владген азбука.
2: Сам Владген. Самуэль.
1: Но это когда вы еще дружили. Вы же не сразу поссорились.
3: Ну, в тот момент мы вообще не ссорились.
2: Но мы не ссорились.
3: Мы просто недолюбливали друг друга.
1: А с чем связаны?
3: Три брата Морзе. Три.
2: Да.
1: Ну вот
2: да.
1: Вы вдвоем долюбливаете друг друга?
3: Мы... А куда нам деться? А, у нас же, мы однояйцевые, но при этом у нас, как говорится, по яйцу друг на друга.
1: Отлично. А значит, вы, естественно, близнецы, и поэтому были в теплых отношениях просто с измальства, правильно?
2: Конечно, конечно.
3: Да, ну, да. Конечно.
1: Да, и азбуку изобретали, и, наверное, показывали друг другу, хвастались друг другу, правильно?
3: Ну, было такое время.
2: Ну, было, конечно. Было.
3: Но
2: было.
3: Подходы у нас были разные.
1: Разные, да.
2: Да, да.
1: Вот чем отличался подход Самуэля?
3: Ну, вы знаете, вот это вот, давайте, вот я сейчас вам покажу. Вот, вот это вот что, по-вашему? Ну что, вы успели? Что я прочитал?
1: Вы знаете, ну я как бы я не сильно, понимаете? Дело
3: то есть вы не знаете азбуки?
1: Я просто не знаю.
2: Не готовилась.
3: Не подготовилась.
1: Нет, я пыталась подготовиться.
3: А представляете, сколько людей знает?
1: А сколько людей знает?
3: Они сколько не знают.
1: Они сколько не знают?
3: Два моряка, три матроса, и три все? Капитана, понимаете?
2: Все, больше.
3: Вот я об этом я и говорю, это и была причина.
2: Причина-то в этом.
1: Вот это вот узкая какая-то такая прикладная.
3: Ну, смотрите, узкая. Один бьет быстро.
1: А другой медленно.
3: А другой...
1: Вот. Я поняла, то есть зависит от склада характера.
3: Да, а,
1: да, да.
3: И мы только на одном конце медленно, на другом быстро.
2: Ну как так можно?
1: И вообще
2: ну,
1: ничего не понятно, да?
3: А я... мы-то близнецы.
2: Мы-то близнецы.
1: А ведь это важная вещь, ведь а, какие-то суда, а, какие-то, которые...
2: Да я расскажу, да. Да. Давай, не надо, я расскажу, да. Титаник уже, давайте далеко, чтобы не ходить уже. Вот все уже знают уже, все.
1: Ну, куда? Что он затонул,
2: что,
1: конечно.
2: Что?
1: Да.
2: Что он затонул?
1: Да, да.
2: Что передавал радист?
1: Вот что он передавал, кстати? Почему?
2: Так он же передавал длинное тире, вот это, которое Самуэль-то и придумал, вот этот.
1: Длинное тире, так.
2: Да.
1: И что?
2: Фу-я. Так это длинное, он на него и наступал постоянно. И у него было еще нижнее подчеркивание.
1: У кого?
2: У кого? У Самуэля.
1: У Самуэля?
2: Да.
1: О, боже мой.
2: Он когда мучился с этим нижним подчеркиванием, и поэтому Титаник и ушел.
1: Подождите,
2: туда.
1: Ну а как же можно передать нижнее подчеркивание? Ну каким образом? Просто
3: да
1: нижнее...
3: и мы ему тоже говорили, как это передать.
2: Никак
3: как
2: не передать.
3: Как передать, мы говорим. Как ты можешь это все передать?
2: Да никак не передать.
3: А он никак не передал все.
1: Не вообще.
2: Мы говорим, ты передаст.
3: Он не передаст ничего.
2: А он ничего не передаст.
3: Ну все, и не мог он передать нижнее подчеркивание.
1: Я понимаю. Да, значит, вот, собственно, из-за этой, вот, вот этой вот причины потонул вот этот вот огромный...
3: Конечно.
2: Вот.
3: А у нас-то была азбука красных шаров.
1: Мы ненадолго прервемся, чтобы опять с вами увидеться.
2: Давай.

0: замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Равнозубая на бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: Обуздай обузу. Фоменко Фейк-радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: На газу готовим вместе.
3: По-прежнему, напоминаю, это программа «На газу». Да. Готовим вместе. У нас сегодня из ресторана «Суматра» Виталий и Жанна, это семья, они повара, фамилия Скобода, они будут готовить огузок буйвола. Огузок буйвола. Итак, значит, я вот что хочу спросить.
4: Да.
3: Огузок буйвола, он... начинайте с чего?
4: Уже его подготовил, потому что вам долго вот это ждать, чтобы... Я уже его подготовил, он уже в соку. В соку.
3: Из чего состоит сок?
4: Сок. Это надо говорить, ну ты
5: говоришь. Ну а что говорить? Ну, самое интересное давай, не давай, сок, давай. Понимаете? Ну, самое интересное, это что? Чем он начинен?
3: Чем? Начинен.
5: Начинен.
3: Начиняет. Чем? Так ну, давайте давай поговорим тогда о начинке. Что мы делаем? Мы вымачиваем, как я вижу.
4: Вымачиваем.
3: Я смотрю, вы вымачиваете.
4: Вымачиваем.
3: Огузок вымочен.
5: Сначала мы замачиваем.
4: Нет, замачивать ты дома замачиваешь. А я тебе говорю, сейчас мы здесь пришли, вот это все устроили, вот эту вот композицию.
5: Вот, но ты дома его уже сделал, ты говоришь.
4: Ну, я сделал, конечно.
5: Замочил дома, принес сюда.
3: А перец?
4: Перец был.
5: Перец необходим.
4: Конечно.
5: Просто.
3: Иначе огузок будет пресный.
4: Ну, абсолютно.
5: Просто пресный вялый огузок. Кому
3: не вялый огузок. Кстати, вы знаете, мне частенько приходится слышать, что вялый огузок... Это не важно, буйвола он,
4: да,
3: или
4: да.
3: Он медвежий огузок,
4: да.
3: Или волчий.
5: Да. Да.
3: Вообще, любой да. Вялый огузок, на мой взгляд, это вещь нехорошая.
5: Да это просто противная.
3: Конечно,
4: да, конечно.
3: Вялый
5: огузок.
3: И вот вы берете порой вот этот
5: нам
3: вялый.
5: Нам бодрый нужен, понимаете?
3: Вам нужен бодрый, хороший.
4: Чем бодрее, да. Тем интереснее, конечно.
3: Вот иногда мне говорят, что огузок буйвола, он еще шевелится, когда попадает.
4: Ну, это кажется, это кажется. Это...
5: Скорее не сам огузок, а в огузке остаются, ну...
4: Жануль, ну что ты, не рассказывай всю сразу всю нашу, все секреты.
3: Итак,
4: ну,
3: да.
4: Это,
3: лук.
4: Лук обязательно.
5: Лук можно, да.
4: Лук и карри. Карри.
3: А вот сочетается вот огузок. Во-первых, я понимаю, так это томленое блюдо.
4: Это томленое.
5: Томленое.
3: Томленый огузок буйвола.
4: Да, да. Ну так мы его в меню написано. Так.
5: Гарам масала, понимаете, обязательно.
3: Масала должен.
5: Да, масала обязательно.
4: Ну конечно.
5: Да, гарам масала, да.
3: Масала.
4: Карри, я еще раз говорю, карри.
5: Карри к рыбе, Виталий.
4: К рыбе, погоди.
5: Карри, засунь себе, знаешь, куда? Отвези карри. Ну невозможно, потому что все блюда начинают желтый цвет, понимаете?
3: Я просто хочу еще спросить, вот все-таки огузок, значит, буйволиный огузок, вялый буйволиный огузок, вы практически своими вот руками здесь превращаете на моих глазах сейчас, да?
5: Бодрый, крепкий,
3: ну это не какая-то хряпа, понимаете?
4: Нет,
3: хорошее, серьезное дело, правильно?
5: Да, конечно.
4: Буйвол, это же буйвол.
5: Искусство.
3: Один огузок в одни руки, так сказать, или нет?
4: Нет.
5: Почему? Ну, ума нет. Почему? Можно в 6 рук.
3: Вот. То есть вы берете, готовите один огузок,
5: да.
3: И на шестерых его.
5: На шестерых. Он в этом...
3: Сколько в огузке порций? Вот что.
5: 8.
4: 8, да. 8
3: порций.
5: На шестерых.
3: 8 на шестерых, в принципе, хватает.
4: А так и должно быть. У нас люди заказывают под заказ же все это.
3: Ну, я понимаю.
4: Вот 6.
3: То есть, если мне, например, захочется вдруг буйволиный огузок.
5: Да.
4: Да.
3: Бодрый только. Бодрый.
5: Мы других не делаем.
3: Как? Я понимаю, да. Жан. Я должен буду когда позвонить вам?
4: 4-го. Вот давайте, записывайте. Прям звоните.
5: Виталий, ну почему? Какой ты все-таки человек странный.
4: Ладно.
5: Ну неужели мы не дадим ведущему бодрый огузок?
4: Бодрый дадим.
3: То есть у вас есть уже готовый?
5: Ну, конечно, у нас есть для особых клиентов.
4: Для вас, конечно.
3: Скажите, а вот этот огурчик, вы его готовите заранее за сколько дней?
5: Ну, да, ну где-то дня три, наверное.
4: Ну, три, конечно.
3: Так он вымачивается.
4: Вымачивается.
5: Замачивается, да, потом вымачивается, потом начиняется.
3: Но вот вы знаете, что удивительно? Да? Сегодня мы не сказали никакого рецепта. Мы не говорим о том, как люди делают.
4: Не знаю.
3: Это секретный рецепт.
5: Знаете, рискованно, знаете ли, рискованно.
3: То есть кто-то узнает, и давай мотаться.
5: И давай делать бодрые огурцы.
4: Да.
3: Это целое дело, да, целое дело. Скажите, а вот я хочу узнать, а если бы вдруг к вам в руки попал, ну, предположим, уж я боюсь сказать.
4: Ну, говорите.
3: Ну, предположим.
4: Ну,
3: где буйвол, там и слон. Огузок слона.
5: Ну, знаете, трудно. Понимаете, сделать бодрый слонове трудно.
3: Ну, вы делали, пробовали?
5: Мы делали, это непросто. Это непросто, надо много сил взбадривать его, взбадривать.
4: Очень долго взбадривать. Один хобот там замучаешься.
5: Мы про огузок, Виталий.
4: Ну, мы про огузок, а я Виталий. Про хобот говорю.
3: Ну, любой огузок. Я ведь понимаю Виталия, Жанночка. А я вот понимаю именно, Виталия, да. Потому что любой огузок начинается с хобота.
4: Вот, конечно.
3: Вы же должны это понять.
5: Конечно. Ну, это слишком конечно. Для меня философская.
3: Ну, философская, но и поварская.
4: А мы же философы своего дела. Гастрономические философы, я так сказал.
2: На газу. Готовим вместе.
6: Мы не свекла, не грибы.
7: Мы веселые бобы.
6: Если ты откроешь рот,
7: то отправишься в полет.
6: Мы такие заводные.
7: С нами вам всегда везет.
8: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое. Здоровое питание.
9: О-о-о, Автобоб. Торгуем контейнерами.
10: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
11: Лицензия 4574-289-8484-8587.
12: Классика в эфире.
13: Заверещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуться. Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше, но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил. Иногда не отвечал на ее сообщения, иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался, тем более во внимании девушек, которые и так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался, ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг он почувствовал ее голос, именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи», — сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя, разобраться.
14: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых
13: слабость.
12: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
14: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
15: Кто следующий?
14: Касса здоровья.
12: Мы снова в студии.
16: Да, и дальше сколько ждать?
3: Ну, значит, смотрите.
16: Сколько ждать?
3: Зависит вот от чего.
16: Да.
3: Значит, если вы...
16: Да.
3: Берете цикл.
16: Да, ну естественно, цикл, ну,
3: цикл пропона.
16: Цикл,
3: естественно. Берете, конечно, недельный.
16: Какой смысл?
3: Берете, да, недельный цикл.
16: Конечно, недельный.
3: В первую ходку.
16: Да.
3: Да, после первой загрузки.
16: Да, да, первый загрузки. Да.
3: В ванную комнату.
16: Да.
3: Ждать 3,5 часа.
16: 3,5 часа.
3: Да.
16: Дорогие друзья, вот, пожалуйста, я вас очень прошу, пока с Вовой мы вот сейчас вместе находимся, если какие-то вопросы, если что-то, если какие-то моменты, пожалуйста, звоните, Вова ответит на это.
3: Вы сами сказали, что люди не герметичны.
16: Да, люди не герметичны.
3: Поэтому нужно приготовиться к тому, что пропон начнет действовать практически сразу.
16: Ага.
3: Он сразу через 3,5 часа начинает действовать.
16: Не бояться.
3: Не бояться.
16: Не бояться.
3: Он начинает действовать, действовать, действовать,
16: да,
3: действовать,
16: да,
3: действовать.
16: Да.
3: И в этот самый момент уже вы сразу сами... Вы и так были уже не герметичны.
16: Естественно.
3: А тут ваша, так сказать, не герметичная...
16: Поры. От,
3: да, она просто открывается окончательно.
16: Открываются поры.
3: Да, открывается, да, окончательно. И, так сказать, вот это... Аннексия пропона.
16: А,
3: как вы
16: так,
3: понимаете,
16: так вы ее,
3: так ее,
16: так
3: формулирую,
16: вы ее формулируете.
3: Формулирую, да, так. Она как бы врывается в ваш организм, но,
16: так,
3: замечу,
16: ну-ну,
3: не только она врывается,
16: она,
3: но и вы.
16: Абсолютно. Видите, Вова, как я почувствовал. Боже, давайте, абсолютно, дайте мне руку вашу. Спасибо, да, спасибо.
3: Да.
16: Вот хорошо.
3: Вот.
16: Спасибо.
3: Понимаете.
16: Очень приятно, очень приятно. Мы с Вовой сейчас, мы на «ты» с циклопропоном.
3: И
16: вот
3: давайте
16: так бы я
3: вот
16: сказал,
3: еще,
16: да,
3: что. Давайте, да, сейчас для наших специально слушателей.
16: Слушателей, естественно, конечно.
3: Разыграем 85 килограмм.
16: Давайте.
3: Цикл.
16: Давайте, давайте. Я набираю сейчас. Вот я сейчас набираю. Так, пожалуйста,
3: да, да. Давайте договоримся так.
16: Да?
3: Давайте,
16: хорошо,
3: договоримся. Кто?
16: Вы слушайте внимательно уже, пожалуйста, да, да.
3: Так. Кто первым нам на имейл
16: пришлет
3: ответ,
16: ответ
3: на вопрос,
16: да,
3: который я сейчас задам.
16: Да, внимательно.
3: Тот,
16: да,
3: получит 85 килограмм.
16: Вова,
3: да,
16: вы бог
3: со
16: просто.
3: Со скидкой.
16: Вы бог просто.
3: Со скидкой,
16: да, я понимаю.
3: 32%.
16: Боже мой. Ну, вот, давайте все, давайте ваш вопрос, пожалуйста.
3: Вопрос.
16: Вопрос.
3: Мой.
16: Да, ваш
3: сейчас
16: вопрос.
3: Сейчас я задам его.
16: Пожалуйста, задавайте. Так, слушаем внимательно.
3: Сколько?
16: Так.
3: Самого по себе пона.
16: Пона, так.
3: Внимательно слушайте.
16: Да.
3: Сколько самого по себе пона,
16: так,
3: находится в 100 граммах циклопропона?
16: А, потрясающе.
3: Вот.
16: Так, внимание, время пошло.
3: И вот уже идут ответы.
16: О, уже как быстро,
3: да,
16: как быстро. Так, вот сначала
3: пока ни одного правильного.
16: Ни одного правильного.
3: Ни одного.
16: А вот Юрий Газ.
3: Юрий Газ. Послушайте, ну вот Юрий Газ пишет.
16: Ну что он пишет?
3: Что в 100 граммах находится.
16: Ну,
3: находится,
16: а что?
3: 74 грамма.
16: Ну,
3: пона.
16: Он близок.
3: Но, а, Вова, дружочек, но мой. Же... А связывающий.
16: А связывающий.
3: Ну,
16: Юрий Газ, извините нас ради бога.
3: Ну. А вы знаете,
16: да,
3: что я хочу сказать,
16: да,
3: вот сейчас? Вы ведь не ройтесь, дорогие друзья, сейчас,
16: да,
3: в интернете.
16: Не надо вот это.
3: Не надо открывать Википедию, срочно смотреть,
16: сколько
3: пона,
16: да,
3: 100 граммов,
16: да,
3: циклопропона.
16: Да,
3: зачем,
16: да,
3: вам это? Вы не, там не найдете.
16: Вот.
3: Это закрытая информация.
16: Да.
3: Но, тем не менее,
16: да,
3: после сегодняшнего рассказа,
16: да,
3: мы его рассказываем.
16: Мы затронули,
3: да,
16: это специально,
3: да,
16: для
3: вы
16: того, чтобы...
3: должны понимать, чувствовать,
16: да,
3: сколько этого... Пона находится.
16: Пона находится в циклопропоне.
3: Да.
16: Итак, сколько пона находится в циклопропоне, это для вас, дорогие друзья.
3: Вот, посмотрите, правильный ответ я вижу на экране.
16: Кто же?
3: Ой.
16: Это селифан. Селифан.
3: Давайте свяжемся, да, с этим селифаном. Давайте.
16: Давай, селифан.
3: Давайте свяжемся.
16: Алло.
3: Пускай редактор пока на меня.
16: А
3: я
16: пока
3: просто хочу сказать,
16: да,
3: ответ,
16: пожалуйста,
3: селифана абсолютно верный.
16: Какой молодец.
3: Абсолютно верный.
16: Вова, вы представляете?
3: Абсолютно. Вот удивительные носики наши люди. Вот,
16: да,
3: все-таки они удивительные.
16: Удивительные люди.
3: Удивительные.
15: Кто следующий?
14: Касса здоровья.
17: Флора и фауна родной планеты.
18: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок –

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете
1: Фоменко Фейк Радио.
4: Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио.
5: Без костюма.
6: Дорогие друзья, мы вернулись в студию. Я немного побаиваюсь. Я побаиваюсь нашего гостя. Наш гость сегодня — это робот. Впервые человекообразный, человекоподобный робот. И зовут его Роберт. Это робот 9-го поколения. И вот что мы уже узнали. Все дело в предстательной железе, в этой новой конструкции, которая находится у Роберта внутри.
7: Междуречье.
6: Прошу прощения.
7: Это область, где находится предстательная железа, у роботов называется междуречие.
6: Ах, вот оно что. Ах, вот оно что. Ну, давайте поподробнее тогда. Скажите, пожалуйста, вы... Вы изготовлены из тяжмашем. Правильно я понимаю?
7: Нет. Тяж и жмаш.
6: Тяж и жмаш. Это, подразделение, которое входит в большой холдинг.
7: Конечно.
6: Но наши роботы пользуются спросом на международном рынке?
7: Конечно. Просто никто не подозревает, что это роботы.
6: Ах, вот оно что. Скажите, пожалуйста, Роберт, я хочу узнать вот такую вот тонкую вещь. Вы ведь можете работать и на Министерство обороны?
7: Конечно. Но более распространен сейчас интимный метод. Интимная сфера.
6: Ну, вы знаете, мы ее, конечно, коснемся, но я хотел спросить вот что. Раньше ведь было как? Отдельно робот-уборщик, отдельно робот-инженер, отдельно робот-водитель троллейбуса, отдельно робот-продавец. А теперь, как я понимаю, все изменилось с выходом 9-го поколения роботов. Все, как говорится, в одном флаконе. Теперь все в одном. Да. Вы можете быть и инженером, можете быть или уборщиком.
7: Я могу быть везде. Я могу быть всем. Работает вся система робототехники. И в новом поколении совместились интимные сферы, сферы военные, сферы зоо, любовь к животным. Это прежде всего.
6: То есть вы ухаживаете за животными в том числе.
7: Да.
6: Скажите, а раньше было как? Персональный робот – это робот, который работает в семье.
7: Конечно.
6: Скажите, Роберт, а вы уже не работаете в семье?
7: Больше не работаю. Дело в том, что возникли проблемы.
6: Да, какие?
7: Отец семейства не принял интимную сферу мою по отношению к его жене. Инге.
6: Я хочу вас спросить, Роберт, вас все время тащит в сторону интима. Это с чем связано?
7: Объясню. Видите, как я перевел разговор?
6: Да-да.
7: Вы даже не заметили.
6: Да-да.
7: Мы начали говорить с вами об интимной сфере. Потому что все поколение девятое построено на интимной сфере. Не случайно название точное. Вы знаете?
6: Нет.
7: Нет. Робот Гондон.
6: Вот так это и называется.
7: Да, это так называется.
6: То есть
7: у нас были...
6: Вы не робот-инженер?
7: Нет.
6: Вы не робот-уборщик?
7: Нет.
6: Вы не робот-водитель троллейбуса?
7: Нет.
6: Вы не робот-нянька? Вы робот-гондон?
7: Да. У нас были трения с отцом семейства. После того, как у нас завязалась дружба с его женой Ингой, я, как робот-гондон, был обязан представить ей все возможные варианты, на которые я способен. Видите, как я перевел разговор?
6: Прекрасно, прекрасно, Роберт. Итак, дорогие друзья, мы вернемся к беседе нашим гостем сегодняшним. Это, я напоминаю, Роберт, робот-гондон, как он себя сам называет. Вернемся через минуту.
8: Без костюма!
9: Знаете ли вы, что?
10: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: Онлайн-радио 101. 101.ru. Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.
1: Найди себя.
2: А мы с вами, дорогие мои друзья, на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. И у нас в прямом эфире Татьяна
3: Машаева.
2: Мы просто, я вам скажу, мы можем помочь вам, дорогая Татьяна Болеславовна. Мы для этого пригласили вас к нам, на наше Фоменко Фейк Радио.
3: Чтобы Юрий,
2: я вам помогу. Я лично. Ведь вы знаете, что я еще и психотерапевт. Вы знаете?
3: Нет, я не знала.
2: Не знали. Вот видите, как я. Я вам объясню. Ведь перед тем, как начать работать на фейк-радио, я... будьте здоровы, господи боже. Вот, да. Я практиковал. И я работал вот с такими вот людьми, как вы, которые действительно находятся на грани. Вы на грани.
3: Я
2: находитесь.
3: На грани.
2: Да, вы находитесь на грани. И я передаю какую-то вот атмосферу. Вы сейчас почувствуете, или вы сейчас чихнете, или наоборот, этот чих уйдет от вас. Как только я вам скажу, что мы для вас подготовили. А мы подготовили для вас новую работу, Татьяна Болеславовна. Это, ну, вы готовы? Да. Поднятие малых величин. Вы готовы?
3: Я готова.
2: Хорошо. Вы же в руках держали. Если вы...
3: Если окусывать,
2: в руках держали 37 лет, то, господи,
3: знаете, я хорошо могу поднимать малые величины.
2: Можете, да?
3: Я могу поднимать. Вот. Я могу поднимать и даже немалые величины.
2: Нет, немалые
3: не надо. Мне работа нужна, понимаете?
2: Да согласен я. Да мы поможем вам, господи
3: боже. А начальником что, кто будет?
2: Начальником будет Сусов.
3: Сусов?
2: Конечно, вы же его знаете.
3: Юрий Васильевич.
2: Юрий Васильевич Сусов.
3: Ой, так он же очень хороший человек.
2: Это душка.
3: Он хороший человек.
2: Душка. А он на стеле. Он же тоже висит на стеле.
3: А вы рядом там висите.
2: Вы же рядом с Сусовым, конечно.
3: Ой, как хорошо.
2: Вот Сусов слева, вот так чуть-чуть.
3: Вот Сусов-то я не пропаду.
2: Да.
3: Тоже человек.
2: Человек Сусов.
3: Человек.
2: А я вам скажу, Сусов это настоящий мужчина.
3: Я прям расплакалась.
2: Ну не волнуйтесь, я вас спрашиваю.
3: Неожиданно так.
2: Я уже теперь как и психотерапевт, я вам хочу сказать, успокойтесь.
3: Я успокоилась.
2: Вы спокойны.
3: Я успокоилась.
2: Вы попили.
3: Я
2: водичка,
3: да.
2: Прошла. И ушла в самый низ к вам. Почувствовали? Татьяна Болеславовна, вы меня видите?
3: Да.
2: Вот хорошо. Почувствовали, как вниз водичка пришла?
3: Я на туалет.
2: Хорошо. Сейчас мы закончим уже. Мы сейчас уже заканчиваем нашу программу, дорогие наши друзья. Мы помогли Татьяне Болеславовне преодолеть эту психологическую травму. Она была на гребне. И вот сейчас она побежит как раз на гребень. Я вас спрошу, перед тем, как вы отправитесь на гребень...
3: Да?
2: И перед тем, как вы наконец начнете заниматься интересной, нескучной, я вам скажу, работой поднятия малых величин на предприятии узкого круга.
3: Да.
2: Вы знаете, узкий круг величин. Вот. Вы будете поднимать там малые величины. И дай бог вам, и счастья вам, радости.
3: Спасибо.
2: И бегите
3: спасибо.
2: Уже наконец.
3: Спасибо.
2: Всего доброго вам. До свидания. А для вас, дорогие наши друзья, я предлагаю послушать знаменитую, популярную, легендарную группу «Бильбао».
1: Найди себя.
0: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru
2: Семитысячье. С вами программа, удивительная программа «Фоменко Фейк Радио», и с вами Юрий Бурзон, а напротив меня сам Влас Власович Внуков.
3: Добро, добро, конечно.
2: Добро, добро. Здравствуйте, здравствуйте, добро. Влас Власович. Влас Власович, дорогой.
3: Только добро.
2: Да, Влас Власович.
3: Ничего другого-то.
2: Может, новое все-таки. А расскажите-то, конечно. Вот расскажите. Влас Власович проповедует новую веру, которая называется Семитысячье. Влас Власович, пожалуйста, расскажите, что это такое? Как вы пришли к этому?
3: Вот поймите такое, да. Дорогой вы мой человек.
2: Да.
3: Вот вы же... Просто речь-то... Юрий же зовут вас.
2: Юрий, Юрий.
3: А фамилия-то Бурзон у вас.
2: Бурзон, да.
3: Что же вы, Бурзон-то, делаете?

0: Бурзон у вас?
1: Бурзон, да.
0: Что же вы бурзон-то делаете тут?
1: Как
0: вот
1: так?
0: Вот и вопрос вам.
1: Как же это вопрос?
0: Вот и задумайтесь.
1: Нет, ну подождите.
0: Что вы отмерили бурзон-то в этой жизни? Как вы намерили-то себе? Что вы понаделали-то здесь?
1: То есть вы как бы ведете...
0: Вот такой вопрос-то и возникает.
1: Вот к чему вот вы ведете.
0: А вы, Юрочка, понимаете?
1: Да.
0: Мало того, что вы бурзон.
1: Да.
0: Вы еще и не знаете себе ни меры, ни места.
1: Вот я хочу вот с вами поговорить на эту тему.
0: Я сам с вами поговорю, милый мой.
1: Ну, давайте. Говорите, да.
0: Ведь пришло время, когда становится ясно. Ясно, что люди не находят... И вроде даже и не ищут уже. И не находят. И, конечно, пришло время, что возникло во мне понимание, что вдруг не стало ничего. А было как? Я отдыхал в поле. Было такое. Один. Я один отдыхал в поле.
1: Так.
0: Ну, конечно, светило-светило. Светило-светило.
1: Светило-светило, да, я понял.
0: И я вдруг почувствовал благодать. А ведь любое чувствует благодать.
1: Ну,
0: любое.
1: Конечно.
0: Да. Ничего такого. Это не то, что пришел Влас Власович, да почувствовал благодать, да и вот вам. Она на него снялась. Нет, она на всех людей сходит.
1: Да-да-да, Влас Власович.
0: И вот почувствовал я благодать. И светило-светило, и поле. И подумал, как же я измерю благодать-то? Ведь пришло время измерять. Нельзя не измерять благодать.
1: Конечно.
0: Это важно. Вот никто ее не мерил, эту благодать. И она так и рассеялась. Немеренная рассеялась. А когда меряешь благодать, то становится ясно, что для того, чтобы ее мерить, тебе нужно мерило.
1: Так вот, и я и хочу узнать. Расскажите, где же оно мерило?
0: Что ж ты, бурзон, хочешь узнать-то, Господи?
1: Ну как же так? Ну,
0: тебе бурзон-то и знать не дано. И благодать-то
1: почему?
0: Мерить тебе нечем.
1: Почему?
0: Потому что чуждый ты человек.
1: Ну почему же так?
0: Нет в тебе веры той, которая должна быть.
1: А как же так?
0: А вот чувствую я.
1: Но ведь...
0: Говорю-то открыто это.
1: Про мерило я ведь хотел с вами поговорить.
0: Понимаю.
1: Ну а где
0: хотел
1: же она
0: знать, идти? А может мне и не хочется говорить тебе, да скажу.
1: Ну?
0: Мерило ведь, пойми, мерило вещь, которую нельзя увидеть. Оно либо в тебе, либо нет. И вот стал я по крупицам это собирать. Внутри себя собирать, да клеить. Да создавать. Да чувствовать, как оно все-таки сходится один к одному. Как потоком идет. Токи во мне так вот пошли. И я вдруг понимаю, что мерило-то оно есть. Мы его просто не видим. И вот это вот вдруг мне пришло: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
1: Ах, вот оно что.
0: А пришло сейчас другое время. Невозможно отмерить 7 раз.
1: А что же?
0: Мало это.
1: Мало?
0: Вот 7 раз ты меряешь, и вроде кажется, что надо резать.
1: Так вот давайте мы сейчас.
0: А нет.
1: Нет?
0: Нет.
1: А что ж?
0: А потому что мало. Вот я смотрю на тебя, бурзон.
1: Мало.
0: Просто смотрю на тебя, думаю, мерить ли тебя?
1: Так вот, на этом сейчас мы сделаем маленькую паузу, Влас Власович.
0: А ты делай паузу, не делай.
1: Да?
0: Мерить тебя или не мерить?
1: Ну так надо
0: вот
1: подумать.
0: Вопрос.
1: Давайте подумаем.
0: Давай.
1: И вернемся в нашу студию.

0: В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте, а в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе, спешат, мчатся чуть не в припрыжку, подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатуральны. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить. И в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто. Сказать «да». Легче легкого. Проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
1: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: Классика в эфире.
1: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду!

0: А, дорогие друзья, сегодня у нас узнаватель четвертого уровня в гостях,
1: да,
0: в программе «Экуляция правды» Яков Войтюк.
1: Да.
0: Яков сам проверяет все наши земные, я даже думаю, скоро уже будет и внеземные.
1: Земные радости,
0: земные
1: как
0: радости.
1: Я их называю.
0: Ну,
1: да,
0: вот, например, Марианская впадина мы прослушали. Оказывается, Марианская впадина – это не впадина, а выемка.
1: Да.
0: Вот. Но сейчас вот хочу какой вопрос задать. Я хочу спросить вас прямо. Вот Бермудский треугольник. Может, проверка Бермудского треугольника?
1: Ну да. Ну вот, проверил я, короче говоря. Теперь могу успокоить всех. Всех абсолютно. Бермудский треугольник – это не треугольник.
0: Вот так.
1: Да. Я вам скажу, что это такое.
0: Ну, я знаю, что вы два раза там умудрились же пропасть.
1: Да, я два раза там пропадал. Естественно, там меня пытались искать. Потом пропали те, которые искали. И потом, когда...
0: А вы их потом нашли?
1: А я их нашел.
0: Я видел это, да.
1: И все.
0: По телевизору.
1: Все это было, так сказать, нормально. Все поднял потом их наверх. Все нормально. Значит, это квадрат.
0: Ах,
1: да, это квадрат. Немножко вытянутый.
0: Трапециевидной формы.
1: Трапециевидной формы. Так, квадрат трапециевидной формы. Целиком мы прошлись по всему этому квадрату, вдоль и поперек. У нас специальная была лодка. Лодка, которая может ходить с очень большой скоростью. Она как горизонтально, так и вертикально ходит.
0: Ох,
1: да. Вот такая лодка. Вот такая лодка,
0: ох,
1: да, абсолютно.
0: Слушайте, а вы погружались непосредственно?
1: Погружались, да, да, да. Потому что это лодка батисфера. Лодка батисфера.
0: Я хочу спросить, да, ну если в Марианскую впадину вы входили, так сказать, в
1: ботинках, просто в ботинках, да,
0: то здесь,
1: здесь мне понадобилась батисфера, а я вам скажу почему.
0: А ну.
1: Нарушение пространственного континуума.
0: Вот оно.
1: Вот и все.
0: Небольшой разрыв.
1: Очень просто.
0: А вы нашли, где он разрывается?
1: Да, конечно, есть.
0: Там под водой все.
1: Три разрыва, да, естественно, конечно. Все
0: небольшие
1: под водой.
0: Разрывы?
1: Абсолютно небольшие разрывы. Ну, ну что там? Ну, это буквально заноза какая-то. Вот я бы так назвал, сравнил. Вот вы когда-нибудь, у вас заноза сажали когда-нибудь, нет?
0: Ну, был, слушай.
1: Ну, вот и вот, вот, а здесь тоже
0: самое. В ногу.
1: В ногу. А здесь только не в ногу, а сзади, в затылок.
0: О!
1: Да.
0: Вот и все.
1: Заноза в затылке. Это у вас буквально три разрыва. Вот абсолютно. Полное ощущение, что вы получаете занозу. Спокойно всплыли, вытащили занозу, все. Но, а у вас даже не надо вытаскивать.
0: А такой вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: А пропадание самолетов в воздухе над Бермудским треугольником. Это
1: вранье. Не пропадают они, там все лежат.
0: А ну-ка, дайте петушка.
1: Да, пожалуйста. Опа.
0: Так, я знал.
1: Они все лежат.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Все вот какие были. Они все, я их там нашел. Нормально, люди здоровы, все хорошо. Они там просто живут. Просто живут там.
0: А там, скажите, ну там
1: да.
0: Это, кстати, ну, туда вглубь под одно?
1: Под одно.
0: Или это какая-то надстройки какие-то?
1: Нет, это под одно. Это именно под одно.
0: Под
1: нормально.
0: Одно. Одно,
1: да,
0: как говорится, под одно.
1: Одно под одно. То есть это тут как бы тютелька в тютельку.
0: Ну, понимаю.
1: Ну вот это вот.
0: Понимаю.
1: Люди здоровы, они там радуются.
0: А еще вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: А вот прямой вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Хотелось бы.
1: Да, давайте, давайте.
0: Лохнесс.
1: Лохнесс. Ну, что это скажу? Это не чудовище.
0: Вот оно.
1: Да, абсолютно.
0: Вообще
1: да,
0: не
1: абсолютно.
0: То есть сегодня в программе «Экуляция правды» у нас находится узнаватель четвертого уровня Яков Войтюк.
1: Да.
0: Мы вернемся буквально через две минуты и снова прослушаем его.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
0: Пытаем геранью. Фоменков и Радио.

0: шоссе.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
4: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.

0: Дорогие друзья, во всех социальных сетях нашей планеты, во всех всевозможных интернет-изданиях, интернет-вещаниях вы можете обнаружить, как говорится, Фоменко Фейк Радио. Наберите Фоменко FM или Фоменко Фейк Радио, и сразу же все у вас будет. Хочется сказать, дорогие друзья, что мы по-прежнему стремимся работать из каждого утюга. Итак, сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио у меня, у Владислава Жульпацкого. Сегодня здесь Варвара Федоровна Заманова. Хочу напомнить, это начальник группы органов подоплеки Лутоцкого района города Янска, старший Дадар майор.
1: Это точно.
0: И вот возвращаемся. Теперь хотелось бы спросить, вы не высыпаетесь,
1: да.
0: Мы это узнали, потому что работаете 25 часов в сутки.
1: Да, зафиксировано, кстати.
0: По сути, вы же спасаете нас.
1: Ну, конечно, естественно.
0: Вот что я хочу спросить.
1: Самое смешное, что вы об этом даже не догадываетесь. Живете себе припеваючи и не знаете, что есть органы, которые, так сказать, денно и ночно кладут жизни просто на спокойный сон других людей.
0: Спасибо вам, низкий поклон!
1: Да, пожалуйста.
0: Хочется сейчас прямо отбить, но я все-таки продолжу наш эфир и хочу задать вопрос.
1: Давайте.
0: Вот как почуять подоплеку? Как ее почуять? Это прерогатива, как говорится, сутевиков?
1: Это прерогатива сутевиков.
0: Почуять подоплеку?
1: Да, конечно. Есть школа сутевиков.
0: Которые прямо в самую суть.
1: Да.
0: Вгрызаются в суть.
1: Ну, я смогу сказать, что... С измальства идут туда люди.
0: Mm-hmm.
1: Понимаете, это же особая предрасположенность даже.
0: Ну, я знаю, что это вот знаменитая школа, Янская школа сутевиков.
1: Да. Съезжается отовсюду.
0: Да.
1: Да. Так что я.
0: Имени Куканова, да?
1: Имени Куканова,
0: да.
1: Естественно. Mm-hmm. Павла Евгеньевича.
0: Mm-hmm. А Павла Евгеньевича-то уже, конечно, его уже самого.
1: Павла Евгеньевича, к сожалению, нет.
0: Жаль.
1: Да.
0: Жаль. Ну, что я хочу теперь спросить. Как работают органы подоплеки для того, чтобы, так сказать, жестче, чаще выявлять? Какие приборы для чутья?
1: Во-первых, нами разработан прибор «Горизонт 9».
0: Так.
1: Самая последняя наша разработка. Угу. По шкале Рихтера работает.
0: Ага.
1: Это очень-очень хороший прибор. Он очень помогает. Помогает быстро определить проблему. Вскрыть, так сказать, нарыв и удалить гной.
0: Вот что я хочу спросить об удалении. Значит, каким образом, хочется спросить, да, какую ответственность, что ли, несет человек, который... Давайте так. Ну вот, предположим, вернемся к конкретному примеру.
1: Да.
0: Значит, сутевики указывают рабочей группе, группе реагирования, на то, что некий человек,
1: да, скажем так, Иванов.
0: У него есть мысль, а мысль и есть подоплека.
1: Да, конечно. Да?
0: У него есть мысль совершить некое действие.
1: Да.
0: Угу. Некое.
1: Да.
0: Не пойти в спортзал.
1: Да.
0: Не поиграть в бадминтон.
1: Да.
0: А, например, неожиданно...
1: Просто набухаться.
0: Например, идя по улице, ухватить, так сказать...
1: Нину.
0: Ну, предположим. Она ведь все время у вас в Янске ходит там.
1: Ну, Нина,
0: так,
1: да.
0: Сказать, да.
1: Есть.
0: Да. И Нину ухватить. Вы даже, бывает, специально Нину запускаете, я знаю.
1: Ну, конечно,
0: ведь
1: она...
0: Нина, по сути, говоря, ведь она работает, она работает в органах подоплеки, правильно?
1: Ну, конечно, да.
0: Вот, некоторым образом.
1: Ну, у нас Нина и Катя есть две такие.
0: Ага, ну, Нина и Катя. И вот, представьте, вот Нина идет.
1: Да. Да,
0: Нина идет. И какой-то житель Янска, простой человек...
1: Угу.
0: Хочет, так сказать...
1: Понятно.
0: Противоправно...
1: Да. Да.
0: Ухватить Нину...
1: Да.
0: За часть ее, так сказать, организма.
1: За ягодицу.
0: Ну, давайте так. Давайте не стесняться. Скажем сегодня за ягодицу. Тем более, что ягодица такое приятное, милое слово.
1: Чего стесняться-то?
0: Казалось бы, да?
1: У всех есть ягодицы.
0: У всех есть ягодицы, конечно.
1: И у вас тоже.
0: У меня... Ох! Да-да-да. Я, кстати, на них сейчас сижу. Вот, они всегда со мной. Но прежде чем продолжить разговор про ягодицы, я хотел бы сделать небольшой перерыв, и мы вернемся буквально через минуту.
2: Опереди. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
3: Hei veljet, kippis vaan!

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Подчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио.

0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, мальчики и девочки. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях замечательный человек, очень интересный. Да-да-да, это почетный член Архжилцентр проекта, архитектор с огромным стажем, с огромным количеством работ, успешными очень. Это Кармен Залутрян. Здравствуйте, Кармен, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну, я понимаю, что передача у нас острая, но я не ожидал, что вы так быстро расстроитесь. Да, мы встретились именно для того, чтобы вскрыть этот нарыв. Давайте же его вскроем, Кармен. Вскроем его, чтобы узнать, так сказать, подоплеку. Вот всю вот эту подоплеку. Как известно, я сейчас чуть-чуть введу наших телезрителей в курс дела.
1: Именно введите, конечно.
0: Да, я пытаюсь сейчас ввести. Именно Кармен Залутрян, это он автор, так сказать, проекта общественных туалетов. То есть туалеты, которые находятся на улице, в театрах, в парках отдыха, ну, я не знаю, в планетарии, везде, аэропорты, торговые центры. Везде. Собственно говоря, эти туалеты проектировал Кармен Залутрян. И вот именно этот человек у нас в гостях. И в чем же заключается острота нашего вопроса? И нарыв, который мы попытаемся вскрыть. Почему все-таки мы никак не можем избавиться от очереди в женский туалет? Почему? Почему везде, в аэропорте, в торговом центре, везде мы сталкиваемся с этой проблемой? Скажите.
1: Да.
0: Да.
1: Я согласен, я виновен. Я виновен. Но ведь и меня тоже можно понять, понимаете?
0: Ну, расскажите.
1: Я вам объясню.
0: Да.
1: Когда Гюзель оставила меня...
0: А кто это?
1: Гюзель, ну, господи, что же непонятно. Гюзель это Гюзель. Это моя любовь. Когда она оставила меня, я не находил себе места, вы понимаете? Вообще не находил себе места, понимаете? И только месть жгла мое сердце.
0: Ах, вот в чем дело.
1: Вот. И я после этого, конечно, подумал, как я смогу ей отомстить, чтобы она везде сталкивалась, везде. Куда бы ни пришла, везде, с огромной проблемой.
0: Понимаете? Так или иначе вспоминала вас.
1: Да, и я тогда как раз и спроектировал первым вот эти вот женские туалеты. Они ровно, чтобы все было, так сказать, понимаете, они ровно по размеру, как мужские. Но поскольку в мужских туалетах почему нет очередей? Потому что мужчинам все это легче, понимаете? А на таком пространстве, которое...
0: Женщина не может развернуться просто,
1: понимаете? Ну, казалось бы, многие говорят, почему не сделать большими женские туалеты?
0: Ну да, чуть больше, чем мужские.
1: А потому что не надо было меня... Она бросила меня и ушла от меня. И я решил ей отомстить. Я сам понимаю, что виноват сейчас.
0: Но
1: уже поздно, понимаете? Теперь куда бы ни пришла, любая женщина стоит в очереди, конечно.
0: Да, а не останавливать...
1: Может, даже, знаете, она... Может, и описываться в этой очереди.
0: Да, конечно, и не раз такое случалось. И
1: да.
0: Сколько случаев таких страшных вообще знаем.
1: Ну,
0: понимаете,
1: да.
0: В чем дело?
1: Если бы Гюзель не ушла, я бы не стал так жестоко мстить. Проектировать такие маленькие...
0: Скажите, Кармен, сколько уже прошло лет с тех пор, как Гюзель ушла?
1: 61 год.
0: Да вы что?
1: 61 год.
0: Сколько же вам было лет,
1: и
0: когда...
1: И 243 дня, и 11 часов 23 минуты.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.

0: Мы продолжаем программу.
1: Как это действует?
2: Это важно сказать.
1: Давайте, давайте.
2: Экстракт.
1: Так.
2: Вы просто берете и спокойно снова разводите его. Просто с водой.
1: Вот и все.
2: И внутрь.
1: Боже мой.
2: Его не надо ни колоть, ни укалывать. Ничего не нужно делать.
1: Ничего. Что? Ничего. Скажите, как, когда наступает вот это удивительная как будто реакция, когда вот человеку наконец становится легче? Ну, вот, например, я не знаю, вот первое, что нам в глаза, вот, так сказать, бросается у человека, например, помутнение
2: мозгов.
1: Мозгов? Помутнение яичек.
2: Ну, помутнение яичек — это что?
1: Ну, вот помутнение что? Яичек, помогает?
2: Это что? Вы знаете как? Это же внешнее. Помутнение яичек — это внешнее.
1: Это внешнее,
2: а помутнение,
1: да,
2: мозгов — это внутреннее.
1: Внутреннее,
2: и
1: да.
2: И вот смотрите тут, как мы берем экстракт. Если, вот, например, да, если у нас, например, одновременно,
1: да,
2: помутнение бывает, ведь такое. Помутнение, да, яичек и, да, помутнение мозгов. Это одновременное.
1: А это параллельно.
2: Это практически... Нет, это не параллельно. А как? Ну что? Ну
1: подождите, что?
2: Это одновременно.
1: Одновременно.
2: Помутнели яички.
1: Да?
2: Помутнели мозги.
1: Боже мой.
2: Помутнели мозги, помутнели яички. Ну это же ясно.
1: Да, это естественно же.
2: Посмотрите,
1: яички и мозги.
2: У любого, практически у любого, у кого помутнели мозги,
1: да,
2: у того же помутнели яички.
1: Да, это
2: или наоборот, с помутненными яичками, всегда с помутненными,
1: да,
2: мозгами.
1: Да.
2: Любая женщина скажет.
1: Любая женщина, конечно, скажет вам, конечно, тоже, естественно.
2: Помутнение, конечно, мозгов связано с помутнением
1: яичек, естественно.
2: Но здесь экстракт гуппи,
1: да,
2: работает абсолютно, абсолютно широко.
1: Широко.
2: Вы экстрактом.
1: Так, так.
2: Обмазываете помутневшие яички.
1: Так, так.
2: И пьете внутрь по лечению мозгов.
1: Да.
2: Вот и все.
1: Сколько нужно времени на то, чтобы прийти, ну, как бы, к результату?
2: Ну, давайте посмотрим, когда вы обратились.
1: Ну, например, у помутнения уже яичек уже месяц.
2: Ну, это они отваливаются.
1: Ага, поздновато. Ну, давайте так, неделя.
2: Да-да-да-да-да.
1: Ну, так.
2: Позднее обращение уже.
1: Позднее
2: обращение.
1: Хорошо, и когда же?
2: Вам потребуется, конечно...
1: Полчаса?
2: Да. Ведь как это происходит?
1: Так.
2: Если у вас вдруг вы чувствуете...
1: Вот уже полчаса.
2: Вот уже началось.
1: Да.
2: И помутнение. Вдруг вот только... Если вы только секунду почувствовали сразу...
1: Да.
2: Сейчас будет помутнение яичек.
1: Да.
2: Сразу обращайтесь к экстракту.
1: Понимаю.
2: Да просто носите его с собой.
1: Где же приобрести? Где, скажите? Ну, это же очень важно,
2: ну,
1: Борис,
2: это, знаете,
1: Борисович.
2: Ну, давайте будем честными.
1: Да,
2: везде.
1: Везде. То есть в любой аптеке.
2: Просто никто не ходит. Дело не в аптеках.
1: А где?
2: Везде.
1: А, вообще, они, конечно, везде продаются?
2: В магазинах, во всех.
1: Супермаркеты.
2: В одеждах, в одежде,
1: мой,
2: в обуви, везде.
1: Хожгалантерея.
2: Конечно. В бокалейных отделах, пожалуйста.
1: Бокалейн, боже,
2: пожалуйста,
1: мой, как приятно.
2: Экстракт. Это все.
1: Это, понимаете, будущее, дорогие.
2: Понимаете?
1: Да.
2: Ведь основная масса, вы поймите,
1: да,
2: основная,
1: да,
2: масса,
1: да, да,
2: она,
1: да,
2: ведь, она ведь всегда, всегда недолечена.
1: Угу,
2: поэтому,
1: угу,
2: экстракты, поэтому они везде у нас находятся, во всех точках.
1: Да, вот это,
2: потому,
1: удивительно.
2: Потому что если мы, например, экстракт гуппи от помутнения яичек,
1: да,
2: и помутнения мозгов, это, да, это, во-первых, это болезни взаимосвязаны.
1: Да.
2: Они никак не разделяются.
1: Естественно.
2: Не может быть такое, чтобы у вас было помутнение яичек, а помутнение мозгов не было.
1: Не было.
2: Нет,
1: да,
2: конечно,
1: такого нет. Конечно.
2: У вас либо есть, так сказать, помутнение яичек,
1: да,
2: и с,
1: да,
2: ним вместе,
1: с ним
2: обязательно
1: вместе,
2: всегда,
1: да,
2: как помутнение мозгов.
1: Да.
2: Либо у вас есть помутнение мозгов, и с ним всегда помутнение яичек.
1: Вот удивительно.

0: Порошок Байт. Тает так быстро.
1: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
2: Лицензия номер 312-582-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
1: Минутка поэзии.
3: Память, глаза и улыбки стирает призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее, теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно, значит, все брошу и на острова. Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой «Прощай».
1: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны? Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня у нас в программе «Партия недолюбленных». Именно что, как говорится, и мы. Вот я, хочу вам сказать, я, Владислав Жульпацкий, веду сегодня эту программу. И хочу вам сказать важную вещь. Мы, конечно, не политическая радиостанция, никогда не занимались политикой. Никогда. Но сейчас такое время, так все остро, так все выборно, я бы сказал, так все, так сказать, ну, что ли, с напругой. Да, ну и вот сегодня мы пригласили в гости в нашу программу главу Федерального совета Любовь Рахметовну Рыжкову. Она глава Федерального совета партии недолюбленных.
1: Федерального политсовета.
0: Вот, прошу прощения. Глава Федерального политсовета партии недолюбленных Любовь Рахметовна Рыжкова. Здравствуйте, Любовь Рахметовна.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну, прежде всего, что я хочу спросить. Регистрация партии есть?
1: Нет. Совершенно не нужна регистрация партии нам.
0: Ага.
1: Да.
0: Вы считаете, вам регистрация как партии не нужна?
1: Абсолютно не нужна.
0: А почему, скажите?
1: А я объясню. Вы знаете, ну, во-первых, мы даже, как сказать, если бы можно было иначе как-то назваться, мы бы назвались по-другому, потому что партия, как вы знаете, в переводе с латыни, это группа, часть. Мы не группа, мы не часть. Нас много. Нас слишком много. Нам не нужна регистрация. Наши люди есть везде.
0: Ну, то есть вы хотите сказать, что партия недолюбленных – это, так сказать, в общем, даже и не партия, а просто сама природа, так сказать.
1: Конечно. Ну, понимаете, мы есть везде. Мы есть в Думе. Наши люди есть в Думе. Бесчисленное количество.
0: Недолюбленные.
1: Недолюбленные.
0: Недолюбленные. В Сенате.
1: В Сенате. В любой из политических партий есть мы.
0: Ну, вот у меня сразу возникает вопрос. Я понимаю так, что у вас миллионы.
1: Нас миллионы.
0: Миллионы недолюбленных.
1: Миллионы недолюбленных.
0: Ну, я понимаю так, что вот эта вот партия недолюбленных, она ведь распространяется не только на территорию нашего государства.
1: Да.
0: Но, видимо, это есть и в соседних государствах.
1: Но это повсеместная история.
0: Ну, я вот просто хочу тогда спросить, уже переходим на политические рельсы.
1: Ну, давайте.
0: Ну, может быть, тогда, если есть партии отделения, партия недолюбленных, как я понимаю, находится. И, прошу прощения, в Америке.
1: Ну, конечно.
0: У наших, так сказать, партнеров.
1: Конечно.
0: И в Англии, может
1: конечно.
0: Быть, вполне.
1: В Китае.
0: Во Франции.
1: В Китае очень
0: и
1: много
0: в Германии, недолюбленных. В Китае много недолюбленных.
1: Да.
0: И вот что я хочу спросить у вас. Получается, что, смотрите, у вас есть недолюбленные в Америке, предположим, под вашим руководством, и под вашим же руководством недолюбленные в Китае. Знаешь, сейчас сложнейшие отношения между Китаем, так сказать, и Америкой.
1: Да.
0: Вот эти недолюбленные, они каким-то образом что? Они вместе или они, так сказать...
1: Нет, они вместе. Сила нашей партии, что недолюбленные держатся вместе.
0: Недолюбленные держатся вместе.
1: Недолюбленный всегда поймет недолюбленного.
0: Ага, недолюбленный поймет недолюбленного.
1: А вот долюбленный может не понять.
0: Вот оно в чем дело. Долюбленные,
1: конечно.
0: Как говорится. И так я понимаю, что основной девиз вашей, так сказать, не девиз, вернее, основной посыл вашей партийной доктрины,
1: да,
0: звучит так. Недолюбленные объединяются, а долюбленные разъединяются.
1: Конечно, конечно, понимаете, но тут тонкость заключается в том, что вы можете сказать, что мы что пропагандируем? Конечно, мы пропагандируем то, что долюби, дескать, долюби.
0: Дескать, долюби.
1: Долюби, не смей не любить. Не прерывай, опять-таки.
0: Вот, да?
1: Да?
0: Вот тут мы сейчас приблизимся как раз к этому моменту. Я просто хотел бы вот что спросить у вас.
1: Да.
0: Вот эта вот недолюбленность и долюбленность.
1: Да.
0: Между ними огромная разница. Вот я замечаю так, что обычно в обычной жизни, ну, скажем, Америка и Китай, они, в общем,
1: да,
0: сейчас у нас конфликтуют, правильно?
1: Да, да, да.
0: В некотором смысле.
1: В некотором,
0: экономическом,
1: да,
0: там, так сказать.
1: Да, да, да, да.
0: В военном. Они конфликтуют между,
1: да,
0: собой. Но члены партии недолюбленных и китайские,
1: да, и
0: американские,
1: американские, да,
0: они вместе.
1: Они вместе и давно
0: еще
1: вместе.
0: Раз хочу и давно вместе. И хочу раз еще раз подчеркнуть, получается, что конфликт только между долюбленными.
1: Конфликт только между долюбленными.
0: То есть получается, недолюбленность – это положительное явление нашей жизни.
1: Ну, конечно, это абсолютный мир, во-первых.
0: Во-первых, идеальный.
1: Идеальный мир. Идеальный мир.
0: Все время какое-то движение вперед.
1: Да, конечно. У долюбленного человека нет движения к цели.
0: Нету перспективы.
1: Нет перспективы, у него некуда развиваться. Он всего достиг, он долюблен, понимаете? Он улюблен, понимаете?
0: Он улюблен, долюблен,
1: улюблен
0: и сам, казалось бы, долюбил.
1: Залюблен.
0: Залюблен даже в некотором смысле. Вот такие вещи как бывают, понимаете?
1: Да, да, конечно.
0: А недолюбленные, они везде не.
1: Они везде не. И поэтому я хотела, вот что, я хотел продолжить свою мысль, сказать, что вроде как мы стремимся к долюбленности, да, с одной стороны. Но вот тот, кто уже был недолюблен, это не то, что это исправить нельзя. Понимаете?
0: Это неисправимо.
1: Это неисправимо. Он же недолюблен навсегда.
0: То есть недолюбленного нельзя долюбить.
1: Долюбить его уже нельзя.
0: То есть как бы ты вот недолюбил, отошел,
1: да,
0: потом вернулся и уже долюбил, но поздно.
1: Поздно. Все, он уже недолюблен. Все, время ушло.
0: Время ушло.
1: Время ушло, он недолюблен.
0: То есть долюбливый уже...
1: Долюбливый сразу.
0: Долюбливый сразу.
1: Да.
0: И тогда получается, что мы долюбленного, и когда мы делаем ну, когда мы, так сказать, вступаем в отношения, и человек получает вот эту долюбленность,
1: Долюбленность до конца, сполна.
0: Он оказывается на той стороне, которая как раз и способна враждовать.
1: Враждовать, вот это все, как сказать, и враждовать, и быть недовольными этим, тем-то, любой чепухой, любой ерундой, мешанина в голове, вот это все, понимаете, это все вот это.
0: Это как раз, я понимаю так, что, так сказать, в основном вот эти все бунты по всем странам, вот это вот все восстания, все протесты, это все долюбленные.
1: Долюбленные люди.
0: Долюбленные люди.
1: Долюбленные.
0: Вот, долюбленные.
1: Я бы даже сказал залюбленные.
0: Даже залюбленные, я бы сказал.
1: Да.
0: А вот недолюбленные.
1: Да, а недолюбленные.
0: Они никогда этого не сделают.
1: Они ценят жизнь.
0: Они ценят. У них еще как бы есть ощущение.
1: У них стимул есть, мотивация есть. У них все есть.
0: Как бы внутренне они думают, что они будут долюблены.
1: Будут долюблены.
0: Но при этом вы говорите, что уже поздно.
1: При этом уже поздно. А стремление все равно есть.
0: Вот. Недолюбленный – это как бы стремление.
1: Стремление,
0: да?
1: стремление.
0: Какие ваши политические, так сказать, претензии? Какие ваши политические посылы? Какие ваши политические призывы, в конце концов? Как у главы Федерального Совета.
1: Ну, я уже произнесла эти три тезиса наши. Не смей не любить.
0: Так.
1: Долюби.
0: Так.
1: Не прерывай.
0: Удивить.

0: Би свой край.
1: Флора и фауна.
2: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
3: 101.ru
4: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Отчуем вычурной снедью. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция.
2: Итак, да. Это наша возбужденная беседа сегодня в программе
3: да,
2: «Сексуальная
3: да,
2: революция». Да. Я Владислав Жульпацкий.
3: Да.
2: И передо мной сидит сейчас да, здесь, на нашей станции Фоменко Фейк Радио,
3: да,
2: сидит в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор да, фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе.
3: Да.
2: Только что мы выяснили, дорогие
3: да,
2: друзья, что фалоимитаторы это не просто, ну, так сказать,
3: игрушка,
2: игрушка или
3: да,
2: там историческое явление,
3: да,
2: так сказать, практически ровесник Москвы.
3: Да, да.
2: Это еще одновременно при помощи, благодаря, так
3: да,
2: сказать, разработкам инженера-конструктора
3: да,
2: Якова Крипе.
3: Да.
2: Хвалю вас.
3: Да, спасибо.
2: Да-да-да.
3: Как
2: не только фалоимитатор, но и фалоимитатор-блендер,
3: да,
2: который можно взбивать.
3: Да.
2: Это фалоимитатор-соковыжиматель,
3: да,
2: который выжимает
3: да,
2: сок.
3: Да.
2: Это еще, дорогие друзья, и лазерная указка, которую можно использовать в планетарии. Но самое главное, мы поняли сейчас с Яковом, я,
3: да,
2: Боже, Влад,
3: да,
2: и Яков,
3: да,
2: мы поняли сейчас, что фалоимитатор может посылать сигналы в открытом космосе
3: да,
2: нашим будущим братьям, внеземным
3: да,
2: цивилизациям
3: да,
2: подавать сигналы.
3: Да.
2: Это еще один, может быть, новый...
3: Это шажок.
2: Это шажок.
3: Конечно.
2: Который... Маленький шажок.
3: Но в целом, как бы...
2: Сигнал
3: для
2: фалоимитатора во вселенной, гос.
3: Это громадный шаг.
2: Это, мне кажется.
3: Это громадный
2: это
3: шаг.
2: А хотя шажок.
3: А хотя шажок.
2: То вот есть сегодня... Я. Вот мне кажется, что сегодня важно.
3: Да.
2: Дорогой Яков Моисеевич,
3: да, да,
2: мне кажется, сегодня добиться нужно вот
3: да,
2: чего.
3: Да, да.
2: Во-первых, удлинить сигнал.
3: Да, да, да.
2: Лазерный сигнал.
3: Да.
2: Удлинить его необходимо.
3: Надо, надо.
2: Сделать его более ярким.
3: Конечно.
2: И самое главное.
3: Да.
2: Выдать его нашим космонавтам.
3: Надо.
2: Которые летят на международную космическую.
3: Надо.
2: Теперь получается, что полет с фалоимитатором
3: да,
2: туда.
3: Туда.
2: На космическую станцию.
3: Да.
2: Специально для того, чтобы посылать сигналы.
3: Да.
2: Это может быть важнейшая научная
3: да,
2: работа.
3: Конечно, конечно. И я хочу коснуться еще одной темы, вы знаете.
2: Так.
3: Потому что после космоса мы с вами должны вернуться как бы на Землю.
2: Угу.
3: И задуматься о том, что... А вот вы когда-нибудь задумывались о том, что такое разведка? Военная разведка.
2: Ой, ну я, конечно, ну нет, я.
3: А
2: знаете,
3: вот вы знаете, я встречался, я встречался с этими бравыми ребятами разведчиками, и чего им не хватает? Как вы думаете? Им не хватает то же самого фалоимитаторов, потому что в разведку можно идти. Что у тебя с собой? Часы?
2: Нож?
3: Нож? Консервная банка?
2: Так?
3: Уже много. Консервная банка уже много. А вот фалоимитатор – это твой друг. Это твой дружище.
2: Как же его использовать в разведке?
3: И как часы.
2: Передает сигналы.
3: И он передает сигналы.
2: Показывает время.
3: И он показывает время.
2: Расскажите,
3: время
2: что
3: на всех полюсах
2: для разведчика.
3: Фалоимитатор – это и легкий массаж. Это он массирует. Он массирует всего разведчика. А вы знаете, когда разведчик сидит где-то в засаде или где-то он находится, он же скован. И в этот момент фалоимитатор чуть-чуть массирует его. Чуть-чуть, кончиком. И ему становится... Он становится... вы понимаете, он начинает чувствовать себя лучше. Разведчик, вы понимаете?
2: Ага, то есть
3: он расслабляется.
2: Еще и физиотерапия.
3: Это физиотерапия в разведке.
2: Но,
3: вы понимаете? И он уже окрепший, он может действовать дальше.
2: Вы знаете, к чему я
3: да,
2: склоняюсь сейчас,
3: да,
2: слушаю
3: да,
2: вас?
3: Да.
2: Мне стало казаться, что фалоимитатор – это гораздо более крупное, серьезное явление в нашей жизни,
3: да,
2: нежели мы привыкли о нем думать.
3: Вот именно. Потому что очень узко.

0: узко используем. Очень узко.
1: Да.
0: А это широчайший спектр. И космос, и разведка, и военные принадлежности.
1: И кухня.
0: И кухня.
1: И питание.
0: И питание. И планетарий. Фаллопланетарий.
1: Потрясающе.
0: Вот, вот, да.
1: Вы знаете, Яков Моисеевич, я даже... Скажите, пожалуйста,
0: да?
1: А не могли бы буквально адрес магазина, где продаются ваши непосредственные изделия? Давайте.
0: Прыткин переулок.
1: Прыткин переулок?
0: Да.
1: Прыткин переулок, так.
0: Прыткин переулок, дом 19.
1: Дом 19.
0: Строение 4.
1: Строение 4. А можно, кстати, есть там вывеска?
0: Вывеска есть, конечно. Так. Там написано как бы «Офало». «Офало».
1: О?
0: О-фалло.
1: Фалло.
0: О-фалло.
1: О-фалло.
0: Да, да, о-фалло.
1: Ну, кириллица или это иностранные буквы?
0: Ну, это иностранные.
1: О-фалло.
0: Да.
1: О, как бы и запятая о. После этого?
0: И запятая, конечно.
1: Или восклицательный знак?
0: Ну, восклицательный. Конечно. О-фалло.
1: О-фалло. Понимаю
0: вот
1: вас.
0: Сюда.
1: Понимаю.
0: Конечно,
1: прекрасно.
0: Потому что это...
1: Вы знаете,
0: да,
1: вот
0: да,
1: вы
0: да.
1: настолько меня разбередили.
0: Ах,
1: сейчас.
0: Да.
1: Как мне приятно. Я бегу сейчас в переулок Прыткина после нашей программы. Дом 19, строение 4, в магазин О-фалло.
0: Да, и с вами даже бегут, я думаю, многие-многие.
1: Надеюсь.
0: Конечно.
1: Очень-очень-очень. Да, ну, так сказать, что ж, не побаловать себя в эту прекрасную пору.
0: В эту прекрасную
1: Итак,
0: пору,
1: дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» был у нас в гостях инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе.
0: Да.
1: Все его изделия, которые это, как мы уже говорили, это и блендер, и фалос-блендер, и фалос-соковыжиматель. И стаканчики, кстати, продаются отдельно.
0: Да, да.
1: Вот, и лазерная указка, фалоимитатор, фалос-указка. Ну, и для разведчиков, естественно, если что.
0: Да,
1: ну, мне кажется, что для разведчиков в тылу врага, конечно, эти изделия не продаются в вашем магазине.
0: Нет, это специальные.
1: Они специальные,
0: конечно,
1: я понимаю, да.
0: Это уже Министерство
1: атаки. Ну, тем не менее,
0: атаки.
1: Все это продается,
0: да.
1: Министерство атаки, я понимаю.
0: Министерство атаки там продается.
1: Я, дорогие друзья, говорю вам спасибо большое. Спасибо большое Якову Моисеевичу Крипе. Всех приглашаю в магазин О-фалло, где продаются фалоимитаторы нового поколения. Переулок Прыткина, дом 19, строение 4. Всего доброго.
2: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная.
3: Сексуальная.
2: Революция. Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: не одни.
1: И снова в эфире «Мы не одни». Доцент кафедры УДЕ имени Егорского Анастас Суйко с нами. Итак, вот что я еще хотела узнать у вас.
2: Да, да.
1: Дорогой Анастас.
2: Да, пожалуйста.
1: Я знаю, что ваша жена активное участие очень принимала вот
2: да.
1: как раз в приеме, как это называется, в
2: потомство.
1: Беременности.
2: Потомство,
1: Люси,
2: потомство,
1: вот,
2: потомство,
1: про,
2: да.
1: потомство. Только сейчас узнала, да. что все произошло.
2: Да.
1: Она ведь тоже исследователь, да, насколько я понимаю?
2: Она исследователь и гусениц.
1: Тоже.
2: Да, тоже, конечно.
1: То есть и вы, так сказать...
2: Да. Зоя Суйко. Я и пользуюсь случаем, передаю привет. И привет моим маленьким Люсеньке и Гансу.
1: А вот скажите, да. гусеницы, которые передают сигналы, это же, можно сказать, какие-то вот как раз сигналы с какого-то инопланетного, как сказать?
2: Нет, нет,
1: нет
2: ни в коем случае. Нет?
1: Нет.
2: Вообще, вы задумывались, вот, смотрите, вот, например... Она вообще зимует, если вы, вот, вот, вы же не знаете, где она зимует, правда?
1: Ну,
2: она зимует внутри яйца.
1: Внутри яйца?
2: Да, ну, так в них заведено.
1: Заведено,
2: да.
1: ага.
2: Вот, весной она выходит.
1: Да.
2: И что вы думаете?
1: Так.
2: Она съедает это яйцо. Да.
1: А яйцо какое? А это прям скорлупа? Вот,
2: ну, да? не совсем скорлупа, но, так сказать, ну, чем-то напоминает.
1: То конечно. Есть кальций есть там?
2: Ну, есть. Немножко кальция и чуть-чуть сульфамида.
1: Сульфамида,
2: да.
1: ага.
2: Угу. Сульфамид. И сульфамид, он очень помогает человеку. Очень. То, что она не доела, человек должен так на себя немножечко и чуть-чуть вот распределить, знаете, по телу.
1: Гусеничные яйца. Я вот недавно как раз увидела, что продают вот эти гусеничные яйца.
2: Это псевдо. Нет, нет, нет. Это фирма «Яичко» не то. Это не то.
1: Потому что очень дорого.
2: Это не то. Это очень дорого. Фирма «Яичко» торгует гусеными яйцами. Это неправильно, потому что они их съедают, и только остатки.
1: Гусеничными яйцами.
2: Да, гусеничными. Они только остатки остаются, а вообще яиц нету гусеничных, они их съедают.
1: Съедают.
2: Вот.
1: Так что, дорогие радиослушатели, да. если вы увидите в продаже вот эти вот гусеничные яйца,
2: это
1: не берите, это вранье.
2: Это вранье.
1: Вот с нами Стас Суйко,
2: да.
1: он утверждает, что это абсолютное
2: Конечно.
1: Вранье.
2: Любите гусениц.
1: Просто любите.
2: Любите.
1: Есть нельзя.
2: Есть нельзя гусениц, можно их любить.
1: Просто
2: целовать.
1: Любить.
2: Мы их целуем. Целуем, да?
1: Ну, а можно так, они маленькие, можно... Вроде как ты целуешь, незаметно раз и съел, да?
2: Да, чуть-чуть немножко.
1: Вы съели, да?
2: Ну, один раз.
1: Ну, вот видите.
2: Это был Георг.
1: Георг.
2: Ну, вот. Мы его съели. Ну, это было... У нас был ланч, и мы пригласили своих гостей зарубежных. И мы так и разговорились, что Георг, в общем, уехал в небытие.
1: Да, это печально, печально.
2: Да, но ничего, не будем об этом.
1: Вы знаете, тем более у вас новые
2: сигналы, потомство, сигналы, да? сигналы, которые подают нам дорогие наши гуси. Я имею в виду Люси, и я их так назвал, Люси и гуси. Я имею в виду Ганс и Люся подают нам сигналы. Мы принимаем, мы все записываем, все записываем.
1: Так вы же сигналы. Говорите, что еще пока не расшифровали.
2: Еще нет, одно только расшифровали один сигнал.
1: Какой?
2: Пятка. Сигнал «пятка». Как бы нам намекают на то, что мы должны ходить на пятках.
1: Ах, вот в чем
2: вот,
1: причина
2: да.
1: вашей прекрасной внешности сейчас.
2: Да,
1: вы,
2: ну,
1: наверное,
2: конечно.
1: Уже на вот этот вот пяткоход пошел уже.
2: Да, да, да, да, да, да. Нам надо всем ходить на пятках. И мы тогда мы спасемся.
1: Пятка. Ну, интересно, какой же будет второй сигнал. Ждем.
2: Ждем.
1: Будем ждать.
2: Ждем.
1: Будем ждать.
2: Да, я вас заранее приглашаю всех. Всех, всех, всех.
1: То есть можно прийти к вам на экскурсию, посмотреть, погладить.
2: Погладить.
1: Поцеловать.
2: Поцеловать,
1: да,
2: обязательно. Пушистых.
1: Да.
2: Наших пушистых друзей.
1: Пушистых друзей. Замечательно. Спасибо вам огромное.
2: Имаго. Мы все имаго.
1: Имаго. Вы запомнили, да. радиослушатель?
2: Вы знаете, имаго. Что это такое? Это гусеница. Это понимаете, в чем дело?
1: Стадия,
2: это
1: я так понимаю.
2: Стадия,
1: да?
2: стадия. Я еще раз повторяю. Это значит яйца, потом гусеницы, потом куколки и потом имаго.
1: А вот если на нас людей перевести, то мы сейчас с вами в какой
2: Долба,
1: стадии?
2: Как бы долбамаго.
1: Долбамаго.
2: Да, да, да. Вот такое. Вот такое.
1: Ну что ж, ждем сигнала. Ждем сигнала.
2: Спасибо.
1: Здорово
2: уже. Очень приятно.
1: Да, спасибо, Анастас Суйко.
2: Спасибо.
1: Напоминаю нашим радиослушателям, что с нами был доцент кафедры УДЕ Егорского. Передача «Мы не одни», Ирина Рыбладзе. До свидания.
2: До свидания.
0: Мы не одни!
3: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Жужжала средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
5: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.

0: Так. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: На газу готовим вместе.
3: А мы вновь вернулись к вам с программы «На газу», а с нами удивительный человек Геннадий Гамак. Это повар и владелец сети ресторанов, лакшери ресторанов, которые называются «Губы осьминога». А эта сеть ресторанов окружила весь город наш, весь мегаполис насыщен этими. И вот мы сейчас возвращаемся к поимке, как я так называю, поимка осьминога. Как его ловят осьминога-лова. Вот возвращаемся к этому вопросу. Да.
4: Мы прервались на том, да, где третий осьминога.
3: Третий осьминога стоит с лопатой.
4: Бьет осьминога.
3: Он на берегу,
4: Он как бы по колено.
3: Он стоит по колено.
4: Он должен по колено быть.
3: Он как-то одет специально.
4: Он поколенчески.
3: Поколенчески, да. Но он одет специально.
4: Он одет в отвлекающий.
3: Осьминога нельзя же. Да-да-да, его надо отвлечь.
4: Конечно.
3: Потому что он уже поднимается. Насаженный.
4: А внутри него второй.
3: Второй.
4: И здесь самое главное, что, дорогой Юрий?
3: Вовремя дать
4: по голове. Но не осьминоголову,
3: а
4: осьминогу.
3: Которого
4: второй.
3: То есть тут они настолько друг с другом срослись, что здесь надо не промахнуться. И вот поэтому у него самая сложная и ответственная задача дать по голове, но попасть точно по осьминогу.
4: Да.
3: После этого момента что происходит?
4: Осьминог отваливается.
3: Отключается.
4: Он отваливается.
3: То есть он соскакивает с насадки.
4: Такой звук чпок.
3: Так, вот так вот. Да, даже вот так вот.
4: Да.
3: Как интересно.
4: И попадает в сеть.
3: В сеть. Дальше.
4: Расставленную сеть.
3: Ну, естественно, там уже расставлена.
4: Которая захлопывается.
3: Так.
4: И его везут.
3: Дальше доставляют.
4: Транспортировка, логистика.
3: Дальше уже идет чистая логистика. Чистая логистика. Это нормально. И вот он приходит к вам, привозит его. Удивительно. Это же с пылу с жару.
4: Практически.
3: Вы же готовите с пылу с жару.
4: Буквально час назад.
3: Он, его только плеска, сняли.
4: Он
3: со осьминоголовы его сняли буквально.
4: Да,
3: плескался.
4: Да.
3: И вот со своими щупальцами, вот с этими удивительными губами, которые вы готовите. Как вообще вы пришли к тому, что именно губы самые вкусные? Ведь на это идут все ваши пациенты. Хотел сказать. Как их назвать? Когда они настолько это гурманы, действительно гурманы. Это ваши пациенты,
4: конечно,
3: это ваши клиенты. Кроме того,
4: вы практически угадали. Потому что губы обладают целебными свойствами.
3: Верхняя
4: губа.
3: Так.
4: Помогает от радикулита.
3: То есть вы готовите лишь верхнюю и нижнюю. И в меню так написано.
4: Конечно.
3: Верхняя и нижняя.
4: Верхняя чуть толще.
3: Чуть толще, конечно.
4: А у осьминогов старше 25 лет, нижняя губа чуть тоньше.
3: Чуть тоньше.
4: Она помогает.
3: То есть причмокивая, верхняя губа
4: всасывает. Да.
3: Конечно.
4: О, замечательно.
3: И поглаживает. Значит, вот вы приготовили верхнюю.
4: Да.
3: Кого больше, скажите, у вас все-таки вот ваших пациентов, как я уже, мы теперь с вами договорились, ваши клиенты, что больше все-таки предпочитать, верхнюю или нижнюю?
4: Зависит от возраста. Здесь возрастной порог. Те, кто...
3: Вот какой?
4: У нас, как всегда, 18+.
3: 18+, ну, естественно, конечно.
4: Да, потому что губы употреблять до 18.
3: Нельзя. Это очень... Это очень трудно, естественно. Конечно. Тем более с кинзой вы же пробуете, да?
4: Да. Ну что, только крюшон.
3: Только крюшон.
4: Боже мой.
3: Соевый крюшон. Держите еще раз.
4: 5-5-5.
3: Да, мы так хорошо дотрагиваемся друг на друга с Геннадием.
4: Да.
3: Удивительно же, что все-таки только крюшон.
4: Только.
3: Он как бы осаживает чуть-чуть, да?
4: Он немножко расширяет.
3: Расширяет.
4: Смазывает.
3: Смазывает.
4: И изнутри массирует.
3: И массирует. То есть получается, что губы приходят прямо
4: в лоно.
3: В лоно. Боже. Губы приходят в лоно. Вот на этой удивительной сентенции мы как бы сделаем легкую паузу и возвращаемся в студию через мгновение.
2: На газу Готовим

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
3: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

0: грудях.
1: С вами Юрий Бурзон, напротив меня Илона Пряжина-Карпенко, владелица сети салонов «На бигудях». Это же вы писали ваши книги «Буйство бигудей»?
2: Есть одна книга, нет, скажем, это не книга, это статья.
1: А что это было? Это статья была в журнале.
2: Да, в журнале.
1: А какая журнала? «Женская страсть»?
2: Нет, почему?
1: А
2: «Красота
1: какая?
2: И красота».
1: А, «Красота и красота»,
2: да.
1: Там как бы, да.
2: Да.
1: «Буйство бигудей», вы представляете, наши дорогие зрители.
2: Теперь могу сказать, что ведь не только голова, да?
1: Да.
2: Не только голова охвачена бигудизмом.
1: Вот.
2: Да.
1: Что еще?
2: Конечно, брови.
1: Брови.
2: Есть специальные бархатные, маленькие бигуди для бровей.
1: Вот такие легкие, да?
2: Да, легкие. И сегодня не надела. Опять-таки, вам бы пошло.
1: Правда? Вы считаете...
2: Было бы хорошо.
1: Но это не слишком ли, понимаете?
2: Нет, наоборот, дает такую мужественность,
1: тут ведь
2: вы знаете.
1: Мужество, да, но тут нужны густота бровей. Я понимаю, что у меня как бы густые
2: так
1: брови.
2: Так бигуди лечебные, понимаете?
1: Лечебные?
2: Конечно.
1: Если вы вспоминаете, конечно, наших знаменитых, легендарных политических деятелей, был такой политический деятель Леонид Ильич, мы знаем все его, естественно, вот у него были очень густые брови, секретарь, он был генеральный секретарь.
2: Но они совершенно не были использованы для вот этого прекрасного дела.
1: А ему бы пошло, вы считаете?
2: А пошло. Потом усы.
1: Усы.
2: Тоже есть специальные усные
1: бигуди для усов.
2: Бигуди для усов. Да,
1: так.
2: Да. Но это все мужские варианты. Все.
1: То есть это все нужно носить?
2: Конечно.
1: То есть это в том, что, дорогие наши телезрители, дорогие наши слушатели, друзья, все это Илона Пряжина-Карпенко, она предлагает носить.
2: Носить, не то, что дома что-то там.
1: То есть это не бигуди, которые накрутили, сняли и выбросили?
2: Нет.
1: А это носят.
2: Есть праздничные.
1: Праздничные.
2: Бигуди.
1: Вот сейчас у вас праздничные, скажите?
2: Нет, у меня сейчас совершенно такой, рабочий вариант.
1: То есть это рабочий вариант?
2: Рабочий вариант,
1: ага,
2: да.
1: Ага.
2: Есть бигуди, которые одеваются только на ночь.
1: Ага.
2: Для сна. Мягкие бигуди. Я, например, уже не знаю, как бы спать, как без них, я совершенно не понимаю.
1: А вот скажите, вот вы в вашей книге, как называется ваша книга, скажите?
2: «Буйство бигудей» – это статья.
1: Это статья.
2: У меня книги нет пока.
1: А книги
2: еще.
1: Нет.
2: Пока
1: но
2: нет.
1: В «Буйстве бигудей» вы же говорили и про носовые бигуди.
2: Есть.
1: В носу.
2: Но есть
1: волосы в носу.
2: Да. Ну, видите, все касается лица.
1: А вот как? Вот скажите, как в носу-то, как это делается? Вот
2: ну,
1: как?
2: Понимаете, но сейчас такие у нас век высоких технологий.
1: Высокие, конечно.
2: Поэтому нанотехнологии.
1: Да.
2: Поэтому это вот как раз нанобигуди. Нанобигуди,
1: то есть вы отращиваете волосы, во-первых, естественно.
2: Во-первых, это не так просто отрастить.
1: Вот расскажите.
2: Ну, это специальные покупаются таблетки.
1: Какие? Вот вы, может, порекомендуете что-то нам?
2: Отрасти.
1: Что? Так и называется? Отрасти?
2: Таблетки отрасти.
1: Отрасти.
2: Да. Вот.
1: В смысле, не отрастишка, а это нет, да. Это,
2: отрасти.
1: Отрасти.
2: Ага. Отрасти П, отрасти Р.
1: Р, а что такое П?
2: Знаете, П – это пазухи, отрасти – Р – ресницы.
1: А вот у вас что-то есть отдельно отрасти – травести, вот что-то такое.
2: Это детские.
1: Отрасти – травести – это детские?
2: Да.
1: Но есть же и взрослые травести.
2: Есть взрослые? Нет, взрослых травести нет.
1: Нет.
2: Вы не путайте меня сейчас, очень много,
1: Да.
2: Вы еще раз почитайте статью, там все по пунктам.
1: Хорошо, ББ. Вы же назвали ее ББ. У вас в рекламе так написано ББ, Илона Пряжина-Карпенко. Буйство бигудей, конечно.
2: Так ББ. Вот, значит, есть и таблетки. Есть, сначала мы отращиваем. Ну, например,
1: так.
2: Если нам нужно пазушные вот эти, носовых пазух. Чтобы
1: ноздревые.
2: Ноздревые, тогда принимаем отрасти П.
1: Отрасти П.
2: Да.
1: Это значит...
2: Пазухи.
1: Пазухи. Ну, я знаю, что, например, не будем сейчас называть, но знаменитые наши потрясающие, удивительные модельеры этим тоже пользуются.
2: Ну-ка.
1: То есть они целый фэшн, индустрию развивают. Сейчас носовые, пазушные, ноздревые бигуди.
2: Конечно.
1: То есть модели ходят с отрощенными волосами в носу.
2: Да. Но это, на самом деле, очень трудоемкое занятие.
1: Вот недавно вывозили, куда вывозили это вот с носовыми, вот этими ноздревыми бегудями в носу, куда-то вот был фэшн, такая неделя у вас.
2: Слушайте, я не знаю, этим я уже не занимаюсь.
1: А вы ездили,
2: Я, конечно, не ездила.
1: Ой, ну так
2: понимаете?
1: Это же было, это же по Золотому кольцу, это же гениально просто, по Золотому кольцу ноздревые
2: нет, понимаете,
1: бигуди.
2: Ну мы, мы этим занимаемся,
1: да.
2: Конечно. Вот видите, я уже плюнул было и не отращиваю.
1: Да, я понимаю.
2: Потому что это очень трудно только этим и заниматься, понимаете?
1: Да, естественно, люди годами пилюли, это делают, отращивают
2: ног. Так далее,
1: так далее. Да, ну, конечно.
2: Вот, но у меня не вышло, и думаю, ну, бог с ним.
1: А вот скажите, для мужчин есть ведь и так называемый, уж откроем уж секрет, что вы тоже предлагаете мужчинам, так называемые мужчины шерстяные.
2: Это что такое?
1: Ну, это которые много волосяного покрова. И на спине, соответственно, под мышками.
2: Нет, это да, конечно.
1: Вот это все вы предлагаете?
2: Конечно, да. Вот это вот отрасти П, который для пазуха, оно же идет для подмышек тоже.
1: Для подмышек, то есть да. ПП, получается ПП. ПП,
2: да.
1: Ага.
2: ПП, да. Поэтому да, и когда наступает лето,
1: ну, вот,
2: мы начинаем носить майки.
1: Естественно.
2: Только, конечно, вот это вот маечка.
1: Ну и пляжные там, тоже, естественно, бигуди, конечно.
2: Понятно. Естественно, вот. То специально для подмышечной области есть, как сказать, целый набор.
1: У вас гирлянда это называется.
2: Да.
1: Они разноцветные.
2: Очень удобно плавать, потому что они все резиновые, они держат на воде.
1: Конечно.
2: В общем, нет, во-первых, это просто красиво.
1: И на спине тоже бигуди, когда у мужчин, то есть они тоже практически поддерживают на плаву.
2: Конечно, то есть утонуть не удастся.
1: Невозможно, да.
2: Невозможно.
1: Я таких видел, таких рекламные у вас были ролики,
2: заплывы,
1: да?
2: Заплывы, конечно.
1: Заплывы
2: да.
1: Рекламные, когда вот такой бутуз, я бы назвал,
2: да.
1: Бутуз уже 64-летний.
2: И весь.
1: Звали, я не помню, Марк, по-моему, его.
2: Марк, да, по-моему, Марк, точно, да.
1: Марк.

0: Пи свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мордонка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Так, вспугнутая птица издает резкое

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
1: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
4: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
0: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Берем за срочность. Фоменко Фейк Радио.
6: Кто следующий? Касса здоровья.
7: И вновь мы вернулись в нашу студию. И с нами Алевтина Павловна Зоб. Это врач-анестезиолог от Бога. Врач-анестезиолог, который не делает больно никому и никогда.
8: Да. Мы заговорили... Мы отказались от этого.
7: Отказались вообще напрочь.
8: Да, абсолютно. Да. Просто отказались что-либо делать.
7: Вообще, ну, это клиника...
8: Потому что поняли, что в этом нет никакого смысла, нет никакого резона, и пользу приносит практически не приносит.
7: То есть люди просто приходят и платят за визит. Все, больше ничего.
8: Но.
7: Да, но.
8: Самое главное.
7: Да.
8: Что происходит в организме человека,
7: вот,
8: который приходит в клинику?
7: Да.
8: И ему не больно.
7: И что же он? И что же тогда происходит?
8: Ну, вы не можете.
7: Вырабатывается, я знаю, я даже знаю.
8: Ну?
7: Алевтина Павловна.
8: Так.
7: Эндорфин.
8: Так точно. Вырабатываются эндорфины. А как вы знаете, эндорфины это группа полипептидных.
7: Совершенно
8: которая
7: верно.
8: Естественным образом вырабатывается в головном мозге.
7: Это гормон
8: человека.
7: Счастья, да? Это то самое, когда человек начинает обнимать ростовых кукол врача.
8: Именно так.
7: И некоторые начинают целовать.
8: Нет, это потом уже, это не сразу происходит, но...
7: Ну, не сразу,
8: но самое главное, что эти так называемые эндорфины, они невероятным образом влияют на работу всех желез организма.
7: Вот, я хотел, как сказать, поподробнее поговорить
8: о железах.
7: Вот, скажите, пожалуйста...
8: Только эндокринная система совершенно в корне меняет свою работу. То есть она начинает ликовать. Эндокринка ликует.
7: Ликует.
8: Поджелудка пляшет.
7: Пляшет, боже мой.
8: Да.
7: То есть никаких там уже мизимых, никаких
8: не
7: там
8: нужно,
7: вот этих...
8: Не нужно, понимаете, просто
7: в том случае.
8: Отпадает всякая надобность.
7: Надобность.
8: Да, абсолютно.
7: Человек только платит за визит. Это удивительная все-таки, удивительная вещь.
8: Он платит за визит, но у нас очень дорогое оборудование.
7: Ну да.
8: При этом у нас очень дорогое оборудование, медицинское оборудование.
7: Ага.
8: Потому что получить этот всплеск, этот вбрызг эндорфина,
7: чтобы
8: человек увидел, что бы ему предстояло пережить. Он должен наглядно увидеть все эти инструменты, все эти аппараты, которые...
7: Но они сделаны из чего, эти инструменты?
8: Нет, это все настоящее.
7: Это
8: мы закупаем настоящие аппараты. Никаких подделок абсолютно.
7: Он должен это увидеть.
8: Абсолютно увидеть. Чтобы мы потом искали, ты увидел, а ничего не будет.
7: Ничего не будет.
8: Да.
7: Удивительно. То есть вот главный постулат клиники, сети клиник, которой заведует Алевтина Павловна Зоб, наш удивительный потрясающий анестезиолог, который никогда никого не кусает. Так вот, главный постулат: вам ничего не будет, с вами ничего не произойдет, ничего вам не сделают, вас не тронут. И удивительно,
8: вы в безопасности.
7: Вы в безопасности. Вот это главный постулат, что вы в безопасности. Многие пациенты, я видел, некоторые даже ложатся спать с этими ростовыми куклами.
8: Ну, конечно, это можно, потому что, понимаете, настолько велик в пациенте страх врача,
7: вот
8: что,
7: это вот
8: понимаете, постепенное привыкание. Сначала просто один раз заходит, так сказать, в комнату вот эта ростовая кукла. Потом, значит, посидит чуть-чуть рядом на кресле. А как итог уже можно, и вместе провести, так сказать, ночь вместе с ростовой куклой.
7: А, даже так?
8: У нас там гостиница открыта при клинике, конечно.
7: Есть у вас же гостиница. Гостиница тоже ведь называется не больно.
8: У нас же многодневка.
7: А, у нас многодневка, И ведь тоже не больно у вас как бы
8: в гостинице. У нас на многодневке? Да вы что?
7: Совсем, да?
8: Да вы что?
7: Боже мой.
8: Да вы что? Ну так бы люди не стремились к нам, таких бы очередей.
7: И даже очередей бы, господи, да даже громадные очереди, которые, естественно, все желают попасть. Все. И вот сейчас у меня уже расплавился компьютер, так сказать, я обратил внимание, что сейчас очень много звонков, потому что мы должны сделать небольшую паузу, и после этого мы вернемся к вам через несколько секунд.
6: Кто следующий? Касса здоровья. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.

0: Online Radio 101.1 Ro. Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк радио.
1: Герметика.
2: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас на Фоменко фейк радио передача «Герметика». И у нас в гостях два удивительных совершенно человека. Это Геннадий Тюбин и Виталий Каплин.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Можно задам вот первый вопрос сразу. Скажите, вы утверждаете, что люди не герметичны. Хорошо ли это или плохо?
3: Да, это плохо.
2: Это плохо?
3: Да.
4: Но одновременно это и хорошо.
2: Вот так вот и то, и другое вместе.
3: Да, люди, люди по-разному реагируют на, ну, скажем так, вот на вот это вот движение.
2: Проникновение?
3: Движение, проникновение, да. Двойное проникновение, как мы это называем с Виталием.
4: Ну, знаете, у нас в институте герметики...
2: А вы работаете, извините, в институте герметики. Я просто не сказала, извините, пожалуйста.
3: Да, мы старшие научные сотрудники с Виталием, да. В общем-то, мы, по сути, и основали этот институт, да, Виталий?
4: Ну, почему же так? Зачем же?
3: Ну, нет, ну давайте не будем забывать.
4: Тянуть одеяло на себя мы не будем.
3: Ну, не будем,
4: тем не менее, конечно, мы много тратим времени на то, чтобы, так сказать, ну, заниматься проблемой. Ну, как мы уже говорили, как говорили уже, человек пропускает.
3: Да, да, да.
2: Так он придуман, так он создан. Вы считаете, что придуман, но он некачественно?
3: Относительно все очень, очень относительно.
4: Вы знаете, ведь какая ситуация? Бывают важные моменты для, ну, например, государственные задачи.
2: Так.
4: Государственная задача, как бы, которой человек должен быть, ну, так сказать, полностью герметичен. Бывает ситуация. Вот, например, ну, какое-нибудь важное задание, ну, государственное. Да. Ну, например, ну, вот приведу пример.
3: Например, например, да.
4: Ну, вот, например, какой-то подводный, скажем, подплыв. Да, вы понимаете?
2: К объекту.
4: К объекту. Человеком.
3: Да.
4: Как сегодня это происходит? Естественно, акваланг или что-то такое. Это военные задачи.
2: Я поняла.
4: А природа человека, она уже заранее в нее заложено все. Зачем нам эта железная ерунда, с которой, так сказать, вот он, ладно, выпускает... Воздух выпускать наверх.
3: Ну, понимаете? Да, действительно.
4: Мы это видим. Ну, где просто... секретность задания? Вы уже понимаете, да, что наш, так сказать, институт научно-исследовательский, где мы два старших научных сотрудника, институт герметики, уже в основном, конечно, работает для, так сказать, того, чтобы, ну...
3: Ну, не будем скрывать, да, это военные, конечно, прежде всего направление.
4: Где-то так.
2: Охрана государства.
4: Ну, где-то
3: это безопасность.
4: Так.
3: Безопасность.
2: Безопасность.
3: Это безопасность.
4: Да. Ну, конечно, нельзя забывать, герметичность,
2: да.
4: Она определяет секретность.
3: Да, да.
2: Что герметично, то, так сказать...
3: То и... секретно.
2: То секретно.
3: Конечно.
4: Да,
3: конечно.
4: Конечно.
2: То есть человек, вы говорите о том, что человек должен быть, и хорошо бы, чтобы он был секретен.
4: Ну, конечно, в нашем случае это абсолютно.
2: То есть это всех людей не касается?
4: Ну, представьте себе, значит, какие негерметичности существуют? Какие протечки организма? Звуковые и жидкостные.
2: Жидкостные.
4: Всего две протечки. Всего два вида протечек.
3: Да.
4: Ну, то есть, как говорится, ну вот, пожалуйста, вам, пожалуйста, вот мы... Вот у меня слюна появляется, это жидкостная протечка. И, пожалуйста, вот вам... Звук,
3: вот,
4: пожалуйста.
3: Виталий это, сейчас продемонстрирует.
4: Да, да. Все это ясные, очевидные человеческие, так сказать, рефлексы.
2: Да.
3: В общем, да.
1: Герметика.

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101 ру.
2: Взаимовымещение. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, мальчики и девочки. С вами я, Ирина Рыбладзе. Вы меня, конечно же, узнали, несмотря на то, что я сегодня без очков. Да, не очень хорошо вижу, но куда-то они пропали. Просто из студии это волшебство какое-то или детектив, не знаю. Но не в этом дело. Не в этом дело, нас ничто не остановит. Мы на Фоменко Фейк Радио. И напротив меня сидит Георгий Лейсанович Латков. Здравствуйте, здравствуйте, Георгий Лейсанович. Простите, а вот сразу первый вопрос. Да, не в бровь, а в глаз, так сказать. А ваш отец, вашего отца зовут Лейсан?
3: Да.
2: Но это же женское имя.
3: Кто вам сказал?
2: Ну, как-то сказал, мне многие говорили. Да.
3: Нет, нет.
2: Нет, мужское?
3: Нет, это вам.
2: Мимо?
3: Не поймали. Ну, это цветы.
2: Извините, я потом подниму, да.
3: Это вы потом подниму.
2: Неожиданно.
3: Неожиданно, да, правда?
2: Ну, конечно, конечно.
3: Я специально хотел сделать вам приятное.
2: Ну, я поняла, я поняла. Была не готова, была не готова.
3: Ну, это нормально.
2: Ну, так вот. А так вот скажите мне, пожалуйста, дорогой, чем известен, чем нам интересен, кроме того, что он обаятельный мужчина и просто симпатичный очень человек, чем нам еще интересен Георгий Лейсанович? Санч Латков. Нам он интересен тем, что он как прекрасно вымещает, взаимовымещает.
3: Взаимовымещает, да.
2: Вот и скажите теперь, когда вы начали вымещать?
3: Ну, значит, я хочу оговориться.
2: Оговориться.
3: Первое,
2: да.
3: Что к злобе это не имеет никакого
2: вообще
3: отношения.
2: Вообще никакого.
3: Абсолютно, абсолютно.
2: Так. А на ком или на чем вы вымещаете?
3: Ну, на всем. На всем, практически на всем
2: так.
3: Я вымещаю
2: да.
3: свое вот это вот
2: да.
3: Состояние.
2: Да.
3: На всем, кроме людей и животных. Ты поняла меня, сучка! Ты слышишь меня, козлина! Тварь! Ну, это, вот.
2: Это да. Вы с кручки, да?
3: А?
2: Кручки.
3: Да.
2: Шариковый.
3: Да, вот, да.
2: А, слушайте, ну это да. потрясающе.
3: Когда я вымещаю,
2: ага.
3: вот, или, как я говорю, взаимовымещаю,
2: угу.
3: вот, вот, например, взять...
2: Хотя... А можно выместить, я извиняюсь, вот, да. например, на пиджак?
3: Конечно, я могу.
2: Можете показать?
3: Могу. Но единственное, что должен сначала да. вам рассказать.
2: Да.
3: Значит... Что такое вообще вымещать? На этом
2: да,
3: вообще
2: да.
3: На этом зиждется все.
2: Да, вот расскажите, да.
3: На этом и как бы.
2: То есть человек, который умеет правильно и грамотно вымещать,
3: да.
2: он, так сказать, он и окружающий, застрахованный, просто живут в мире и согласии.
3: Он в мире и согласии.
2: Да.
3: Потому что если вы вот выругали, отругали.
2: Ручку как ручку следует, да.
3: Отчитали.
2: Отчитали ее,
3: вот как
2: ее
3: я
2: да.
3: сейчас, например.
2: Да.
3: Причем даже в грубой форме.
2: Да.
3: Ты козел сраный! Ты понял меня? Ушейся, козел! Ушейся!
2: Прекрасно!
3: Вот, это просто я...
2: Знаете,
3: по поводу...
2: я в восторге, просто
3: да,
2: в восторге.
3: Да. А как только вы сказали это пиджаку, все, он...
2: А пиджак как-то реагирует?
3: Абсолютно. Он просто...
2: Как влитой.
3: Как влитой.
2: Скажите, а на растениях можно вымещать?
3: На растениях можно, но там,
2: там
3: понимаете...
2: например, там какой-нибудь березе там.
3: Ну,
2: ты...
3: Нет, нет, нет,
2: нет.
3: Вот не надо. Сразу вы не пробуйте вот это надо чувствовать. Это надо по ощущениям своим. Не, надо, не надо фальши.
2: Не надо фальши.
3: Да. Так устроен мир. Когда вы вымещаете свое, вы в то же время вступаете в гармонию с этим миром.
2: В гармонию,
3: вот,
2: да.
3: Ну, естественно. Ну, так распорядилась природа, вы понимаете? Прекрасно, да. Вот попробуйте открыть рот,
2: да.
3: вот сейчас вы,
2: да, да,
3: и
2: да.
3: произнести букву «П».
2: «П».
3: Я говорю «открыть рот».
2: «А П».
3: Нет, секундочку. Ну, давайте сосредоточьтесь.
2: Ну, я знаю, что вам нужно.
3: Откройте рот.
2: Ну.
3: Вы откройте сейчас рот. И вот теперь произнесите букву «П».
2: «П».
3: Нет, с открытым ртом.
2: Вы покажите мне, я сделаю.
3: Я один раз показал одному.
2: Ну так давайте мне покажите.
3: Дело в том, что открыть рот и произнести букву «П» практически
2: невозможно. Но вы, наверное, умеете.
3: Ну, конечно.
2: Ну, покажите.
3: Ну, что вам сказать?
2: Ну, мы просим вас, Георгий Александрович, покажите.
3: Вот я помню, отец мой...
2: А, нет, вы уходите от темы.
3: Нет,
2: мне нравится. Вы сначала меня попросили произнести букву «П» с открытым ртом, а теперь вы...
3: Хорошо. Хорошо.
2: Ну, давайте.
3: Хорошо. Ты, говнюк, улетай отсюда, понял? Нахрен! Ну, это я с козырьком разговаривал сейчас.
2: Ну, я поняла, что с козырьком козырек далеко не улетел, ну, а где буква «П» с открытым ртом?
3: Вот, я вижу, вы заинтересовались уже.
2: Да я заинтересовалась уже,
3: да. У вас и повеселело все.
2: У меня давно все повеселело.
3: Ну вот, сейчас у вас...
2: А почему вы пиджак не выбросили? Отругали, но не выбросили.
3: А я вам скажу, пиджак нельзя выбрасывать.
2: Почему?
3: Ну почему? Ну подумайте, ну почему?
2: То есть есть какие-то сакральные вещи?
3: Есть сакральные, потом так распорядилась природа, что вы...
2: Пиджак нельзя выбрасывать.
3: Вы в пиджаке, вы в брюках, вы, не знаю, в сорочка у вас, или у вас футболка,
2: да.
3: Или у вас манишка,
2: да.
3: Даже если. Вы можете отругать манишку, но вы не имеете права выбрасывать манишку.
2: Ну вот вы сейчас кепку выбросили?
3: Ну, кепку, да.
2: Кепку выбросили?
3: Конечно.
2: А пиджак нельзя?
3: А потому что кепка сучка. Вот что я вам скажу.
2: А наушники?
3: Тварь. Наушники. Наушники. Ты меня понимаешь? Услышь меня. Услышь меня. Услышь меня! И заткнитесь, наушники, хоть на час. Вот, видите?
2: Все, и они час не будут работать?
3: Они не будут работать вообще. После этого не будут. Абсолютно.
2: Но вы бы предупредили?
3: Они заткнулись.
2: Я бы просила больше ничего не говорить этим предметом.
3: Микрофон я не буду трогать.
2: Да, потому что нам все-таки еще работать в студии,
3: мы
2: понимаете, после вашего ухода.
3: С вами, да.
2: Общаемся
3: хотя
2: еще,
3: микрофон...
2: да. Не надо.
3: Ну ладно, извините. Не хотел говорить, кто микрофон.
2: Хорошо,
3: ну,
2: а скажите, пожалуйста. То есть ни один из предметов в вашем доме ничего не доброго слова не услышит?
3: Ни в коем случае, кроме женщин и животных. Женщин, хотел сказать. Людей, конечно.
2: То есть все предметы наказаны?
3: Хотя я начинал с женщин и животных.
2: Подождите, то есть все предметы наказаны?
3: Вообще все.
2: Но иногда же вы можете похвалить предмет?
3: Нет, никогда.
2: Почему?
3: Никогда. Ну потому что, ну а какой вы предмет можете хвалить? Какой?
2: Да ту же ручку возьмите да похвалите.
3: Ну вы видели, как я с ней разговариваю.
2: Ну может она будет хорошо писать и вы ее похвалите.
3: Ну, как это можно?
2: Ну, попробуйте. Ну, попробуйте, пожалуйста.
3: Ирина.
2: Ну, я прошу вас.
3: Вы меня прямо...
2: Ну, я вас прошу.
3: Я сказал,
2: я
3: начинал с женщин и животных. Вы понимаете, что это серьезно?
2: Я хочу попросить вас, чтобы вы с ручкой поговорили ласково.
3: Ну, давайте один раз.
2: Один раз, пожалуйста.

0: Ну я прошу
1: это
0: вас.
1: Это все равно, что с песиком целовать.
0: Ну я прошу. Ну я вас прошу.
1: Ну давайте. Ну прошу. Давайте. Ладно, да. Ладно. Ну сейчас я должен взять ее.
0: Ну возьмите ее.
1: Ну а я должен как бы приманить ее.
0: Ну давайте, приманивайте.
1: Это я обезвожил ее.
0: Ах, вот что.
1: Да, я убрал ее пестик.
0: Так, и дальше что?
1: У ручки же есть пестик.
0: Так, ну
1: вот
0: начинайте.
1: Это пипка.
0: Начинайте.
1: Чтобы вы понимали. Ну, я же вам рассказываю. Это пипка, это пестик. Не перепутайте. Пестик-пипка. Пипка-пестик. Пестик-пестик. Видите, опять. Сука! Не могу я. Ну, значит, бить его.
0: Ну, понимаете, у нас все-таки передача, знаете ли.
1: Я понимаю, но вот я не могу ласково.
0: Для культурных людей. Почему вы вот неужели нельзя интеллигентно?
1: Не могу я ласково. Тварь ты бумажная.
0: Я думаю, что как бы чуть-чуть я, знаете, уже начинаю опасаться.
1: Нет, не надо опасаться, не надо. Я вам скажу, я объясню, в чем дело. Вот видите, вы удивились. Смотрите, я беру еще раз. Ради вас, Ира. Только не надо опасаться, я вам прошу. Пожалуйста. Вот. Значит, ну что вы хотите, чтобы я и сказал?
0: Нет, это вы сами.
1: А, хорошо, ладно. Значит так, слушай меня, тварь. Ну.
0: Почему
1: ладно,
0: тварь?
1: Ладно. Все, тихо. Тише. Ну, ладно. Значит так, Ира попросила разговаривать с тобой мягко. Мягко я с тобой разговариваю. Послушай меня внимательно. Когда я пишу, если ты хоть раз запнешься на какой-нибудь букве, особенно на букве «Ха», я сделаю с тобой, ну, я буду любить тебя так, как никто тебя еще не любил. А?
0: Вот видите, получается.
1: Ну да,
0: вот
1: но видите? Это один раз. Сука ты, тварь бумажная, сколько же да. ты продала? Даже закашлял.
0: Ну, вот видите, спокойно. Вы видите, опасно. Вас звать опасно,
1: нет,
0: понимаете,
1: нет,
0: в эфир.
1: Нет,
0: ну,
1: нет.
0: Потому что, а что мы будем делать? Вот это все пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, вот
1: нет.
0: это все.
1: Ну, почему? Ну, это разговор, это разговорный язык. Я же...
0: Нас дети смотрят, алло. Вы с чего?
1: Подождите секундочку, Ирочка.
0: Конечно.
1: Ириша.
0: Вы что?
1: Подождите, я начинаю обоссаться просто. Вы что? Вы действительно... Да?
0: Ну а как же, а как вы думали? У нас серьезная передача.
1: Вы детям она... это...
0: И мы как бы, а кто, я откуда же знаю, кто включит телевизор-то вдруг? Родители рядом не окажутся, и какой-нибудь ребеночек будет сидеть и смотреть вот это вот
1: ребеночек
0: это все?
1: Смотрит вот наше с вами...
0: А да? Может быть, я не знаю, а может быть. И как, и начнет свои игрушки наказывать.
1: Ну, в общем, да.
0: Поэтому
1: а вы
0: я
1: замечали,
0: вас и попросила.
1: Кстати, секундочку. Да. Нет, Ирочка, дорогая Ирочка, Ириночка, как вам удобнее?
0: Мне все равно.
1: Ну, хорошо. Дорогая Ириша. Даже Ариша, может быть, нет? Хорошо. Ирусик. Ирюнечка. Что я хочу сказать? Видите, как я ласково с женщинами и детьми.
0: Детей пока здесь нет,
1: ну,
0: не могу проверить.
1: Животных
0: тоже, да.
1: Животными.
0: Но с предметами чудовищно.
1: Ну вот,
0: просто чудовищно.
1: Объясню вам. Как это вам сказать? Ну, господи боже мой.
0: Я уже поняла, что вы взаимовымещаете.
1: Нет,
0: так
1: я
0: сказать,
1: вымещаю.
0: На,
1: это
0: на предметах
1: взаимо...
0: все, что накапливается
1: да,
0: из общения с людьми, животными
1: людьми,
0: и детьми.
1: Все, что накапливается
0: с людьми, животными и детьми.
1: С людьми, животными и детьми.
0: Да,
1: особенно когда с детьми
0: да.
1: накапливается, вы знаете,
0: да.
1: как сильно.
0: То все идет на
1: получает
0: предметы.
1: Получает за это, да, естественно. А как вы хотели это сказать?
0: Не, ну, в принципе, удобно. Что я могу сказать?
1: Наказывает. Почему ребенок наказывает игрушку? Ведь никто... Это гены, это на подсознательном,
0: да.
1: это на клеточном уровне. Ирочка.
0: Да. Я
1: Ирочка,
0: хотела вот у вас спросить
1: не
0: уже...
1: Не трогайте этот гондон микрофон. Ну, в смысле...
0: Ну, осторожнее.
1: Я
0: вас прошу, осторожнее. Я
1: ну,
0: хотела
1: хорошо,
0: спросить.
1: Ладно, ладно.
0: У вас же есть некоторые некие курсы, на которых вы как бы преподаете.
1: Да.
0: Просто чтобы как бы...
1: Курсы называются взаимовымещение.
0: Курсы взаимовымещения.
1: Да.
0: Так вот, я бы хотела всем нашим слушателям и зрителям порекомендовать посетить эти курсы, потому что действительно жизнь
1: сиди
0: меняется.
1: Спокойно. Сиди, я сказал.
0: Хорошо. Жизнь меняется и улучшается, и взаимоотношения в семье, на работе и так далее улучшаются очень сильно. Но только не трогайте предметы, которые у вас на рабочем столе, потому что они вам могут еще пригодиться. Вот. Правильно?
1: Дети, я вам к чему возвращаюсь?
0: А и сейчас у вас месячник скидок, правильно?
1: Ну,

0: сейчас да, конечно.
1: 20% скидки все-таки, да.
0: Дело в том, что я ведь тоже в детстве наказывал игрушки.
1: А вот это я не удивлена.
0: Да.
1: Да. Наверное, страшно наказывали.
0: Я ужасно наказывал игрушки, особенно эту самую...
1: Коня.
0: Ну, коня ты, само собой. Не дай бог кому-нибудь так наказывать коня. Вот. Просто страшно. Страшно.
1: Ну, вот я и говорю, что страшно.
0: Да, но больше всего я наказывал железную дорогу. Вы понимаете, у вас была железная дорога?
1: Нет, у меня не было. Это моя мальчиковая игра.
0: Очень плохо. Нет, это не мужская игра. Это для всех. И для женщин, и для стариков. Для всех. Он должен пройти эту дорогу и должен наказать ее. Разорвать ее просто. Взорвать эту дорогу. Понимаете, куда?
1: Что вы и сделали?
0: Что я и сделал? Причем каждый раз, когда отец покупал мне, я наказывал железную дорогу, он опять покупал, я ее опять наказывал. Так было.
1: То есть можно сказать, что в игрушки вы не играли, вы только наказывали?
0: Да, до 16 лет я наказывал игрушки. После этого сразу я получил паспорт.
1: А, ну все,
0: да,
1: понятно.
0: Да. Тогда в 16 лет получали паспорта. Я не сказал ничего.
1: Когда... Игрушки закончились, вы начали наказывать предметы.
0: Да, да. Первое наказал паспорт. Сразу. Сразу! Вот это вот тварь, блин!
1: Ну, вы же потом пришлось менять.
0: Я плевал в него просто.
1: Пришлось же менять потом.
0: А потом я поменял. Я
1: и наказали раз. Следующий?
0: Я несколько раз менял паспорта. Потом я отложил просто паспорт. У меня есть специальная такая кладовая, так сказать, это сам, куда я откладываю. Вот вещи, которые я больше не хочу видеть.
1: Просто, да.
0: Да, да, да. Ну, когда надо там в какой-то... Да, я иду куда-то.
1: У вас ведь и паспорт в алюминиевой обертке, чтобы вы его не разорвали, правильно?
0: Да, один раз я наказал фантик. Ну, так наказал, что даже конфету я после этого не мог есть. Потому что фантик наказал, понимаете? Прямо вот... А внутри была потрясающая, удивительная...
1: Начинка, да.
0: Трюфель, трюфель, да. Конечно.
1: Георгий Александрович, скажите, да, и вы преподаете на курсах?
0: Я преподаю на курсе. Курс, так он и называется, «Вымещение и наказание».
1: Угу,
0: угу. Ну, собственно говоря, это классика. Вы
1: классика,
0: знаете.
1: Да, да.
0: Вы же читали «Вымещение и наказание», правильно?
1: Там, по-моему, 3 года, да, у вас обучение?
0: Да, 3 года обучения. Это, в принципе, дорого, но люди идут.
1: Ну,
0: люди
1: идут, идут, да.
0: Люди
1: да,
0: идут,
1: да,
0: я вам скажу, потому что людям нужна правда.
1: Правда. Угу.
0: Вот когда
1: у
0: сидит
1: вас
0: пиджак...
1: с пиджаком сейчас опять происходит, мне
0: кажется. Да он просто... Кончай, я сказал! Кончай! Сидя! Сидя! Хоу! Вот сейчас лучше.
1: Сейчас нормально.
0: Да.
1: Так вот,
0: да.
1: Ну что же,
0: да, пожалуйста, да.
1: Георгий Александрович, нет, да, а что
0: да,
1: же?
0: Да.
1: Ну, на самом деле, пришло время расставаться.
0: Ну,
1: я еще раз хочу напомнить нашим слушателям и зрителям о курсах,
0: я
1: которые вы ведете.
0: Я очень люблю вас.
1: Да, спасибо, спасибо.
0: И животных.
1: Да, и животных,
0: Юрочка,
1: и детей,
0: вас,
1: да.
0: И животных.
1: А, да. Ну, да, ну что же, я, например, просто ощущаю себя счастливой. Вы понимаете, из-за чего? Потому что я не предмет, понимаете? Потому что так было бы страшно совсем мне. А вот я не предмет. И все-таки как-то полегче, полегче
0: да
1: становится. Ну что
0: не
1: же,
0: волнуйся.
1: Я вам желаю много хороших учеников, так сказать, гармонии в семье.
0: Да.
1: Вот, что пиджаки вас слушались,
0: да.
1: Ручки боялись, да, сковородки просто преклонялись да, перед вами. Спасибо вам огромное, Георгий Александрович.
0: Спасибо,
1: с вами была
0: спасибо,
1: я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио, передача «Взаимовымещение». А сейчас послушаем группу «Бильбао».
2: Взаимовымещение.
3: Реклама на Фоменко Фрик Радио.
4: Классика в эфире.
5: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
4: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
7: Лабиринт Леонардо!
1: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменков Вейк Радио. И сегодня мы наконец-то знаем ответ на животрепещущий вопрос, как же все-таки убедить Шивздика. И на этот вопрос нам обещал ответить Виталий Поплазень-Гуцко.
8: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте. Очень приятно у вас присутствовать. Обратили внимание на наше, так сказать, скромное дело, которое мы занимаемся.
1: Уже не могли не обратить внимание, понимаете, уже как-то. Уже просто не было никакой возможности. Вы же автор уже нескольких методичек, да?
8: Ну, конечно.
1: Убедите, да, Шипздика. Расскажите, с чего вообще зародилось вот это интерес?
8: Вы же понимаете, мир опутан Шипздиками. Шипздиков огромное количество в мире. И никто, как говорится, не систематизировал, не занимался, не думал, не делал агломерации, что ли. Никто не занимался, понимаете? Наш научно-исследовательский институт выделил в подотдел, потом лабораторию, я ее возглавил, потому что мне по жизни много раз приходилось, сталкиваться, и все время наблюдать их, потому что шипздики, конечно, это целый пласт, целое явление, огромная страна, если хотите. Вот так. Что мы делаем? Мы выявляем, конечно.
1: Вот расскажите, технологию.
8: Это же просто. Как узнать, шипздик это или не шипздик?
1: Обычный человек, совершенно никакой не исследователь, мог это сделать.
8: Во-первых, обычному человеку, конечно, лучше не соваться в это дело.
1: Опасно,
8: Мы выявляем шипздика. Выявляем его разными способами. Шипздик, смотрите. Шипздик это очень быстрое движение. Ага. Очень быстрое движение и очень мгновенные реакции на все.
1: Мгновенные
8: реакции на все. Ну, как проверить шипзика? Вот представьте себе, идет, например, ну, предположим, человек какой-то идет. Человек,
1: то есть, может быть, нормально.
8: Нормальный, абсолютно человек. Ну, он должен быть не крупный. Конечно, шипзик крупным не бывает.
1: Ах, вот. Ну, вот это вот уже очень важно. То есть он мелковат.
8: Шипзик крупным не бывает.
1: Мелковат.
8: Значит, вы видите такого некрупного человека и уже начинаете как-то, ну, я профессиональным глазом уже понимаю, где шипзик, где нет.
1: Да.
8: Но вот вы берете, например, ну, скажем, возьмем, например.
1: Например, да.
8: Например, глядя на шипзика. Ну,
1: глядя на шипзика,
8: например, бросим в его сторону, не в него, а в его сторону, бросим, ну, что-нибудь.
1: Какой-то предмет, яблоко.
8: Ну, вот.
1: Например,
8: можно яблоко бросить, можно
1: грушу.
8: Грушу, например, бросить. Да. Что это такое? На грушу хорошо реагирует.
1: Хорошо
8: идет, груша хорошо. Значит, бросаем грушу.
1: Немножко
8: правее или левее от него. И посмотрите, если человек настоящий шипзик,
1: он
8: же метнется за этой грушей.
1: Просто сразу.
8: Мгновенно. Даже не успеет она упасть, груша.
1: Перехватит.
8: Он уже схватит эту грушу и все.
1: Он может даже уйдет в кувырок какой-то,
8: Может и в кувырок уйти, конечно. Но если он ушел уже в кувырок, то это уже, так сказать, шипзик, как говорится, уже со стажем.
1: На пике, так сказать.
8: На пике, так сказать, своей энергетической формы.
1: Да.
8: Ну и мы, значит, после этого мы берем его, систематизируем шипзика. Вот. После этого, так сказать, начинаем с ним работать.
1: Скажите, а вот какова проблема шипзика вот в этот переходный период?
8: Вот вы понимаете, когда
1: вы его отловили,
8: Вы понимаете, отловили шипзика.
1: На грушу поймали,
8: На грушу поймали его. И как этого шипзика, понимаете, как бы его умять в систему. Вот в этот переходный период, пока он еще как бы с воли, он как бы на воле, внутренне, но уже не на воле, потому что мы его уже как бы...
1: Он уже у вас в лаборатории, получается.
8: Ну, уже в лаборатории, да.
1: А он там живет, скажите, там?
8: Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, конечно, он у нас живет.
1: Живет.
8: Но не в самой лаборатории, у нас при лаборатории есть специальный, так сказать,
1: шипздюшник.
8: Шипздюшник. Назовем его шипздюшник.
1: Вот мы продолжим буквально через несколько минут и узнаем все подробности.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: Как мне приятно. А где она? В каком?
1: Ну, а вы давно бегали, скажите? И хороводы
0: давно,
1: водили давно?
0: Да я давно, конечно.
1: Ну, вот видите как.
0: Да уже давно.
1: Да? Ну, вот, может быть, пора. Ну, хотя бы не пробежаться. Ну, хороводик-то вы можете небольшой дом организовать?
0: Один-два хороводика.
1: Один-два хороводика в день и все.
0: Да можно завести, почему нет?
1: Ну, вот у вас...
0: А я боюсь, если я заведусь...
1: Семья-то у вас большая?
0: Да, конечно.
1: Ну, вот, берете семью.
0: И все, да?
1: Ставите в хоровод.
0: А если вот так заведешься и никак тебя не отпустит потом?
1: Да отпустит, понимаете? Отпустит. Но главное, понимаете, утренний хоровод, он самый ценный.
0: Утренний, да?
1: Утренний хоровод. Ага, ага. Вот поэтому нужно будить своих домочадцев, ну, где-то часов в 5 утра.
0: Уже, да?
1: Ставить в хоровод, да.
0: Ставить их в хоровод, выставлять.
1: Да, выставлять в хоровод, да. Они могут быть сонные, какие угодно.
0: То есть даже сонные?
1: Да, ничего страшного. Но по кругу-то они могут пройти.
0: Ну, конечно, могут. Господи,
1: ну и что? А потом...
0: Просто они будут такие сонные ходить.
1: Ну, сонные чуть по кругу походят. Часа полтора.
0: Немножко... Будет напоминать чуть-чуть привидений.
1: Нет, это отлично, это будет отлично. Понимаете, на часа полтора вот такого утреннего хоровода.
0: А где это, может, на улице или где-то?
1: Понимаете, на улице лучше всего, конечно.
0: Ну, а люди-то не испугаются другие-то? Что вот ходят сонные такие вот немножко это...
1: А начхать?
0: Начхать, я согласен.
1: Какая разница, что там другие люди? Другие люди не испугаются, мало того, многие станут с вами в хоровод.
0: А, правда так?
1: Да, вот мы так организовывали около своего дома. Так, ну, понимаете, дело это все пришлось остановить, потому что многие на работу стали опаздывать, потому что не могли из хоровода выйти.
0: И выйти, некоторые же засасывают,
1: конечно. Да, засасывают хоровод. Полтора часа прошло, они все ходят и ходят.
0: И с утреннего хоровода до вечернего хоровода, да?
1: Да. Остается. Ну, понимаете, вот я вернусь немножечко к бегуну, потому
0: да,
1: что, вы прицепили, например, да, приборчик.
0: Так,
1: прицепили прибор.
0: Да.
1: Прицепили прибор, убрали в бесшумный режим, как я сказала, все это сделали. Но, чтобы, так сказать, бегун все-таки оставался в правильном нам качестве, нужно его чуть-чуть отвлечь, как бы окутать разговором. Откутать разговором таким вот совершенно ничего не значащим, легким, милым, приятным.
0: Ну, например,
1: чтобы энергия пошла хорошая.
0: Ну, какой, например?
1: Ну, я не знаю, например. Например, не знаю, бегуны любят о чем? Об овощах. Как бы знает ли он...
0: То есть вы как бы бежите вместе, да?
1: Знает ли он, сколько бета-каротина находится в моркови, и как правильно ее выжимать, и как нужно пить сок. Это он, ему будет это очень интересно.
0: А ничего он так не испугается, если вот к нему подходит такой человек и начинает говорить, а знаете ли вы, сколько бета-каротина...
1: Нет, вы знаете, бегун не испугается. Любой другой человек, который идет на работу, он может испугаться.
0: Он испугается.
1: А бегун нет. Он весь, понимаете, состоит из этих мыслей. Он весь как бы думает, а сколько витаминов, какие витамины, конечно. И думает, как у меня с бета-каротином.
0: Сколько из бета-каротина?
1: Да. Вот, и вот этот разговор, наоборот, будет и на пользу, и вы много сведений почерпнете и для себя, и ему передадите. Так вот, вы окутываете его разговором.
0: Да.
1: И поэтому, пока отвлекаем мы от этого, можно подзарядить, например, авто.
0: Авто свое. Даже?
1: Да. И целый день вы едете на машине уже, которая вот бегун вам передал.
0: Бегун передал этот как бы зеленую энергию.
1: Зеленую энергию, вот, да. Значит,
0: получается, что у нас и практически наш весь автопром, дорогие
1: друзья.
0: Я вам должен как бы признаться и порадовать, что Луиза Мозес Щегла нам предлагает, наконец, уже пересесть
1: пересесть уже на электромобиль.
0: На электромобили,
1: ну,
0: которые заряжаются не от этих ужасных батареек, которые, знаете, ну, как бы вы понимаете, так сказать, да, эти батарейки,
1: конечно.
0: Да.
2: Энергия. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
4: Täällä Tora, minä hyvä krähä.
5: Kato Akia, Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia, Tora on the road, hey!
4: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
5: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä raadannut ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
6: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
5: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
4: Please, faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
5: Älä viitaa, Irvin skotsa ja Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

0: Текс. Эй, Кевит Вилли.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио.

0: Прямая трансляция.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 7-й съезд клоповодов. Я, журналист Владлен Лебязин, нахожусь здесь, в кулуарах. И непосредственно сейчас здесь, прямо во Дворце культуры имени Мосина, рядом со мной находится заместитель председателя Федеральной комиссии по региональной практике помощи кровососущим. Это Васса Игнатьевна Кунь. Здравствуйте, Васса Игнатьевна.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Да. Скажите, Васса, да. Вот сегодня вы вынесли на слушание поправку, о которой мечтали давно все кровососущие. Расскажите о ней подробно.
2: Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что я только что приехал с пленума, потому что я представляю свою региональную фракцию. Приехал с пленума по защите прав малых клопов. Потому что, в отличие от Сергея Тырина, который все время здесь сидит в столице, и он не знает, чего хотят регионы, чего хотят наши регионы, потому что его зам Евгений Уток тоже здесь сидит с ним, и по регионам ездим мы. И на самом деле жизнь происходит в регионах, она происходит не в столице, и никто не думает о малых клопах, между прочим. Я хотел бы напомнить как раз, что есть закон от 1859 года, который с дополнением по защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственных и других промыслов малых клопов.
1: Вот.
2: Да, конечно, потому что у них совершенно сейчас нет открепительных талонов, понимаете? Они не имеют права на голос, а должны иметь право на голос. И я хочу, чтобы предоставили клопам открепительные талоны, удостоверения, чтобы они могли проголосовать в любом избирательном участке, а не только по месту жительства.
1: А вот у меня такое, какая смелость, какая непредвзятость сегодня вот здесь демонстрирует нам сегодня Васса Игнатьевна Кунь, напомню, зампредседателя Федеральной комиссии по региональной практике помощи кровососущим. И сегодня я хочу спросить, вы выступаете с инициативой, дорогая Васса,
2: да,
1: разрешить кровососущим перебывание на полу до 2 часов в сутки.
2: И мало того, до 2 часов в сутки как минимум. И я бы хотел еще напомнить всем о праве клопа по замене военной службы на альтернативную гражданскую.
1: Вот такой подход.
2: Да.
1: Неожиданно. Возьми клопа с собой.
2: Конечно.
1: Понимаю,
2: что же это такое?
1: В конце неси концов его везде.
2: Да.
1: Хочешь,
2: да,
1: в казарму?
2: Да.
1: А хочешь и в другое место?
2: Да, конечно, конечно.
1: Поразить.
2: Да, и я бы хотела еще сказать, что, между прочим, право на вождение нужно предоставить клопам. На вождение.
1: Ну, вы знаете, клопы — это же просто само по себе какое-то наваждение. Это такое наваждение, эти клопы, что просто можно бывает с ума иногда сойти. А вы отстаиваете, вот как говорится.
2: Я говорю не наваждение. Я говорю право на вождение транспортом.
1: Право — это наваждение? А, наваждение транспортом?
2: Ну, конечно.
1: Господи Боже.
2: Ну, естественно.
1: Да невозможно же понять.
2: Ну, конечно.
1: Я думаю, как это наваждение какое-то. Эти клопы — это, вот, честно говоря, наваждение. Но
2: да,
1: вот что я хочу вас еще спросить, дорогая.
2: Простите, да, Васса, я готова.
1: Дорогая,
2: да,
1: Васса. Вот что я хочу у вас узнать. Как по-вашему,
2: да,
1: клопы, благодаря работе вашей комиссии, стали доверчивей или нет?
2: Ох, безусловно, я вам больше скажу. Они уже, у них образовалась группа депутатов из малых клопов. Есть группа депутатов, значит, это Стугово Прудище. Сейчас должно приехать, да, группа депутатов для совместной политической линии. Конечно,
1: вот,
2: да.
1: Вот оно что.
2: Да,
1: вот,
2: да,
1: оно что. Итак,
2: да,
1: дорогие друзья, вы видите, какая обширная, активная работа ведется на 7-м съезде клоповодов. Сегодня с вами журналист Владлен Лебязин. И съезд проходит в Капино, в деревне, как говорится, в Дворце культуры имени Мосина. Вот. И сегодня мы беседовали только что с Вассой Игнатьевной Кунь, заместителем председателя Федеральной комиссии по региональной практике помощи кровососущим. Спасибо вам, дорогая Васса Игнатьевна.
2: Спасибо вам тоже, да.
0: Прямая трансляция. Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. также селится на островах озер. Птенцов водят по злаково, осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

0: почуем и пичкаем Пилюлькина. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
3: Лабиринт Леонардо.
0: Мы возвращаемся в студию.
4: А вот вы знаете, я слышал, еще читал такую вот интересную вещь. Клизмование под давлением.
5: Но пробовали в Голландии. Нет. Еще раз, нет. Что-то там не происходит. Вот именно вот я, как я все время ассоциации, вы знаете, я в прошлом я орнитолог. Я просто ассоциирую все с птицами, как бы с нашими птенчиками, с певчими с нашими. Вот вы знаете, дрозда. Вот взяли дрозда.
4: Ну, даете дрозда.
5: Ну да, даем. Вот мы когда даем дрозда, вот что-то, вот надо подумать, а стоит ли нагнетать?
4: Ну, соглашусь с вами. То есть получается, что вы за клизмование, 35-литровое клизмование,
5: да.
4: Ежевечернее.
5: Тазик, аккуратно протерли все, губочка, чтобы она прошлась по всем этим. Вот видите, вот я показываю, как это проходит. Видите, вот так.
4: А вот такой у меня вопрос. А как же жить-то?
5: Очень просто. Не пускайте в себя муть.
4: Вот оно что.
5: Вот
4: оно что. Итак, дорогие друзья, мы с вами в программе «Лабиринт Леонардо» встречались сегодня с Александром Викторовичем, который открыл для нас секреты
5: клизмования.
4: Да, очень приятно.
5: Да.
4: Ну, я думаю, что в следующий раз мы поговорим и о летнем клизмовании.
5: Да, конечно.
4: Там и литраж все-таки меньше,
5: ну,
4: Ну и поспокойней просто будет время.
5: Да, конечно.
4: Вот. Ну что ж, пожелаю вам удачной насадки.
5: Спасибо.
4: До свидания.
3: Лабиринт Леонардо.
0: Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
6: Как часто мы не замечаем шлейф.
0: Порой нас обдает волной запахов.
6: Жизнь без шлейфа.
0: Все наново.
7: Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.
8: Классика в эфире.
9: Это проклятие пало на королевский род много веков назад. Если в семье рождались близнецы, то один из них одаривался божественной силой и ангельскими крыльями. Херувимы, как их называли в народе, становились великими повелителями. В годы их правления страна процветала. Но ребенок с черной татуировкой приносил при вхождении на трон лишь голод и реки крови. Испытав такие мучения, народ взбунтовался, и было принято решение убивать чернокрылых детей при рождении.
10: Ну вот мы и готовы. Девушка обернулась к спящему малышу и улыбнулась. Накинув на плечи плащ, небольшую сумку, она взяла малыша на руки и скользнула в тайный ход. Спасти брата могли лишь одни существа — демоны. Они во множестве своем населяли страну, хоть и подвергались гонениям, но на службе у короля состоял целый полк демонов, принесших присягу и поклявшихся не убивать невинных людей. Туда и побежала принцесса. Лишь там могли спасти ее новорожденного брата, заколдованного, как она считала, этим властолюбцем-магом.
11: Вы прослушали отрывок из романа фэнтези Джона Сосковича «Магия запределья».
8: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя? Поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.
12: На газу готовим вместе.
4: Напомню, программа «На газу», и сегодня у нас в гостях повара Виталий и Жанна Скобода.
13: Да, Виталий.
4: Ресторан «Суматра».
13: Да, у Виталия там разогрелось.
14: Все, уже готово. Смотри, сейчас я из комнаты отсесть.
13: Здесь а так, Виталий.
14: Подожди.
4: Ну, вы почувствовали, да, как они? Вот вы, дорогие друзья.
13: А вы чувствуете запах?
4: Да, да, запах пошел.
13: Запах пошел. Запах пошел.
4: Что поразительно, совершенно нет помидоров.
13: Абсолютно нет. Помидоры дают вялость как раз, а мы против.
4: Конечно. Бодрение.
13: Ну, баклажан.
4: Вот что я хочу спросить. Теперь о ценах в вашем ресторане.
14: Ну, я скажу
4: это
14: так.
4: Это прям не гастрономические какие-то
14: да
4: цены.
14: Да уж, конечно.
4: А гузок буйвола я вот смотрю.
14: Да.
4: Ну, я смотрю, это
14: да,
4: же...
14: Да,
4: ну,
14: да,
4: ни в какие ворота, понимаете,
14: ну,
4: не
14: а
4: идет.
14: А как вы? Заказ.
4: Комом встанет в горле по такой цене.
14: Комом, не комом, но я вам скажу. Мне кажется... Мне, вот мне, например, наши депутаты иногда заказывают. Тоже разные люди бывают. Просто приезжают ко мне.
4: А тяжело попасть в ваш ресторан?
13: Нет, не тяжело. Понимаете, у нас эксклюзивная вся история.
4: Ой, поэтому... это, как вы понимаете, дорогие друзья, на правах рекламы ресторан «Суматра».
13: Да. И поэтому, поэтому люди многие совершенно со средним достатком. Но они копят эти деньги на этот бодрый огузок, понимаете?
14: Ну, естественно,
13: они копят деньги, может быть, несколько месяцев, но зато они получают удовольствие.
14: И они расслабляются.
13: Да. Им не жалко, совершенно не жалеют.
4: И вот что я понимаю. Если вы съели, все-таки осилили, одолели огузок буйвола в ресторане «Суматра», приготовленный семьей Скобода,
13: мы даем абонемент.
4: Я понимаю так, что не все ведь далеко не все могут одолеть огузок.
13: Далеко не все. Те, кто одолевает, те получают абонемент нашего ресторана.
14: Конечно.
13: Да. Абонемент на бесплатные несколько блюд из риса. Да.
14: Ну, рис сопровождает не только из риса.
4: Вот я просто хочу спросить. Ну, значит, что лучше всего, в чьем сопровождении лучше всего чувствует себя огузок? Я вот вижу, у вас здесь бататы.
14: Бататы, да, но это не первая причина бататы. Я бы сказал так, гуаява.
4: Гуаява.
14: Да,
4: простая отлично
14: гуаява.
4: Сопровождает, да?
14: Простая
4: гуаява. И вот такой вот
14: всасывается. Прямо всасывается.
4: Она прямо всасывается.
13: Понимаете, сопровождение вообще начинается уже с того, когда она едет, этот огузок едет.
14: Это, да.
13: А сопровождение какое? Это Виталия.
14: Ну, конечно.
13: Это Виталий. Главное сопровождение. Да. Не батат, не гуаява, а сам Виталий.
4: Ну, понятно, что он без него, конечно, огузки просто и не доезжают, конечно.
13: Да, конечно, не доедут.
4: То есть, по сути, можно сказать, Виталий, что вы в некотором смысле носитесь с огузком, правильно?
13: Да, он их бодрит по пути, понимаешь?
14: Я их бодрю. Я, более того, я их гарант.
4: Я просто еще вот что хочу сказать. Вы ведь не с любым огузком, да?
14: Нет.
4: Будете вот этого носить.
13: Придурочную, что ли?
4: Понимаю вас, понимаю.
13: С любым носить.
4: Ну что, дорогие друзья, я хочу вам сказать. Сегодня в программе «На газу» мы с вами готовили огузок буйвола.
14: Вот вам вот.
4: Повара ресторана «Суматра» были у нас сегодня в гостях.
13: Хорош, получилось, запекся, смотри.
14: Запекся.
4: Виталий и Жанна Скобода. Да. Или Скободы.
14: Скобода.
4: Не склоняется Скобода.
14: Нет,
4: да,
14: не склоняется.
13: Скобода.
4: А вы, Жанночка, скажите, я просто вообще это уже, знаете, не кулинарный вопрос. А вы когда выходили замуж, вы хотели быть Скобода?
13: Ну что вы, ну вообще-то я думала все-таки, что я хотела, чтобы склонялась. Это наш долгий разговор с Виталием. Скободы, Скободу.
14: Скободы,
13: Скободе. Мне хотелось так. Ну я не знаю, Виталий упрямится, не хочет.
14: Ну почему нет, можно?
4: А сколько вы вот, Жанна?
13: Скободой, да.
14: Ну какие Скободы?
4: Жанна, скажите, а вы сколько уже замужем за Виталием?
14: А это секрет тоже?
13: Какой секрет, Виталий? Ну что ты в самом деле, придурочный какой-то, я снимаю. могу понять. И тут секрета нет. Всего 5 лет, могу
5: сказать. 5 лет?
4: Господи.
13: Да это ерунда.
4: Ну, копеечку. Вот так вы летали 5 лет. 5 лет. И вместе у плиты.
5: Пробуйте, пробуйте.
13: Да, это
5: ну,
13: не
5: пробуйте.
13: Просто.
5: Ну, пробуйте. Ну что, ну да.
4: Огузок буйвола. Напоминаю вам, дорогие Боже друзья, сегодня в программе «На газу» у нас огузок буйвола. Да. Огузок буйвола потрясающий. Ресторан «Суматра» и, соответственно, Виталий и Жанна Скобода.
13: Скободы.
5: Скободы.
4: Здесь присутствует у нас. Мы прощаемся с вами до следующего раза.
13: Пока.
12: На газу готовим.

0: Флора и фауна.
1: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6,7 мм. Более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльей. Обитатель преимущественно с фанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук.
2: 101.ru
3: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Фоменко Фейк Радио, с вами я, Ирина Рыбладзе, и напротив меня сидит потрясающий человек, очень интересный, вы так давно хотели с ним увидеться, встретиться, узнать о нем поподробнее, это Георгий Иосифович Любин.
1: Здрасте.
0: Прихвостень.
1: Здрасте.
0: Расскажите, ведь вы уже возглавляете, получается, целый университет, да? Высшую школу прихвостней?
1: Господи, конечно, но я...
0: Да?
1: Да уж, ну что... Вы знаете, я...
0: Вообще началось все это? Как возникла эта школа?
1: Ну, эта история, она... Я начинал просто.
0: Как?
1: Начинал просто с лизоблюдства.
0: Да вы что?
1: Просто с лизоблюдства. Да. И все. Вот начинал, понимаете, ведь дело в чем?
0: Да.
1: Это ведь как? Как выжить? Вы понимаете?
0: А когда это началось? В детском саду когда?
1: Конечно,
0: или...
1: В яслях.
0: Да.
1: Я понял, что, для того, чтобы, например, в яслях остро стояла проблема горшка.
0: Горшка! Чтобы получить горшок вне очереди.
1: Горшок был один.
0: Да.
1: Нет, я уж не говорю про вне очереди. Начиналось это все не так, конечно. Начиналось просто, я понял, что битва за горшок в яслях – это такая вещь очень...
0: Во-первых, это просто травма.
1: Дети все, вы знаете... Все по-разному воспитаны.
0: Да, да. А вы из хорошей ведь семьи.
1: Моя-то семья, господи. Вот у детей там.
0: Да.
1: И я, значит, вы знаете, битва за горшок.
0: Да.
1: Я помню, как я подошел сначала к нянечке.
0: Ага, да. Так.
1: Потому что мне сразу показалось, что если я пойду к воспитательнице...
0: Да это вы слишком.
1: Во-первых, не то, что даже слишком, а, может быть, просто, как-то это будет...
0: Нарочито.
1: Через голову, что ли.
0: Через голову.
1: А мне хотелось, как бы, чтобы и нянечка почувствовала свою такую значимость.
0: Я, конечно,
1: пришел к ней и сказал: нянечка родная.
0: А как ее звали, помните?
1: Да.
0: Как?
1: Ираида Адольфовна.
0: Ой, какая прелесть.
1: Да, Ираида Адольфовна.
0: Да.
1: И я пришел и сказал: Ираида Адольфовна, говорил-то я еще неважно, и всякие ясли.
0: Ну, конечно.
1: Говорю: Ираида Адольфовночка.

0: Ну, я уж... мне это... Бог с ним. Я уж потерплю, но вы-то... Главное, вы не хотите, сказал я, на горшок сами.
1: Ах, вот!
0: А Ираида Адольфовна говорит, нет, маленький мой, конечно, миленький, не хочу. Спасибо тебе, что ты такой вот ласковый, хороший. Вот. Поэтому пойдем, я тебя отведу на горшок. Ну, вот я...
1: надо в каком, да. каком еще вот маленьком, вроде бы вот на несознательном возрасте уже вот какие-то как... Это же ум какой у вас прыткий был, а?
0: Вы знаете, это, ну, как вам сказать...
1: Спросите у няни, не хочет ли она на горшок. Вот таким вот путем пойти.
0: Да, ну, вы знаете, это, так сказать, лизоблюдство, оно имеет глубокие корни, потому что, ну, как сказать, без лизоблюдства никуда.
1: Без лизоблюдства никуда. А во время тихого часа вы, наверное, подходили к ней и говорили, а не хотите ли вы поспать? Потому что мы же все спим, а вот вы работаете.
0: Ну да, я так.
1: Потому что ведь
0: делал.
1: С кроватками тоже проблема, наверное.
0: Нет, с кроватками не было никаких проблем. Я просто хочу сказать, что какой смысл мне подходить ей, к ней и говорить о том, что она... Нет, было не так. Я просто все время рассказывал нянечке о том, Ираиде Адольфовне, что она самая лучшая, она самая красивая, самая тонкая, самая умная, что не понятно, почему она нянечка, когда она могла бы быть давно уже воспитателем.
1: Воспитателем.
0: А то, может быть, и даже и директором.
1: И директором детского сада.
0: Если и детского сада.
1: А скажите, ведь это вот.
0: Ну
1: вот
0: и, конечно, я получал от нее все самое лучшее. И горшок.
1: И добавку
0: все,
1: в полдник.
0: Все.
1: Да. Ненадолго прервемся, ненадолго послушаем прекрасную музыку.
2: Прихвостень. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?

0: 101.ru.
1: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и видеозрители, я бы так сказала. С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня замечательная передача «Кто они?». И как вы уже, наверное, видите, я надеюсь, у нас в гостях прекрасные два мужчины в форме. Это канцлер и грифель. И первый вопрос: кто вы? Здравствуйте, во-первых. И отвечайте на вопрос.
1: Ну, я прошу вас. Давайте вы
2: так
1: начнете, да?
2: Давайте поспокойнее сейчас. Значит, дело серьезное.
0: Да.
1: Давайте.
2: Мы представляем новый род войск.
0: Так.
2: Да. Ну, мы, естественно, военные.
0: Военные, это видно и невооруженным глазом.
2: Мы представляем собой новую армию. Мы наскальные войска.
0: Да. Боже.
2: Да. Наскальные войска.
0: Наскальные войска.
2: Да. То есть полностью меняется ситуация сегодня в мире. Полностью меняется ситуация. Наскальные войска. Война переносится в горы. Вот так.
0: Да. Горы.
2: Да. Да. Да. Да. Я не знаю. Я свое мнение высказал.
1: Согласен, понятно, абсолютно.
0: Скажите, а вот эта вот война на скалах, горах, она уже идет? Получается так?
1: Ну, я отвечу, хорошо. Подпоручик Грифель.
0: Подпоручик Грифель, да. Да, да, пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
1: Это я вам передал сейчас.
0: Боже, да?
1: Конечно.
0: Боже, я не привыкла.
1: Теперь это у вас на челке. Какая челка, боже мой. Бравые военные, я вам скажу. Наскальные военные, бравые военные.
0: Ну да, это я заметил уже.
1: Естественно.
0: Так война идет, скажите?
1: Не скажу. Война движется. Она на подступах.
0: Да.
1: Но я скажу больше. Война перейдет обязательно на скалы.
0: На скалы.
1: А скал на всех не хватит.
2: Не надо забывать, дорогие друзья, война на скалах начнется не позднее того, как закончится обычная война.
1: Совершенно верно.
2: Вот, понимаете.
0: Вы знаете, вот какой вопрос меня вот сию секунду взволновал. Как быть там, где вы воюете? Встречалась ли вам наскальная живопись? Не пострадает ли она?
2: Ну, послушайте.
0: Да.
2: То есть я вам хочу объяснить, чтобы вы поняли. Представьте себе ситуацию.
0: Да, хорошо.
2: Вот так уже люди завоевались, понимаете?
0: Завоевались?
2: Завоевались уже, понимаете? Они уже всю местность, везде, повсеместно, по всей планете превратили уже неизвестно во что.
0: Да.
2: Уже не, она вся, ну вы представляете, что?
0: Ну изрыта, из...
2: Ну вообще, она отравлена.
1: Да, все.
2: Она отравлена оружием, понимаете? Все это изрыто воронками от взрывов.
0: И вот теперь скалы что, были понимаете? Не как бы
2: ну, конечно,
0: не тронуты.
2: Куда перебираются люди? Люди перебираются на скалы.
1: Да.
2: Это естественно. Во-первых, скалы во время обычной войны никогда не страдают. Это невозможно.
1: Абсолютно.
2: Просто скалы вообще никогда не страдают.
1: Никогда.
2: Поэтому мы были созданы наскальные войска. Я, кстати, канцлер, руководитель полка.
0: Да. А вы?
1: Подпоручик
0: Грифель, да. Я так подумала почему-то, да.
2: Вот я хочу что сказать важное, да?
0: Да.
2: Представим себе, закончилась обычная война, и, естественно, людям деться некуда.
0: Да.
2: Им только на скалы.
1: Да.
0: Так, значит, сначала на скалах происходит война, а потом там же и начинается жизнь.
2: Подождите минуту.
0: Что такое?
2: Куда же вы торопитесь?
1: Так всегда бывает.
2: Иринка, куда? Дело в том, что после обычной войны начнется наскальная война.
0: Так.
2: В связи с чем? В связи с тем, что скал мало.
0: Да.
2: Скал на всех не хватит.
1: Да.
0: Ага.
1: Да.
0: Я надеюсь, что в следующей, нашей встрече мы узнаем ответы на еще некоторые острые вопросы. Скоро услышимся.

0: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко фейк радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: с удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Веселые сапожата.
3: С вами снова я, Ирина Рыблат. У нас в гостях Дмитрий Замлязов. Передача «Веселые сапожаты» – все о малом бизнесе. Он представляет ООО «Канатка». Да. Мы говорили о том, что вот Дмитрий нам рассказал, открыл, наверное, какую-то небольшую тайну, небольшой секрет, что вскоре планирует открыть небольшой ресторан на Туманских склонах. Да? Правильно?
4: Можно даже сказать, он будет, я уже раскрою тайну, он будет называться «У дяди Гриши».
3: У дяди,
4: конечно. Потому что это дядя мой. Григорий Замлязов. Ресторан, в общем-то, имени Григория Замлязова. Да. По-простому дядя Гриша. Его все так и звали, дядя Гриша. Да, когда он и первый раз свалился в котлован, вот так и как бы ему там говорили: «Эх, дядя Гриша, ну что ж ты, дорогой». Слава Богу, там все потом обошлось.
3: Благодаря вашему учителю по физкультуре, канату, вот это вот вся совершенно потрясающая...
4: Это уникальная история,
3: История, вы знаете, волшебная. Просто волшебные. Потом еще говорят: не верьте сказке.
4: И потом я слышал, так сказать, что собирается режиссер, молодой режиссер. Да.
3: Фильм про Григория Замлязова?
4: Да. Бутрок.
3: Бутрок.
4: Фамилия его.
3: Это режиссер, я думала, название фильма.
4: Бутрок – это фамилия. Юрий тоже, так сказать, интересный, Юрий.
3: Юрий такой, Бутрок.
4: Его зовут Юрий что-то Бутрок.
3: Знакомый,
4: Что-то тоже вот слышал про что он как сейчас.
3: Говорят, способный, да?
4: Способный. Вот он хочет снять про котлован, про моего дядю Гришу. Угу. Вот, так сказать, снять. Так и будет называться. Эх, канатка.
3: Известно уже, кто будет писать музыку, саундтреки?
4: Не знаю, ничего. Здесь вопрос абсолютно открыт. Здесь надо думать.
3: Мне кажется, что что-то такое простое с гитарой подойдет.
4: Может быть, что-то такое, да.
3: Простой,
4: но в любом случае, это будет, мне кажется, красиво, и это будет приятно даже тем, кто не возвращается сверху и кто остались.
3: А там есть телевидение какое-то, может быть, какая-то трансляция какая-то?
4: Скажем так, Там идет работа над этим вопросом. На канатке. Так что, милости просим, я вас приглашаю.
3: Слушайте, но только с вами.
4: Да, с удовольствием.
3: Потому что
4: вы можете доверять, посажу вас в люльку.
3: В люльку,
4: и отправлю.
3: С Силантием, да. Серега, вы дадите
4: Селедку? В люльке с Силантием вы себя почувствуете настоящей женщиной.
3: Селедки-то дадите?
4: И селедки дадим.
3: Хорошо.
4: Ладно,
3: договорились тогда, Дмитрий.
4: Всего доброго, спасибо.
3: Всего доброго вам. Спасибо вам огромное. До свидания, дорогие радиослушатели и зрители наши. С вами была я, Ирина Рыбладзе, передача «Веселые сапожата», и с нами был замечательный Дмитрий Замляз.
2: «Веселые сапожата». Тренажеры «Метлер». Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: Когда получен разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Классика в эфире.
3: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считала время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше. Еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже? Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были ей не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
4: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
2: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: снова мы с вами, дорогие слушатели, зрители. Наша передача «На правах рекламы». С вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас в гостях Орест Музенидис. Он риэлтор.
1: Музенидис.
0: Да. Музенидис, да, да? Да, да. Я правильно говорю сейчас?
1: Да, зе музыка и музенидис.
0: Зе музыка, музенидис, да.
1: Вы чувствуете вот это, да, как бы слияние, да? Это,
0: да?
1: Это же сообщающиеся сосуды.
0: Конечно, конечно. Вот как сообщающиеся сосуды, вот так у вас сообщилось, и вот то, с чего вы начинали с туалетов,
1: конечно,
0: к
1: конечно.
0: Туалетам вы и вернулись, получается.
1: И к туалетам в результате вернулись. Вот как удивительно.
0: Вот удивительно, да, такое, да.
1: Уже зе музыка.
0: Да, да, зе музыка.
1: Только уже зе музыка.
0: Да. Так, и значит, в туалете, да, у вас можно все теперь. А, то есть, на самом деле, большую часть времени,
1: отдохнуть,
0: получается, человек...
1: Сыграть на бильярде.
0: Человек проводит в туалете.
1: Все,
0: да,
1: в туалете. Все. Мы туалет. Сыграли на бильярде с друзьями, например,
0: да, да, да, да.
1: Вам захотелось,
0: да,
1: ну, как и говорят...
0: За деньги, естественно.
1: За деньги.
0: Да.
1: Конечно.
0: Вам, да.
1: Ну, нет, это уже игра.
0: Вы, ну, естественно.
1: Вы же у себя дома. Вам захотелось...
0: За шуточные деньги.
1: Что-то сделать за деньги.
0: Да.
1: Вы это сделали, пожалуйста.
0: Да, прекрасно.
1: Опустили денежку, специальный
0: прекрасно.
1: Автомат и так далее.
0: Прекрасно. Да. Вот еще такой интересный вопрос. Правильно ли, что каким-то своим постоянным клиентам, а такие уже есть, я знаю, да, у вас есть подарки.
1: Да,
0: да?
1: Конечно.
0: Это брелок-пульсомер.
1: Брелок-пульсомер.
0: Да, виброручка.
1: Виброручка,
0: вот,
1: да,
0: расскажите о виброручке поподробнее.
1: Виброручка,
0: что это?
1: Это в основном увлекаются, конечно, женщины.
0: Женщины, да?
1: Женщины после 40, там,
0: после 40.
1: 4, 5.
0: А скажите, вот, кстати, да, говоря, вот женщины берут вот ваши эти студии-однушки 700 метров?
1: Нет, нет.
0: Нет, нет, нет,
1: это,
0: да?
1: Это мужчины. Мужчины,
0: мужчины, да.
1: Да, абсолютно.
0: А у женщин, наверное, трешки-распашонки.
1: Трешки-распашонки.
0: С большим,
1: да,
0: туалетом.
1: Туалетом,
0: да,
1: со всеми, так сказать,
0: делами.
1: Делами, как говорится.
0: Вот. Да. Ручка. Да, ручка, вибратор.
1: Виброручка.
0: Виброручка.
1: Женщины очень как бы часто пользуются виброручки разных размеров.
0: Разных.
1: Абсолютно разных размеров. Мы продумали таким образом, чтобы можно было, ну, как бы, скажем, от рослой женщины, да, так сказать,
0: да, да, да, да, да, да, да, осанистый.
1: Да, осанистый, так сказать, да. Косая сажень, там,
0: да, да, да, да, да,
1: даже,
0: да,
1: такая женщина.
0: Ну, конечно, она такие висит, есть,
1: да,
0: слава богу.
1: Есть женщины косая сажень,
0: да, в русских селениях.
1: Есть
0: две
1: косых сажени,
0: да,
1: женщины,
0: да.
1: Вот даже для них есть виброручки, ну, большие, громадные. Это колосс. Это
0: прекрасно.
1: Ручка-колосс.
0: Она как-то ведь тоже у вас со звуковыми эффектами.
1: Конечно, это же за
0: помимо,
1: музыка.
0: Помимо вибрации,
1: конечно,
0: естественно.
1: Это, музыка.
0: Это же все вот эти подарки,
1: и
0: о которых мы говорим.
1: Это все от Музенидиса.
0: Да, да.
1: От вашего,
0: связано с,
1: да,
0: этим...
1: От
0: вот
1: вашего
0: с этим,
1: покорного слуги,
0: да,
1: Ареста,
0: с новым
1: Музенидиса,
0: комплексом,
1: да,
0: о котором мы уже говорили, да, и будем говорить. Зе музыка, который,
1: да,
0: совершенно восхищает и потрясает воображение.
1: Вот.
0: Просто.
1: И поэтому виброручка, да, она тоже музыкальная. Она и вибра, и музыка. Как бы. Получается почти вибромузыка.
0: Да.
1: Вы чувствуете, как это удивительно, потрясающе.
0: Но, она же, да, ключ, по-моему, в квартиру, правильно?
1: Ключ и маленький пылесос.
0: То есть она очень многофункциональна.
1: Да, можно пропылесосить у себя где-нибудь там в чулане. Есть специальный чулан под хохлому, например.
0: Да?
1: Мы делаем.
0: Интересно.
1: Же,
0: в трешках распашонках.
1: Художник, как вы думаете, кто художник?
0: Ну, Павис, конечно, да, Константин.
1: Павис, конечно.
0: Да.
1: Павис, естественно.
0: Да, он хохлому замечательно делает.
1: Да,
0: просто
1: Павис,
0: замечательно.
1: Я,
0: да, да,
1: всегда,
0: да,
1: говорю, как Александр Сергеевич.
0: Да, да, да.
1: Как бы в Торе Александр,
0: да,
1: Сергеевич.
0: Да, да, да.
1: Айда Павис, айда...
0: Да,
1: ну,
0: да, сын.
1: Сын.
0: Наш.
1: Сын.
0: Да.
1: Айда этот сын. Вот.
0: Так.
1: Значит, что я к чему, я говорю? Много интересных подарков.
0: Ну,
1: значит,
0: вот это
1: единственное,
0: да, пульсомер. Пульсомер
1: но
0: еще
1: это,
0: у вас?
1: Единственное, что вот эта вот однушка,
0: да,
1: значит, да и трешка тоже,
0: да,
1: распашонка. Там единственное только это, поскольку зе-музыка тоже.
0: Зе-музыка.
1: То там нет бассейна.
0: Нет,
1: там
0: бассейна.
1: Там единственное, нет, да. То есть люди, это нет бассейна и нет кинотеатра.
0: Поподробнее мы об этом узнаем буквально, конечно, через минутку.

0: Фауна родной планеты.
1: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
2: 101 рок.
0: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Бивень обивень. Исполин с исполином. На глазах у царя единорога. Сквозь пелену веков.
3: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
4: Лицензия 48-6-62-37-84-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-54-
2: кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
4: Не дать и обезвредить.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. На Фоменко Фейк Радио у нас передача «Не дать и обезвредить». И у нас в гостях Леонид Кулагин. Это начальник отдела развертывания компании «Побойся», девиз которой «Вера, надежда, любовь».
6: Добрый,
5: как мы все уже
6: вечер.
5: Знаем. А вот в этом есть какая-то сермяжная правда, что
6: да.
5: ли? Вот как сказать, вот, может быть, иногда каких-то греховодников исследуют какие-то холодные места.
6: А вы сейчас предвосхитили, собственно говоря, нашу программу.
5: То есть
6: да.
5: у вас специальная программа,
6: конечно.
5: Связана с охлаждением, так
6: Нет,
5: сказать.
6: Нет, она там называется «Остуди меня».
5: «Остуди меня».
6: Да, «Остуди меня». Это известная программа, она уже опробована во многих,
5: скажите,
6: да, во многих странах мира.
5: Да, да.
6: Вот, значит, она носит, собственно говоря, мое имя.
5: Леонид?
6: Леонид, да, программа называется «Леонид, остуди меня».
5: Леонид, Леонид,
6: да,
5: просто
6: да,
5: Леонид
6: да.
5: с цифрой какой-то.
6: Нет, Леонид, остуди меня.org.
5: Ага.
6: Угу. Вот, что хотелось бы отметить.
5: И какой там температурный режим, извините.
6: Температурный режим, и мы начинаем работать с минус 20.
5: С минус, да,
6: с минус 20.
5: И насколько туда помещается человек, вот греховодник?
6: Греховодник помещается в специальную капсулу.
5: Так.
6: Да. Перед этим он подписывает все бумаги, конечно, он понимает. Во-первых, он признается в своем грехе.
5: Да, это первый.
6: А этому помогает наш
5: да.
6: специальный прибор. Он у меня здесь лежит,
5: да
6: я потом его покажу.
5: Тобой, да.
6: Я взял с собой.
5: Да, да, да.
6: да. Хорошо, сразу скажу. Это прибор,
5: так.
6: называется «Длань-4».
5: А,
6: Длань-4.
5: Да,
6: вот образец. Это образец. Ой. Вот он, обратите внимание. Вот это вот, это называется специальный
5: корпус
6: щуп.
5: Корпус из какой-то стали.
6: Да, корпус это из бория. Чистый борий. Это сплав,
5: да
6: конечно.
5: Да.
6: да. Это практически, ну, скажем так, это 22-й
5: уже век.
6: Уже 22-й
5: век, потому что я знаю, да, что да. разрабатывался этот
6: японцы,
5: прибор.
6: Но... Японцы у нас хотят купить, мы пока не соглашаемся.
5: Но вы же долго очень разрабатывали,
6: мы
5: правильно?
6: Долго разрабатывали,
5: а вроде такая лаконичная конструкция, и кажется, ничего
6: очень,
5: страшного
6: очень
5: нет.
6: простая, очень простая, но борий, он настолько холоден. Вот даже я сейчас смотрю и держу руками, я потом, если вы захотите пощупать,
5: да, даже
6: потрогать.
5: Просто,
6: вы
5: прям...
6: знаете, он холодный металл.
5: Холодный,
6: борий.
5: Да?
6: Это
5: да,
6: холодный
5: потому
6: металл.
5: Потому что на вид, вы знаете, не страшно. Вот
6: в таблице Менделеева, кстати, знаете, борий, как напишется? Бо.
5: Просто бо.
6: Бо, да, бо, бо, бо.
5: А скажите, ну вот да. Я говорю, на вид, не да. страшно.
6: Не страшно.
5: Это нормально?
6: Как только щуп касается греховодника, щуп. Вот это вот,
5: вот
6: щуп.
5: Это щуп, да?
6: Обратите
5: ага,
6: внимание,
5: да,
6: вот сюда, я вам показываю, чтобы щуп. Было видно. Вот это щуп.
5: Это специально он такой
6: он изогнут. Специально загнут, конечно, да, да, да, да, потому что он проходит все слои. Как только он входит...
5: Эпидермиса.
6: Эпидермис
5: ага.
6: сначала, прежде всего эпидермис,
5: эпидермис
6: конечно.
5: Эпидермис, да.
6: Конечно,
5: ага.
6: он касается эпидермиса. Как только он заходит внутрь греховодника, так. здесь специально все рассчитано. Вот вы видите, здесь специальные существуют вот такие насечки. Вот, обратите внимание.
5: Да-да, сейчас
6: вот.
5: Вижу, да.
6: Очень трудно заходят...
5: Это в несколько этапов получается?
6: Это в несколько этапов. Они заходят не сразу. Во-первых, это холодно.
5: Ага.
6: Греховоднику становится холодно. Как только она на сечке он проходит, ему становится еще холоднее, потому что борий, во-первых...
5: Так это все в капсуле происходит?
6: Это все в капсуле происходит, но...
5: Там же, значит, какой-то ассистент должен
6: там
5: быть?
6: Там есть ассистент, который и заводит...
5: Капсульник.
6: Заводит
5: ага.
6: капсульник, да, совершенно да, да, верно, да. это капсульник. Mm-hmm. Он заводит щуп в капсулу.
5: Так.
6: Mm-hmm. Щуп заходит целиком, ну, скажем так, до отказа. В греховодника.
5: Да-да-да.
6: Вот.
5: Потом проворачивается, что ли?
6: Нет,
5: позже?
6: Не сразу нет, проворачивается. Нет. Это зависит от греха.
4: Не дать и обезвредить. Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.
8: Hyvät naiset, Svamse Romo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: olla suihku, jos ei tullut hikeen.
1: Online Radio 101. Stoetin roo.
2: Самостоятельно подносим карту. Фоменко Фейк Радио.
3: Здравствуйте, наши дорогие зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня в передаче директор хора Вениамин Витальевич Асмолов-Лядов и хормейстер Илья Бесин. Вот я сейчас признаюсь вам в том, что я говорила с несколькими вашими солистами, которые мне сказали, что они отказались петь «Кот в сапогах».
4: Почему?
5: Потому что ты сказал, что весь хор выйдет в сапогах. Весь хор, все до единого. Но кроме сапог ничего не будет. Выйдут все только в сапогах.
4: Да.
5: Почему, спросили артисты? Почему, спросили? Я присутствовал. Почему, спросили? Потому что ты сказал, кот ходит только в сапогах.
4: Голый.
5: У него нет ни брюк,
4: нет,
5: ни штанов, ни маек. Ничего на нем нету. Только сапоги у кота.
3: А это взрослые люди.
5: Это взрослые люди должны выйти голыми в сапогах.
4: Это для детей.
3: И кто-то, я извиняюсь, в теле, понимаете?
4: Подождите, подожди. Это, господи, вы
5: для детей? И ты после этого спрашиваешь, почему Министерство культуры не спонсирует, не выделяет средства нашему хору, потому что ты хотел, ты до сих пор
3: для
5: хочешь,
3: детей,
5: ты ведешь
4: хотят,
5: для детей, ты
4: хотят,
5: кот в сапогах, 148 голых мужиков стоят, понимаете,
4: но
5: в сапогах,
4: это же, это искус,
5: в ботфортах,
4: это искусство, это ботфорты, они почти доходят до пояса ботфорта, они прикрывают все, что нужно,
5: ни черта они не прикрывают, ты показывал мне эскизы,
4: показывал эскизы.
3: Там все нарисовано. И мне, кстати, солисты то тоже показывали.
5: А вот это главная ария. Снимай, снимай скорее сапоги. Что это такое?
4: Ну, потому что это главное центральное. Я знаю Завердина. Завердин. Он исполнит это. Он так чувствует. Он снимай, снимай скорее сапоги.
3: Вот видите, смотрите, Илья. Вот вы сейчас говорите, снимай, снимай.
5: И дальше когда, что получается?
3: Да, когда человек голый, вот эти движения делает, что получается?
5: Он снимает сапоги, остается абсолютно голый. Как это можно? Это что
4: это
5: вы пропагандируете
4: кот
5: сегодня?
4: Это кот.
5: Главное, вы поймите, я не могу избавиться.
4: Извините.
5: Я не могу от него избавиться, потому что по договору это... я обязан его держать, понимаете?
3: Но они еще выполнение договора.
5: Конечно. На меня наложат штрафные санкции. Еще 4 месяца мне нужно с ним. И куда девать теперь этого кота в сапогах, понимаете?
3: Вениамин Витальевич,
4: декларация уже готова, понимаете?
3: Подождите, я от своего лица, от лица наших, я прошу, не вот только вот все, что угодно.
5: Да только через мой труп. Никакого кота.
3: Потому что есть какие-то вещи.
5: Никаких, как говорится, сапог. Я даже думал так. Даже думал, черт с ним, оденем их, ну, оденем их в костюмы образца, предположим, 18 века, 17-го, 16-го.
3: Ну да, из трех мушкетеров.
5: Да, красиво. И в сапогах, да. И, пожалуйста, пойте. Так нет!
3: Нет, я знаю, что он настаивает.
5: Вы читали Ариоза, которая там?
3: Нет, а что там?
4: Ну, не надо.
5: Ну, я честно скажу, я не понимаю, как могло в голове этого, так сказать, в прошлом выдающегося человека уложиться такое. Вы понимаете? Там история, знаете, в чем?
3: В чем?
5: И не просто, что
4: про
5: он
4: прошлое
5: превратил людоеда в мышь и съел.
3: Да.
5: Нет, что вы. Во-первых, он поменял людоеда на людоедку.
4: Да.
3: И тоже, это мне рассказывают, и тоже она должна быть голая, я, ты слышала, да? Я слышала.
4: Она не голая.
5: Мне кажется, эти алкогольные эротические фантазии.
3: Какие-то да,
5: огромный
3: понимаете?
5: Огромный портрет спускается.
3: Голая мышь, голая.
5: Мышь, вы представляете себе? Они ее обревают в процессе действия, и она становится абсолютно голой. Нет меха мышиного вот этого.
4: Во-первых, они не обревают ее. Они снимают первый слой.
5: Бесин, ты хочешь сказать, я не читал, что ты написал? Я не был на репетициях, я видел. Да все возмущены, Завардин
4: просто
5: не может сказать. Он сказал, я не могу петь эту муть.
4: Завардин,
3: эту муть, да.
4: Завардин первый ко мне прибежал тогда.
5: А гастроли уже заделаны.
4: Он взял либретто, он взял у меня.
3: Скажите.
5: А я доверился, гастроли уже заделаны.
3: Вот войск, так сказать, пропал уже для ваших гастролей.
5: Абсолютно.
3: А какой город следующий вы заделали?
4: Пестово.
3: Пестово был.
5: Я в Пестово мы не поедем. Почему? С этим котом в сапогах мы не пойдем. Я не могу. Когда я увидел, что мы делаем, какой мы делаем спектакль, так сказать, хоровой, я был абсолютно шокирован. Я не понимаю, что происходит в голове этого пьяного хормейстера Бесина. Что? Откуда это белая горячка?
3: Кошмар.
4: Это не белая горячка, это полет.
3: Дорогой Вениамин Витальевич, мы все, я, наши все зрители, слушатели, почитатели талантливого человека, мы все в таком вообще, так сказать, в трагедии, можно сказать, пребываем. После всего этого мы вам выражаем огромное сочувствие.
5: И я бы хотел попросить сейчас уже в завершении нашей программы, я больше не хочу ничего общего иметь с этим пьяным хормейстером. Я хочу сказать вот что. Дорогие друзья, у меня к вам просьба. Пожалуйста, на телефон 800-93-44-76-21-П отправляйте «уволить», а на телефон 800-304-677-92-З отправляйте «оставить». Вот и посмотрим. И это будет ваше зрительское решение. Вот так.
3: Вот и правильно. Правильно. Спасибо, дорогой Вениамин Витальевич. Илья, я вам желаю выздороветь, понимаете? Излечиться от этой пагубной зависимости. Дорогие зрители, до свидания. Сейчас послушаем новости.
6: Субтитры

0: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
2: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänköljä. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
3: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljemme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101 рубль.

0: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас передача «Покорители» на Фоменко Фейк Радио. Напоминаю, что наши передачи вы можете посмотреть и послушать во всех социальных сетях. Набирайте Фоменко FM и слушайте. Так вот, а у нас в гостях Артур Иванович Презин, который создатель универсальной жидкости на «Нано-8». И, так сказать, который получил премию «Галько». Да. И вот он нам сейчас рассказывает, собственно говоря, о вот этом своем...
1: Премия «Галько», да, за, да, за яркий прорыв.
0: За яркий прорыв,
1: после,
0: я сказала,
1: после, да. После «Нано-1», «2», «3», «4», «5»,
0: да,
1: «6»,
0: да,
1: «7»,
0: да, да, да,
1: конечно, «8», вот наконец-то
0: наконец
1: нам
0: прорыв
1: удалось,
0: случился, да.
1: Да, нам удалось вот прорвать.
0: Прорвать вот эту вот, да, вот глухую стену.
1: Эту
0: вот
1: глухую
0: эту
1: стену, да. И это как бы наконец-то мы, ну, что называется, мы вышли в открытый космос. Это действительно...
0: Без скафандра.
1: Без скафандра. Суть этой жидкости...
0: Скажите,
1: на-на-на.
0: Вы сами выходили? Извините, что
1: да,
0: перебиваю.
1: Да, я сам все испытывал.
0: Сами
1: да,
0: выходили,
1: да, да, да,
0: сами.
1: Я, такие вещи я испытываю сам.
0: Страшно было, скажите.
1: Поначалу холодок.
0: Холодок был, да?
1: Холодок,
0: холодок,
1: да,
0: был.
1: В коленках.
0: В коленках.
1: Но дело в том, что как только я жидкость эту принял. А надо принимать ее сразу.
0: А литраж
1: перед
0: какой,
1: выходом.
0: Скажите?
1: Литраж 400 миллиграмм.
0: Четыре всего?
1: Всего.
0: Всего-навсего,
1: да.
0: 400 миллиграмм 400... и пошел в открытый космос.
1: И вошел, да.
0: Да, вы что?
1: Вот.
0: Как себе домой?
1: Как себе домой? В открытый космос, как себе домой.
0: Как себе домой, вот, ваш лозунг.
1: Вот это ваш лозунг.
0: Да. Скажите, да, ну да, а все-таки вот в чем тайна при открытии нам завесы, так сказать?
1: Да, да.
0: А еще состоит эта потрясающая жидкость.
1: Ну, как сказать? Дело в том, что... Мы оттолкнулись,
0: так,
1: в принципе, когда мы изготавливали эту жидкость.
0: На-на-на-8.
1: Мы оттолкнулись от чернил каракатицы.
0: Да вы что?
1: Конечно.
0: Ну,
1: конечно,
0: вот так просто.
1: Конечно, конечно.
0: Ну, так просто.
1: Мы обратили внимание на жизнь каракатицы.
0: Ну-ка.
1: Чем она живет?
0: Расскажите. Чем живет каракатица? Нам очень интересно.
1: Каракатица живет... В основном...
0: Воспоминаниями.
1: Воспоминаниями и собственными испражнениями.
0: Да вы что?
1: К сожалению.
0: Вот такая,
1: да,
0: вот жизнь.
1: Такая,
0: вот такая жизнь,
1: жизнь
0: бывает.
1: Да, да, да, да. А что делать?
0: Если... Воспоминания и испражнения.
1: И испражнения, и воспоминания.
0: Не позавидуешь, знаете.
1: Потом просто,
0: просто
1: я коснулся это в статье. Потом я уже...
0: И почему вы решили, что
1: я
0: вот
1: уже напечатаю книгу.
0: Так, и книга, да, книга,
1: так,
0: да.
1: Она будет называться «Испражнения и воспоминания».
0: И воспоминания. И, да, вот, и вот как и казалось бы, такая, да, в общем... Не очень удачная жизнь каракатицы.
1: Да, да, да.
0: Почему,
1: да,
0: вы все-таки решили, что она как-то может вам помочь выйти в открытый космос?
1: А я объясню.
0: Объясните.
1: Вот когда она своими конечностями отталкивается,
0: да, да, да, да,
1: да,
0: да,
1: она как бы в этот момент, она,
0: да,
1: делает вздох.
0: Вздох.
1: Сильный вздох.
0: Да.
1: И когда она глотает...
0: А глотает же она свои испражнения.
1: Да, собственные, да, испражнения. В этот момент-то я и задумался о том, что это помогает ей существовать,
0: ага,
1: в открытом практически. Это почти безвоздушное тоже пространство.
0: Ну, конечно, вода.
1: Это вода.
0: Просто вода.
1: Это вода. Это
0: просто вода,
1: вода. И более того,
0: да,
1: она существует как бы и в пузыре.
0: Она в пузыре?
1: Она
0: в каком?
1: Пузырь.
0: Пузырь.
1: Пузырь.
0: Какой пузырь?
1: Объясняю, какой,
0: да,
1: пузырь. Вот, например, вы понимаете, что такое пузырь воздушный?
0: Да, у рыб бывает такой, я знаю.
1: Вот,
0: да,
1: вот, вот,
0: да,
1: вот. Так вот, здесь вот получается безвоздушный пузырь.
0: Безвоздушный.
1: Да. И каракатица существует, выпив свои испражнения.
0: И воспоминания.
1: Глотнув, да, она в этом безвоздушном пузыре находится спокойно и непринужденно.
0: То есть, правильно я понимаю?
1: Да.
0: Сейчас я задам,
1: да,
0: через небольшую паузу,
1: да,
0: задам очень важный,
1: да,
0: вопрос.
1: Хорошо.
0: А сейчас прервемся на небольшую музыкальную,
1: ну,
0: паузу.
1: Ну,
0: послушаем,
1: давай,
0: музыку.
1: Давайте.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня

0: клинку, а значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи, но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью перевоплощения? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника? Легенда, о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет. Ответов у меня не было. В далеком ночном небе кружил драконий клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье Дразуна».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: Плесневый вот. Дорогие мои друзья, мы с вами на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. А напротив меня сам во всей своей красе народный плесневод. Боже мой, Чулимцев Григорий Янович, здравствуйте. Я не верю своим глазам.
1: Здравствуйте, стажер.
0: Здравствуйте, Григорий Янович. Как хорошо, что вы выбрались к нам наконец-то.
1: Ну что же, конечно, я тоже очень рад. И могу сказать, конечно, это радует. И, конечно,
0: приятно.
1: Люди
0: приятно.
1: Осознают, так сказать, люди осознают, да. Так сказать, всю глубину. Ну,
0: конечно.
1: Всю глубину, все ясно.
0: Григорий Янович, буквально.
1: Мне было это понятно все еще с самого начала, а люди только сейчас это и познают.
0: Вот. Григорий.
1: Конечно, удивляет меня в людях вот эта ограниченность такая в некотором смысле.
0: Я бы сказал, Григорий Янович, в наше с вами время. Первый вопрос.
1: Задавайте.
0: Да. Почему плесень?
1: А что это за глупости такие?
0: Нет, ну скажите, почему плесень?
1: Это ясно. Плесень – это основа жизни. Вы что, милый мой, совсем, что ли? Поражает меня. Вот вы знаете, как быстро пало вот это образование. Все потеряли нить вообще, не знают, куда, откуда. Что плесень – основа.
0: Ориентиры.
1: Плесень – основа.
0: Это ориентир.
1: Структуры жизни, конечно. Господи, как все началось? Как в Мировом океане все началось?
0: Ну как?
1: Все заплесневело.
0: Да вы что?
1: Ну, конечно.
0: Так... Ай-яй-яй. Подождите, а как же природа?
1: Что природа? Микроскопическая работа, вот эти самые маленькие организмы, которые кладут свои жизни, эти микробчики.
0: Маленькие.
1: Как эти бактерии, как они все это делают.
0: Вот эти...
1: Как они вьют вокруг себя жизнь. Они ее создают, создают домой своими грязными, жирными лапами, потом все это топчут.
0: Лезут.
1: Удивительно.
0: Боже,
1: нисколько
0: мой.
1: Не ценим. Знаете, как говорится...
0: Не трогай плесень.
1: Что имеем, не храним, потерявши плачем.
0: Ой,
1: понимаете?
0: Боже мой,
1: это же простая,
0: Григорий,
1: достаточно вещь.
0: Прямо вы не в бровь, а в глаз. Не в нос, а в нос.
1: Ну, конечно.
0: Вы поняли? Я вам сейчас скажу.
1: Не в нос, а в рот.
0: Не в нос, а в рот.
1: Да.
0: Вот и место. Не в нос, а в рот. Вот скажите, в чем дело? Вот скажите, плесень все-таки сковывает или нет? Вот скажите. Вот такой неожиданный.
1: Ну что, это же нелепейше, как же плесень может сковывать?
0: Ну, не может.
1: Плесень только расслабляет, наоборот. Это же ясно, она как бы, ну, это как смазка. Конечно, плесень – это все. Там в плесени все живет. Все живое, все живет. Все живет. Вот французы, они понимают дело в плесени, понимаете?
0: Да. Вот это надо.
1: А мы нет.
0: Жюль Савро.
1: Да, ну, конечно.
0: Жюль Савро, да?
1: Прекрасно, мы с ним, конечно, знакомы. Работаем даже вместе. Работаем вместе, конечно.
0: Он часто бывает в вашей
1: лаборатории? Конечно, он бывает частенько у меня, естественно.
0: А вот у самого Жюля Савро, у него
1: хорошая лаборатория, тоже неплохая, хочу сказать, да. Ну, они немножко идут по другому пути, чуть, может быть, я бы сказал.
0: А чем,
1: конечно, Жюль меня не обижается, когда слушает меня.
0: Ну, пусть, да.
1: Ну, я могу сказать, что, конечно, может быть, чуть-чуть, ну, он чуть-чуть, так сказать,

0: немножко отрывается от, отрывается от,
1: от реальности.
0: Ну, да, может быть, от, ясной конкретики.
1: Ах, да. Да.
0: Ну, понимаете, у него, ну, банально, так он просто, я бы сказал, плесень ради плесени.
1: О, ну да, ну да, ну вот, да.
0: Ну, а у нас, конечно,
1: глубокие, а у вас плесень, глубинные, плесень людям?
0: Плесень людям, конечно.
1: Плесень людям, да, да, и плесень,
0: да,
1: людям.
0: Да, да, ну, естественно, да, да, да, да.
1: Это, наверное, это, ну, ваша книга.
0: Ну, ну, слушайте.
1: А вы любите играть словами? Ну, слушайте, я, ну, знаю, плесень людям.
0: Да, конечно. Ну, да. Вот вы, например, да, ну, ну, вот вы, ну, да, да, вы вот любите быть здоровым?
1: Да, да. Да.
0: Вы любите быть здоровым?
1: Ну, в принципе.
0: Не больным.
1: Я люблю. Да, да.
0: Ну, конечно, вот то-то и оно.
1: Вот, вот, вот.
0: Потому что плесень, как говорится, она-то ведь везде. Она у вас и внутри, кстати.
1: Да ладно.
0: Конечно. Вы плесневеете внутри.
1: Но я... это не противоречит?
0: Это противоречит, я вижу.
1: Да вы что?
0: Да.
1: Господи.
0: И вам, знаете, ну, я бы посмотрел на вас, конечно, изнутри бы посмотрел бы.
1: Да?
0: Да, посмотрел.
1: А я могу как-то.
0: Порылся
1: вам...
0: там немножечко, порылся бы, ну.
1: Как, ну, в разумных пределах.
0: В разумных пределах.
1: Ну, в разумных, конечно, естественно. Да. Конечно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот какие виды плесени вы можете назвать? Вот, вот вы бы назвали, вы народный плесневод. Перед этим, давайте, перед тем, как вы назовете виды плесени, мы сделаем легкую паузу и, Григорий Леонидович, конечно, вернемся в студию.
2: Плесневодство. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу. А у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающие и мягчительные.
5: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.

0: впервые на рынке.
1: Чайные наногранулы из Галлии.
2: Чай, который не видел.
1: Только запах.
2: Только вкус.
1: Только нано.
2: Только чай.
1: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
3: Лицензия 09765Q 3809808765.
1: Правда, запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио. Веселые сапожата.
4: Здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели. В эфире передача, ваша любимая передача «Веселые сапожата». И в ней, как обычно, мы говорим о малом бизнесе. И у нас сегодня в гостях совсем не малый, я бы сказала, предприниматель, а он очень такой представительный мужчина, прекрасный Дмитрий Замлязов, который, собственно говоря, возглавляет ООО «Канатка». Правильно я все сказала?
5: Да, все правильно.
4: Дмитрий.
5: Да, да. Все правильно, правильно.
4: Вас получится лучше называть или можно по имени?
5: Можно Дмитрий.
4: Дмитрий, можно просто Дмитрий, Дмитрий, да. Да. Да. Да. Так вот, понимаете, вот самый первый вопрос, да. Может, покажется вам странным и преждевременным. Хотелось бы узнать немножечко о вашем отце.
5: Не хочу говорить о нем.
4: Вот так вот прямо сразу, да? То есть отказывайтесь.
5: Я о дяде расскажу.
4: О дяде?
5: Да.
4: Хорошо, давайте о дяде.
5: Дело в том, что, с чего вообще началось это, так сказать.
4: Да.
5: Это не просто так пришло мне на ум канатка, канатная дорога.
4: Да.
5: Дядя работал в котловане мой.
4: Ага.
5: Дядя Гриша. Вот. Он долго работал там. И действительно, настолько это, скажем так, время для него... вообще перестал существовать.
4: Григорий Замлязов.
5: Григорий Замлязов. Вы знаете.
4: Тот самый.
5: Да, это, в общем, это из той породы еще стахановцев.
4: Да,
5: там,
4: да, да,
5: и,
4: да, да.
5: Вот, он выдавал на гора, что вы, столько
4: да, да,
5: всего.
4: Да, да, да, об этом очень много и в учебниках
5: да,
4: написано.
5: Да, да, и, да, да. Про Григория Замлязова. Вы знаете, да. он гениальный был у меня дядька. Вот. Но дело в том, что он все чаще и чаще стал в котловане оставаться.
4: Ага.
5: Там же и на ночь. В общем, практически он там и жил.
4: Вот.
5: И в результате потом он не смог выбраться оттуда. В какой-то момент он...
4: В какой-то момент, да?
5: Да, в какой-то момент я почувствовал просто по его виду, по сутулой спине. Я это понял, что он не может оттуда выбраться. И вот я там молодой мальчишка был.
4: Так, что же вы здесь сделали?
5: Я впервые понял, что мне нужен какой-то кусок бечевки.
4: Ага.
5: Какая-то бечевка. Я потом понял, что бечевка...
4: Спасать дядю ведь надо.
5: Да, бечевка рвется. Какая-то веревка, леска. Леска – это не то.
4: А вот тогда даже где-то в литературе описано, когда вы, склонясь над котлованом,
5: да,
4: кричали «Дядя Гриша! Дядя Гриша!
5: Ходил,
4: дядя Гриша!»
5: Я кричал «Дядя Гриша!»,
4: да.
5: А он не отвечал.
4: Да.
5: Я не понимал, что
4: да,
5: с ним
4: да,
5: там
4: да,
5: творится,
4: да.
5: Что как бы...
4: Да.
5: В каком он состоянии и так далее. Я видел только его сутулую спину. Как бы, да?
4: Да.
5: И кусок селедки, которого он не доел. И все. Он любил просто селедку, дядя Гриша. И дело в том, что он...
4: Да.
5: Понимаете, в чем дело? Я понял, что нужно вынимать уже каким-то образом.
4: Потому что воды не осталось там, я так понимаю, да?
5: Да, да. И я просто кинул туда канат. Там у меня был большой канат.
4: Ага.
5: И постепенно, как бы, с помощью рычагов... Ну, это специальное, так сказать, у меня уже была...
4: Канат вам дал наверное, физрук школы.
5: Да, да, естественно, естественно.
4: Да, да, да, да. Мне кажется, что вы уже рассказывали где-то...
5: Да, я рассказывал в «Вечерней звезде».
4: «Вечерняя звезда», конечно.
5: Да, да, да, да.
4: Я все об этом раз... Вот я и вспомнила, поэтому...
5: Да, «Вечерняя звезда». Вот. И, короче говоря, этот канат я опустил туда вниз. Спасибо моему физруку, который действительно дал мне. И вот как-то я его носил с собой, этот канат. Носил постоянно.
4: Да,
5: и тут
4: да,
5: он мне раз...
4: Хотя он был большой вообще.
5: Он был очень большой. Я его размотал, кинул туда в котлован. Придумал такую рычажную специальную, так сказать, систему. Ну, она такая совсем простая была. Совсем простая. Как это на ум пришло, я не знаю, так сказать.
4: Из подсобных каких-то материалов.
5: Из подсобных, да. И вытащил дядю Гришу.
4: Да вы что?
5: Да. Я вытащил дядю Гришу. Он был еще, слава богу, сутуловат, но он был жив. Вот, его тут же кормили, напоили. Он любил шампиньоны, ему дали шампиньоны.
4: И сразу какая-то осанистость вернулась.
5: Какая-то вернулась осанистость. И он, в общем-то, прожил еще какое-то время, он еще пожил. Угу. Хотя ему было уже много лет. Вот, да. И его, естественно, отправили на пенсию. Угу. Была у него персональная пенсия, потому что все Григорий Замлязов, так сказать.
4: Григорий Замлязов.
5: Да, все знают, так сказать. Он первую вагонетку выгонял.
4: У вас же отец тоже Григорий Замлязов. Это вообще удивительный случай, когда двух братьев зовут Григорий. Григорий и Григорий. Григорий Замлязов и Григорий Замлязов. Вот на секундочку сейчас прервемся и вернемся к этой чудесной истории.
5: Давайте.
1: Веселые сапожата. Знаете ли вы что?
0: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?

0: и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня здесь, в студии Фоменко Фейк Радио, в программе «Антре», «Антраша», Юрий Бурзон, Владислав Жульпацкий с большим удовольствием встречаются с удивительной женщиной. Женщиной, которая всю свою жизнь посвятила цирковой арене. Сегодня у нас в гостях знаменитая дрессировщица, продолжательница династии Леся Чурк.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Праздник, просто брызги шампанского.
2: Я хочу сразу вас спросить.
3: Давайте.
2: Дорогая моя Лесечка, скажите, пожалуйста. Во-первых, я хочу вам сказать.
3: Да.
2: Мы были у вас на премьере.
3: Да вы что? Правда?
4: Конечно, да, конечно.
2: На премьере были. Ну, то есть мы были на премьере 2 года назад, уже 2 года.
3: Конечно, это 2 года назад была премьера.
2: Ваше представление. Ну, что я могу сказать? Лесечка.
3: Да.
2: Этот потрясающий номер, который называется «Две Гагары»,
4: да,
2: он просто сносит голову.
3: Ой, я рада, что вам понравилось.
4: Правда,
3: боже.
4: Правда,
3: Лесь, так приятно. Лесь, вы не представляете.
4: Чума.
3: Вроде уже привыкаешь к комплиментам. Но к ним нельзя все-таки привыкнуть. Невозможно.
4: Вы прямо взяли как бы за живое нас.
3: Ну, я так и хотела.
2: Хочу сказать, ну вот, Лесечка, я хочу вас узнать.
3: Давайте.
2: Все-таки, вы знаете,
3: да,
2: почему Гагары?
3: И я знала, что будет такой вопрос.
4: Конечно, мы очень хотим.
3: Ну почему? Ну. Потому что Гагара — это наш тотем фамильный.
4: Да.
3: Поподробнее. Ну, понимаете, я же потомственная дрессировщица. Да. У меня папа был дрессировщик, известный Килим Кунгурович. Да. А дело в том, что он был хант, и наш семейный тотем — это Гагара.
4: Гагара.
3: Да.
4: То есть это знаменитый его номер — две Гагары. Да.
3: Да, на самом деле сначала Гагар было три. Три было Гагары. Лена, Иртыш и Опи. Да. Было три, да. Но одна утонула достаточно быстро, и поэтому осталось две. И поэтому был номер две Гагары, очень известный. Даже вы.
2: И вы, продолжая династию, тоже, так сказать, ведете цирковое представление.
3: Да.
2: Это цирковое представление.
4: Ну, давайте зададим
2: и
4: этот,
2: конечно,
4: вопрос.
2: Гвоздем этого циркового представления является ваш номер «Две Гагары».
3: Да.
2: Но вот тут вот у нас возникает вопрос. Поскольку мы ходили 2 года назад на ваше представление, вот мы, конечно, с Юрой удивились одной вещи.
3: А вы где сидели, простите, ребят?
2: Мы в 17-м ряду.
3: В 17-м ряду — это плохие места. Ну, плохие места. Вы мне сказали, я вас привела.
4: Мы в следующий раз.
3: В следующий раз, да, я вас зову.
2: Я хочу сказать, вот мы были на представлении, и в вашем номере 8 внутри.
3: Да, правильно.
4: 8 внутри, кажется, стыкуется.
3: Да, правильно.
4: 8 внутри и 2 Гагары.
3: Дело в том, что 2 Гагары — это память...
2: Номер называется 2 Гагары, а там ни одной Гагары нет.
4: Все 8 внутри.
3: Ну, все правильно, вы совершенно правы. 2 Гагары — это память отца, потому что у него был номер 2 Гагары. Но вот те оставшиеся Гагары, одна утонула, как я вам сказала, это была Опь. А мы обнаружили, что Лена и Иртыш, мы сначала думали, что это две девочки. Две девочки. А потом уже они, дело в том, что как бы определяются к 3-летнему возрасту как-то, что это оказалось, что это мальчик и девочка. И как раз получилось, что Иртыш и Лена. И они улетели на гнездовку и потерялись. Вот. Вот такая печальная история была.
4: Ну,
3: мы не расстраиваемся.
4: Отец переживал, конечно.
3: Отец переживал, да, ждал их и выставлял там в окно все всякие там предметы, которые они любили, с надеждой, что они прилетят. Но они не прилетели, они потерялись. Да.
4: Но все-таки,
2: вот ваш номер. Вот это вот «Две Гагары».
3: «Две Гагары»,
2: «Две Гагары», несмотря, так сказать, в память о Гагарах и в память об отце одновременно.
3: Да.
2: У вас память, в принципе, в память у вас ведь она одинаковая, что об отце, что о Гагарах, правильно?
3: Да,

0: совершенно правда. Но то, что Гагарин, это были... Ну, да, это были члены, так сказать, семьи.
1: Где? Вы, как только вспоминаете про отца, сразу вспоминаете про Гагарина.
0: Конечно,
1: да?
0: Конечно.
1: Вспоминаете про Гагарина, да? Так вспоминаете про отца.
2: Да.
1: Гагарин неразрывно связан у вас в голове с отцом.
0: Да, потому что отец очень любил еще и Пушкина, и поэтому сначала было три Гагары, и поэтому по сказке Пушкина было сделано три Гагара вечерком пряли. Они пряли, да.
1: Дорогие друзья, сейчас небольшой перерыв в программе «Антраша», и мы скоро к вам вернемся.
3: Антре Антраша!
4: Трогаем все. Поменко Фейк Радио.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Радио. 101 ру. 101 ру. 101 ру. 101 ру.

0: Прыткасць или вёрткасць?
1: Квест, квест и еще раз квест. Это семейная жизнь. Психолог-нейротерапевт Клавдия Валентина Мозе у нас в гостях. И мы выясняем, прыткость или верткость важнее в семейной жизни. Итак, мы выяснили, что семейная жизнь – это квест.
2: Да, да, да. Именно так. Именно так, именно квест, понимаете? Потому что, понимаете, таким образом вносится волна такого приключенческого, что ли, настроения. То есть муж, он никогда не знает, что сегодня будет спрятано, понимаете?
1: Угу.
2: Но все время нужно вот понять, а что ему все не понадобится? И надо быстренько это вот как бы, да, угу, да, да,
1: угадай.
2: Да.
1: Не ошибись.
2: Не ошибись,
1: да. Я знаю своего.
2: Да. Видите, вот какая игровая основа.
1: Вот игровая основа. Да. И семейная жизнь таким образом сохраняется.
2: В радость превращается.
1: И просто. Вот что получается. Получается, что и прыткость,
2: да,
1: и верткость,
2: да,
1: в левом и в правом полушарии, да, соответственно, важны поровну.
2: Абсолютно,
1: а
2: да.
1: А поскольку сколько они важны поровну,
2: да,
1: то получается, что вот это сохранение всей вот этой семейной традиции,
2: да,
1: семейной,
2: да,
1: жизни,
2: да, да,
1: оно как на другой как бы уровень. То есть получается, что ваша разработка,
2: да, да,
1: касающаяся и прыткости, и верткости,
2: да,
1: она, так сказать, просто продвигает нашу страну демографически вперед.
2: Конечно.
1: Люди не разводятся.
2: Они не разводятся. Во-первых, понимаете, и очень хорошая рождаемость.
1: Пока он, например, не нашел свой телефон,
2: да, и рождаемость,
1: он не будет разводиться.
2: Конечно. И рождаемость, понимаете, она повышается. Потому что, ну, когда, вы понимаете, вроде есть дети, а в раз они спрятаны. И как будто их опять нету. И, значит, заново надо...
1: Поразительно. Сюда. Вот оно, да, как.
2: А никому в какой-то момент он обнаруживает, что уже штук 7, понимаете? А он, да, уже и не
1: ну,
2: думал
1: вот тут
2: никогда.
1: Ты как раз и может быть скандал?
2: А вот нет, но мы над этим как раз и работаем.
1: Тут верткость уже включается.
2: Да, как этой стадии, понимаете, мозг-то уже вот прыткость и верткость 50 на 50, как я же гармония полная.
1: Да, и как бы он спрашивает, это все мои, вдруг ни с того ни с сего спрашивает,
2: да,
1: он.
2: Да.
1: А она как бы ему вертка отвечает.
2: А нет, а это все мои, а они песню раз и споют, или танец танцуют.
1: Ох.
2: И что он может тут просить?
1: Конечно. Он горд?
2: Да.
1: Он счастлив?
2: Он горд и счастлив.
1: Как сохранить семью? Психолог-нейротерапевт Клавдия Валентина Мозе рассказывала нам сегодня, дорогие друзья, в программе «Прыткость или верткость», что важнее, то или другое. И мы выясняем, что для сохранения и баланса в семье женщине не необходимо соблюдать четкий 50-процентный баланс между прыткостью и верткостью. И мы приглашаем всех на курсы психолога-нейротерапевта,
2: терапевта, да,
1: Клавдии Валентины Мозе.
2: Приходите, да.
1: Сохрани семейку.
2: Да.
1: Прощаемся с вами. До новых встреч, дорогие друзья.
2: До свидания.
0: Прыткость или верткость?
3: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением.
4: Коктейль-бар «Телепорт».
3: Космопитание 9 уровня.

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала, я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
2: Лабиринт Леонардо!
1: Мы возвращаемся в студию.
3: Я же не в курсе. У меня есть трагическая новость.
4: Почему? Подождите.
3: У меня это трагедия.
4: Нет, раздевайтесь. Вы что? А что вы? Сидите, вот, пожалуйста.
5: Я вот что хотел спросить. Да? Эти тренинги раздетого пчеловода.
4: Конечно.
5: Они будут ли теперь в институте или нет?
3: Многие пчеловоды
5: за год записываются к вам на тренинги.
3: В том-то и дело, понимаете, это все изменит.
5: Хотят научиться ходить голыми.
3: Вот это объединение нашему институту, который совершенно на другом уровне находится, чем институт Александра.
4: Не надо так волноваться, не надо.
5: Вы ходите
4: в колготах, я видел, так что
5: Подождите минуточку. Я хотел вот что спросить. Конечно, не про колготы. Я хотел задать вопрос. Вот мы занимаемся, то есть вы занимаетесь тем, чтобы, действительно разыграть шмеля и перехитрить пчелу. Я просто хочу задать вопрос. Да. Вот эти тренинги знаменитые.
3: Да, знаменитые.
5: Ногой пчеловод называется.
3: Ногой пчеловод. Да.
5: Эти знаменитые тренинги.
3: Мой креатив, да.
5: Да, ваш креатив.
3: Да.
5: Они еще пока продолжаются?
3: Ну, конечно, пока продолжаются. Александр меня спросил.
4: Не волнуйтесь. Вас кусали один раз, я помню.
3: Тренинги «Ногой пчеловод» продолжаются. И продолжаются успешно.
5: Ага.
3: Запись за год идет, понимаете, пчеловодов. Потому что все хотят узнать, познать себя. А потому что эти тренинги направлены на то, чтобы пчеловод познал себя. Пчеловодчью вот эту вот природу. Природу.
5: То есть порой, когда мы видим идущих раздетых пчеловодов,
3: да.
5: Мы понимаем, что это нагие пчеловоды. Они просто идут с тренингов.
3: Или готовятся к тренингу, или идут с тренингов, или уже работают, или уже в поле пошли.
5: И вот еще какой вопрос. Будут ли маркироваться банки меда?
4: Конечно.
5: Которые будут собраны при помощи ногих пчеловодов.
4: Обязательно.
3: Это другая стоимость, конечно, естественно.
5: Мы приходим в магазин и видим, ногой пчеловод 2.
4: Ногой пчеловод 2. Или там 3, или 4. Пожалуйста.
5: То есть эта работа уже ведется.
4: И вот здесь, может быть, кстати, мы найдем какие-то общие точки с Изольдой Тихоновной, потому что к ней как бы приходят люди.
3: У вас даже упаковка, понимаете, даже упаковка разная. Понимаете, у вас совершенно такая
4: банальная
5: упаковка. Все-таки далеко шагнула наука.
3: Далеко шагнул наш исследовательский институт.
5: Да, ну, это был ваш, а теперь, как говорится, у вас общий,
4: и не волнуйтесь.
5: Дорогие друзья, итак, сегодня подвожу итог нашей программы. Сегодня в лабиринте Леонардо была Изольда Тихоновна Базова. И Александр Гайсун. Без отчества. Как ни странно, без отчества. А у вас нет отчества, потому что, наверное, вы просто не знали своего отца.
4: Я знал его. Он был потомственный, между прочим, тоже шершавец.
5: Ну что ж, неплохо. Итак, дорогие друзья, мы сегодня выяснили, что нужно обязательно разыграть шмеля перед тем, как перехитрить пчелу. А именно, нагие пчеловоды — это будущее медостроения.
4: Будущее, это будущее всего вообще человечества.
5: Спасибо вам огромное, дорогие друзья, потому что мы понимаем, что мед — это основа человеческой.
4: Я бы даже сказал, мед — это йод.
3: Александр, можно вас на минутку сейчас?
4: Пожалуйста,
5: спасибо, до свидания, дорогие друзья.
4: Да, пожалуйста.
2: Лабиринт Леонардо.
6: Флора и фауна родной планеты.
7: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
8: 101.ru
6: Бобы в сторону. Фоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
1: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
4: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
1: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
6: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.

0: И вот мы снова в студии. С вами Юрий Бурзон. И напротив меня Евгения Павловна Урина, ведущий уринотерапевт. Это практически кладезь, я бы сказал, нашей науки. И все, все, что вы хотите знать о моче, все, что вы воспринимаете, все, что вы пробуете на вкус, обо всем этом рассказывает Евгения Павловна.
1: Еще хотела вот сказать для тех, кто еще не купил мою книгу, что в этой книге очень подробно описывается.
0: Извините, ваша книга, я напомню нашим радиослушателям, ваша книга...
1: «Вся правда об урине».
0: «Вся правда об урине». И еще мы говорили с вами в предыдущем часе о... как это называл? Спорт и...
1: Спорт и упаренная урина.
0: И упаренная урина. Вот расскажите немножко
1: поподробнее. Вот я сейчас как раз хотела. Но это есть и в предыдущей книжке про спорт, и есть в книжке вот про вот этой вот новой.
0: Да.
1: Про упаривание урины, потому что вообще, в принципе, очень полезны ингаляции.
0: Вы применяли ингаляции именно с Дузовой, с Ольгой Дузовой.
1: С Ольгой Дузовой, конечно.
0: И она стала, и она, извините, взяла золото.
1: Да. Нет, это как сказать, это
0: она... Она взяла золото в прыжке... Естественно, удивительно.
1: Катков. Степан Катков.
0: Степан. Но он давно...
1: То же самое. Он давно на урине, конечно.
0: На урине уже давно. Конечно. Удивительно.
1: Так вот, я хотела вот что сказать. Что в этой книге, значит, вот ингаляция, как полезно.
0: Так.
1: А дело в том, что когда урина упаривается, это значит, вы ставите ее на плиту, на медленный огонь, и идут испарения.
0: А, то есть как бы вот эта горечь, она немножко испаряется.
1: Многие многих останавливает запах. И напрасно, потому что как раз в этот момент происходит самый целебный эффект. Нет, наоборот, дорогие... дорогие слушатели, вы вместо того, чтобы отходить от плиты, запах мешать, подышитесь
0: уриной, хочется сказать, дорогие наши друзья. Да. Это настолько интересно. Это прямая вытяжка, скажите?
1: Нет, прямая вытяжка – это совершенно другое
0: дело. А что это? Вот расскажите.
1: Есть упаренная урина, есть прямая вытяжка.
0: Вот это, что это такое?
1: Это очень сложный прибор, который нам помогли наши исследователи, которые тоже занимаются, конечно, уринотерапией.
0: Но это наше, естественно, отечественное производство.
1: Только.
0: А как он называется? У-2, да, по-моему?
1: Он
0: прибор.
1: Называется...
0: От слова урина, естественно.
1: Называется ура.
0: Ура!
1: Конечно.
0: А, господи боже мой, да, ура, хочется сказать,
1: прибор
0: урине.
1: Называется ура, который как раз и делает вот эту вот вытяжку, прямую вытяжку. Это просто невероятная кладовая, я бы сказал, кладовая. Витаминов, которые потом растворяются в воде, клизмоваться очень хорошо этим.
0: А можно и клизмоваться?
1: Обязательно нужно.
0: То есть вы берете урину, вытяжку и клизмуетесь?
1: Да.
0: Какой эффект вы достигаете?
1: Вы так узко мыслите все-таки.
0: Простите, Евгения Павловна.
1: Эффект начинается с головы до ног. От мысли, понимаете, до стоп-ног.
0: Урина с головы до
1: ног. Пальцы на ногах просто даже начинают, вы понимаете, что оживает все. Начинает пульсировать.
0: Боже мой.
1: Конечно, это вот.
0: Все пульсирует. Все пульсирует. Я вижу, как в Евгении Павловне все пульсирует. Я хочу сказать, Евгения Павловна, спасибо вам.
1: Я еще хотела сказать, в этой книжке вот вся правда.
0: Только извините, ради бога, мы тогда сделаем паузу легкую.
1: Хорошо.
0: А вы запомните, и мы с вами вернемся.
1: Важную вещь хотела.
0: Хорошо.
2: Влажная сила. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

101.ru. Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. В эфире передача «Правосудие». У нас в гостях заключенный Виталий Бонч, тот самый анестезиолог тиран, который кусал спящих перед операцией. А сопровождает его, как мы выяснили, Леонид.
1: Да.
0: Леонид, спасибо вообще вам. Я хотел выразить
1: огромную благодарность,
0: потому что я понимаю, что работа у вас тяжелая.
1: Дальше, давай расскажу. Иначе кобра заползла во время операции в Нью-Дели, когда я работал.
0: Я поняла, что вы ее укусили за очко. Это все было ясно.
1: Укусил ее за очко, за одно и потом за второе очко. У нее два очка у кобры, ты не знаешь?
0: Ну, я знаю, на капюшоне два очка.
1: На каком капюшоне? Ты еще ты не... Ну, не важно.
0: В смысле?
1: Да не там у нее очко.
0: А
1: у
0: где?
1: У кобры. Надо найти очко у кобры. А я нашел, потому что я реальный анестезиолог, который
0: сказать, что
1: губит
0: нее...
1: очко змей.
0: То есть это не на капюшоне?
1: Не на капюшоне? Не на капюшоне! О, очко-то где?
0: Ну не может быть, хорошо,
1: вот
0: я понимаю, о чем вы говорите, но их не может быть два.
1: Я, когда укусил, я же не знал, что у меня в слюне буридан.
0: А вы знали, что у нее два очка?
1: Да, конечно.
0: Откуда?
1: Откуда? От верблюда.
2: Он медицинский заканчивал.
1: Я же заканчивал медицинский.
0: То есть вы сейчас говорите от верблюда, это не фигура речи, это действительно от верблюда.
1: Это не фигура речи.
0: От индийского верблюда?
1: От индийского верблюда я узнал. Мне он все, он, сука, все мне выдал, когда я его укусил за очко.
0: Его?
1: Да, его! Его, его! Да что? Укусил, и все. И он мне, сука, все рассказал.
2: Подождите.
1: Да.
2: Я хочу сказать, что он укусил. Он укусил. Он укусил. Такое количество всех укусил за очко.
0: Да сначала с животных все началось вообще.
2: Да, конечно.
1: Но я спас пациента в Нью-Дели.
0: Зачем вы на людей-то переключились?
1: Ну, это позже уже было, да.
0: А пациентов вы куда кусаете? Я боюсь спросить даже.
1: А ты не бойся, Иришка.
0: Ну, я спрашиваю.
1: Ах, Иришка, Иришка.
0: За что?
1: Ай, ладно, Лень, ну что ты?
0: За что вы кусаете пациентов?
1: Я их кусаю за очко тоже. Но... Рыдает, он не может этого пережить, Ленька. Я его по-своему люблю.
0: И вы после, вот вы сейчас признали, что все-таки кусаете. А раньше говорили, что вы облизываете.
1: Ты вынудила меня. Понимаешь ты какая? Ты работала раньше в органах.
0: Еще раз задаю вопрос.
1: Ну,
0: зачем с животных?
1: Да?
0: Ну кусали вы животных, это ничего, конечно, хорошего в этом нет.
1: А постепенно, это не сразу.
0: Зачем
1: я по чуть-чуть
0: на
1: начал прикусывать сначала за очко
0: людей.
1: Да.
0: Зачем?
1: Какая-то в этом есть сермяга.
0: Какая сермяга? Вам удовольствие от этого получали, что ли?
1: Нет.
0: Не получали удовольствие?
1: Не получал.
0: А зачем тогда?
1: Вот через «не могу» я это делал. Ты понимаешь, ты из меня все вытянуло. А потом пристрастился.
0: Виталий, теперь все-таки с удовольствием это делать, когда удается.
1: Ну, конечно, а как же?
0: То есть вы кусаете за очко и впрыскиваете...
1: Ну, я облизываю сначала.
0: Нет, это, я не облизываю, это же...
1: Я дезинфицирую перед этим.
0: Так а буридан-то у вас в слюне?
1: Конечно.
0: А впрыскиваете вы его тут тоже?
1: А буридан, знаешь как? Уф! Забирает прямо очко, аж пульсирует! Ты понимаешь? Че тебе, Иришка? Вот Ленька все знает.
0: Куда вы впрыскиваете буридан?
1: В очко прямо. Видишь, и она рыдает уже. И почему так я с людьми разговариваю?
0: Просто жалко, человек еще даже не оперирован, а его уже...
1: А вот так вот. Зато после этого он весь стерилен.
0: Да что же он...
1: Очко стерильно, и весь он стерилен.
0: Так он покусан, понимаете?
1: Но он стерилен.
0: Его шить надо.
1: Он готов к операции.
0: Понимаете, шить надо, это самое...
1: Шей.
0: Ненадолго прервемся,
1: давай,
0: дорогие друзья.
1: Давай. Правосуд.

0: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передне спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.

0: трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Готовим вместе.
1: Губы осьминога.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, боже мой, Владислав Жульпацкий, естественно, ведет на Fine радиопрограмму, которая называется «Губы осьминога». Давайте попросим представиться наших гостей сегодня. Прошу вас.
3: Вероника.
2: Вероника.
4: Гена.
2: Геннадий.
4: Просто Геннадий.
2: Вероника. Геннадий. Вероника и Геннадий. Я хочу спросить, вот кориандр, который вы добавляете, вы сначала его, когда добавляете, и отмачиваете?
3: Мы сначала замачиваем, конечно.
4: Да, конечно, конечно.
3: Вот. Мы замачиваем, и более того, я скажу, мы замачиваем не просто там в воде, конечно же. Это замочка связана опять с осьминогом.
2: Осьминога в осьминожьем.
3: Да.
4: И потом я просто дело в том, что мы еще хотим пассеровать.
3: Мы вообще любим пассеровать. Мы любим пассеров.
2: Ну, то есть, вот получается так, что у вас ведь в этом блюде удивительно. Единственное, что не морское в нем.
3: Да. Это картофель.
2: Это только картофель.
4: Так, а это вот такой. Это как бы вроде бы не сочетание, это как бы эклектик. Мы хотели сначала назвать ресторан. Никуси.
3: Ну давай говорим уже что.
4: Хотели назвать. Влад, он опять на тебя смотрит. Ну что это?
2: Прошу прощения.
4: Я не знаю.
3: Ну не на тебя же его смотреть.
4: Ну нет, конечно.
2: Вероника такой красоты просто.
4: Вау, я говорю. Господи, так вот. И вот когда мы, наконец, вот подумали о том, что вот эклектика. Сначала мы думали ресторан назвать эклектика. Ну что-то недостаточно. Все равно губы осьминога.
3: Мы хотим, скажу.
4: Мы хотим еще,
3: но это в проекте, но думаем еще. Мы хотим еще что-то с неба взять. Потому что видите, как у нас получается вода, земля,
2: картофель.
3: Да. И вот еще бы, вот какую-нибудь птичку, птичку какую-то. Ну вот думаем, какую птичку. Какую птичку?
2: Ну, перепонки Гагары.
4: Хотя барабанные перепонки вы имеете в виду, да?
2: Еще тоньше.
4: Барабанные перепонки.
3: Что-то рядом.
4: Может быть, слойка сойки. Вот слойка из сойки.
2: Ну, посмотрим. Это уж вам виднее. Я-то уж не буду точно.
3: Подумаем.
2: Открывать ресторан. Дорогие друзья, я хочу теперь сказать буквально вот уже на правах рекламы. Я хотел бы, чтобы Вероника сейчас сказала о тех скидках, которые предоставляются постоянным клиентам.
4: Никусь, давай.
3: Ну, пожалуйста. Ну, во-первых, каждую неделю у нас есть скидка, так как вы уже сказали, что работаем мы всего-навсего 2 дня в неделю. Человек, который приходит не один раз в неделю, а второй день, вот у него большущая скидка, потому что мало кто приходит, мало кто к этому времени может уже что-то вкушать.
2: Да, потому что насытился и...
4: Конечно.
2: До 15 дней. Да?
3: Но вот этим ненасытным, так сказать, счастливчикам мы даем огромную скидку 50%.
2: Вот как. Но все равно попасть к вам трудно, потому что,
4: За полгода.
3: Мы так и думали. Понимаете, мы вообще с Генкой, мы любим вот как бы узкий круг. Поэтому в основном мы рассчитывали на наших друзей, которые могут нам позвонить и записаться, а не то, что прям с улицы к нам не попасть,
4: хотя,
3: конечно.
4: Хотя вот, понимаете. Эраст.
3: Сначала подружитесь с нами.
4: Эрастика, ты помнишь Эрастика? Ну, вот этот, который владеет этим самым. Никель.
3: Да.
4: Ну да. Вот. Эрастик записывался за полгода, вот несмотря
3: на. Потому что.
2: Ну что ж, дорогие друзья, мы прощаемся с Вероникой, мы прощаемся с Геннадием. Естественно, приглашаем вас в ресторан «Губы осьминога». Ждем вас, несмотря на то, что попасть туда достаточно трудно. Скажу вам еще раз. Экология, чистота, дух. Вот основной посыл этого ресторана. Наши гости прощаются. А сейчас на Фоменко Фейк Радио музыка.
3: Музыка!
1: Губы осьминога.
5: Если вдруг захочешь пива
6: или водки в тот же миг,
5: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Минутка поэзии.
1: Для творчества не нужно вдохновения. Беру я слог, кладу его в строку, и сохнут на ветру стихотворения, как абрикосы в собственном соку. Мне хочется налить себе отравы, отпить ее, забыться, замереть, но нет. Конечно, тут, друзья, вы правы. Придется завтра снова встать и спеть.
0: Анастас Зомберг. «Сквозь штормы». Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: Дорогие друзья, в программе «Мускус» с нами сегодня Витя Мускус. Не чувствую, я буду так прям уже не Виктор.
1: А что, нормально.
0: Витя Мускус,
1: ну, это нормально.
0: Витя, Витюн, я что хочу, по-мужски так просто, по-человечески.
1: Ну, я понял.
0: Я что хочу сказать, вот эта сладость мускуса,
1: да,
0: она, в принципе, ведь чем хороша? Хороша тем, что она не только защищает,
1: да,
0: но она и атакует.
1: Она атакует, она и охраняет. Я тебе скажу, и сладость бабы, конечно, ну, сам понимаешь. А тут, ну, а куда ты денешься, понимаешь?
0: Приходится работать.
1: Сладость, есть сладость. Это терпкая такая вещь.
0: Угу.
1: Мне, например, вот эти духи предлагали сейчас целую эту новую линию. Так и называется, мусс.
0: Ну, то есть рекламировать?
1: Ну, да, свою же. Мусс и кус. Ну, там два.
0: Два направления? Вот,
1: два направления.
0: Мусс и кус.
1: Мусс и кус. Вот. Можно рекламировать, в принципе, на барже, если устроить там.
0: Ну, развозить так, можно?
1: Презентацию, да. Я подумал, можно.
0: Можно, да?
1: Конечно, можно.
0: Очень. То есть, в принципе, получается...
1: Баб нагнать туда на баржу.
0: И... Вы атакующий защитник.
1: В принципе, да.
0: Я играющий. Правильно понимаю.
1: Играющий.
0: Да.
1: Да.
0: Ну, в общем и целом, сегодня нота нашей программы звучит так. Виктор Мускус.
1: Да.
0: Спаситель Отечества.
1: Ну, а что открывать? Можно и так.
0: Обалдеть можно.
1: Вот и все.
0: Нахрап и мускус. Две вещи, которые есть
1: вот
0: у вас.
1: Все.
0: И мы, кстати, вас благодарим за это.
1: Да не за что.
0: Потому что вы своим мускусом отвечаете за всех нас, по сути.
1: А я... Так оно и есть.
0: Прикрываете.
1: Я и прикрываю. И все эти самые... Вот эти тылы закрываю. Все.
0: В одиночку.
1: И все в одиночку.
0: Как всегда, дорогие друзья, как я всегда говорю, все держится на одном человеке. Человек и его мускус. Сегодня в нашей программе «Мускус» был Виктор Мускус. Человек, обладающий фантастическим объемом мускуса в организме. Потому что находиться в присутствии Виктора здесь, в этой маленькой студии, просто невозможно. Ест глаза. Это было Фоменко Фейк Радио и Владислав Жульпацкий принимал у себя Виктора Мускуса. Спасибо, Витёк.
1: Да не за что, держись. Будь ласка. Давай.

0: фауна родной планеты.
1: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.
2: 101 рок.
0: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
3: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
2: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
3: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в программе, которая называется «Небесная высь». Удивительное название, не правда ли? «Небесная высь». Сегодня у нас в программе человек, казалось бы, такой простой, такой известной, обычной профессии, которая давным-давно уже канула в лету. Но вдруг ни с того ни с сего стало понятно, что без этой профессии сегодняшняя цивилизация, сегодняшняя жизнь наша никуда.
1: Возможно.
0: Да подождите,
1: ну
0: что вы, друг мой,
1: ну
0: что вы, что вы, не понимаю вас.
1: Я не выдержу.
0: Итак, сегодня у нас в гостях Евгений Ларин. Здравствуйте, Евгений.
1: Спасибо. Здрасте, мой
0: Евгений,
1: дорогой.
0: Не, да. Ну, сразу же я хочу сказать. Сразу скажите, ну, профессия ваша обыкновенная, правда ведь?
1: Ну, ведь не совсем.
0: Ну, она не совсем.
1: Ну, да, она конечно, простая, конечно, как бы на
0: ну,
1: первый взгляд.
0: Вы позволите, я назову ее.
1: Давайте.
0: Дело в том, дорогие друзья, что Евгений Ларин у нас лифтер.
1: Да.
0: Да. Просто лифтер.
1: Да.
0: Обычный лифтер, человек, который всю свою жизнь посвятил, или не всю.
1: Почти.
0: Вы сейчас расскажете об этом, Евгений, но я буквально вот короткое вступление для наших дорогих слушателей.
1: Да.
0: Евгений Ларин – лифтер.
1: Да.
0: И сегодня эта профессия, как ни странно, выясняется, она снова возвращается в наши родные, даже уже облагороженные лифты, я бы сказал вот так. Какой сегодня уже лифт без лифтера? Ну что ж, Евгений, еще раз здравствуйте. И вот что мне хотелось бы спросить. Как вы поняли, что это ваше призвание? Как вы решили, что лифтер – это, так сказать, на всю жизнь?
1: Вы знаете, такая интересная история случилась со мной, когда мне было 15.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Так.
1: Мне было 15, я стоял.
0: А вы учились в школе в это время?
1: Я учился в школе. Но мы с мальчишками побежали в высотку. Высотный дом.
0: Так.
1: Да. Вы, наверное, в общем, высотный дом, большой очень. Там были удивительные громадные лифты. Громадные просто.
0: Ну, стоит напомнить нашим слушателям, для тех, кто никогда не был, так сказать, в городе. Лифт – это такая конструкция, которая поднимает на верхние этажи и спускает сверху вниз пассажиров.
1: Да.
0: Ну, и грузы тоже, говорится. Да. Просто есть такие люди, которые никогда лифтов не видели.
1: Ну, вот. Вот и заодно и они узнают об этом.
0: Да, и вот что вы в 15 лет.
1: И вот в 15 лет я влюбился в Катю. Но не об этом сейчас речь. Просто дело в том, что мне надо было уединиться. Я побежал в эту высотку, побежал, как-то дождь прямо в лицо.
0: Я прошу прощения, Евгений, так сказать, уединиться в каком смысле? Сам с собой вы влюбились в Катю и решили как-то уединиться для того, чтобы что? Для того, чтобы не...
1: Да.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Но я скажу вам, в чем была сермяжная правда. Вот как бы я... Да. Мне надо было уединиться, я должен был сосредоточиться, потому что мне нужно было признаться ей.
0: Это перед тем, как вы решили, уединиться, перед тем, как признаться, собраться.
1: Я побежал.
0: А потом уже отъединиться, как
1: говорится. Отъединиться, и потом признаться.
0: Понятно.
1: Вот. Я побежал в высотку, и я сел в этот лифт. Громадный. На нем какие-то красивые узоры. Какие-то удивительные фрески. В общем, это был для меня почти храм.
0: Понимаю вас. Напоминаю, дорогие друзья, свой рассказ в нашей программе «Небесная высь» ведет лифтер Евгений Ларин. И скоро мы к вам вернемся.

0: что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
1: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты друг.

0: 101 ру. Умело овладеваем. Фоменко фейк радио. Час таксидермиста. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Час таксидермиста» уникальный профессионал, человек, который много-много лет работает в бизнесе, много лет работает в этом таксидермизме, который является экстра-профессионалом, его знают по всему миру. Знакомьтесь, это Павел Буранжес.
1: Здравствуйте.
0: Паша, можно я буду так вас называть?
1: Да, можно.
0: Расскажите буквально в двух словах, как вы решили стать таксидермистом? И вообще, что такое таксидермизм? Вредно ли это? Опасно ли? Самое главное, что хотелось бы узнать, насколько это иррационально, что ли, в сегодняшнем, ну, в сегодняшнем толерантном мире? Насколько сегодня... Ну, эта программа достаточно острая, да?
1: Это очень острая программа, конечно.
0: Потому что, ну, мы говорим с человеком, который занимается тем, что изготавливает чучело.
1: Да. Это не просто чучело.
0: Так.
1: Это все вообще не просто. Я скажу вам, вот для того, чтобы достать вот это уникальное, вот то, что я держу в руках, вы видите, это перепонка Беркута. Вот обратите внимание на нее.
0: Да.
1: Вот ради этого я преодолел 5000 над уровнем моря. Вы понимаете?
0: Ну, я понимаю. То есть вы, вот что, как я понимаю так,
1: да.
0: Вы таксидермист особого рода.
1: Есть особого
0: вы
1: назначения,
0: сами,
1: как я говорю.
0: Сами разыскиваете тело.
1: Сам разыскиваю тело. И вот для того, чтобы...
0: И тело чаще всего еще живое. Я правильно понимаю?
1: Естественно.
0: Подробнее
1: естественно.
0: Расскажите.
1: Подробно
0: как вы стали, вообще, как вы пошли в таксидермизм?
1: Я вам скажу, я пошел тогда, когда я увидел... Вот натянутую на ведро. Ну, скажу вам честно, это была выхухоль. Это была выхухоль. Но вы понимаете, так вышло.
0: То есть выхухоль на ведре — это какое-то,
1: да,
0: детское впечатление?
1: Это первое детское впечатление, но, уверяю вас, я пронес его через всю свою жизнь.
0: Я просто хочу спросить,
1: да,
0: кто натянул выхухоль? Кто жестокий, тот
1: это
0: жестокий
1: человек.
0: Страшный человек, натянувший выхухоль на ведро.
1: Он вышел с ведром на помойку, я наблюдал за ним. Он ударил выхухоль об стенку и натянул на ведро.
0: Это злоба.
1: Это злоба была.
0: То есть, в принципе, злоба, да?
1: Да.
0: Злоба этого человека, натянувшего выхухоль,
1: да,
0: на ведро, подтолкнула вас.
1: Меня, чтобы я на всю жизнь стал таксидермистом.
0: Вот оно что.
1: Вот оно что.
0: И то я есть, вам в принципе,
1: скажу,
0: вы злой человек.
1: Нет, ни в коем случае. Я делаю это так искусно.
0: А вы знаете, подождите,
1: да,
0: я вот сейчас задам,
1: да,
0: вопрос, который,
1: да,
0: уже терзает сразу. Вот у меня,
1: да,
0: разрывается,
1: пожалуйста,
0: просто.
1: Так, пожалуйста.
0: Компьютер разрывается, понимаете? Я
1: так
0: просто от вопросов уже.
1: Ну?
0: Как же вы не злой человек, пишет Сусанна Х.
1: Да.
0: Как же вы не злой человек,
1: так,
0: если вы уничтожаете... Ваша работа уничтожает животных.
1: Вот так себе, прошу
0: прощения. Прошу прощения,
1: да,
0: прошу прощения.
1: Да,
0: прежде чем вы ответите Сусанне, вот что хочу спросить.
1: Да.
0: Просто в лоб, как,
1: да,
0: бы от имени Сусанны.
1: Да.
0: Вы сами способны выхухоль натянуть на ведро?
1: Нет, никогда.
0: Почему?
1: Потому что я берегу живое.
0: Mm-hmm.
1: Живого я никогда не трону.
0: Ну, простите, я совершенно не понимаю. Вы рассказываете о том, показываете мне сейчас вот перепонку Беркута.
1: Да.
0: И я не
1: я
0: могу
1: держу
0: понять,
1: ее в руке
0: я
1: до
0: не
1: сих
0: могу
1: пор.
0: Понять. Вы держите в руке. Ну,
1: да,
0: да. Может, не отлипает от вашей руки, но я,
1: да,
0: в принципе, хочу,
1: да,
0: понять.
1: Да.
0: То есть, вы, получается, вы же
1: нет,
0: сами добываете животных, вы сказали.
1: Нет, нет, нет.
0: Как
1: нет
0: вас понять?
1: Еще раз нет. Объясню. Я поднялся высоко на гору. Высоко.
0: Так.
1: Это было в Кисляндии. Я поднялся на гору.
0: Угу.
1: Вы были в Кисляндии?
0: Да, конечно.
1: Ну, так вот. Вы знаете, какие там горные места. Там,
0: да, массивы.
1: Конечно, там,
0: да,
1: массивы, так сказать, и какие там места, и вообще это... Но я еще, помимо того, что таксидермист, я альпинист.
0: Угу.
1: Но Я специально залез туда, в гнездо Беркута. Я ни в коем случае не хотел его потревожить, Беркута. Ни в коем случае. Мне нужно было только перепонка. Его перепонка. Я знаю,
0: как
1: что...
0: Как я знаю, у Беркута перепонки отваливаются.
1: Отваливаются.
0: И вырастают заново.
1: Да, и вырастает заново. Если это как у ящерицы.
0: Одну минуточку. Павел. В гостях у нас Павел Буранжес. Это программа «Час таксидермиста». Очень острая программа. И мы делаем короткую паузу. Сейчас буквально через несколько минут к вам вернемся.
1: Час таксидермиста. Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
3: Ай, Богданку Костровеці, кого не були боїці? Ардьо!

0: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101 рубль.

0: России.
1: Я не люблю выступать на стадионах. Я просто не люблю спорт. Поэтому никогда не хожу на стадионы. Они сами собой существуют, стадионы.
2: Я так понимаю, общаюсь... что вокруг... Вы не любите стадионы, поэтому стадионы собираются вокруг вас.
1: Да, совершенно верно. Итак, сейчас я продемонстрирую. Вот вы видите, лежит карандаш. Вы видите?
2: Да, да? Я вижу, хорошо, красный карандаш лежит.
1: Опишите его.
2: Красный карандаш.
1: Это все, что вы можете сказать? Ваше IQ. У вас есть IQ?
2: У меня?
1: Да.
2: У меня есть IQ.
1: Сколько баллов ваше IQ?
2: А это вообще не ваше дело, между прочим.
1: Вы напрасно мне грубите, потому что сейчас я продемонстрирую, как поднимается карандаш силой мысли.
2: Вы его IQ поднимаете?
1: Нет, я не буду поднимать его IQ. Я подниму ваше IQ. Сейчас.
2: Да даже так? Даже это вы можете?
1: Вместе с карандашом я буду поднимать ваше IQ. Внимательно. Слушайте и смотрите поднимите, на карандаш.
2: А ну-ка поднимите вот этот карандаш. Посмотрим.
1: Вы закончили?
2: Я закончил.
1: Смотрите.

0: А можно вопрос?
1: Да, говорите.
0: Но он же на нитке.
1: А при чем здесь это?
0: Ну, карандаш поднимается ниткой.
1: Нет. Карандаш поднимается силой мысли.
0: Но карандаш у вас почему-то на нитке.
1: Нитка здесь ни при чем. Смотрите, как я спокойно опускаю карандаш.
0: Я не спорю, вы это делаете действительно очень спокойно, но карандаш на нитке. Я-то думала, что предмет, который предмет, просто вот он поднимается сам по себе, а ваш карандаш поднимает нитка.
1: Вот в этом и проявляется ваше заниженное IQ. Я сейчас продемонстрировал вам, как я поднимаю силой мысли карандаш. Нитка здесь не участвует.
0: Вы силой нитки
1: сейчас
0: поднимаете?
1: Нитка сама по себе. А я поднимаю карандаш силой мысли.
0: То есть нитка, которая привязана к карандашу, это тоже ваша сила мысли?
1: Это сила мысли. Вы видите нитку силой моей мысли. Вы поняли, наконец, или нет? Ее нет. Вы поняли? Вам перевести?
0: Я поняла.
1: Хорошо. Итак, через какое-то время я вновь повторю этот опыт.
0: Скажите, пожалуйста, а когда опускался карандаш, мое IQ тоже опустилось?
1: Да.
0: То есть мое IQ поднимается только...
1: Послушайте,
0: теперь...
1: у вас большие проблемы с IQ.
0: А что же делать?
1: Не надо ничего делать. Посмотрите внимательно сейчас в ваш сценарий. Посмотрите. Я знаю, что он у вас есть. Вы же как ведущая держите сценарий. Посмотрите в него внимательно. Я могу поднимать карандаш. Я могу не поднимать карандаш, Ирина. В этом и есть свобода мысли. Понимаете?
0: А при чем здесь сценарий? Я вот этой связи не уловила пока.
2: Сила мысли. Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл об улье, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?

0: И вновь мы с вами в студии. Это удивительный передо мной человек Виктор Пистолетов, кинорежиссер.
1: Да.
0: Сам Виктор Пистолетов, боже, Сергей Выехов, как мы уточнили.
1: Ну, давайте не будем это,
0: так сказать, не будем об этом цеплять.
1: Займемся опять неизвестно чем.
0: Вы взяли ваше удивительное, последнее ваше удивительное полотно. Я не побоюсь этого слова. Это полотно.
1: Ну, да.
0: Да, «Лебедь, рак и щука. Возвращение». После первого, как бы, первой ленты «Лебедь, рак и щука». Никогда.
1: Так, да, да, знаем. Все верно.
0: Вот все-таки о возвращении. Вот это вот вы взяли Тырина. Ну, вот этого породи скакуна. Вы же так его в интервью же вы помните,
1: Виктор? Ну, конечно,
0: вы
1: с его энергией.
0: Скакун.
1: С его энергией, его возможностями. Конечно.
0: Да он просто.
1: Ну, во-первых, ну уже, знаете, раз уж он был заявлен в первой картине, значит, ему место и во второй.
0: Это понятно, да.
1: Ну, я могу сказать прежде всего о том, что, конечно, в этой картине, ну, «Лебедю» принадлежит основная, так сказать, роль, основной посыл.
0: Да-да-да.
1: «Лебедь» как, так сказать...
0: Как что? «Лебедь» как что?
1: Он как прицеп.
0: А, «Лебедь» как прицеп.
1: Он как прицеп, он как бы зашкваривает всю историю, понимаете?
0: Вот оно что.
1: Зашкваривание истории, это, так сказать, ну, это важно.
0: А вот рак и щука, то есть как они соотносятся с «Лебедем»?
1: История, я не хотел бы, так сказать, сейчас приоткрывать сценарные повороты.
0: Тайну не раскрываем тайну.
1: Накануне премьеры, но что я могу сказать? Конечно...
0: Ну, о чем история?
1: А история, ну, как «Лебедь, рак» и, как вы знаете, после первого фильма «Лебедь, рак и щука» никогда.
0: Никогда?
1: Значит, в этой картине все заканчивается, ну, трагически достаточно.
0: Вот скажите, пожалуйста, вот что с ними происходит? Они, что с ними вот с «Лебедем, с раком и щукой»? Они как бы становятся... Вы сами сказали, одной как бы командой, да?
1: Нет, ну это только во второй картине.
0: Вот про вторую,
1: картину. Да, конечно. Они идут к тому, чтобы в картине «Возвращение» «Лебедь», и «Рак», и «Щука», они как бы, ну, объединяются и становятся одной командой.
0: Вот.
1: Конечно.
0: А зачем?
1: Ну, что значит «зачем»? Ну, дело в том, что впереди у них объединение гораздо более глубокое.
0: Ах, вот.
1: Я не буду раскрывать...
0: Ну, я понимаю.
1: Ну, кто? Следующий...
0: Наперекор кого они?
1: Пятилогия, я как говорил, я мечтаю о том, чтобы пятилогия, это была не трилогия даже простая, но уже в третьей...
0: Камедрамеди-пятилогия.
1: Да, красиво звучит.
0: Виктор Пистолетов, камедрамеди-пятилогия.
1: Представляет, Виктор Пистолетов представляет.
0: Так и будем.
1: «Лебедь, рак и щука», после того, как становятся командой во второй картине «Возвращение»,
0: они становятся наперекор.
1: Знаете, я договорю.
0: Да, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Значит, они становятся... К третьей картине они понимают, что это духовное объединение. Оно не просто, так сказать, ну... требует, не просто оно требует, так сказать, ну, такой вот полной, что ли, отдачи в духовном смысле, но и они приходят к выводу, герой, я имею в виду и «Лебедя», и «Рака», и «Щуку», приходит, что это объединение должно, нет-нет, оно должно, это уже в третьей картине, я понимаю. Это объединение должно произойти чисто физически.
0: Ах, вот оно, то есть это слияние.
1: Полный прорыв. То есть мы получим в результате супергероя, который одновременно, который одновременно может летать,
0: так,
1: ползать,
0: даже где-то немножечко
1: и плыть.
0: Боже.
1: Вы понимаете это?
0: Но ведь все-таки скажите, раскройте эту завесу. Наперекор кому они становятся командой? «Лебедь», «Рак» и «Щука», да. Наперекор кому? Ну, я уже вот прямо вам, как бы, меня подмывает, вас все время подмывает же, вот, понимаете, сказать. Наперекор у вас есть герой, которого зовут Злой.
1: Ну, слушайте, что вы говорите?
0: Ну да,
1: Это не так, что вы в самом деле, вы так все примитивно.
0: Ну, давайте не будем сейчас, чтобы не скатываться к примитивизму, мы чуть позже, не через мгновение, продолжим разговор с Виктором Пистолетовым.

0: фауна родной планеты.
1: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
0: Выводим камни с любовью. Фоменков и Иградио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.

0: Ретро-охота. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас программа, посвященная охотникам и охоте. Но не просто, дорогие друзья. Дело в том, что это мужская работа под названием охота. Она сегодня у нас, ну, не просто так. Сегодня мы начинаем знаменитую, ну, в будущем, я надеюсь, знаменитую рубрику, программу, которая называется «Ретро-охота». И почему? Потому что у нас появился клуб по интересам, так сказать, ретро-охотников. Людей, которые занимаются ретро-охотой. И сегодня узнать об этом движении, об этом течении сегодня, конечно же, мы пригласили в гостях основателя этого общества, этого общества охотников. И сегодня вот он у нас в гостях. Это ретро-охотник Спартак Заурович Заев. Здравствуйте, да. Спартак Заурович.
1: Здрасте. Здрасте.
0: Ну,
1: здрасте,
0: расскажите здрасте. В двух словах, как возник ваш клуб по интересам, как это движение, как же сейчас много, я знаю, людей, которые занимаются ретро-охотой.
1: Сейчас вообще полно, блин, этих самых таких милых, таких вроде бы, это я хотел сказать, как бы таких, вроде бы они мужики, но на самом деле так копнешь, и там все сыпется. Это несерьезно, ну несерьезно. Они что-то пытаются косить под вроде бы этих охотников, но они не охотники, понимаешь? Ну это что? Ну, они катаются как сыр в масле, понимаешь? Их одевают их там, понимаешь, с утра до вечера, там жены их там, клизмы им там вставляют, я не знаю, там что-нибудь там суют, там омлет какой-то в рот. Это все это несерьезно. Это, вот. Серьезная охота это вообще, я скажу, это прежде всего манок. Вот если у тебя есть манок настоящий, то ты уже считаешь, что ты ретро-охотник.
0: Не-не-не, ну подождите, да, подождите. Все-таки хочется понять, как вам пришло вообще в голову? Я же знаю, что ретро-охота — это не только ретро-оружие, ретро-костюм, но и это и сами ретро-охотники, правильно?
1: Получается, и сами ретро, конечно.
0: Да, ну, в принципе, это, кстати, вы же не возьмете 20-летнего на

0: Получается,
1: сами
0: что вы...
1: ретро, конечно.
0: Да, ну,
1: конечно.
0: В принципе, это, кстати, вы же не возьмете 20-летнего нахуй.
1: Это уже зрелые со стажем. Мы берем в клуб со стажем людей.
0: Ну, тут важно сказать нашим радиослушателям, что ретро-охотники, естественно, вполне, чтобы все было по-честному, по-мужски, готовят, ну, охотятся,
1: конечно.
0: Прошу прощения, на ретро-животных, правильно?
1: Естественно. Они все время так делают.
0: То есть вы сами по себе пожилые?
1: Да, абсолютно.
0: И охотитесь на пожилых?
1: Абсолютно.
2: Ретро-охота. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяно?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Крутимся волчком. Забегаем вперед. Трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк Радио.

0: Я не вижу сейчас Илью, Илья демонстрирует, как работает его мазь. Я только начинаю чувствовать запах, потому что мазь гель-невидимка, она в какого-то момента она не испаряется, но с какого-то момента начинает плохо, ну, неплохо, но...
1: Ну, зачем так?
0: Не очень хорошо пахнет.
1: Да, вы почувствовали.
0: Ну, то есть человек-невидимка с этой мазью, он человек с запахом.
1: Боря!
0: Вот, я что хочу сказать, Илья. Да. И вот мы остановились на том, что вы стали наблюдать за женщиной, которую бреют.
1: Да.
0: Я сразу спрошу, вы считаете это нормально, подглядывать?
1: Ну, вы понимаете...
0: Нет, подглядывать, это нормально?
1: Нет.
0: Вы сделали эту мазь для подглядывания?
1: Нет.
0: Я знаю.
1: Нет.
0: Вы хотите подглядывать?
1: Нет.
0: Нет?
1: Зачем вы? Чёрт. Я так не делаю.
0: Что?
1: А вы заметили?
0: Я уже вижу.
1: Видите меня?
0: Вот.
1: Выйдите.
0: Остановимся, Илья. Вот такой у меня вопрос к вам.
1: Да.
0: Не кажется ли вам, что мазь, которая проникает, естественно, через кожные покровы, делает вас невидимым, проникает сквозь кожные покровы, она впитывается в кровь, в кровеносную систему и попадает в мозг. Вы изучаете влияние на мозг вашей мазь-гель-невидимки?
1: Я понимаю. Я специальную лекцию даже веду в одном закрытом институте.
0: Ах, вот оно что.
1: Да.
0: Потрясающе.
1: Где есть такая тема: нервная система и мазь-гель.
0: Потрясающе.
1: Да.
0: Все-таки знаете, что, какой еще вопрос у меня, Илья?
1: Да?
0: Вот вам не кажется, что люди, которые, так сказать, вечно замышляют что-то нехорошее,
1: так,
0: они могут попытаться использовать вашу, ну, мазь-гель, могут использовать, так сказать, ну, в нехороших целях, понимаете?
1: Я ждал этого вопроса.
0: Это ведь очень опасное изобретение.
1: Это опасность, опасность.
0: Да?
1: Вы знаете, я скажу вам так. Человек мечтал всю жизнь стать невидимкой. И вот, наконец, это произошло. Но наряду с опасностью есть и выгода. И вот про выгоду-то сейчас и пойдет наш разговор. Если, как вы догадываетесь, в определенных органах, конечно, уже знают. Вы понимаете, да? Я не буду переводить ничего.
0: Да-да-да.
1: О моем изобретении. Это сразу произошло. Это нормально, я считаю, что там знают. Но... Есть одна такая маленькая, удивительная такая, я вам скажу, такая штучка. Как только человек задумает что-то плохое, его организм сразу выделяет дизудон.
0: Да что это?
1: Это фермент.
0: Это фермент.
1: Это фермент. Дизудон. Я изобрел это. Вы можете меня поздравить.
0: Обалдеть, можно.
1: Да,
0: сколько вы всего изобрели?
1: Боже мой, боже мой.
0: Так можно я задам такой вопрос?
1: Ну, пожалуйста.
0: Можно я задам такой вопрос?
1: Ну, пожалуйста.
0: Неожиданно.
1: А вы уже привыкли?
0: Ну да.
1: Что я не вижу.
0: Я уже реагирую на голос. Просто
1: молодцы.
0: На голос.
1: Молодцы.
0: Скажите, пожалуйста, добавляет ли мазь-гель... Ну, вот если о тактильных ощущениях говорить, ну, добавляет ли она, ну, такой, что ли, гладкости повышенной?
1: Конечно. Я сейчас весь гладкий, абсолютно гладкий. Но я вам скажу, как только человек задумал что-то плохое, и организм выработал дизудон, мазь-гель перестает работать.
0: Удивительно.
1: И
0: то есть любой бандит, хулиган, террорист, не дай бог,
1: дизудон.
0: Они все сразу покрылись мазью,
1: да.
0: А потом выделили дизудон,
1: все.
0: Как только подумали о плохом.
1: О плохом.
0: И все. Скажите, пожалуйста, распространяется ли эффект дизудона,
1: да,
0: который полностью уничтожает эффект мазь-гели?
1: Да.
0: Распространяется этот эффект на такие вот, например, аморальные поступки, как поход в женскую баню, например. Или, так сказать, поход невидимка, естественно.
1: Понимаю.
0: Или прокрасться куда-то, или вскрыть что-то, или.
1: Понимаю.
0: Распространяется или нет?
1: Может быть, может быть.
0: Может быть.
1: Может быть.
0: Вы отвечаете не конкретно. Но мы, находясь в программе «Трудный разговор», вернемся к этому буквально через мгновение.

разговор! Итак, это трудный разговор, дорогие друзья. В гостях ученый-изобретатель Илья Тарпатский, мазь-гель-невидимка. Действительно, разговор трудный, потому что...

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.

0: дрожжи. Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
3: Сексуальная. Революция.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа «Сексуальная революция» на Фоменко Фейк Радио. Итак, сегодня здесь Всеволод Коньков. Здравствуйте, Всеволод.
5: Здравствуйте.
4: И первая искусственная женщина производства компании «Хидзуцу» – это Ния. Здравствуйте, Ния.
6: Здравствуйте. Первая продвинутая.
4: Ой, прекрасно как. Как прекрасно. Ну и так, дорогие друзья, сейчас мы вас посвятим, в чем, значит, во всю историю. Дело в том, что Всеволод Коньков, я уж, разрешите, я за вас быстро расскажу. Всеволод Коньков буквально 8 месяцев назад увидел в интернете удивительную разработку японских специалистов, и которые, ну, это удивительная действительно вещь. Это искусственные, первые искусственные женщины, которые стали поступать в открытую продажу. Да. И Всеволод Коньков, ну, задался целью, так сказать, приобрести вот такую вот модель. Да. Ну, а дальше уже расскажите, как вы решились?
5: Ну, я сразу скажу, что, так сказать, конечно, это удовольствие, как вы понимаете сами, дорогое удовольствие. Mm-hmm. Но я для себя решил, что... Mm-hmm.
4: Ну, вы же индивидуальный предприниматель.
5: Я индивидуальный предприниматель. У меня ИП, ИП, соответственно, ИП Коньков, mm-hmm. ИД, mm-hmm. ИД, mm-hmm. Коньков ИД. Mm-hmm. Значит, я широко распространяю шезлонги. Mm-hmm. Знаете, я работаю с шезлонгами.
4: Ах, вот оно,
5: конечно,
4: что.
5: Конечно, конечно. Mm-hmm. Шезлонги по всему миру.
4: Вот, и, в принципе, я понимаю так, что ваше ИП дает вам возможность, в общем, не жировать, то, как говорится, жить не бедно.
5: Не бедно, не бедно.
4: И вот вы...
5: И вот я на сайте. Mm-hmm. Я открываю, так сказать, я периодически просматриваю сайты, естественно, мне это все нравится. Mm-hmm. Вообще заглядывать на сайты, mm-hmm. вы понимаете?
4: Ну, я понимаю, да. Не будем спрашивать.
6: Была на 5-й странице.
5: А, ты чудо какое! Чудо,
4: да? Не.
5: Я все-таки не ошибся.
4: Дорогие друзья, напомню, что это не первая искусственная женщина производства компании Хидзуцу.
5: Да, моя сладкая. Ну, так я ее называю. А как-то я сразу, как только увидел ее на сайте, сразу я почему-то назвал ее сладкая.
4: Понимаю, да?
5: Сладкая,
4: ну,
5: да.
4: Скажите, пожалуйста, и что? Ну, вы ее увидели на сайте.
5: На сайте.
4: Значит, и полюбили?
5: Я... Ну да, вы понимаете? Mm-hmm. Нет, это же, вы понимаете, это сразу пронзило меня как-то. Молния какая-то, я не mm-hmm. знаю. Mm-hmm. Я в этот момент как раз партия шезлонгов пришла. Mm-hmm. И мне надо было разобраться с ситуацией, потому что там были, так сказать, поставщики, так сказать,
4: подводили. Ну, понятно, загрузочные работы, разгрузочные.
5: И вдруг, mm-hmm. раз, и я открываю сайт вот так вот
6: пятая
5: у себя.
6: Пятая страница.
5: Да, пятая страница. Ты моя сладкая. Ну вот, я на себя нажимаю, так сказать, да, и вдруг я... Что такое?
6: Привет, Сева.
5: Привет, Сева, говорит.
4: Привет, Сева.
5: Да,
4: Всеволод Коньков и Ния. Удивительно. Вот какие у вас отношения?
5: И как-то я даже не знаю, как это совпало все. Она по знаку, ну, будем считать, киска.
4: Да подождите, мы уже далеко забрались.
5: Хорошо.
4: Киски куда-то, пожалуйста, я хочу спросить.
5: Хорошо,
4: мы ведь в нашей программе «Сексуальная революция» уже неоднократно обсуждали технологические возможности.
5: Ну,
4: у нас были инженеры, изготовители фалоимитаторов.
5: Да,
4: кстати, вагинопластика.
5: Я все в курсе, я просматриваю.
4: Обсуждали.
5: Да.
4: Но теперь вот мы уже добрались и до искусственной женщины. Первой искусственной женщины. Она у нас здесь в гостях. Это не... Значит, скажите, ну, во-первых, дорого ли?
5: Дорого. Mm-hmm. Дорого. Mm-hmm. Мне пришлось, даже я скажу, партию, которую я отправлял в Копенгаген.
4: Да подождите. Я, соответственно, спрашиваю просто.
5: Ну, я понимаю, да.
6: Дорого потому что я продвинутая.
4: Вот оно что, дорогие друзья, это потрясающе. Мне очень приятно слышать голос Нии, конечно, здесь. Это программа «Сексуальная революция». Всеволод Коньков и не первая искусственная женщина производства компании «Хидзуцу» у нас здесь в гостях. И мы делаем небольшой музыкальный перерыв. Сейчас звучит музыка.
5: удовольствием.
0: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Революция. Сварные швы. Хлёпанный каркас. Палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия. И в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу, но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный и наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше? Веселые сапожата.
1: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие друзья. И вместе с вами Юрий Бурзо. Да, как всегда. И это программа «Ловкие люди». То есть, я напоминаю вам, это рубрика «Работа для потерявших работу». Итак, напротив меня удивительный человек. Человек, который проработал на одном месте. Сколько вы проработали, Зинаида?
2: Что, я?
1: Да-да-да, Зинаида. Со мною Зинаида Прыскина, ответственный работник. Она укладчица.
2: Да.
1: Укладчица изюма. Зинаида, я вас прошу прямо в микрофон.
2: Сюда, да?
1: Сюда-сюда, говорите.
2: Я укладчица номер 614-241-812. А? Зинаида Прыскина проработала. Очень... Проработала на заводе уже 27 лет.
1: Да?
2: Да, что еще?
1: Нет, все, пока все. Вот вы укладываете изюм.
2: Да.
1: Зинаида, я вас прошу, просто расскажите, как начиналось это все?
2: Не на вас смотреть можно?
1: Да, пожалуйста, смотрите. И вы начинали при Пысине, да?
2: Я начинал еще при Иване Федоровиче Пысине, номер 541-931-435.
1: Ну, хорошо. Пусть такой, нет. Правильно, это хорошо.
2: У нас все, у каждого номера свои есть.
1: Ну, естественно. Пысин же начинал все это дело, да?
2: Он начинал, что приводит, теперь начинал Пысин Иван Петрович.
1: Да, хорошо. Ну вот и расскажите, как у вас все начиналось? Как все начиналось?
2: Начиналось хорошо при Пысине, ты был отлично.
1: Ну да.
2: Он уважал труд укладчицы, и у нас и доска почета была, и концерты были отчетные, и все было.
1: Вот, вы же все время на доске висите, вас даже не снимают.
2: Нас не снимают, конечно, меня не снимают, потому что я там вешу, и давно, уже лет 25 вешу.
1: Уже, да?
2: Да, конечно. Да, я вешу, но теперь не знаю, что будет. Теперь, наверное, снимут.
1: Ну почему? Вот расскажите, что произошло-то.
2: Ну что произошло? Произошло просто, понимаете, какая-то...
1: Так не волнуйтесь, я вас прошу.
2: Да кто не волнуйтесь, вы меня прямо из цеха забрали с митинга.
1: Ну хорошо, вот я вас прошу.
2: Мы с девочками там стояли, вы мне сказали...
1: А кто, перечислите, во-первых, кто ваши коллеги, ваши девочки?
2: Надя, которая на Чернослой Ливии, значит, сидит она, значит...
1: Значит, Надя сидит, я перевожу.
2: Да, 243-513-925.
1: Это номер Надя, она сидит на Черносливе. Так,
2: и Люся на яблоках сидит.
1: Так.
2: Это сейчас, подождите, я волнуюсь сейчас.
1: Ну не волнуйтесь, пожалуйста.
2: 318-955-543.
1: Так,
2: это... Люся, это на яблоко сидит.
1: На яблоко сидит, так. И на грушах?
2: И на грушах Оль сидит.
1: Оля.
2: Да.
1: Так. Ну, хорошо.
2: Ну, вот.
1: Номер не обязательно.
2: Оля, почему не обязательно? Но номер это очень важно.
1: Хорошо.
2: Номер у Оли 712.
1: Так.
2: 955-511. Оля. Оля груши.
1: Оля на грушах сидит. И вот что произошло? Вот почему сегодня вот митинг, вы наконец встали на защиту?
2: Во-первых, у нас сменился директор, понимаете?
1: Сменился, да.
2: У нас был замечательный директор, который нас любил, уважал. У нас обеденные перерывы были просто-напросто, понимаете?
1: Постоянные...
2: Сейчас вообще без перерывов работаем.
1: А, у вас были постоянные обеденные перерывы?
2: У нас были постоянно обеденные перерывы. Четыре раза в день. Да, просто... а теперь вообще нет перерывов ни одного.
1: Ну, хотя бы полдник-то есть у вас сейчас?
2: Только полдник и дают эфир с печеньем.
1: Вафли? Нет? Ну что, ей-богу. Ну, не, я вас прошу, не расстраивайтесь. Ну, дорогая вы моя.
2: Не могу даже о вафлях этих говорить.
1: А, то есть противные вафли просто?
2: Да ягодные подсовывают все время, невозможно.
1: Ну, я понимаю. Ну что?
2: Пришел новый директор, это Карен.
1: Расскажите.
2: Анисович Боев.
1: Карен Анисович Боев.
2: И все.
1: Боже мой.
2: Покатилось вообще по наклонной плоскости весь наш труд.
1: Ну так нельзя, конечно. Это просто... Вы вот скажите, как-то раз... Вот
2: что?
1: Вы скажите, была история... Вот вы...
2: Укладчица изюм, я вам уже говорил.
1: Ну да, вы укладчиваете коробочку.
2: Конечно. Боже. Вот этими руками я все укладываю, у меня все в мозолях от этого изюма.
1: А что, мозоли...
2: Там, вот, понимаете, ну, изюм, который сухой, настоящий, который сухофрукт.
1: Ну, естественно.
2: Он, понимаете, он не может быть мягким. Это ошибка, это вообще обман.
1: А, это обман.
2: Конечно, он
1: вот,
2: сухой.
1: Дорогие друзья, вы теперь знаете, что мягкий изюм – это обман.
2: Да, брать не нужно, не следуйте. Не надо. Так вот, а сухой изюм, от него, конечно, уже, конечно, когда укладываешь,
1: ну,
2: и что?
1: Ну, естественно.
2: Ну, вот и все, как сказать, руки аж стираются об этот изюм.
1: Ну, то есть расслаивается, кожа расслаивается.
2: Да, расслаивается, укладывать нужно голыми руками.
1: Ну, а вы голыми уровнями, я понял, естественно.
2: Но у нас стерильность абсолютная.
1: А стерильность?
2: Стерильность абсолютная. Да вы что, перед тем, как укладывать, этот час тебе обработать. обрабатывают. Руки, ноги.
1: Ноги и руки.
2: Ноги?
1: Ноги и руки.
2: Ноги и руки обрабатывают
1: очень
2: совершенно.
1: Очень хорошо, Зинаида, простите,
2: так вот,
1: ради бога.
2: Так вот.
1: Нет, ну
2: что?
1: Ну, я вас спрашиваю, вот вы запомните уж, пожалуйста, сейчас на секундочку, и мы коснемся этого рассказа по поводу слипшихся пальцев ваших. Ну, подождите, не волнуйтесь, а мы сделаем легкую паузу и вернемся в студию через мгновение.

0: веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
1: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
0: 101.ru Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Я закрываю счет 2 пальцами. Мизинцем и безымянным.
3: Тариф безымянный.
2: Положи себе сам.
3: Занеси максимум.
2: Банк твой.

0: Валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Зевуны.
2: Зевок и катарсис. Сегодня в программе «Зевуны» профессиональный зевун Аркадий Зан. Аркашенька, я вот что хочу спросить. Все-таки вернуться к этому, ну, этот, так сказать, флешмоб «Зевни с нами», «Зевни вместе», «Зев планеты». Да, «Зевни лучше нас», «Зев планеты». Вот я что хочу спросить. Вот это вот все-таки вернуться к культуре зевания.
3: Конечно, я согласен с вами. Я специально, ведь в моей книге «Зевок как мысль», угу. «Зевок как мысль», угу. Потому что все же материально. Ты угу. зевнул, ты почувствовал, ты угу. перенесся туда, угу. и так далее, и так далее. Значит, в этой части как бы моей книги «Зевок как мысль», значит, я остановился на том, что зевок – это вообще как бы передача энергии, да? Вы об этом хотели сейчас мне сказать?
2: Ну, я хотел спросить о культуре зевания, ну, закрывать культура... рот или нет, всего-навсего.
3: Нет, всего-навсего нет. Нет, это не просто так. Закрыл, не закрыл. Это называется, извините, плюнул, не плюнул, рыгнул, пукнул.
2: Ну, ну вот, это же то же самое. Вот. Это же отправление организма, зевок и мы стараемся их скрывать. Это культура.
3: Это не отправление, это прибытие.
2: Ого, ого.
3: Отличие, ого. Чувствуете? Все остальное
2: остается люди.
3: Экуляция. Боже да. мой, еще что-то, еще что-то. Много всего со словом «аце» mm-hmm. или «яце». Mm-hmm. Вот. Это все отправление.
2: Я что хочу спросить.
3: А вот зевок –
2: всегда
3: это
2: считалось,
3: прибытие.
2: Что человек во время зевания обязан закрывать рот.
3: Ни в коем случае. Никогда.
2: Ну, вот вы знаете, я вот смотрю, когда uh-huh. девушка, например, зевает, uh-huh. симпатичная, вдруг неожиданно открывает рот.
3: И что?
2: Да, ну и все подряд. Зубов все нет, кариес.
3: Это плохо. Это значит, он не следит просто за гигиеной, за своими зубами. Зевуны.
2: Может быть, как-то интеллигентно прикрыть рот?
3: Ну что, это в прошлом, это было в 16 веке. Господи. Mm. В 16 веке вот это все было, манерность это все. Хо-хо. Веером, моноклем, биноклем. Понимаете? Mm-hmm. Нет, открой свою душу. Зевни вместе. Как можно зевать вместе, вот так закрываясь? Это как будто ты украл зевок у кого-то. А это твой зевок. Открой миру.
2: Гордость, твой зевок.
3: Гордость. Ты гордый за то, что ты зеваешь. Больше я вам скажу. Когда целуются зевуны, это же счастье. Слезы на глазах.
2: Потому что зевуны ведь не закрывают рот, когда целуются.
3: Нет.
2: Он открыт у них.
3: Это не только французский поцелуй. Это поцелуй зевуна. Боже мой, сколько эротики в этом. Вы не представляете себе.
2: Ой-ой-ой.
3: Боже
2: ой,
3: мой, ой. Я даже не хочу сейчас сдаваться, иначе начнется.
2: Понимаю вас.
3: А ведь зевок – это прибытие. То есть поцелуй – это тоже как бы это результат. Это значит, мы к чему-то уже пришли. Поцелуй – это, понимаете, это как бы совершение процесса.
2: Удивительно.
3: Да.
2: Удивительно. Я хочу спросить. Вы, значит, зеваете 11 раз в час.
3: 11 раз в час, то есть можем посчитать как бы.
2: Ну, то есть получается, часа. Да, ну, то есть получается, что, в принципе, вы 5 раз, ну, вы, ну, в 5 минут раз.
3: Да.
2: Вот сейчас я смотрю на вас, и вы уже за это время, ну, за это короткое время, вы зевнули уже раз, наверное, 18.
3: Да, да, я бы сказал, даже уже 19.
2: Это просто показательное зевание?
3: Ну, это не показуха, я скажу. Это называется перезев.
2: А-а-а, да, вот это, оно понимаете? Что.
3: Волнение.
2: Перезев.
3: Не, вы должны принять во внимание. Мы общаемся, извините, не каждый. Я прихожу на Фоменко Фейк Радио.
2: Да, понимаю вас, согласен.
3: Меня приглашает Влад Жульпас.
2: Да, ну понимаю вас, понимаю.
3: И, конечно, перезев. Легкий перезев.
2: Легкий перезев идет все-таки, да?
3: Вот единственное, я вам скажу так. Вот мы затронули любовную, да, так сказать, момент и зевок. Потом мы как бы, ну, например, зевок металлурга. Это же тоже серьезно.
2: Минуту, буквально давайте, минуту мы возьмем паузу. Давайте. И вернемся к вам с этим интересным разговором.

0: 101.ru.
1: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.

0: А вот, мои дорогие друзья, с вами Юрий Бурзон. И да, мои золотые, передо мной она, пленительница моя. Да и не только моя, господи боже мой. Ну здравствуйте. Саманта Архипова, это первая женщина-негр.
1: Ну, наверное, не первая.
0: Ну, почему?
1: Да нет. Саманта Григорьевна.
0: Григорьевна.
1: Архипова, да.
0: Архипов, боже мой. Саманта. Ну, официально, ну, я не могу, я смотрю на вас. Вы зажигаете.
1: Ну, вы знаете, я очень любила своего отца, поэтому я бы хотела, чтобы... да, Григорьевна, да.
0: Саманта Григорьевна.
1: Да.
0: Ну, немножко официально звучит. Ну, а почему нет?
1: По-моему, отлично звучит. По-моему, красиво.
0: Как это красиво. Да. А вот с высоты какой-нибудь трибуны, если вы, доведется вам выступать, скажем так, передадим слово сейчас Саманте Григорьевне
1: Архиповой. Да.
0: И вы во всей красе. Господи, эти глаза, в них можно провалиться. Боже мой. Боже. Ну вот, и все-таки. Наша программа сегодня, дорогие наши золотые, наши ненаглядные наши радиослушатели и телезрители. Наша программа называется «А отбели себя». Вот как вы, как вот произошло это? Как осветляться вообще? Как вы осветлились?
1: Ну как осветлилось? Вы сначала, знаете, как я затемнил.
0: Давайте.
1: Я сначала же была черная.
0: Да.
1: Сначала я была черной, но это как бы такой родилась, так сказать. Это вот спасибо маме как раз.
0: Маме, да?
1: Да,
0: но не
1: да,
0: папе.
1: Да. Нет.
0: А, понимаю. Так,
1: маме.
0: Да?
1: Ну вот, а потом в память об отце, так сказать, решила поменять цвет кожи. Ну, тут я хотела вот уточнить такую деталь очень важную. Да. Очень важную для вас, женщины, потому что...
0: Да,
1: если,
0: внимательно, женщины, слушайте
1: если
0: Саманту.
1: Если у вас не будет понимающего человека рядом, который будет помогать вам во всем. Если бы не мой супруг Семен, то как бы ничего бы не вышло, потому что он во всем меня поддерживал и говорил, что давай,
0: сказал.
1: Давай, как тебе хочется,
0: а
1: давай.
0: А почему не взяли вот его, а хотя я понимаю, почему вы не взяли его, он же Бороздко.
1: Ну, Семен Бороздко, да.
0: Вот, но вы не взяли его фамилию.
1: Ну, потому что все-таки отец есть отец. И опять-таки Семен мне сказал, что если речь идет о как бы мое, я не настаиваю. Я
0: совершенно
1: не настаиваю.
0: Тем более, что когда одна Бороздко, вы понимаете, сказать, это все-таки не стоит. Брать фамилию.
1: Вот, поэтому вот, это первое. Первое, что нужно, если хотеть вот менять цвет кожи, потому что есть мужья, понимаете, такого архаического склада, которые будут говорить, что... Нет, будь такая и все, или будь сякая и все.
0: Будь такая, будь сякая.
1: А Семен говорил, как хочешь, дорогая, как хочешь. Люблю любую тебя. Да, люблю любую.
0: Это же, между прочим, ведь это вы же писали, у вас же книга есть.
1: У меня книжка есть, люблю любую.
0: Но это хорошее, я читал, кстати. Вот я подготовился к
1: нашей встрече. А вы второй том читали?
0: Нет.
1: А вы посмотрите, там в третьей главе для вас,
0: кстати, информация. Это как Эммануэль, сначала белое, а потом же Эммануэль Черная, вот, помните этот фильм, старый?
1: Значит,
0: И у вас сначала «Люблю любую» один, а потом «Люблю любую» два.
1: Ну, два тома просто пока.
0: Два тома.
1: Ну, так вот.
0: Так.
1: Значит, первое все усвоили, Это спутник жизни должен быть очень-очень трепетным человеком. Да.
0: Так.
1: Вот. Второе.
0: И после этого происходит как-то вот...
1: Я объясню.
0: Осветление.
1: Да. Есть, так сказать, некие технические характеристики, которые нужно соблюдать. Но пунктом 2 все-таки, я бы сказала, договориться, как я говорю, с генами.
0: С генами?
1: Потому что нужно поработать с геномом. Понимаете, на психологическом уровне нужно чуть-чуть обработать геном.
0: О, господи, я вот смотрю на эту удивительную... Господи, во всей красе же просто.
1: Да, и вот эта вот история, разговор с геномом, это вот у меня, как сказать, если кто захочет повторить мой опыт, думаю, желающие найдутся, то записывайтесь.
0: А, собственно, у вас же занятия есть, вы их
1: конечно,
0: проводите.
1: Конечно. Я
0: на свежем
1: занятия.
0: Воздухе, да, вы, по-моему?
1: На свежем воздухе только разговор с геномами.
0: Разговор
1: только
0: с геномом на свежем воздухе.
1: Разговор с геномами только на свежем воздухе.
0: Вот. Тем более, так у вас и называется же эта лекция «Поговори с геномом».
1: Да, поговори с геном.
0: Поговори с геном.
1: Поговори с геном. Поговори с своим геномом.
0: Все-таки, вот очень хочется.
1: Потому что многие хотят поговорить с чужим геномом, но я бы не советовала. Я бы не советовала. Договорить сначала со своим, а потом уже переходить на чужим.
0: А потом
1: уже. Ну так вот, договорились с геномами, а потом уже идут прям очень простые несколько процедур. Во-первых, ну, вы делаете некую смесь, это отбеливатель.
0: Ага, да.
1: И желательно наш, конечно, покупать.
0: То есть простой.
1: Абсолютно, да. Наш отечественный отбеливатель. Пока лучше никто еще ничего не придумал. Угу. А запах специфический, но опять-таки для этого
0: но
1: тоже
0: он же
1: важен.
0: Но потом проходит запах, да?
1: Ну не сразу. Для этого опять-таки мы возвращаемся к пункту номер раз.
0: Что?
1: Это трепетный спутник жизни, потому что не всякий выдержит этот запах.
0: Да, Семен
1: Борозко
0: это выдержал.
1: Семен выдержал, так вот.
0: Да, да, да.
1: И вот это вот наш отбеливатель, бертолетовая соль, ну известно.
0: А бертолетовая соль.
1: Да.
0: То есть так просто.
1: Да, ну собственно говоря.
0: И весь секрет получается.
1: Смешиваете один к одному, и все, и покрываете
0: один
1: себя.
0: Один к
1: одному? Да.
0: Покрывай?
1: Да.
0: И происходит вот это вот отбеливание за какой период?
1: Ну, за ночь нормально.
0: За ночь, то есть утром, Семен Бороздко встал.
1: Да.
0: И...
1: Да.
0: Ошалел.
1: Да. Я девочкам хочу сказать: не делайте сюрпризов, не делайте. Предупредите мужа, поговорите с ним как-то, ну, не проведите работу, да.
0: Чтобы...
1: А сначала надо договориться с геномами, потом нужно договориться с мужьями.
0: Ну да, это хороший,
1: скажем,
0: кстати.
1: Так, да.
0: Хороший хэштег. Договорить с геномом, договорить с мужьями.
1: Да.
0: Это неплохо.
2: Отбили себя. Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус «уязвимый».

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Женщина-егерь.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Светлана Сорока. Светлана – егерь первого заповедника мужчин-одиночек. Здравствуйте, Светлана!
3: Здравствуй, дорогой.
2: Ну вот. Что сразу хотелось бы спросить. Вот этот заповедник был открыт специально по вот этой новой федеральной унифицированной программе поддержки мужчин-одиночек.
3: Да, все верно. В Попыховском лесничестве.
2: Ага.
3: Да-да, деревня Попыхи.
2: Да.
3: У нас, да, первый, так сказать, в стране мы... Первые.
2: Mm-hmm.
3: Первые.
2: Ну вот, Светочка, я хочу спросить. И вы поставлены были егерем, так сказать, в этот вот заповедник?
3: Да, да,
2: ну,
3: да.
2: Давайте сразу. Сколько диких особей в заповеднике?
3: Около 1500 сейчас насчитываем где-то. Так, поголовье такое, mm-hmm. примерно.
2: Mm-hmm. Примерно.
3: Примерно, да? Так, да.
2: Ну, вы их как метите?
3: Ну как, у нас все помечены абсолютно. Клеймы ставим.
2: Mm-hmm. Клейму ставите?
3: Клейму
2: ставим. То есть старым методом, не делайте.
3: Абсолютно
2: никаких...
3: старым, это проверенный метод.
2: Никаких GPS тебе вот этих ошейников?
3: Не дай бог. Они очень пугливые животные и очень как-то сложно к этому относятся, вот к этим всем.
2: Угу. Ну вот, да. У меня такой вопрос сразу. Значит, мужчины-одиночки, это, ну, полный заповедник, это 1500.
3: Да.
2: Что
3: да.
2: они там, эти мужчины-одиночки, ну, все-таки, ну, они же все-таки мужчины, понимаете?
3: Да.
2: И, конечно, меня, так сказать, ну, и меня, и наших слушателей, конечно, беспокоит. Что мужчины в таком количестве, 1500, находясь, так сказать, в заповеднике, в лесу, можно сказать, ну, что они там... Как бы делают? Они сбиваются, они в стаю, не сбиваются, они... Как они вообще там бытуют жизнь? Как они?
3: Ну, вы знаете, по-разному складывается жизнь mm-hmm. у этих... У мужчин, у этих наших подопечных, mm-hmm. так я скажу, mm-hmm. по-разному, понимаете? У кого-то плохо идет, понимаете? В стаю не mm-hmm. хотят, mm-hmm. продолжают вот этот свой одиночный путь,
2: mm-hmm.
3: понимаете? Mm-hmm. И многие гибнут, надо сказать,
2: да.
3: потому что подшерсток не растет.
2: Mm-hmm.
3: Если в зиму, то все, mm-hmm. понимаете?
2: Mm-hmm.
3: Вот, собственно, вот этих вот, которые вот, как сказать, не приживаются, потом мы вот устраиваем вот этот отбор,
2: mm-hmm.
3: да,
2: mm-hmm.
3: куда приезжают. Это по лицензии только у нас обязательно.
2: Вот оно что.
3: Женщины, да, с лицензиями, которые отбирают, кто им там приглянется, кого приручит, понимаете?
2: Ах, вот оно.
3: Да, у нас землянки там расставлены, они
2: вот
3: там живут.
2: У меня какой вопрос. Мужчины, эти дикие мужчины, которые живут в этом заповеднике, они строят себе какие-то, ну, шалаши там.
3: Да,
2: или...
3: Пытаются.
2: Пытаются.
3: Понимаете, пытаются. Мы как можем помогаем, но мы не можем внедряться. Понимаете, совсем приручать тоже нельзя.
2: Согласен.
3: Нельзя.
2: Согласен.
3: А то, понимаете, ну что? Ну, конечно, кормушки мы, как сказать, следим, чтобы там еда была.
2: Угу.
3: Каменную соль раскладываем, угу. естественно.
2: Угу. Они лижут, да?
3: Лижут, конечно. Нет, это вот как раз для шерсти, для всего, для угу. обмена. Это, понимаете?
2: То есть мужчины лижут... Дикие мужчины лижут каменную соль.
3: Каменную соль, mm-hmm. да, потому что у нас mm-hmm. в Попыховском лесничестве, знаете, суровые условия. Mm-hmm. Суровые, в смысле, погодные условия, суровые.
2: Понимаю вас.
3: Суровые.
2: А вот эти дикие мужчины-одиночки, которые
3: да.
2: у вас в заповеднике, они, вы же знаете каждого в лицо, наверное.
3: Ну, конечно, как же, конечно.
2: Они общаются с вами, так сказать? Ну, вот выбегут, например, выбегут на опушку неожиданно, выбегут. А тут вы?
3: А тут я, нет, если выбегут на опушку, а тут я так арбалетик-то достану, и mm-hmm. все, и они раз, шмык, все, нет их.
2: Вот оно что, то есть понимают.
3: Нет, да, конечно, понимают.
2: Что бежать-то, в общем.
3: Да, ну, потому что бывают дикие.
2: Как говорится, сам подписал себе это одиночество,
3: да.
2: сам, так сказать.
3: Сам, да,
2: его...
3: давай.
2: Вот. Ну, вы с ними общаетесь?
3: Ну, понимаете, но иногда приходится. Вообще это у нас не приветствуется. Понимаете, угу. Но дикий зверь должен оставаться диким зверем.
2: То есть мужчины-одиночки, да. Это дикие, по-вашему, звери.
3: Ну, а как же? Конечно, конечно, конечно.
2: Которые лижут соль.
3: Лижут соль, да.
2: Ну и прекрасно. Вот на этой высокой ноте мы сегодня остановимся для того, чтобы послушать красивую, прекрасную музыку.
3: Давайте.
0: Женщина-егерь. Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.
1: Классика в эфире.
4: Космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на Землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности.
5: И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
1: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: На Фоменко Фейк Радио снова Владислав Жульпацкий в программе «Ветер перемен». В этот прекрасный солнечный день я защищаюсь очками от двух наших гостей, которых зовут Артур и Виктория. Это прекрасные друзья, не муж и жена. Это два человека, два упыря. Некоторые называют их нелюди, но это не так. Сейчас мы здесь убеждаемся, что упыри – это прекрасное, тонкое, удивительное явление нашей жизни. Итак, вот что задают здесь вопросы. Мне в монитор приходит большое количество вопросов. Звучат они так. Вот существует такое мнение, что упыри очень порядочны.
1: Да, конечно.
2: Это правда.
0: Порядочность упыря. Да, это миф, да, или правда?
2: Абсолютная
1: правда. Я вам скажу
2: правда.
1: Так. Упырь никогда не солжет.
0: Вот оно что. Скажите, вот это бытующее мнение, что упырь все высасывает, забирает энергию, вот это бесконечно.
2: Предрассудки и наговоры.
0: Ну, и теперь мы переходим к самому главному, а это ведь у нас сегодня вопрос будущего.
1: Да.
0: Наступает эпоха роботов. Как вы знаете, роботы наши, они, так сказать, по всему миру шагают. Скоро люди совсем не будут работать, потому что будут работать только роботы. Вот. Я хочу спросить, действительно ли вы считаете, что будущее за роботами?
2: Ни в коем случае.
0: Нет.
2: Ни в коем случае. Это страшный финал бы был у Вселенной, если было так. Просто чудовищный.

0: мощны.
1: И ломки.
2: Ломки, и они лгут.
0: Ломки роботов.
2: Ломки роботов.
0: Мы, конечно, это прекрасная, прекрасная тема. И я хочу сказать, мы ее поднимем в следующих наших программах. Нет. Ломки роботов, это удивительно.
1: Это
0: удивительно.
1: Серьезно.
2: Этого надо было и начинать, с ломки роботов, естественно.
0: Да, понимаю вас. Значит, вы говорите о том, что будущее за упырями.
2: Конечно.
0: Ну, дорогие друзья, что мы поняли сегодня для себя из нашей программы «Ветер перемен»? Мы поняли, что это каста упырей, удивительно тонких, удивительно нежных, удивительно добрых, не являются кровососущими.
1: Абсолютно.
0: Но мы выяснили, что они просто являются сосущими. Да?
2: Да.
0: Они просто потихонечку высасывают, так сказать, энергию. Для того, чтобы стать упырем, нужно эту энергию.
1: Очень аккуратно.
0: Очень аккуратно, понимаю. Буквально, может быть, даже десятилетиями можете высасывать из человека.
1: Конечно. Да, у нас же времени ограничено.
0: Я понимаю, неограниченность во времени – это прекрасно. Бессмертие упырей, как бессмертие нации. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, в программе «Ветер перемен» были потрясающие. Артур, Виктория – это люди-упыри, которые раскрыли нам историю человечества, потому что живут они более 2000 лет. Они нам рассказали о том, что вялые западные зомби малообразованы, плохо воспитаны, пустое, как говорится, место. Итак, спасибо вам, дорогой Артур, дорогая Виктория, за то, что вы побывали сегодня у нас в программе. Ну и ждем от вас новых встреч.
1: Зовите еще.
2: А вы зовите нас.
0: Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. Это Фоменко Фейк Радио и Владислав Жульпацкий. Обнимаем вас.

0: Свой край.
1: Флора и фауна.
2: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
1: Сайта пока нет.
2: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
3: На грани возможного.
4: Мы вернулись в студию «На грани возможного», и у нас в гостях испытатель Сергей Луц, человек-легенда, которому вживили в кору головного мозга сим-карту. Это было самое ответственное и рискованное мероприятие. Поэтому нам очень трудно иногда общаться с Сергеем. Он на мьюте сейчас стоит. Я специально его сейчас включаю, и мы продолжаем с ним общаться. Я включаю, отключаю мьют.
5: Да, дорогие друзья.
4: Вот и пошло.
5: И ведь должны понимать, много, как я уже говорил, много я испытываю, много
4: разных вещей. Скажите, пожалуйста, вы заряжаетесь сколько раз в сутки?
5: Ну, да давайте так, я не заряжаюсь, я всегда от сети.
4: А, вы работаете от сети.
5: Да.
4: Хорошо. Скажите, как у вас происходит с противоположным полом общение? С противоположным.
5: Со мной всегда удлинитель, если вы видите.
4: Да, я удлинитель, я увидел.
5: Ну, давайте.
4: А почему вы на нем сидите, на удлинителе?
5: Не отсюда, ну, потому что мне так удобно.
4: А, ну, хорошо.
5: Просто хочу сказать важную вещь.
4: Пожалуйста.
5: Группа Царькова, еще в раннем возрасте обратила на меня внимание.
4: Так.
5: И как, ну, поскольку у меня выдающиеся способности.
4: Да, у вас выдающиеся способности.
5: Я мог. Все.
4: Абсолютно.
5: Все. И вот, пожалуйста, вы можете узнать все, что мы, так сказать, делали. Много было крупных
4: Вот, извините, я пока...
5: Были и мелкие, ну и крупные.
4: Спасибо, делаю мьют и задаю в этот момент вопрос. Сейчас пока что человек-легенда в режиме мьют. Значит, дело в том, что группа Царькова, о которой у нас шла речь, она действительно засмотрелась на Сергея Луца и, наконец, выбрала его как действительно избранного, и он действительно является избранным. И с ним провела еще одно мероприятие. Она, провела с ним тройное кипячение в растворе циклопропона. И вот об этом сейчас я хочу, чтобы нам рассказал поподробней сам человек-легенда. Отключаю мьют.
5: А вот это главное, очень было интересно, потому что я решившись на это, я никак не думал, что мы выйдем на тройное кипячение. Вы должны понять, дорогие друзья, когда речь идет о том, что человек полностью погружается в раствор
4: циклопропона.
5: Растворенного циклопропона, кипящего. И важно понимать, что так сказать, кипящий циклопропон как раз и является таким специальным средством, что оно не обжигает вообще.
4: Вообще?
5: Вообще не обжигает.
4: Удивительно.
5: Хотя температура больше 100 градусов кипящего циклопропона.
4: Боже.
5: Но первое, конечно, впечатление, когда вы видите чан с кипящим циклопропоном, и вам говорят,
4: сразу
5: спускайтесь туда.
4: Конечно, тяжело.
5: Конечно, тяжело вас принять и поверить.
4: Ну вот когда первые... Полчаса вы уже пролежали там.
5: А разговор только о спуске. Спуске сейчас, о спуске.
4: Да?
5: Дело в том, что спускаться постепенно нельзя. Надо прыгнуть. Потому что если вы только одну, начнете пробовать, то у вас циклопропон так воздействует, что наоборот обратный.
4: Обратный эффект. То есть надо погружаться сразу целиком.
5: Вы решились, погрузились. Одним прыжком.
4: Скажите, вы же были во всем обтягивающем, но об этом в следующей, части нашей программы, а пока что сделаем паузу.
3: На грани возможного.
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: Online Radio 101 on 101 Raw.
1: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.
2: Без костюма.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Снова программа «Без костюма». У нас в гостях удивительный робот. Робот 9-го поколения. Его зовут Роберт. Он первый робот, так называемый робот-гондон, который занимается тем, что обслуживает сферу удовлетворения женского пола. Поселяется в семьях. Его можно заказать. Это, так сказать, стоит недорого. И вот я на чем мы остановились. Железа рассчитана, которая работает внутри робота Роберта, рассчитана всего на 4 года. Я правильно понимаю?
4: Абсолютно верно.
3: Через 4 года она заканчивает свою работу.
4: Заканчивается работа этой железы и предстоит замена.
3: Это относится к капитальному ремонту или к косметическому?
4: Это косметический ремонт. Угу. Он финансируется тяж и жмашем.
3: А, я просто хочу спросить. Вот 4 года вы отработали, и вдруг женщина, которая пользовалась вашими услугами, пишет письмо, скажем, в тяжежмаш. Она говорит, я, хотела бы поменять робота. Это возможно?
4: Это возможно. Угу. Она может поменять робота на точно такого же.
3: И внешность будет совпадать?
4: Абсолютно.
3: Угу. Скажите, а у вас у всех одинаковая внешность?
4: Конечно.
3: Прекрасно. На то вы и робот.
4: Робот-гондон.
3: Ага.
4: Лысый робот.
3: Я вот что хочу спросить.
4: Роберт.
3: Роберт, скажите, пожалуйста, а сколько видов внешности предлагает сегодня тяжежмаш?
4: Пока только одно.
3: Скудно.
4: Но над этим работают.
3: Угу.
4: И скоро
3: угу.
4: роботы будут 3 видов.
3: Угу.
4: Лысый.
3: Так.
4: С шевелюрой.
3: Так.
4: С вытянутыми волосами. Так называемая косичка.
3: А лицо? Лицо будет меняться?
4: Нет.
3: А телосложение?
4: Нет. Будет меняться только размер пениса.
3: Обалдеть.
4: Есть размеры лонг, лонг 2, лонг 3, предел.
3: Ага, предел. Мы все-таки с вами на радио, мне не хотелось бы так углубляться. Но я хотел бы вот что спросить. А если, например, девушка хотела бы заказать такого робота и жить с ним, но ей не нравится внешность, что делать?
4: Девушка меняется. Мы просто меняем девушку.
3: Ах, вот оно.
4: Меняем внешность девушки.
3: Угу.
4: По ее желанию.
3: У меня вот какой тогда возникает вопрос. Скажите, а не кажется вам, что это, так сказать, в некотором смысле, может быть, захват власти?
4: Ни в коем случае роботы не могут захватить власть.
3: Почему?
4: Роботы могут только удовлетворить.
3: Угу. Угу.
4: Иногда женщины меняют свою внешность, потому что им нравится лонг 2, лонг 3 и предел.
3: Угу. А скажите, вот конкретно вы, робот Роберт, конкретно вы, у вас лонг 1 или предел?
4: У меня предел.
3: У вас предел. Скажите, а вот сейчас вы проживаете в семье уже сколько времени?
4: 9 лет.
3: Так это уже, получается, третий заход?
4: Третья замена железы.
3: Третья замена железы. Удивительно. И никто пока не жалуется?
4: Никто не жалуется.
3: Поразительная работа тяжежмаша. Поразительное, высокое качество. Удивительно.
4: Я хотел бы отрекламировать нашу продукцию.
3: Да.
4: Дело в том, что робот Роберт входит и выходит, но наслаждение остается.
3: На этой высокой ноте, дорогие друзья, мы прощаемся с роботом Робертом и говорим вам, нет ничего невозможного. Есть фантастическое движение вперед. Мы рады, что вы были с нами в программе «Без костюма». Я Владислав Жульпацкий и наш гость робот Роберт. Всего доброго.
4: Скоро.
0: Без костюма! Скоблин ретивое. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 мм. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 мм. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

0: Шоу. 101.ru.
1: За и против. Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «За и против» дебаты. У нас сегодня лидер одутловатых Сергей Груздев и лидер сухих Любовь Потанова. Я хочу спросить. Сейчас хочу спросить. В исторических процессах, как вы знаете, мы обращаем внимание, например, Рубенс. Рубенс воспел одутловатых.
2: Воспел одутловатых. Воспел одутловатых. Он и сам был одутловатый.
1: И сам он был
2: одутловатый.
1: Ну так что же в этом плохого?
3: А Кустодиев? Секундочку, заметьте, Кустодиев. Какие барышни!
2: Верещагин! Апофеоз войны!
3: Кустодиев! Он...
1: Воспел эту лаву!
3: Воспел! Он боготворил этих женщин! Эти богини! А это разве вот этой...
1: Это смешно. Вот давайте, давайте, вот теперь вопрос к Любови. Любовь, я хотел бы спросить, вот смотрите, получается, у нас сегодня получается, ну, попрошу без оскорблений.
3: Да, пожалуйста.
1: Вот, и вот получается сегодня одутловатый. Это и Рубенс вам, пожалуйста, и Кустодиев вам, пожалуйста. А что представлено в искусстве, в культуре мировой? Что представлено сегодня со стороны сухих?
2: Я очень легко отвечу на ваш вопрос. Во-первых, я хотела бы сказать, что Рубенс, что Кустодиев, и они страдали,
3: он
2: понимаете?
3: Он не Кустодий, он Кустодиев.
2: Хватит. От одутловатости страдали, и вот в итоге, к концу жизни они победили свою одутловатость. Понимаете? Они хотели это и сделали это. А что со стороны художников представляют собой сухие Эль Греко? Вспомните.
1: Боже.
2: Эль Греко.
1: Боже мой.
2: Верещагин.
1: Боже мой.
2: Конечно.
1: То есть мы, получается, Рубенс, у нас Эль Греко и Верещагин против Рубенса и Кустодиева.
2: Врубель,
1: согласен. Ты
2: абсолютно сухой,
1: согласен.
2: Абсолютно, знаете, наш человек.
1: Я вижу, что, в принципе, сухие лидируют сегодня.
3: Скажите.
1: И вот я смотрю сейчас на наши мониторы и понимаю, что действительно сухие.
3: А что у вас
1: на
3: мониторе? Дай-ка я посмотрю тоже. Ну,
2: лучше не смотреть.
1: 474 против 242.
3: А я скажу почему. Владик, я тебе скажу почему. Вот эта скрошевалка, как я ее называю.
1: Ну что это за...
2: Что происходит вообще?
3: Она выдает отрицательные эмоции. А мы самые, что ни на есть, одуваны, я бы так сказал.
2: Да вы выдаете только другое, вы только болезни выдаете. Болезни, инфекции из вас прет.
3: Помолчи!
2: Прет из вас!
1: Ну да, вообще жидкость...
3: Вывернула изнанку!
2: Ну вы понимаете, да, теперь меня?
3: Псина!
2: Вам потом нужно все продезинфицировать.
1: Я хочу прекратить это хамство в дебатах.
2: Невозможно, просто невозможно терпеть.
1: Хочу прекратить это хамство в дебатах и закрыть сегодняшнюю дискуссию. Хватит, дорогие друзья.
2: Невозможно терпеть.
1: В программе «Дебаты» сегодня был Сергей Груздев, лидер одутловатых. Немедленно покиньте студию.
3: Да ради бога,
1: я не могу терпеть хамство. Уходите. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо.
2: Прощаемся
1: с вами. До свидания.
2: Невозможно терпеть.
1: До свидания.
0: За и против. Перегрызая камни,
4: превозмогая боль,
0: переплывая лаву,
4: шашлык из последнего.
0: Кафе у Варана. Днем и ночью.
4: Чудеса армянской кухни.
5: Инструкция к применению 35-88.

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения и натягивать безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех. Потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
2: Машина времени.

0: Итак, дорогие друзья, в программе «Машина времени» Гасан Абдуллаевич Харченко. Это профессор, который создал машину времени, который работает сейчас пока на 10 минут вперед и на 10 минут назад. Вот что я хочу спросить.
1: На нитротололи.
0: Да, на нитротололи. Что хочу спросить. Скажите, Гасан Абдуллаевич, вот эта вот история, связанная с ахти и не ахти.
1: Да-да-да, ахти и не ахти.
0: Да, это важно.
1: Да-да-да. Вот, пожалуйста. Ну, что вы скажете? Мы пришли к этому ведь, как бы, общаясь
0: эмпирически.
1: С людьми. Эмпирически.
0: Вот
1: эмпирически
0: вам повезло.
1: Путем, да. Общаясь с людьми. Угу. Вот привожу вам пример. Например, ко мне пришел, Ермолай.
0: Пример.
1: Ермолай.
0: Ну, Ермолай, предположим.
1: Кузов. Да. Ермолай Кузов.
0: Кузов. Да,
1: Кузов. Кузов – это его фамилия.
0: Наш обычный человек.
1: Ну, обычный человек. Угу. Ермолай Кузов, он работает в столярном цеху. Вот. Естественно, у него потерялись все принадлежности его столярные. Куда-то он их дел. Он
0: 10 минут назад потерял.
1: Он 10 минут назад потерял их.
0: Вы сразу его запустили?
1: Я его запустил, естественно.
0: В прошлое?
1: В прошлое, да.
0: Он сразу их там нашел.
1: Он их сразу нашел, он волновался, потому что он мастер золотые руки. Он постоянно, он работает с лобзиком, с надфилем.
0: И как же он умудрился за 10 минут потерять, за 10 минут найти? Вот
1: объясню, они с товарищем встретились, которого они не виделись давно. И тут же...
0: Долго обнимались, целовались,
1: и вдруг началась неожиданная...
0: Пока хуй не встал у одного.
1: Да. Пока не встал у одного хуй. Вот. Но, тем не менее, это...
0: Это не послужило
1: тому, что он потом начал искать свои вещи. И, естественно, конечно, он растерял все вещи в таком состоянии. Это эрегированное состояние.
0: Да, понимаю вот. Вас.
1: И что после этого? Как вы? Он перестал целовать своего товарища. Вот. Они выпили по стопочке, буквально, запили дюшесом, и он все забыл.
0: Вот оно что.
1: Да.
0: И потом вы его вернули на 10 минут.
1: Мы вернули его на 10 минут. Он
0: нашел инструмент.
1: Да, во-первых, он был уже не эрегирован.
0: Да.
1: Не в эрегированном состоянии, а в нормальном. И он нашел спокойные инструменты, и после этого они уже, не целуясь, расстались.
0: Вот это прекрасно.
1: Конечно.
0: Вот прекрасно.
1: Да?
0: Это система какая-то, когда работает как бы и на излечение.
1: Это как раз система ахти.
0: Ну, ахти.
1: Ахти.
0: А вот система не ахти теперь.
1: Система не ахти. Ну, не ахти, я вам скажу, это когда совсем все идет какая-то через полосица. Вот у нас это так...
0: Через полосица.
1: Через полосица. Вот, понимаете? Ну, некоторые называют в виде зебры жизни, как бы...
0: Но это уже как бы не ахти, это уже в будущее.
1: Не ахти, это в будущее.
0: Понимаю, что ахти – это в прошлое.
1: Ахти – это в прошлое.
0: А не ахти – это в будущее. Вот так и работает
1: машина времени. Человек хотел узнать, наконец, приняли его в институт или не приняли. Ко мне пришел студент, талантливый, вундеркинд. Вот. Он сдал экзамены, он сдал, так сказать...
0: Это случай с Александром Лапко.
1: Лапко.
0: Да,
1: это Лапко,
0: понимаю,
1: конечно. Так. Боже мой, это какой-то вшивый, мне Лапко говорил, вшивый профессор, который...
0: Ну, разве мучил. Можно так? Ну, профессор называть вшивым.
1: Ну, его так Лапко называл. Я же не могу...
0: И ничего. Мы вернемся буквально через минуту. Прервемся буквально в историю про Лапко.
1: Давай.
0: Вернемся.
1: Давай.
0: Вернемся буквально. Послушаем музыку одну минуту и вернемся.
1: Давай.
0: Ну, что поделать, мы радио.
1: Да рады бог.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.
2: Уважаем Румынию.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
1: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
4: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
0: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится.
6: Спа-галерея «Воздух» кинешь мы. Позволь себе еще чуть-чуть.
7: Лицензия номер 313-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9-47 года.
6: Небо в меду. Рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная революция.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях в программе «Сексуальная революция» Параскева Витальевна Колодина.
9: Приветствую, ребят.
8: Здравствуйте.
9: Так рада вас видеть.
8: Сегодня в нашем обычном сексуальном разговоре тема достаточно важная. Она посвящена, так сказать, перманентному воздействию на организм мужчины, который частенько сталкивается с эректильной дисфункцией. Соответственно, сегодня Параскева Витальевна принесла продукцию своей компании.
9: Да, все правильно.
8: Пожалуй, что она сама ее лучше и представит.
9: Ну что же я могу сказать, дорогие? У меня в банке здесь стоит замечательная вещь. Понимаете? Редкая очень вещь, это называется любовный пунш.
8: Прекрасно.
10: Боже мой, какой
9: любовный пунш.
8: Очень точное, главное.
9: Да, это, понимаете, в нашей вот этой острой теме, которую вы сейчас затронули, это именно то, что может помочь просто людям. Помогает.
8: Вот это вот некоторые вот ощущения, так сказать, вот любовные пузырьки какие-то.
9: Конечно, видите, оно пузырится.
10: Вот вы заметили, сейчас прям в нос. Вот какой.
9: Конечно, безусловно.
10: А вот вы не подскажете, почему? Почему такой резкий?
9: Ну, потому что бродит.
8: То есть все, что связано с любовью, все бродит, правильно?
9: Да, конечно, бродит, да, и оно, и все вот эти недуги, они как-то убродят прочь, понимаете?
8: Вот оно, да,
9: и надо сказать, что именно по акции, именно в нашей вот этой передаче, только вот этим слушателям, которым этим счастливым, Лифтцами, я бы сказала. Повезет, которые позвонят и закажут у нас баночку пунша.
8: Вот сейчас уже нам поступили звонки. Подождите, Сергей,
10: так
8: подождите.
10: Так хочется.
8: Я просто хочу спросить, а вот сколько в этой банке, насколько ее хватает? Ну, расскажите подробно.
9: Это большая банка, 3 литра, понимаете, все-таки, 3-литровая.
8: А сколько стоит?
9: стоимость совсем ничтожная. Абсолютно ничтожная, всего 814 рублей, даже смешно.
8: Господи, конечно, за 3 литра.
9: За 3 литра.
8: Слушайте, а сколько любовный пунш действует, как его принимать, что, зачем, так сказать, и куда?
9: Я могу точно
8: сказать. И на что это направлено?
9: Да. Во-первых, его принимать очень интересно. Это не только внутрь принимается, он очень интересный на вкус. Очень, очень необычный, там, понимаете, такой эстрактный вкус.
8: Ага.
9: Но еще в этом пунше надо, безусловно, макать руки.
8: Ага.
9: Понимаете, руки перед утехами.
8: Ага.
9: Потому что, как мы все знаем, брак – это от чего пошло слово? Этимология, вы знаете, ребят?
10: Нет.
9: Нет? А вы знаете, что? «Иль брачо» по-итальянски – это «рука».
8: Ага.
9: Да. «Ле брачо» по-французски – «рука».
8: Так.
9: Да, да, и брахиум по-латыни – рука.
8: То есть это все связано с руками?
9: Безусловно, без рук никакого брака бы не было.
8: А-а-а.
9: Да, то конечно.
8: Вот это всегда, куда тянешь руки?
9: Да, конечно.
8: Ну, правильно. Вот так. Да, или да. Дам по рукам тебе.
9: Да, да, да, да, да. И брачующиеся, собственно, брачующиеся – это эти люди, которые соединяют руки.
8: Вот оно что!
9: Да.
8: Потрясающе! Ну, пораскел, Виталий, а вы скажите, пожалуйста, вот это рукоблудие. Вот,
9: да.
8: Знаете, некоторые, мне кажется, на, где-то на 7-8 году брака подменяют руки. Ну, воздействие рук в этой сексуальной, так сказать, торопешке, понимаете, я бы назвал ее так, на рукоблудие.
9: Да.
8: Вот как любовный пунш влияет на это лечение?
9: Он просто, просто устраняет напрочь, понимаете, это просто все исчезает.
8: То есть ты сунул руки в пунш?
9: Сунул руки в пунш, и ты, и вот партнер, и муж, и жена сунули в пунш, взялись за руки, и там образуется, понимаете, такой субстат, такой вот, такая вот, как бы липкость такая некоторая образуется, которая просто ни в какие другие места, вот только за руки, за руки, за руки, и вперед, вперед, вперед, вперед.
0: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная.
8: Сексуальная.
0: Революция.
8: Да. Вот, и вот что я хочу спросить. Подождите, Сергей!
10: Да я просто...
8: Подождите, я вижу, что вы взволновались.
10: Да.
8: Засуньте руки в экстракт.
10: Да, давайте, давайте.
8: Я просто хочу у вас...
9: Это опасно сейчас, мы же работаем.
8: Просто хочу у вас спросить. Вот какая штука. А вот если вот эта вот знаменитая эректильная сегодня проблема 21-22 века...
9: И я сразу отвечу на этот вопрос.
8: Давайте.
9: И тоже засовывайте.
8: Тоже засовывать?
9: Конечно.
8: А вот скажите, и засовывать, и пить,
9: и
8: это
9: за...
8: не вредно?
9: Ну, понимаете, самое главное, ведь что? Самое главное, что нужно отливать и в отлитое засовывать.
8: В отлитое засовывать. Вот какой вопрос сейчас для наших, прямо специально для наших радиослушателей, которые хотят приобрести уже экстракт.
9: Так, ну-ка, интересно, да.
8: Значит, вот как мы отливаем и засовываем.
9: Конечно.
8: Или мы отливаем и пьем. А то, что осталось, туда засовываем.
9: Вот смотрите, мы сначала отливаем, потом засовываем, потом отливаем снова и пьем.
8: Вот,
9: вот
8: я
9: такая,
8: сейчас запишу.
9: Такая, вот,
8: механика такая.
9: Механика такая,
8: я запишу,
9: такая да.
8: То есть это два отлива.
9: Два отлива.
8: Два отлива.
10: И один.
9: Да, и засов один.
8: И один засов. Один засов и два отлива.
10: Вот, вот нам звонит Рая. Вы знаете, она сидит на проводе сейчас.
9: Раечка, здравствуйте,
10: да, да, Рая. Да, да, да.
9: Рая.
10: Ну, она передала мне.
9: Хорошо, я поняла.
10: Она, немножко пальцы у нее помутилось немножко. Такие сознания. И вот она говорит, я много раз пробовала другое приспособление, называется жузбас.
9: Нет, это смешно даже говорить. Рая,
10: вот
9: выбрасывайте.
10: Да.
9: Нет, просто выбрось.
10: Передайте, Рая. Это не
9: Рая,
10: надо.
9: Дорогая Рая, послушай меня, девочка моя, Рая, выбрось это. Выбрось это немедленно. Просто вынеси помойку, выброси сразу.
8: Только любовный пунш.
9: Только любовный пунш. Да. Это 843 рубля. Это вообще не деньги, понимаете?
8: Я просто...
9: А счастье на
8: по акции 814.
9: Конечно,
8: то есть
9: ну,
8: у
9: них конечно.
8: Получается скидка.
9: Скидка
8: практически
9: есть.
8: Получается скидка, прошу прощения. Получается, ну, получается 17 рублей.
10: 17 рублей.
9: 17 рублей, это знаете...
8: Даже
9: это вообще...
8: я не боюсь этого слова 18.
9: Да. Это вообще, да, я могу сказать.
8: Потому
9: это
8: что вообще... стоило 832, да. А сегодня да. В акции у нас сегодня здесь 814.
9: Да это просто копейки.
8: Трехлитровая банка.
9: Любовный
10: пунш. Уже вот очень хочется попробовать.
8: Да ну, подождите, ну, Сергей, я просто хочу спросить у вас.
9: Да, да.
8: Пораски, Виталий. Вот вы скажите, пожалуйста, а завод, на котором вы это выпускаете?
9: Так.
8: Да, кстати, там много работает людей?
9: Нет, вы знаете, совершенно немного. Там работает всего 5 человек.
8: Пять человек?
9: Пять человек. Дело в том, что там самое главное, понимаете, вовремя откопать топинамбур. Конечно, да. Это просто это нужно в особое время откопать, когда он хорошо будет родить. Да, да, да, да.
8: Это все на основе тринамбров.
9: Конечно, конечно.
8: Господи, боже мой, никто же никогда не знает.
9: Нет, но это особая технология, не так просто, ребят. Ребят, не-не-не, вы даже не думайте.
11: Не получится, если мы возьмем, вот пойдем, соберем топинамбур, начнем его растирать.
9: Ребят, забудьте. Тут особый, понимаете, особое приготовление.
8: У вас есть некоторые секреты приготовления.
9: У меня, знаете, сколько секретов? Вообще-то.
11: Ну, поделитесь,
8: Откровенный разговор наш, разговор в программе «Сексуальная революция».
9: А какой может быть еще разговор в программе
0: «Сексуальная революция»?
8: Теперь мы переходим уже к модели непосредственно. И вот мы с вами отлили из 3-литровой банки в одну чашу. Отлили.
9: Да, есть.
8: И совершили засовывание.
9: Засов сделали.
8: Значит, после мы отлили в другую емкость. Сделали по глотку. Оба или один?
9: Вы знаете, конечно, оба.
8: Оба.
9: Потому что если глоток сделает один, так сказать, это будет удовольствие получит один. Кому это нужно?
11: Никому не нужно.
8: Согласен.
11: Конечно.
8: А теперь о руках. И вот когда руки засовываем.
9: Засовываем руки вместе. Абсолютно, так сказать, синхронно надо засунуть.
11: А как
9: руки.
11: Же засунуть в трехлитровую? Вот
8: да подождите глупости-то, не говорите.
9: Вы слушаете. Мы сделали отлив. У нас был отлив. Зачем нам отливать во что-то узкое? Мы отльем во что-то широкое.
8: И вот такой вопрос. Мы начинаем заниматься сексом.
9: Так.
8: В тот момент, когда у нас еще засунуто, мы пьем, и руки наши в любовном пунше.
9: Обязательно.
8: Или, да, или мы вынули руки, вытираем ли мы?
9: Нет.
8: Дайте подробности.
9: Нет, ни в коем случае. Ребят, ни в коем случае. Понимаете, засунули руки и пошло-поехало. Все. Понимаете, потом уже они сами как-то вылезают оттуда руки. Это уже, как сказать, вы уже не контролируете себя. Но главное начинать именно, когда руки засунуты. Засунуты руки.
8: То есть это как бы даже, может быть, улучшает, обновляет, ну, какие-то сексуальные позы.
9: Это просто взрыв, понимаете? Происходит взрыв.
0: А теперь сделаем небольшую паузу и послушаем музыку. Знаете ли вы что?
12: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: 1.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
2: Веселые сапожата.
3: И вот мы вернулись через легкую паузу, мои дорогие друзья. Со мной в программе «Веселые сапожата» настоящий болгарский перец. Вот как бы я даже... который... Вот какой умничка! Какой он умничка! Вы поглядите на его глазенки. Это же удивительный товарищ. Удивительный товарищ перец. Я вот так вот скажу. Да, и вот пока хлопает глазенки удивительный Станислав.
4: Потому что немножко, когда жуешь, что не слишком.
3: Чуть-чуть слезаться. И уже привычка, да, уже откликаются глаза.
4: Ну, это, конечно.
3: Станислав жует перец, он сначала жевал родственникам на свадьбе, наконец пришел к тому, что он уже на постоянной основе пережевывает для других, потому что есть у многих невозможность жевать острое. И Станислав делает это за них. И, пожалуйста, расскажите, как вы дальше начали? Как вы продолжили это?
4: Ну, я все жевал и жевал.
3: Жевал.
4: Ну, да. И только помогал людям. Но деньги не брал.
3: Вот как.
4: Угу. Потом в какой-то момент я подумал.
3: Да. Ну, надо же.
4: Есть же тариф.
3: Тариф.
4: Есть же тариф, есть какая-то, ну...
3: Ну, да.
4: Мало сплю.
3: Ну, конечно, да. Труднее. В результате и судороги бывали?
4: Нет.
3: Нет, не бывало.
4: Нет.
3: Ну, надо слава
4: сказать,
3: богу.
4: Нет.
3: Ну, слава богу, слава
4: но
3: богу.
4: Но важно.
3: Что
4: но
3: важно?
4: Но важно.
3: Да.
4: Вдруг понял, что нет возможности переживать весь перец.
3: Ну да, потому что весь. Много перца, да. Конечно. Да.
4: Ну мы что, весь перец делаем? Страна вся делает перец.
3: Вся страна,
4: каждая
3: мы это
4: семья,
3: знаем. Конечно.
4: В каждом месте делают перец.
3: В каждом доме.
4: Не все могут есть.
3: Жевать. Не все.
4: Но жеванный идет отлично.
3: Отлично.
4: И стал думать, ох, надо нанять работника.
3: Угу.
4: Нанял.
3: Одного.
4: Сначала двух.
3: Двух.
4: Сначала угу. двух.
3: Так.
4: Потом еще двух.
3: Так.
4: Но стал смотреть, они жуют не очень.
3: Не очень.
4: Тоже не очень.
3: И что надо?
4: И долго выбирали.
3: Да.
4: Потом начали конкурс и проходить.
3: Где смотреть, конкурс как? Проходил?
4: Конкурс у нас.
3: В вашем...
4: У нас?
3: Селении.
4: Да.
3: Угу. Очень хорошо.
4: И это было трудное дело.
3: Трудное
4: Когда
3: дело.
4: Когда шел конкурс, угу. я сам не жевал.
3: Нет.
4: Угу. Только проверял, угу. как жуют.
3: Да. То есть здесь очень важны вот эти вот работа, скажем так, челюсть.
4: Ну, не только челюсть, но еще чтобы все слизистое по всей длине.
3: А, и слизистое тоже.
4: Пропускало не в себя, не впускало, а только пропускало насквозь.
3: Насквозь.
4: Насквозь.
3: Вот скажите, пожалуйста, вот как вы вот с этим работали?
4: Ну,
3: с момента?
4: Скажу вам так.
3: Со слизистой, да.
4: Два подхода.
3: Да, пожалуйста.
4: Можно пожевать и сплюнуть.
3: Да.
4: И, так сказать, передать.
3: И передать, да.
4: Заказчику.
3: Ну, естественно, да.
4: А можно...
3: Клиенту.
4: Да, а есть заказы усложненные.
3: Угу.
4: Пропускать через себя насквозь.
3: Ах ты боже.
4: И отдавать тогда уже клиенту.
3: И уже готовое тогда уже продукцию
4: да.
3: отдавать.
4: Жеванно перевариваемое.
3: Переваривание.
4: Ну, это мы даже консервируем, бывает.
3: А, иногда и консервируем.
4: Консервируем иногда.
3: Сами все
4: ну,
3: делаем.
4: Зависит от того, как...
3: Ну да, естественно, конечно.
4: Заказ какой идет.
3: Ну и потом я вам скажу, ведь переваривается он идеально. Ну скажи, давай, ведь что такое горький, что такое сочный, что такое острый перец? Это очищение моментальное происходит, да?
4: Зерна.
3: И моментально приходит в, как бы к своему окончательному агрегатному состоянию.
4: Но важно,
3: да.
4: но важно знать.
3: Пожалуйста.
4: Важно знать.
3: Да, да.
4: Не всякий человек может...
3: Не всякий.
4: Не всякий.
3: Так.
4: Работников выбираем трудно.
3: Так, ну ты как вы?
4: Трудно.
3: Как вы выбираете?
4: Ну, конечно, сажаем всех в ряд.
3: Так.
4: Даем жевать.
3: Да.
4: И делим на группы.
3: Так, так.
4: Кто группа будет, кто живет только. Ну, ага. Только живет только здесь.
3: Да.
4: А кто живет сквозь себя?
3: Сквозь
4: Два
3: себя.
4: Два разных типа.
3: Абсолютно разные. Они не пересекаются.
4: Абсолютно
3: Они разные. Они работают в разных хатах.
4: Ну, в разных смыслах.
3: В разных смыслах даже. Боже мой. И давайте еще раз сделаем небольшую паузу. Так мне нравится с этим острым человеком разговаривать. Острый болгарский перцовый Станислав. Сделаем паузу.
0: Веселые сапожата.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
3: Peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro, kuvasti, no mitä vi-

0: мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101.ru.
0: Закусить у дела.
3: А вот обычным пешеходом, а если нет шапки?
4: Я вам скажу, проще. Ошейник? Есть ошейник. Mm-hmm. Если просто это спокойно вот так вот надевается.
3: Ну, он не исключает, он же, так сказать, механическое устройство, да?
4: Конечно.
3: Да, ну, электронный привод же там, правильно?
4: И там электронный привод, это очень удобно. Mm-hmm. Он сенсорный, он mm-hmm. приятный на ощупь. Mm-hmm. Не путать с садомаза. Только mm-hmm. вот понятно. Я вас прошу, ко мне обращается сейчас очень много садомаза вот этих сотрудников, которые работают в этой системе садомаза, вот это вот
3: БСД.
4: ДСМ.
3: Ах ты,
4: сука! Я говорю, да, ах ты! Ах ты, пида! О. Да, и все! Понимаешь? А и как бы мы дочитали.
3: Вот.
4: Мы дочитываем.
3: И сам уже немного успокоился.
4: И ты немножко лошадь, ты немножко человек.
3: Немножко лошадь, немножко человек.
4: И человек.
3: И вы посмотрите, вот и как удивительно складывается. Ты немножко лошадь, немножко человек.
4: Да,
3: здесь
4: да.
3: кокардные удила.
4: Да,
3: все
4: да,
3: в одной группе, так
4: сказать. Конечно.
3: И работа с правилами дорожного движения.
4: А все это для человека. Метод Альгиса для человека.
3: Для его покоя.

0: для покоя, чтобы, наконец, психосоматика вернулась в лоно. Как я это пишу в своей книге. Вернитесь в лоно. Я призываю всех вас и всех, кто сейчас нас смотрит. И,
1: Дорогие друзья. Да? Ну, сегодня в программе «Закусить у дела» у нас был потрясающий психосоматолог Альгис Розыгаускас, который изобрел удивительную методику, про которую мы только что говорили.
0: Да.
1: Это у дела, которые человек закусывает, причем при помощи автоматического приложения цифрового, которое уже есть. Скачай удела.com.
0: Да.
1: И ты, например, сидя в машине, от подголовника у тебя спускается такая рамка.
0: Управляя дирижаблем
1: даже управляя дирижаблем.
0: Вертолетом, самолетом.
1: Как только ты занервничал, сразу у дела. Ты
0: должен
1: сказать, мать ва!
0: Да, или пилот что-то не так среагировал,
1: обычные пассажиры,
0: конечно,
1: у них такое легкое устройство, которое помогает.
0: И не будет вот этих.
1: Обращаясь к стюардессе, ах ты су!
0: Да,
1: закусил дела и все.
0: И не будет вот этих пассажиров
1: скандальных, из-за которых суды,
0: из-за которых сажают самолеты не там.
1: Потрясающе. Главное, никакой химии в организме,
0: никаких
1: таблеточек,
0: ноль химии, вот и все.
1: Потрясающе. Дорогой Альгис Розыгаускас, спасибо вам огромное. Это вы, как психосоматолог, провели же огромную же работу же.
0: Конечно же, конечно же. А вот видите, все да и нет.
1: Да
0: и нет.
1: Да и нет. Удивительно.
0: Кокарда и удела. Вот и все.
1: Это была программа «Закусить удела». У нас в гостях был психосоматолог Альгис Розыгаускас со своими уделами.
2: «Закусить удела». Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о еле. Лицензия номер 312-657-2, Минздрава. Здраво. Классика. В эфире.
3: Она решилась остаться в особняке еще на одну ночь, чтобы разгадать загадку незнакомца на портрете и его необычных рук. Оставив портрет в спальне, она ждала с нетерпением и страхом прихода ночи. И вот опять, едва заснув, она почувствовала прикосновение к своим рукам этих бархатных, волшебных, чарующих рук. Вокруг них было холодно, но сами они не были холодны. Руки незнакомца снова то сжимали ее пальцы, то гладили ладонь, то пробегали по ее ладоням подушечками упругих пальцев. Потом она почувствовала на своих губах поцелуй. Он не показался ей отвратительным. К тому же на своей щеке она почувствовала мужские бакенбарды и поняла, что к ней пришел тот самый незнакомец, что был на портрете. К разговору их рук добавились поцелуи, но незнакомец до сих пор не проронил ни слова. Сколько это длилось, она не знала. Но когда пришла в себя и открыла глаза, незнакомца возле кровати не было. Лишь его бледное лицо, казалось, внимательно смотрело на нее с портрета. Вы прослушали отрывок из повести Гурама Ламидзе «Мягкие бакенбарды».
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: очень хочется остановиться вот на вопросе именно водителей для общественного.
1: Но мы начинаем открывать сейчас специальные школы.
0: Школы.
1: Потому что ответственность очень высока.
0: Кого будут набирать прежде всего?
1: Ну, давайте будет? Так. Да. Вот это вот все, что связано сегодня с водителями, которые, так сказать, занимаются общественным транспортом.
0: Да, да.
1: Абы кто.
0: Абы кто.
1: Я вот это назову.
0: Да? Так будет.
1: Очень много приезжают, как говорится.
0: Ну, естественно, да. Приезжие.
1: Это для меня это совершенно неестественно, потому что безопасность.
0: Это ужасно.
1: Мы все знаем, насколько все тяжело у нас
0: да,
1: на дорогах.
0: Да, да, да.
1: Я вам как замминистра говорю.
0: Ну, естественно, ну, вот. Это, конечно.
1: Но мы
0: да.
1: будем так. выращивать наших родных отечественных водителей ага. электрошаролетов
0: ага.
1: только с высшим образованием.
0: А, вот
1: только так. с высшим
0: вот
1: образованием.
0: Ага.
1: Конечно. Другая культура, другие возможности.
0: Ну, естественно.
1: Ну, вот,
0: естественно.
1: Вы понимаете. Ну, очень это... хорошая будет зарплата. Люди постепенно, я уверен, откажутся и от собственных шаролетов. В этом нет никакого смысла. Ну, общественные да. шаролеты будут в огромном количестве доставлять в любые места.
0: Ну, или будет... так сказать, викинг просто...
1: Ну, викинг, если вы хотите, можете приобрести.
0: Приобрести викинг, пожалуйста.
1: Знаете, как говорится, не дороже денег он стоит.
0: Ну да, да, да, да. И потом же вы будете балансировать цены.
1: Это новая экономика.
0: Ну вот, вы открыли нам путь в новую экономику.
1: Ну вот.
0: Дорогой
1: все
0: гусар
1: свое.
0: Алексей.
1: Все. Вы знаете, мне, мы да. тут считали,
0: да.
1: ну вот если говорить о викинге, о да. первом частном, так сказать, электрошаролете,
0: да.
1: он пропрыгивает нашу страну.
0: За сколько?
1: Всего-навсего за 2.5 дня.
0: Ой, ты господи.
1: А на машине, вы представьте.
0: Ой-ой-ой, да ну что.
1: Да больше недели.
0: Да на машине еще ломаться будет. А здесь же никаких поломок. Нечему ломаться.
1: Ломаться-то
0: нечем. Гель, водород.
1: Да, все.
0: Гелий, водород.
1: И запрыгал по просторам.
0: Запрыгал.
1: И ведь вы знаете, я хочу вам сказать, ведь важно. И дорога ведь особенно и не нужна.
0: Да, да, да. И не ровен, и недалек тот час, так сказать, когда вот ваши попрыгунчики... имени, я не побоюсь этого слова, имени Владыкина гусара Алексеевича.
1: Ну зачем уж так?
0: Ну а почему нет?
1: Ну зачем?
0: Ну, почему? Нет, ну, вы,
1: зачем?
0: Же, вы же
1: мы же,
0: понимаете,
1: я же говорю, мы обычные слуги.
0: Министра.
1: Мы просто, да, я замминистра-министра, но это мы обычные слуги, понимаете?
0: Согласен.
1: Мы просто служим,
0: согласен.
1: И все.
0: Согласен.
1: И вот это результат
0: согласен.
1: Нашей работы. И мы,
0: вы...
1: и мы, так сказать, опуская глаза долу,
0: да.
1: мы ждем реакции наших, так сказать, наших граждан, которые скажут свое веское слово. Ну, но я уверен, шаролеты полюбятся всем.
0: Полюбятся.
1: Да. Шаролеты везде.
0: Полюбите шаролеты.
1: Да, конечно, полюбите электрошаролеты. И ведь самое главное, что это полный отказ от дорожной инфраструктуры.
0: Абсолютно.
1: Впоследствии электрошаролеты будут перевозить все. Малые электрошаролеты.
0: Грузовые.
1: Да, и грузовые, так
0: конечно,
1: сказать, грузы по
0: конечно,
1: всей стране. Вы
0: конечно,
1: понимаете,
0: конечно.
1: Как легко
0: да.
1: избавиться от ну, навязчивых, так сказать, иностранных, я скажу так,
0: ну, да, будем так
1: продуктов.
0: Продуктов.
1: Вот, собственно,
0: да,
1: и все.
0: Да,
1: вот.
0: Да,
1: вот.
0: Да.
1: Легко.
0: Наконец,
1: просто
0: отечественное...
1: подумать, поработать. Подумать, создать, сделать
0: все
1: и
0: все. Для отечества.
1: Да?
0: Это
1: все
0: же
1: для
0: ваша книга.
1: Это да.
0: Но это
1: да?
0: же ваша книга,
1: ну,
0: все
1: конечно.
0: Для отечества.
1: Конечно.
0: И
1: да.
0: вы же определяете.
1: Ну, мы, послушайте,
0: ну,
1: давайте
0: ну, подождите.
1: Мы
0: ну,
1: определяем, но не все.
0: Хорошо. Не
1: все определяют люди.
0: Люди.
1: Люди.
0: Все определяют люди. Гусар Алексеевич, благодарю. Обязательно буду на презентации. Жду встречи с вами.
1: И с электрошаролетом.
0: И с электрошаролетами.
1: Викинг. И Асока.
0: И Асока 2.
1: 9.
0: И Асока 9 уже.
1: Конечно.
0: Господи,
1: ну
0: 2. 9 уже.
1: Ну что?
0: Дорогой вы мой гусар Алексеевич, спасибо от всего нашего много страдального контингента. Потому что хотим сказать спасибо вам. Спасибо. Вы заботитесь о нас. Вы заботитесь о самом нужном и насущном. Вы нас любите, а мы вас. Спасибо вам и всего вам доброго.
2: Электрошаролеты. Флора и фауна родной планеты.
3: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». испуганная птица издает резкое «Ведь, ведь, ведь, ведь, ведь».

0: 101.ru.
1: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фэй.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важно.

0: человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
0: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
3: Лицензия 62-37-99-97-99-97-94-83-42-15-67-422-86-82-СМ-УКР.
2: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
4: Парапет времени.
2: Возвращаемся в студию.
5: Ну, вы знаете, возможно, это была актерская импровизация. Я просто должен был понять. Ну, во-первых, скажите, как вы узнали за закрытыми дверьми лифта, что он родился догола?
6: Ну, как я узнала? Потому что мне по красной кнопке позвонила Анжела и сказала, я не знаю, что делать. Спектакль-то у нас детский.
5: Ах, вот оно что!
6: Ну, естественно, 12+.
7: Господи! По красной кнопке никто не может дозвониться. Никто.
6: Велен Борисович.
7: Не-не-не-не.
6: Велен Борисович, тише. У нас давно в театре установлены красные кнопки на всякие экстремальные ситуации.
7: Я пробовал.
5: Вернемся, давайте все-таки вернемся тогда. Давайте вернемся тогда к спектаклю.
6: И поймем. Детскому спектаклю.
5: Да, детскому спектаклю. Да. Вы знаете, ну, во-первых, это только сейчас стало понятно.
6: Да, да, вообще мы не скрывали этого. Вы знаете, спектакль начинается в 11 утра, 12+. Это детский спектакль. Конечно.
5: А Елена, значит, Борисович позволил себе раздеться в лифте с Анжелой.
6: Конечно.
5: Скажите, а Анжела Борисович, кто? А что вы? Аж да.
6: Анжела кто? Анжела, это десятиклассница.
5: Господи.
6: Да вы понимаете, это подсудное дело. Конечно.
5: Это же подсудное дело.
6: А все потому, что Велен Борисович начал принимать какие-то странные препараты.
7: Ни в коем случае. Это Сурбадас. Это простая абсолютно таблетка, которая доступна любому юноше. Я вам больше скажу. Молодые люди сейчас Сурбадас вообще просто перед сном. Каждое утро и перед сном принимают мой племянник Никита. Он это каждый день. Никита приходит, кстати, к вам пришел. Вы помните в детскую студию, что вы Никите сказали? Вы Никите сказали: мальчик мой, я не уверена, что ты вообще поступил туда, куда решил. И это почему? А потом все сказали: ну, конечно, потому что это...
6: Велен Борисович, при чем здесь Никита сейчас?
7: Виноват.
6: При чем здесь Никита? Вот, в общем, вы понимаете, что Велен Борисович сейчас сам просто на всю страну признался о приеме этого запрещенного.
7: Это Сурбадас. Это Сурбадас.
6: Скажите,
7: это
6: вы слышали об этом препарате?
7: Это БАТ. Это БАТ. Вы знаете, вы можете сказать, что такое БАТ?
6: Одно из побочных эффектов этого БАДа – это прилюдное раздевание. То есть постоянно человеку начинает становиться жарко, он раздевается, он не понимает, где он находится, он раздевается...
7: Я нахожусь у себя в театре.
6: Так, вы штаны не снимаете, Велен Борисович?
7: Я у себя все... Я в театре!
6: Велен Борисович! Я прошу вас не снимать штаны!
7: Не
6: я
7: надо меня!
5: Стойте!
7: Все, тише!
5: Стойте, дорогие друзья!
7: Оставьте сейчас меня! Не дорогие... щупайте ничего!
4: Парапет времени.
2: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: 101.ru.
1: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио.
2: В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
3: Итак, мы приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели, в программе «Назад во Вселенную». Наша программа «Back to the Universe» является международной и выходит в двух странах, у нас и в Румынии. И сразу же хочу напомнить вам одну истину непреложную. Время не всегда течет одинаково, друзья. Земляне. Вот так я обращаюсь к вам. Сегодня у нас в гостях контактер Эльвира Гассо. Здравствуйте, Эльвира.
4: Здравствуйте.
3: Эльвира сложно общается с космосом и с социумом, поэтому я прошу всех, кто нас слышит сейчас, немножечко будьте поближе к вашим приемникам. Ей немножко трудно общаться с нами. Эльвира, скажите, что для вас означает контакт?
4: Я хотела сказать, что, во-первых, я контактер 5-го уровня.
3: Так.
4: А это накладывает некие отпечатки на сознание.
3: Я понимаю, вам очень трудно сейчас, но все-таки, вы знаете, много очень специалистов в этой области, они склоняются к одной и той же мысли. Любой контакт ведет к... И вот я хочу спросить, любой контакт ведет к чему?
4: К общению.
3: А вы можете раскрыть поподробнее и привести для примера первый ваш, самый первый контакт с внеземными цивилизациями?
4: Конечно.
3: Да, пожалуйста.
4: Когда я говорю к общению, я имею в виду дружбу и любовь.
3: Очень хорошо.
4: Первый контакт.
3: Да, пожалуйста.
4: Самый запоминающийся. Это был кальмар-андроидный карлик-хамелеон.
3: Так.
4: Он иногда водится в болотах. Я об этом слышала, но не думала, что встречу его там. Тем более меня пугали, что если он встречает человека, то преследует до полного уничтожения. Но все оказалось иначе. Ничего более ласкового, более чуткого, более понимающего я не встречала.
3: Простите, сразу вас немножечко направлю на одну мысль. Вы, когда общались с ним, во-первых, мы с вами еще поговорим обязательно о том, какой был язык у вас общий, но главное, когда вы общались с ним, вы чувствовали что-то родственное?
4: Конечно. Понимаете, ощущение, когда в тебя что-то заходит, остается, растет, перевертывается, а потом выпрыгивает.
3: Удивительно. Сейчас, наверное, все это почувствовали, и действительно, это я сам это пропустил через себя, хотя мне сложно вас понять, и вы же прекрасно понимаете, что вы отличаетесь от всех нас.
4: Я привыкла к тому, что меня никто не понимает.
3: А вот это
4: нормально.
3: Простите, вот когда...
4: Я даже не обижаюсь.
3: Нет, я просто хотел, ни в коем случае я вас не хотел обидеть. Вы не подскажете мне, вот у вас какое-то удивительное такое... Ну, я даже не знаю.
4: Пульсация.
3: Традиция, что?
4: Пульсация.
3: Это все время происходит?
4: Да. особенно когда я волнуюсь и начинаю пульсировать.
2: To the universe.
0: Простите, вот ваш второй контакт. Вы помните его?
4: Я помню все контакты.
0: Это хорошо. А второй контакт, кто это был, скажите?
4: Мужчина. Инопланетянин. Да.
0: Вы не подскажете, чуть больше раскройте, кто конкретно?
4: Лиловый шар.
0: Угу. Вот, вот оно что. Скажите, пожалуйста, вы с лиловым шаром сколько провели времени?
4: Сложно вспоминать это, потому что это был самый длительный контакт.
0: Пожалуйста, да, поподробнее.
4: Мы провели вместе 7 дней.
0: 7 дней?
4: Безотрывно.
0: Вот что означало, что означает безотрывно?
4: Понимаете, лиловые шары, они как раз отличаются тем, что они вцепляются.
0: Угу.
4: И не отлипают.
0: Угу.
4: Но желания освободиться нет.
0: Угу.
4: Напротив, есть желание проникнуть в этот шар, впустить в себя и заколыхаться.
0: Удивительно. Вот вы сказали сейчас это слово «заколыхаться», и я хочу сказать, что программа «Назад во Вселенную», она оперирует такими фразами «заколыхаться». Я бы очень предложил вам, дорогие наши друзья, которые нас слушают, немножечко сейчас тоже заколыхаться вместе с Эльвирой и почувствовать эту пульсацию лилового шара. И немножко музыки.
2: To the universe. Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио. Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Липки бабы.
2: А вот мы с вами продолжаем. Мы с вами на Фоменко Фейк Радио. И мы разговариваем, конечно, с Еленой Липких про компанию «Липкие бабы». И вы знаете, действительно, столько женщин вы осчастливили, наконец. И столько интересной продукции. Есть и специальные губочки для протирания.
3: Теперь уже есть,
2: губки для губок. Есть маленькие мишутки, маленькие клизмочки, которые вы выпустили. И
3: вот интересно. Мишутка.
2: Мишка-мишутка.
3: Мишенька.
2: Мишенька тоже
3: это
2: есть.
3: Это шампунь.
2: Шампунь,
3: это
2: да?
3: Шампунь.
2: А Мишаня, вот это что?
3: И Мишаня есть, это гель для тела.
2: Это гель для тела Мишаня.
3: Да.
2: Это приятно.
3: Да,
2: это приятно.
3: Да, да.
2: Так вот.
3: От растяжек еще есть.
2: От растяжек даже, да? А вот скажите, я знаю,
3: Михаил.
2: Что у вас... Михаил. Нет, у вас есть еще просто вот отдельный какой-то ваш бренд.
3: Так.
2: Вы его назвали «Банный лист».
3: Банный лист.
2: Да, это что такое вот банный лист?
3: Ну, это такая специальный аппликатор такой, который на тело прикрепляется.
2: Если и тогда не... вообще просто ну, от вас не отходит.
3: Но
2: просто...
3: это новое, понимаете, сейчас он очень, дороговато стоит.
2: Дороговатый банный
3: потому
2: лист,
3: что,
2: да?
3: Потому что, понимаете, это, как сказать, ты прилепил
2: ну,
3: его,
2: да.
3: И все, не надо вот все себя
2: надо.
3: Забрызгивать,
2: то есть,
3: опрыскиваться.
2: И мужчина как банный
3: да.
2: лист.
3: Да, все. А потом практически... раз, он многоразовый. Отлепил и все положил опять-таки специально. Футляр вот это вот. Да-да-да.
2: Да, даже как интересно.
3: Да, а потом обратно. Но это очень пока, как сказать, пока дороговато.
2: Дороговато еще надо, я вас понимаю.
3: Вот я тут еще думаю начать конфеты делать.
2: Да, вот я
3: потому что все-таки кондитерское дело я освоила. И поэтому я же в шоколадном отсеке работала.
2: Ну, конечно, вы же делали тянучку.
3: Тянучку, да. Ну, нет, я вообще на ромбабе работала.
2: Ну, на ромбабе вы работали?
3: На ромбабе, да. Я работала же, я вам сказала. Сказала, да. На РНК-80.
2: Ну,
3: это вот
2: понял,
3: это
2: вот,
3: тестоделители.
2: Я
3: а потом
2: понял.
3: Я уже перешла вот в этот отдел, который по отделке, который по глазурным всем,
2: ну,
3: вот этим вот,
2: этим,
3: вот, этим
2: да?
3: вот делам.
2: Да, да, да,
3: поэтому,
2: да.
3: Ну и в шоколадном отсеке я работала, поэтому да.
2: Да.
3: И, да. И поэтому я и решила...
2: вы как-то один раз даже попали в этот чан, вы помните?
3: Да, как раз да, вот после этого и как раз идея-то пришла, потому что
2: а
3: я
2: вот
3: после
2: как?
3: Этого
2: вы...
3: такая была вся
2: а
3: сладкая. Прямо, ну такая сладкая. Сладенькая была, что просто, что так или иначе все наши техники ко мне подошли, потому и, что нужно было и, меня как это, как-то,
2: ну, как-то,
3: да, ну, кто лизнул, кто там что, в
2: а,
3: общем,
2: по-разному
3: да,
2: было,
3: и
2: да?
3: Тогда идея
2: ну, да.
3: как бы и пришла
2: и
3: в голову, да, и родилась идея аэрозоль сделать,
2: вот
3: но уже,
2: интересно.
3: Чтобы не было видно.
2: И у вас есть силантий, я знаю, это электрик.
3: Силантий и электрик, да,
2: вот.
3: Откуда
2: он
3: вы
2: же
3: знали?
2: Упал,
3: откуда
2: ну,
3: вы
2: я,
3: знали?
2: Я знаю,
3: откуда
2: этого
3: вы
2: сам,
3: знали?
2: Откуда
3: вы знали?
2: Он сам, ну,
3: откуда
2: потому что он подошла, я
3: откуда
2: все про вас знаю.
3: Ах, вы озорник какой.
2: Да, да, да, да.
3: Ну, Силантий.
2: Просто Силантий первый лизнул тогда.
3: Ну, Силантий, да. Силантий да. Мохов у нас, да, работает.
2: Мохов,
3: такой.
2: Силантий, да.
3: Да,
2: да,
3: да ну, да, он да. отличный парень. Что тут скажешь?
2: Отличный,
3: что тут
2: да,
3: скажешь? Ну, конечно, Мозов лучше.
2: Мозов лучше.
3: Мозов все-таки. Лучше все-таки, чем Силантий Мохов.
2: Ну, хорошо.
3: Да, да, да.
2: Так что конфеты?
3: Ах, ну, вы, конечно, озорник. Хорошо, что я не напрыскалась вся.
2: Да, действительно, иначе прямо
3: чем
2: я
3: бы все закончилось,
2: я бы не
3: вообще непонятно.
2: Вообще бы удивительно все было.
3: Да.
2: Потрясающе.
3: Ну так вот, да, поэтому да, я да. продолжаю.
2: Ну,
3: я
2: да,
3: хотела
2: да, да, да.
3: шоколадом еще себя дели попробовать.
2: Ну хорошо.
3: Но все-таки конфеты тоже присовокупить ну, вот к этому аэрозолю, к этим губкам.
2: Присовокупить.
3: Да,
2: еще
3: да, присовокупить,
2: да.
3: чтобы конфеты уже бесплатно просто, ну как это называется, в нагрузку, как раньше
2: ну,
3: говорили.
2: Ну чтобы это было,
3: да,
2: да, да, так сказать, и получается вот. И мазь, и
3: да,
2: крем.
3: Чтобы и внутри было
2: и
3: сладко.
2: Гель, и внутри сладко.
3: Внутри, чтобы сладко было.
2: Это
3: вот
2: очень
3: не
2: здорово.
3: Знаю, сейчас думаем над названием.
2: Ну,
3: не
2: название.
3: Знаю, как назвать, посоветуйте
2: ну,
3: что-нибудь.

0: Юра, хочу посоветуйте.
1: Да? Что? Юра, посоветуйте.
0: Ну,
1: посоветуйте.
0: Люсенька.
1: Люсенька?
0: Люсенька, да.
1: Ну, не знаю.
0: А почему?
1: Ну, я не знаю. Не нам и на мужских именах.
0: Мы на мужских все-таки, да?
1: Да.
0: Мужские тогда, я думаю,
1: ну как?
0: Гриша.
1: Ну... Гриша.
0: Да.
1: Ну, мы подумали.
0: Ну, конечно, подумали.
1: А Юрочка?
0: Ой, боже, я смотрю.
1: Юрик, Юрашка.
0: Юра, я прям не знаю. Вы меня прямо...
1: Это шампунь начинает работать.
0: Да, это шампунь, я чувствую.
1: Я сама чувствую, но ничего сделать не могу. Шапка с дырками попалась.
0: Шапка с дырками, да, действительно. Ну, я понимаю. Ну, давайте так договоримся с вами.
1: Ну, давайте уже на чем-нибудь договоримся.
0: Давайте. Прямо, я не знаю,
1: да.
0: Еще немножко.
1: Надо как-то нам закругляться, потому что шампунь начинает работать.
0: Действовать, давайте будем
1: и
0: закругляться.
1: Шапку надо попросить, пусть шапку мне принесут какую-нибудь поплотнее.
0: Ну ничего, я и сам.
1: А вы можете сказать шапку в студию и внесут шапку в студию?
0: Да, конечно, да? Могу, да.
1: Да?
0: И мы присовокупим сразу все.
1: Присовокупим, а конфет нет с собой.
0: Ну ничего, давайте присовокуплять и присовокупляться,
1: да.
0: Дорогие мои, и
1: да.
0: Давайте все-таки пожелаем Леночке Липких.
1: Да, еще забыла сказать, у нас на следующей неделе месячник скидок начинается.
0: А, скидки у вас.
1: Поэтому каждому третьему покупателю,
0: что?
1: Если он покупает 10 аэрозолей, 11 идет половина скидки на 50% сейл.
0: Ух ты, как интересно, замечательно. И у вас даже вот эти вот, я знаю, бусы.
1: Ну, бусы, а это кто вам сказал?
0: Ай, ну ладно.
1: Слушайте, вообще ничего нельзя от вас утаить.
0: Я все знаю про вас, дорогая Леночка. Как приятно с вами, боже мой, даже не хочется расставаться. То есть я практически, я уже начинаю к вам.
1: Нет, надо расставаться, а то плохо закончится.
0: А то я начинаю к вам уже по чуть-чуть. Иначе к вам.
1: А то чуть-чуть неловко становится.
0: Уже неловко.
1: Чуть-чуть неловко.
0: Давайте.
1: Да.
0: Ну, всего
1: чуть-чуть
0: доброго.
1: Неловко.
0: Чуть-чуть неловко. Всего доброго.
1: Ну, до свидания.
0: До свидания. Так неловко. Но надо прощаться. До свидания.
1: Пока.
2: Липкие бабы.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые спалины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно, любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире.

0: что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?
1: Каникулы Бонифация.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях ваши любимые Бонни и Майя. Как мы сегодня выяснили. Майя нам рассказывает о сложностях все-таки жизни в городе, сложностях жизни с Бонифацием, сложности в личной жизни. Мы сейчас говорим о двух львицах, которые были все-таки у Бонифация. Это Едвига и Илона. И так вот, и что? Они пытались вас выселить?
3: Вы понимаете как? Во-первых, этим двум, так сказать, обабившимся львицам...
2: Они были все-таки обабившимися.
3: Конечно, им даже в голову никогда... У нас были вечные конфликты, но и на кухне.
2: А чем, скажите, отличается обабившаяся львица от необабившейся?
3: Ну, как-то необабившиеся львицы, знаете, они подтянуты. Они как-то, они стремятся как-то. Ага. А вот обабившиеся львицы, это просто уже вообще распустехи.
2: Рохли такие.
3: Да, рохли распустехи, понимаете?
4: Ну, им даже в голову не
3: приходило, даже в голову им не приходило, что наше, так сказать, строение наших тел, я имею в виду моего прекрасного, красивого негритянского тела,
2: и
3: вот это вот четырехлапое, вот это вот волосатое хвостатое животное, понимаете? Мы вообще никак не можем подойти друг к другу, ни по каким параметрам. Я даже, знаете, при всей своей физиологической гибкости и всех своих умений, пластичности, обученности в цинковом училище, мне никак даже не подлезть под это.
2: И не подлезть.
3: Понимаете?
2: Хотя ведь вы каучук.
3: А вот Едвиги, Едвиги и Илоне даже в голову, вот это их в голову не приходило.
2: То есть вы хотите сказать, что просто ревность?
3: Конечно!
2: Да ай-яй-яй.
3: Чёртова ревность!
2: Чёртова ревность, и они хотели вас выселить в детский дом практически.
3: Нет. Было такое, да.
4: Губасик, я прошу, подожди,
3: ну там, как говорится, с меня-то как на меня сядешь. Так и слезешь.
4: Прости меня, я на колени.
2: Что с ним? Что? Бонифаций.
4: Прошу тебя всю жизнь.
3: Старый дурак.
4: Они
2: Бонифаций уже нету ни Илоны, ни Едвиги уже нету. Где
3: ты документы сделал мне?
2: Где документы?
3: Я 50 лет живу без документов и признаюсь сейчас в этом. Ты шага не сделал!
2: У девочки даже аттестата нету!
3: Да что ты распечатал?
4: Аттестата нет!
3: Не смогла знать! На работу как следует не устроиться!
2: То есть, я правильно понимаю, что в цирке сейчас вы работаете бесплатно?
3: Вообще!
2: Да что же это
3: за
2: такое?
3: За еду!
2: За еду?
3: Конечно!
2: Да, но это, знаете, это ни в какие, то есть никакой пенсии у вас не будет, я так понимаю?
3: Вообще!
2: Надбавок никаких?
3: Конечно!
2: Это потому, что Бонифаций вовремя не сделал вам документы?
3: А если он, не дай бог, сдохнет? Что мне делать?
4: Иди
3: старый, пожилой негритянской женщине. Я иногда думаю, какого лешего я покинул Африку.
4: Маечка,
2: ты вообще, я
4: прошу.
3: Придурок, он придурок.
2: Африканские женщины, они же в основном многодетные. Семья — это их все.
3: А у меня ничего.
4: У тебя холохуп есть.
3: Мерзавец.
4: У нее есть холохуп.
2: Бонифаций, ответь мне на вопрос. Когда вы будете делать документы Майи? Что это такое? Почему вы не сделали?
4: Я распечатал их.
2: На принтере?
4: Да.
2: Это надо идти, знаете ли, не в какие-то серьезные организации, чтобы это все сделать.
4: Я ходил в Мосжилживотнадзор.
2: И что?
4: Они сказали, что неграм, ну как это называется, уголькам, ну как называется, как называют?
2: Как вас называли в школе?
4: Да.
3: Снежок.
2: А Снежок. Вы не учились в цирковом. Снежок?
3: Снежок, уголек, негатив.
4: Да, да, вот.
2: А вы дружили с этими детьми?
3: Нет.
2: Понятно.
4: Нет, конечно.
2: Понятно.
3: Меня все ненавидели.
2: Да что?
4: Но я любил тебя.
2: Ну вот любил.
3: Вы знаете, чем это кончится?
2: Чем?
3: Я убью его.
4: Нет.
2: Подождите.
3: Этого старого осла.
4: Нет.
2: Подождите. Ну вот смотрите. Вы сейчас у нас в эфире.
4: Не уходи.
2: А мы как-то попытаемся вам помочь.
3: Я не знаю. Мне 50 лет пытаются помочь. Я седая вся уже.
4: Ты седая, но ты моя звезда.
3: Сука ты.
4: Звезда.
2: Майя, подождите. Музыкальная пауза.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению

0: По мнению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
0: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Надорви уголок.
4: Потяни язычок.
3: Глотни и скомкай.
4: Римазодин.
3: Озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом.
4: ООО «Одно здоровье».
5: Лицензия 313-347-984-990. Минздравом можно.
6: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.
7: Все на чистоту.
0: Вновь мы в студии, с вами, мои дорогие друзья. С вами Юрий Бурзон, напротив меня краса. Краса во всех смыслах этого слова. И особенно вот это вот удивительное, даже не знаю, мне показалось, маргаритка или это гавайская орхидея.
8: Это
0: у вас
8: все проще.
0: Что это?
8: Кабачок.
0: Кабачок! Да? У Людмилы Парабас. Да? Это с нами Людмила Парабас, которая предлагает удивительные капсулы
8: страсти.
0: Страсти.
8: Да.
0: Капсулы
8: гарантия
0: страсти.
8: Сочной жизни.
0: Гарантия
8: сочной. Может быть, у вас в руках.
0: Боже мой, да. Не упускайте. Это как бы мы уже даже рекламируем с вами.
8: Ну, чуть-чуть, да? Вы обещали, что
0: я
8: можно.
0: Обещал, да, на правах рекламы.
8: Почему бы нет?
0: Конечно, да, естественно.
8: Да.
0: Это капсулы страсти у вас. В ваших руках.
8: Да.
0: Это хорошо. И не путаем с личной жизнью. Вы рассказали
8: совершенно
0: про три развода
8: путаем.
0: И про эти трения, которые возникают.
8: Про эти трения,
0: вот, прошу
8: невозможно.
0: Вас. Да,
8: да,
0: пожалуйста.
8: Ну так вот, и я пришла к выводу, что, может быть, как-то можно без этого обойтись.
0: Да, обойтись.
8: И получать удовольствие.
0: И что же?
8: По полной, так сказать, в полной мере.
0: То есть, как бы для себя.
8: Только для себя. Только для себя.
0: Да,
8: оказалось,
0: да, да.
8: Что не только жизнь утрачивает какие-то смыслы, наоборот, только приобретает.
0: То есть она как бы распускается, как
8: распускается,
0: вот этот кабачок.
8: Да, да, это вот. И есть настоящая, настоящая, пожалуй, свобода, скажем так. Да, да.
0: То есть вы хотите сказать, что это могут быть и какие-то, ну, я не знаю, путешествия, да?
8: Это могут быть и путешествия.
0: Что еще это может быть?
8: Какие-то
0: приобретения.
8: Приобретения, безусловно.
0: Так. Что еще может быть?
8: Кулинарные все.
0: Все кулинарные изыски.
8: Просто начинаю для вас открываться.
0: Для начинающих сибаритов. Как бы вот так бы мы как бы говорили.
8: Вот. Ну и потом прелесть-то в том, что понимаете, ну, ты же не сможешь никогда поссориться с котлетой.
0: Ах, нет, конечно.
8: Ну, понимаете,
0: конечно,
8: или,
0: да.
8: Или вдруг
0: обидеться на борщ.
8: Да, да, или вдруг обозлиться на кабачок. Это
0: на кабачок,
8: смешно,
0: да,
8: просто.
0: Нет, конечно.
8: Или
0: конечно.
8: Наказать брюки.
0: Наказать ну, брюки,
8: нет,
0: боже,
8: конечно,
0: да нет, конечно, господи.
8: Ну, может быть, я не знаю, может быть, вы и можете.
0: Наказать брюки?
8: Да.
0: Ну, не знаю, не знаю. Я как-то вот сейчас смотрю на вас, а может быть, действительно. Но, тем не менее,
8: да.
0: Вы пропагандируете как раз жизнь сочную,
8: сочная
0: насыщенную,
8: жизнь.
0: Наполненную, но
8: да.
0: без детей,
8: да.
0: без семьи,
8: да.
0: да? и без этой
8: глупости.
0: Без этой глупости. Без этой глупости.
8: Без этой глупости. Потому что вот это вот пресловутое, сексуальное.

0: энергия.
1: Да.
0: Понимаете, забирает такое количество сил, эмоций, так сказать, души.
1: А которые можно было...
0: которые можно отдать совершенно мало того. Не то, что отдать, даже ничего не отдаешь. Ну что ты можешь отдать кабачку?
1: Ну да, собственно говоря.
0: Ничего не можешь, или новые блузочки.
1: А потом я знаю, что вы пишете...
0: Ты только получаешь.
1: Я знаю, что вы пишете удивительные полотна.
0: Ну, конечно, я рисую.
1: У вас студия.
0: У меня, да, есть студия своя.
1: Мансарда вот наверху, где вы как бы работаете... Да. С холстом.
0: С холстом работаю постоянно.
1: И у вас постоянные кабачки. Я смотрю, это как бы лейтмотив.
0: Кабачки я люблю, но я люблю и патиссоны.
1: Да, патиссоны.
0: Другое удовольствие. Когда, понимаете, когда, ну, начинающие, как мы называем начинающих, мы называем рассада. Рассада еще не понимает.
1: Вообще ничего не...
0: Вообще не рубит, так сказать, фишку.
1: Да, да.
0: Ну вот, а уже потом, когда уже из рассады в саженцы перерастают, тогда уже, тогда ты начинаешь отличать удовольствие от кабачка от удовольствия от баклажана.
1: Хорошо, вот сейчас мы пока будем разбираться с этими удовольствиями с вами, сделаем небольшую паузу, дорогие друзья.
0: Давайте.
1: И вернемся в студию через мгновение.
0: Да, давайте.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: Онлайн-радио 101. 101 РО. Окусываем наледь.
1: Фоменко Фейк Радио.
2: Отказыватель.
3: Здравствуйте еще раз, и у нас в гостях Борис Альфредович Аушкин. Скажите, ну вот да. В 24 года, когда вы сказали первое нет, вы уже к тому времени закончили институт?
4: Я заканчивал институт несколько раз.
3: Ага, именно из-за того, что отказывали, видимо.
4: Да, я все время отказывал, я сначала отказывал.
3: Ответьте там на такой-то вопрос.
4: Да, естественно.
3: Нет, и все. И
4: самое простое, когда профессор задает какой-то глупый вопрос.
3: Да.
4: Я говорю ему нет. Естественно, он спрашивает, почему?
3: Почему?
4: Я его объясняю. Это глупый вопрос. Поэтому нет.
3: Ах, вот как.
4: Вот и все.
3: И все-таки, ну, все-таки вам удалось закончить?
4: Да, с шестого раза.
3: С шестого раза?
4: Я закончил. Этот профессор умер. То есть своей смертью, конечно.
3: Ага.
4: Ну, просто ему было много лет.
3: Да.
4: После того, как я ему сказал нет в шестой раз.
3: Что?
4: Он отправился к своим праотцам.
3: Боже. Боже
4: да.
3: мой,
4: да.
3: боже мой.
4: А именно... это, пожалуй, единственный случай, когда я сказал...
3: О котором вы жалеете.
4: О котором я жалею, потому что я мог ему сказать «да».
3: Понятно.
4: Но...
3: Ну, драматическая ситуация,
4: да.
3: так сказать. Просто
4: да.
3: драматическая.
4: Да.
3: А потом, после окончания института, скажите, вы сразу стали работать вот узко в этом направлении? Или все-таки вы пытались какую-то другую...
4: Во-первых, я да. сразу скажу вам, Ирина,
3: да.
4: что это не узкое направление. Вы ошибаетесь,
3: ага.
4: вы заблуждаетесь, угу. и в результате вы присмыкаетесь сейчас. Объясню, почему вы присмыкаетесь? Потому что вы пытаетесь понять основное, чем я дышу. Вы как журналист, правильно?
3: Ну, пытаюсь, да,
4: да
3: пытаюсь
4: да.
3: понять.
4: Так
3: да.
4: вот, и в этот момент вы как-то пристраиваетесь ко мне. Это я называю присмыканием. Я не хочу вас обидеть ни в коей мере. Просто... Видите, я кашлянул.
3: Да.
4: Да, это нормально. Но я не сказал нет. Я просто говорю, что вы, пытаясь добиться от меня
3: да.
4: результата, чтобы узнать, чем я дышу, о чем я думаю, как я живу, я пытаюсь сказать вам самое главное сформулировать. Это то, чем я занимаюсь, это не узконаправленные действия.
3: Я поняла, я уже поняла,
4: широкий
3: это абсолютно
4: спектр.
3: Огромный спектр, спектр.
4: Это огромный спектр.
3: И вы, я так понимаю, единственный специалист, потому что школу вы не открыли.
4: Нет.
3: Свою, вы единственный специалист в своем роде.
4: Да.
3: И вас, так сказать, к вам обращаются. Когда возникают проблемы, человек не может сказать сам
4: да.
3: нет. Он
4: ко мне приходят
3: к вам.
4: Люди,
3: да.
4: их очень много. Если бы я начал открывать свою школу, то я не смог бы одновременно преподавать, писать книги.
3: А где вы преподаете, кстати?
4: Я преподаю в институте Сухого.
3: А,
4: вот.
3: а.
4: Значит, это Сухой Виктор Сергеевич.
3: Угу.
4: Я его выгнал, потому что он не справлялся со своими обязанностями.
3: Но институт по-прежнему называется...
4: Да, институт называется по-прежнему Сухого.
3: Угу. А почему не Аушкина?
4: Я не люблю педалировать свою фамилию.
3: Ага.
4: Потому что один раз всего, мне было 28,
3: да.
4: когда я сказал «нет», и... Девушка,
3: да.
4: естественно, это была девушка, как вы понимаете.
3: Но вы же не только девушкам говорите «нет», а то может сложиться превратное впечатление у наших слушателей, что тут только девушкам вы говорите «нет».
4: Да нет, конечно. Нет, конечно, были и мужчины, тем более...
3: Я так понимаю, не только мужчины, спортсмены, политики.
4: Были спортсмены, которым я говорил «нет».
3: И политики.
4: Просто были даже такие политики и спортсмены, которым я им говорил «никогда в жизни».
3: Ага.
4: И они, между прочим, после этого очень продвигались, скажем так, по своей карьерной лестнице.
3: Да вы что?
4: Да, потому что они понимали, что никогда в жизни Дальше я не буду, так сказать, продолжать, но они понимали, что никогда в жизни.
3: Скажите, а вот ваш отказ, да, вот когда...
4: В 28, да, я 20... просто к чему говорю. Когда я девушке сказал «нет»,
3: да,
4: она переспросила и сказала мне «аушки». И вот это меня выбило из себя. Потому что моя фамилия Аушкин.
3: Да.
4: А она переспросила «аушки». Это что такое, скажите мне? Как это понять?
3: Ну, я думаю, она не хотела вас обидеть, а она...
4: Не знаю. Я не знаю. Меня это выбило из себя. До сих пор я чувствую себя выбитым.
3: Выбитым из колеи?
4: Выбитым.
3: Ну, может быть, сменить фамилию как-то?
4: На выбитого?
3: Да.
4: Может быть, я не знаю, как лучше.
3: Не, неплохо, Борис Альфредович выбитый.
4: Борис Альфредович Выбитов.
3: Выбитов.
4: Тогда лучше Выбитов.
3: Выбитов. Ну вот видите, хорошо звучит.
4: Нет.
3: Опять нет.
4: Этого недостаточно.
3: Этого недостаточно.
4: Да.
3: Так вот, я...
4: Тогда это должен быть какой-то двойная фамилия.
3: Выбитов Выбит.
4: Аушкин Выбитов.
3: Аушкин Выбитов, тоже неплохо. Хорошо?
4: Да.
3: Ну вот видите, вот в нашем разговоре какие вообще...
4: Я скажу так, в нашем с вами разговоре прослеживается самое главное. Вы доискиваетесь до самой сути.
3: Пытаюсь, я пытаюсь.
4: Я делал вам комплимент.
3: Спасибо.
0: Отказыватель.
1: Я не боюсь твоего, Джованни. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
6: Hey, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle. Puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
7: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla koputtaa kainalolta tai rapsuttaa sattua kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterina toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi johonkin. Noniin.

0: Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
0: Веселые сапожата.
2: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио в программе «Веселые сапожата». Сегодня у Юрия Бурзона и Влада Жульпацкого. Здесь и сейчас профессиональная соседка Лидия Евгеньевна Хвостова. Да. Возвращаемся. Значит так, Лидия Евгеньевна, скажите, пожалуйста, вот вы, как говорится, определяете по психогеометрическому признаку человека, какой ему нужен сосед.
3: Да, правильно? Именно так, именно так.
2: И, так сказать, вы идете от противного или нет? Ну, например, сосед драчун, сосед алкаш, соседка красотка, соседка злая старуха, соседка добрая старушка.
3: Добрая старушка.
2: Какие есть разновидности?
3: Да, кошатница — это 80 кошек, а собачница — 70 там.
4: Кошачья валидольщица,
3: да? Да, да, да.
2: Например, мне такой вопрос. Вы подселяете соседа?
3: Нет, в том-то и дело. Мы без подселения работаем, понимаете?
2: Ой, какой работающий. Так вот почему такой спрос.
3: Конечно.
2: То есть соседи без подселения.
3: Без подселения.
2: То есть, получается, вам платят за то, чтобы вы не селились.
3: Мы не селимся совершенно, но недалеко от дома, ну, просто мы сейчас за экологию. Раньше мы использовали трейлер, многоосное вот это вот, автодом.
4: Автодом,
3: вот. Да. Но теперь мы решили пойти по экологическому пути и вырываем землянку около дома. Значит, и там, как сказать, у нас, конечно, камеры по всему дому расставлены, чтобы мы как бы улавливаем малейшее движение, малейшее желание нашего клиента. Вот он только как бы хочет выйти. И тут сразу я должна юркнуть, если я добрая бабушка, например, в этот момент, а я с супом прохожу мимо сразу же, понимаете?
4: Ага, вот это хорошо.
3: Да.
4: Ага.
2: Или, просто например, проходите мимо.
4: А вот, вот эта ситуация...
2: Или, например, обольете его неожиданно.
4: Да, вот обварился.
3: Смотря по какому сценарию мы работаем. На взбадривающий сценарий или на успокаивающий сценарий. Понимаете, разные бывают вещи.
2: А бывает так и взбадривающий, успокаивающий.
3: Да, варьируем.
4: То есть обварил и немножко пристудил.
3: Я напоминаю вам, что мы работаем с компанией психологов. У нас все на научной основе, и мы уже как бы, мы не какая-то, понимаете, не дилетанты совсем.
2: Ну, конечно. Я понимаю. Вот такой у меня вопрос, скажите. А вот меня, большое ли различие, если у вас сосед пожарный?
3: Так.
2: Или, например, сосед, полицейский?
3: Нет, здесь небольшое различие совсем. Mm-hmm. Вот здесь, как сказать, оно есть, но оно, как сказать, такое очень узко-специальное, с нюансировкой, что ли, идет. Потому что, да...
2: Вы вызываете специально, например, смотрите на семью, живет семья, да, которая приходит к вам сначала. Да. Если вот я рассказываю, дорогие друзья, как это принято в компании «Твои соседи». Mm-hmm. Значит, вы приходите в компанию «Твои соседи», правильно?
3: Да, так, да.
2: И пишете заявку.
3: Да.
2: Хотим соседей.
3: Да.
2: Других, не те, которые у них там есть какие-то, самодеятельные, а настоящих, профессиональных соседей.
3: Профессиональных, правильно? Просто профессиональных людей,
2: Вы начинаете работать с людьми.
3: Мы начинаем работать с людьми. Психологически по портрету, по психогеометрии, я уже сейчас только что говорила, вот это все делаем, составляем. И составляем, как сказать, примерные, как бы есть варианты. Мы можем сказать, что... Дорогой человек, приятный.
2: Иван Иванович.
3: Ты, например, думал и мечтал о приятной блондинке, студентке. Но нет, она тебе не поможет, совершенно не то будет, совершенно не то. А тебе нужен сосед, кандидат в депутаты, понимаете? Да, который будет все время приходить, надо будет подписывать документы там и так далее, устраивать опросы какие-то. Вот тебе такой нужен.
2: Вы сами, кстати, скрываете проблему человека.
3: Конечно. Человек сначала протестует. Сначала он возмущается. Зачем мне нужен депутат? И что-то такое. Нахрена мне это надо, извините.
4: Да, я понимаю.
3: Да. Но потом он соглашается абсолютно.
2: А вот такой у меня вопрос. А тарифы?
3: Разный. У нас такой скользящий, я бы сказала. Мы подстраиваемся под людей. Ну, потому что если, например, команду там туркменов, например, заселить, или индусов, которые будут все время готовить еду, одни будут деньги. Потому что тут на еду очень много уходит. Потому что из Индии надо привозить специи, травы.
4: Это же все оттуда привозится.
3: Вот благовоние, чтобы бесконечно воскуривать все. Да, и, например, вьетнамцы, которые все время должны будут жарить рыбу. Разные запросы, разные цены.
2: И об этих запросах мы поговорим буквально через минуту, когда вернемся к нам в студию.
0: Веселые сапожата. Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи, Господи, плоско. Площадь некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
5: Классика в эфире.
6: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
2: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
5: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Ирина Рыбладзе, и сегодня у нас в гостях аниматор. Потому что сегодня передача у нас будет посвящена анимации и всему, что с этим связано. Итак, у нас в гостях замечательный аниматор Клим Пистово, потомственный аниматор. Здравствуйте, Клим!
8: Здравствуйте! Здравствуйте! Привет!
3: Здравствуйте! Как приятно, что вы пришли в костюме! Как приятно!
8: Всегда в костюме. Всегда рад, когда я вам меня приглашаю. Всегда рад, с удовольствием.
3: Ну вы, я так понимаю, что с рюкзачком, значит, вы какие-то для нас припасли интересные игры, да? Расскажете нам сегодня?
8: Я расскажу. Мне нравятся такие вот костюмы, как... Например, у нас был костюм саранчи. Костюм саранчи, что это такое? Это не пугает, это не отпугивает, это привлекает, потому что костюм саранчи, она везде. То есть это ощущение, что вы в одном целом, вы сами саранча, с вами общается саранча, вы все саранча.
3: Ну, правильно, вы же работаете группой, я так понимаю,
8: конечно.
3: С своими подопечными.
8: Конечно.
3: А правда, что вы сейчас взяли линию на жесткую анимацию?
8: Немножко да, но мы взяли даже жесткость. она нужна иногда. Она, ну, сейчас 17-й год, это надо об этом понимать. Нужна, нужна такая немножечко чуть-чуть жестковатая какая-то, какое-то ощущение упругости, что тебя уперлись, ну, как бы, ну, как мы говорим, вам упираются сзади, как бы в вас упираются. Это нормально, это хорошо. Ничего страшного в этом нет.
3: Да, я понимаю, да. Скажите, вот в прошлом году был очень популярным костюм у вас, в котором вы выступали, костюм сыворотки.
8: Ну, я понял.
3: Да?
8: Да, сыворотки.
3: В чем причина такой популярности этого костюма?
8: А я вам опять скажу, вот как с саранчой, так и с сывороткой. Знаете, это неожиданность. Люди любят что-то такое броское. Как бы они хотят...
3: Блеска.
8: Они хотят блеска. Они хотят...
3: Мишуры.
8: Мишуры. Они хотят как бы вот из повседневности вот вырваться и как бы... И когда их спрашивают, это рассчитано ведь на фантазию.
3: Это была ведь у вас свадебная анимация,
8: это
3: правильно?
8: Это свадебная анимация, все были в костюме сыворотки, и как бы, и вы знаете, даже были костюм тюбика, потому что выжимали, как будто из тюбика что-то выжимают.
3: Да.
8: Это тоже интересно.
3: Ну, конечно, с этим столько связано конкурсов и всяких шуточек. Конечно, конечно. Скажите, а вы продолжаете уезжать за границу, на море, представлять свои...
8: Все время, конечно. Вот, например, мы собирали ракушки. Начиная от маленькой ракушки, заканчивая такими громадными.
3: Это в костюмах саранчи, правильно?
8: Все были в костюмах саранчи, собирали ракушки. Вы знаете, и потом одной этой ракушкой всех накрыло, и это как бы был апофеоз, и люди целовались.
3: Да.
8: Это на свежем воздухе. Прибой морской, чайки едят подряд все. Это приятно.
3: Скажите, пожалуйста, а вот утреннюю зарядку в отеле вы проводите обычно в каких костюмах?
8: В костюме шезлонга.
3: Да вы что? Это интересный ход.
8: А потому что люди привыкли просто валяться, а когда ты сам шезлонг, то это тебя обязывает. На тебя могут лечь, во-первых, на тебя могут развалиться, и ты должен почувствовать вот эту грань.
3: Вопрос острый. Скажите, костюм шезлонга с матрасом или без?
8: Без. Абсолютно нормальный, жесткий. Да, конечно, жесткий шезлонг. Я даже говорил, ну-ка, теперь на вас будут прыгать, и как бы вам приятно будет, конечно.
3: Замечательно. Скажите, ну какие праздники вы больше всего любите проводить? Скажите.
8: Ну вот, мы даже ввели, помимо костюмов сыворотки, у нас праздник сыворотки. Праздник сыворотки. Это карнавал.
3: Ну, это известный праздник. Это известный праздник, да.
8: Люди начинают фонтанировать. Вы понимаете, люди, человек превращается в фонтан.
9: У нас была, пожалуйста, одна программа «Человек-фонтан».
3: Нет, подождите, я знаю, что вместе с костюмом сыворотки еще большой популярностью пользуется костюм кефирного грибка, по-моему, да?
8: Есть кефирный гриб тоже, да. Но это немножечко такое, как бы мы делали такие программы для женщин, ну, скажем так, возраста уже за.
3: Ну, сейчас женщин не удивишь. Сейчас женщины у нас все ходят в костюмах сусла.
8: Сусла. Конечно, да. Вы знаете, вот мы были на Лебяжьем озере. Ну, вы знаете, это знаменитое место.
3: Да. Там слет аниматоров.
8: Слет аниматоров. Вы знаете, вот первый же лозунг был какой. Дай сусла. Понимаешь? Вот как бы вот так люди хотят поступить.
3: Спасибо, дорогой Клим. Мы сейчас прервемся ненадолго. А я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас Клим Пестово, потомственный аниматор, настоящий аниматор.
0: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
10: Эсхиза Тураниус Дмитриева. Вид даву пар на ногих многоножек. Длина около 1 сантиметра. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
7: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.
11: Нагально. Оно дай полетя. Но фурабасу шицамбану. Да пыда были гасить. Йо Амсварет, черманов стильдиардян. Нагады ты бишо, драга, спуняла.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу. Восстанавливаем экстаз. Фоменко Фейк Радио.
3: Безобразником! Здравствуйте, дорогие друзья! У Влада Жульпацкого в программе «Быть безобразником» Вероника Сатан. Вероника Сатан – это руководитель, создатель и, так сказать, инициатор и вдохновитель компании ООО «Бедовые мысли». И мы говорим о том, как же произошло, что вот наша Вероника, да просто Ника, да? Да, просто Ника стала бедовой. Как она начала жить, очертя голову, и потом, в конце концов, уже даже организовала вот такую компанию, где только бедовые и собираются. Я хочу, Никочка, у вас спросить. Ваши бедовые поступки, они легче, чем бедовые мысли? Вот разница между поступком бедовым и бедовой мыслью.
4: Вы знаете, прелесть в том, и вообще самое главное, чтобы не делать паузы. Потому что если у тебя возникла бедовая мысль, сделал паузу, все уже, бедовый поступок не случится.
3: То есть уже гибнет?
4: Гибнет совершенно на корню, абсолютно.
3: То есть это вот, очертя голову, теряется?
4: Конечно, естественно, теряется. Как бы смысл именно в том, что это отказ, почти отказ от мозга.
3: Отказ от мозга?
4: Да,
3: конечно. Ага!
4: Да.
3: То есть мы переходим сейчас к самой важной части нашей беседы. Отказ от мозга. Это ведь распространяется на все, так сказать, случаи жизни, правильно?
4: Естественно, конечно.
3: Вот вы, предположим, сели за руль. Вот я хочу спросить неожиданно. Вот
4: полный отказ от мозга.
3: Полный отказ от мозга. А-ха! За рулем без мозга.
4: Абсолютно.
3: Вот это да. За рулем без мозга.
4: Это что такое? Что за обман такой? Сейчас я буду бедовая, вот здесь я буду не бедовая, а сейчас опять бедовая. Это не серьезно.
3: Да я считаю тоже. Удивительно.
4: Решил быть бедовой, будем.
3: Вот оно. Скажите, пожалуйста, а бедовые, к вам притягиваются, я правильно понимаю?
4: Естественно, конечно.
3: Потому что жизнь без мозга, она гораздо лучше, чем жизнь с мозгом.
4: Будем откровенны. Во-первых, она просто веселее.
3: Так.
4: Понимаете? Она веселее, азартнее, она ярче. Просто ярче.
3: Просто ярче.
4: Просто ярче. Мы вот сейчас собрались открывать поликлинику бедовую. Где такие же врачи. Вы не представляете, какое там веселье. Просто не представляете.
3: Бедовые, бедовые. Врачи, которые лечат, очертя голову, да? О, прям как приходит в голову.
4: Слушайте, ну я на самом деле, когда первый раз к ним попала, я, значит, пришла туда, неделю не могла выйти. Ну, там невозможно, классно просто.
3: Ну, все в лекарствах там, вообще, да? Лекарства дают любые.
4: Да вообще.
3: Какие хотите,
4: вообще, да? Вообще, ну, они же бедовые, пойми.
3: Обалдеть.
4: Там есть все.
3: Это частная клиника?
4: Там есть все.
3: Там это частная клиника, скажите?
4: Ну, это частная пока.
3: Частная. Адресок-то скажете потом?
4: Ну, естественно, Влад, я вам скажу.
3: Хорошо, спасибо. Я хочу тоже, несколько мгновений попробовать без мозга, побыть бедовым.
4: Ой, вам понравится.
3: Да. Ну, Никочка, вот что я хочу спросить. Как работает ООО? Бедовые мысли.
4: Хрен его знает. Вообще не знаю, как она работает.
3: Обалдеть!
4: Ну, правда, я совершенно не понимаю.
3: Ну, хорошо. А давайте так. Порой приходится выпускать бедовые мысли? Или вы держите всегда их так, себе?
4: Да зачем же их себе? Я только и делаю, что выпускаю.
3: Через все, так
4: сказать... Через как все поры, через все. Вот приходит порой, блядь, сложность то, что еще бедовые не приходят.
3: Не приходят, бывают такие моменты, да? Вроде должно приходить бедовые, а не приходят, да? А вот я что хочу спросить вас. А сколько в вашем ООО, по статистике, вот в вашем ООО бедовые мысли, сколько бедовых на учете?
4: Слушайте, на учете... Бедох, на миллионы счет пошел.
3: Пошел на миллионы?
4: Конечно, но текучка большая.
3: Счет пошел на миллионы, но большая текучка. Мы сейчас вернемся к вам, дорогие друзья, в эту интереснейшую программу «Будь безобразником» через несколько мгновений.
2: Будь безобразником. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: Radio1.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
1: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.

0: С вами «Береги берегущего» и Ирина Рэбладзе. В гостях у нас Калий Рубенович Казадьян. И мы говорим о его холдинге «Займ», который делает все для мотов и транжир, как мы только что выяснили.
1: Конечно, я только немножко, Ириночка, хочу немножко все-таки разницу для наших слушателей, радиослушателей. Что такое, в чем разница? Почему, в чем разница мод и в чем
0: транжир?
1: Да-да-да,
0: пожалуйста, расскажите
1: еще нам. Еще немножко вернуться к нашему первому разговору, что мод, он все прогуливает, все остается с одной бритвой в одних плавках. На плавках написано, что написано? Ничего, ноль. Это, понимаешь, это, Ириночка, ноль написано. А что написано у этого?
0: У транжира. Да,
1: ноль написано, я много всего купил. Бессмысленный, бестолковый, я бы сказал, беспощадный. Понимаешь ты, это все сделано было беспощадно.
0: Ну, я так понимаю, что все-таки вы, вот по вашим словам, несколько лучше относитесь к моту, чем к транжире. Именно, может быть, потому что мот – это любовь женщин, может быть, он и в плавках остался, но у него но еще с какими-то с любовными письмами.
1: Ну, с какими-то письмами, с какими-то слюнями там капают, что-то там происходит. Так и, конечно, плавки трещат по швам. Все это получается у мота. Конечно,
0: Да. А теперь, Калий Рубенович, вот хотелось бы задать вопрос. А скажите, ведь, насколько я знаю, когда перед тем, как выдать деньги, например, моту, вы берете показания и у женщин, у свидетелей, чтобы они доказали, что человек действительно их любил, их, как сказать, гулял, и водил, и танцевал.
1: Это, конечно. Да. Должно привести пример, много женщин, привести
0: вот
1: разные...
0: Сколько штук, скажите?
1: 15 минимум 15-20 где-то женщин. Должно принести справку, что это мод, что он с ними гулял, пил,
0: вот,
1: выпивал.
0: Это очень важно для наших радиослушателей, потому что я понимаю, что очень многие захотят обратиться к вам, но вот что это не так просто, дорогие радиослушатели.
1: Это очень трудно
0: 15 свидетельств женщин.
1: Некоторые не могут. У них где-то 14 женщин, но это мало. Надо где-то начинать 15, 16, 17. Вот так начинается. Тогда ты мод.
0: Справки из казино, да?
1: Казино, марзино, вот это все. Шашлык-машлык, это цинандары-минандары, вот это все.
0: Собирайте справки, в общем, собирайте, куда бы вы ни пошли, платные туалеты. Потому что я понимаю, что мод может и как бы растратиться в туалете.
1: Да, конечно, он все время тратится, он сначала кушает все время. А потом бегает в туалет, все гадит.
0: Больше, чем надо, я так
1: больше
0: понимаю.
1: Гадит больше, чем надо, конечно.
0: И женщин водит с собой в туалет, поэтому
1: там гадят вместе с женщинами. Плохо получается. Это мод. Настоящий мод. Да. Значит,
0: Что еще нужно?
1: Что мы рекомендуем?
0: Да.
1: Когда специалист выдаст свое заключение, понимаете?
0: Да.
1: Он тогда может.
0: Какой специалист работает, извините?
1: Подождите, мы должны сначала рассказать, что мы делаем. Мот несет нам деньги. Он несет нам деньги на хранение. Вот это суть вопроса.
0: Он сдает их.
1: Мот понимает, что он потратит опять их на шили-мили, на шпили-вили.
0: Туалеты,
1: все. И сегодня мы как раз об этом говорим.
0: Это очень приятно и очень важно. Напоминаю, что у нас в гостях Калий Рубенович Казадьян. У нас небольшая пауза. Скоро вернемся.

0: отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров. –

0: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
0: Веселые сапожата.
3: Это программа «Веселые сапожата». Здравствуйте, дорогие друзья! «Веселые сапожата» — это программа на Фоменко Вейк Радио. И эта программа посвящена малому бизнесу. Сегодня я, Владислав Жульпацкий, здесь в студии встречаюсь с потрясающей женщиной, удивительным человеком. Вот что все-таки, вот вы сейчас убедитесь в этом, все-таки что значит эта жилка, что значит это предпринимательство, что значит это внутренний посыл вот этот, как

0: Как это рождается, как становится малым предпринимателем, как им, ну, как обретают себя. Сейчас мы обо всем об этом поговорим. Сегодня у нас в гостях, я с удовольствием представляю, создателя, директора, владелицу открытого акционерного общества «Чешуя» Маргариту Аракчееву. Здрасте. Да. Здрасте.
1: Здрасте.
0: Здрасте. Здрасте. Дорогая, да, мне здрасте. Рита. Можно я буду вас называть так? Рита.
1: Марго, Рита.
0: О, прекрасно.
1: Как удобно.
0: Прекрасно.
1: Как удобно.
0: Ну, в двух словах, да, я хочу сразу сказать нашим дорогим радиослушателям, слушателям, которые смотрят нас неожиданно, уже теперь радио можно и видеть, вот что странно. И нельзя прямо понять, радио это уже или телевидение. Все смешалось, как говорится. Итак, Маргарита Аракчеева сделала уникальную работу. И на базе этой работы создала большой, я бы сказал, сначала он был малый, потом он стал увеличиваться, бизнес. Значит, она, наша Марго, вывела рыбу, которая не тухнет, дорогие друзья.
1: Да, да, да.
0: Ну что ж.
1: Все правда. Все правда.
0: Марго, дорогая.
1: Да.
0: Ну, хотелось бы понять, как это произошло. Расскажите.
1: Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что я так рада оказаться, как сказать, в другом кругу, потому что узкий круг теологов, понимаете,
0: рыбников.
1: Да, рыбников, да.
0: Понимаю
1: это
0: вас.
1: Немножечко, как сказать, устаешь
0: все
1: от него.
0: Рыб,
1: чуть-чуть. Да, и поэтому вырваться, так сказать, за пределы.
0: А эти рыбы ведь, да, не разговорчивы.
1: Да, да, совершенно, да, они молчаливы, пугливы, я бы даже так сказала. Да, так вот, и очень приятно, что теперь я могу, так сказать, в эфире, не побоюсь этого слова, пообщаться. Началось все, понимаете, как обычно, начинается внезапно, внезапно.
0: Внезапно.
1: Внезапно.
0: Mm-hmm.
1: Да.
0: Как это было? Расскажите, как?
1: Вы знаете, я вообще, я совершенно другим была увлечена. Никогда не была увлечена рыбой, надо сказать. Mm-hmm. Никогда, никогда не ела даже рыбу. Yeah. Ну, я и до сих пор считаю, что это невозможно совершенно есть рыбу.
0: Но рыбу потом... тоже человека, его нельзя есть. Ну,
1: конечно, все равно, что есть друзья. Да, понимаете, кто из вас есть друзей? Надеюсь, никто. Так вот, я была увлечена энергетической, так сказать, областью, потому что энергия во всех видах мне была интересна. И все началось неожиданно с мойвы.
0: Просто. Прямо с мойвы?
1: Просто с мойвы. Знаете, да? Такая рыба.
0: Ну, конечно, не крупная, маленькая.
1: Да, не крупная, маленькая рыба.
0: Обычно ее выпивают с пивом.
1: Да, да, да, да. Именно так, да. Понимаете, так получилось, что я посмотрела ей в глаза, и надо было ее чистить. И, знаете, я пока чистила.
0: Ну, мы, конечно, говорим уже о мертвой рыбе.
1: Ну, естественно, да, понимаю, да, так сказать. Понимаю. Так сказать, понимаю, слегка приспавшей уже. Вот. И вот надо было чистить. Я поняла, после того, как очистил рыбу, она стала гладкая вся, что она, даже будучи мертвой, как-то уже расслабилась, что ли.
0: А-а-а.
1: Да, да. И из этого я сделала вывод. Она у меня какое-то время еще полежала, расслабившись, да. А потом, потом стала оживать.
0: Как?
1: Так.
0: Как?
1: Вот так.
0: Без холодильника, прям все вдруг.
1: Вот вдруг, понимаете, она начала оживать просто на глазах. Как только я сняла с нее чешую, она казалась, что оживает. И на самом деле вот с этого именно момента я поняла, что все дело в чешуе.
0: Господи!
1: Да.
0: И это потрясающее открытие.
1: Да.
0: Вот
1: да.
0: Так вот ровно, как переворачивает сейчас
1: абсолютно
0: всю нашу бытность.
1: Да. Да.
0: Дорогие друзья, буквально в программе «Веселые сапожаты» короткий перерыв, и мы вернемся к вам через несколько мгновений.

0: веселые сапожата.
1: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
2: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустились по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг

0: затяну я песню пустельги, пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая, потому что жизнь, она же миг. Ну а люди — это просто стая, стая пустельгиная, старик.
1: Прекрасно.
2: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

0: идут. Здравствуйте, дорогие вы мои, золотые вы мои. Зрелые идут. Кто это? Сейчас мы раскроем все секреты. Напротив меня пластический хирург Вениамин Точин. И он расскажет о проблемах пластической моды для мужчин. Здравствуйте, Вениамин!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Здравствуйте, рассказывайте,
1: Ну, что я могу сказать? Сегодня ведь пластическая мода, пластическая хирургия, ну и пластическая мода, соответственно, это уже, так сказать, ну, это уже устоявшееся.
0: Да,
1: ну, устоявшееся. Вот, ну, сегодня мы говорим о пластической моде для мужчин.
0: Да.
1: Еще совсем недавно, как вы знаете, еще совсем недавно, но была мода на увлажнение.
0: Вот.
1: Ну, губы, носы, щеки, груди, ягодицы.
0: Ну, то есть все
1: брюшная
0: работало
1: полость,
0: на омоложение.
1: Я прошу прощения, даже пластицировали, так сказать, оперировали.
0: Да.
1: Ну,
0: да,
1: так сказать, и основные мужские органы, так сказать,
0: Боже
1: удлиняли,
0: мой,
1: расширяли, укрупняли. Да, ну, другие части тела, конечно, так сказать, ну, и ноги, и руки, все.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Но, вот это руки-базуки, помните?
0: Руки-базуки,
1: да,
0: конечно.
1: Да, руки-базуки. Ну, все, я могу сказать, дорогие вы мои, все это позади.
0: Боже мой.
1: Объясню почему.
0: Ну-ка, давайте.
1: Вдруг стало понятно,
0: так,
1: что когда мужчина омолаживается, именно мужчина, сейчас
0: ну,
1: мы говорим только
0: про мужчин,
1: мужчина, мы говорим мужчина только омолаживается, например, мужчине 50.
0: Ну да.
1: А он хочет выглядеть, как будто ему 25.
0: Угу.
1: И он омолаживается. Понимаете?
0: Так, так.
1: Вот. Ну и встречается с женщиной.
0: Ну так.
1: А женщина тоже омолаживается.
0: Так.
1: И
0: да,
1: ей тоже, ну ей 50, а она 25 выглядит, понимаете, на 25.
0: Ну да.
1: И
0: понимаю.
1: Вот они два таких вот молодых странных человека. Два таких странных человека. И женщина смотрит на 25-летнего.
0: Да.
1: Ну, а ей уже 50.
0: А уже ей 50,
1: и она
0: ей
1: думает,
0: 50.
1: Господи, ты боже, ты мой. Зачем же мне такое-то все?
0: Да.
1: Вот это вот.
0: Да.
1: И, как говорится, кому нужны сусунки и губошлепы?
0: Губошлепы.
1: Понимаете?
0: Господи.
1: И сегодня новая мода.
0: Так, так.
1: Возрастные, зрелые мужи.
0: Да.
1: Вы понимаете?
0: Так,
1: уже
0: да,
1: в 20-22 года.
0: Так.
1: Молодой человек понимает,
0: угу,
1: понимаете,
0: угу, угу,
1: что для того, чтобы завоевать девушку, ему необходимо выглядеть взрослым,
0: зрелым,
1: серьезным, зрелым мужчиной.
0: Состоявшимся
1: уже. Состоявшим мужчиной.
0: Так, так.
1: Конечно.
0: Так.
1: И теперь мы проводим такие операции, понимаете?
0: Так.
1: Мы берем молодого человека.
0: Так.
1: И искусственным способом состариваем его.
0: Ага.
1: Да.
0: Все
1: да,
0: части тела,
1: да,
0: естественно, да?
1: Абсолютно.
0: Боже мой.
1: Мы состариваем юношей, знаете, прям на раз-два, как говорится.
0: Как говорится, вплоть и там
1: да,
0: тоже.
1: И не вообще.
0: Везде.
1: Во всех нельзя отличить.
0: Боже.
1: Девушка даже бывает осматривает.
0: Ну, подробно.
1: Конечно. И смотрит, господи, ты глубокий старик, какой умный, красивый, солидный, зрелый мужчина.
0: То есть это уже муж, зрелый муж.
1: Какой? Зрелый мужчина.
0: Мудрый.
1: Конечно, мудрый.
0: Потрясающе.
1: Мудрый. Мы ведь, кстати, оперируем и мозг.
0: И мозг даже?
1: Конечно, мозг обязательно.
0: А вот расскажите.
1: Нейропластика, нейропластика – это новое течение.
0: Так, так, так.
1: Мы мужчинам, так сказать, имплантируем в мозги дополнительные извилины.
0: Так.
1: Дополнительные, конечно.
0: Ну, естественно, да, они требуются.
1: Они, так, продуваются, прокачивают, так сказать,
0: так,
1: мозг.
0: Так, так.
1: Ну, это, как говорится, знаете, есть такая вот, ну, тачка на прокачку.
0: Тачка, да, да, да.
1: Да, ну и вот таким, мы таким образом прокачиваем, так сказать.
0: Прокачиваете.
1: Да, да. Ум, ну и...
0: То есть
1: это
0: вы
1: нейропластика, новая, да, да.
0: Да, да,
1: да.
0: Да,
1: мы
0: и...
1: берем молодого человека, ну, полный...
0: Ну, максимально,
1: ну,
0: до
1: как
0: какого вы
1: полный сосунок, понимаете?
0: Полный сосунок.
1: Ничего, ни книжки вы... не читал, ничего не знает,
0: ну, да,
1: как девушке сказать «здрасте, до свидания», как ухаживать. Нету в нем стати, нету мысли,
0: мысли,
1: нету глубины,
0: посыла,
1: юмора, посыла.
0: Да, да.
1: И мы его, конечно, берем и составим, ну, вскрытие черепной коробки, бесшвовое. Да.
0: Бесшвовое, абсолютно.
1: Бесшвовое вскрытие черепной
0: так,
1: коробки.
0: Так, так.
1: И укладывание туда, без шва, новых, некоторое количество извилин уже спалить.
0: Уже.
1: Какой уже с литературой, понимаете, с химией, с физикой совсем.
0: С какого вот максимальный так возраст вы добились вот методом наполнения?
1: Сейчас рекорд 134 человека.
0: 134
1: года.
0: 133, боже, 133 года.
1: 134.
0: 134 даже, боже мой. Давайте мы будем прощаться, потому что это удивительно. Я хочу еще раз вас пригласить к себе. Мы разговаривали с пластическим хирургом Вениамином Точиным о том, как состарить, наконец,
1: да,
0: всех мужчин,
1: да,
0: наших.
1: Да.
0: Всего доброго, спасибо.
2: Зрелые идут.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение – корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
3: 101.ru
5: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.

0: сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: Парапет времени.
2: Вы замужем или нет? Вы были замужем?
3: Это не имеет отношения
2: вот,
3: к нашему сценарию и к нашему проекту.
2: Личное у вас становится впереди общественного.
3: Вы на чьей стороне? Вы должны быть...
2: Я на вашей стороне?
4: И что? И что?
2: Тише, Бубнов.
4: Тихо. Я и еще раз хочу сказать.
3: Так, еще, еще следующее. Я не закончила. Выслушайте меня, пожалуйста.
2: А мы ведь даем вам.
3: У вас четвертая серия пропущена. Вы можете себе вообще представить это?
2: Бубнов.
3: И да. Порядок идет именно так. За третий, пятый. Я не знаю, почему он молчит. Только я говорю. Зачем, Кристина, скажите мне, опять пишет черные картины? Опять у нас чернуха в полный рот. Это же невозможно. Или какие другие там. Лишь только для того, чтобы в сказочном финале бабушка открыла Пикассо и прочих импрессионистов.
4: Никогда.
3: Да не нужны эти картины вовсе.
4: Если...
3: Такое впечатление, что вся чернота, чернуха просто это вот мировоззренческая история автора, который здесь сидит.
4: Да не надо мне! Вы пробовали коленки сами себе?
3: В традициях русской культуры всегда есть свет в конце туннеля.
4: Не надо.
3: И не надо в нашем телесериале вот этой самой чернухи полный рост. Я повторяюсь, но это так. А потом, простите меня, сцены из Гамлета.
4: Вы попробуйте сами себя вот так вот поделать.
3: Это, конечно, может быть. Может быть. Но три убийства подряд. Ну вы подумайте, в маленькой квартире.
4: Никогда, я вам говорю.
3: Да так, чтобы трупы куда-то подевались. Иначе их бы все-таки заметил Максим. Но это
4: если
3: просто,
4: Максим
3: просто,
4: заметил...
3: Это так очевидно. Ну? Да еще не замечены им слепые девочки, находящиеся в этой же квартире. Ну, так. Послушайте, это же многовато.
4: Нет.
3: Ну, многовато.
4: Да нет.
3: А уж тем более отрубленная рука в унитазе, от которой тоже незаметно можно избавиться, слив ее. Ну, честно говоря, я таких унитазов-то в глаза не видал.
4: Да, вы...
3: Чтоб слив спокойно проходила человеческая длань. Что вы все выдумываете?
4: Не надо мне...
3: Близь к реальности.
4: Дланью?
3: Чтоб слепая ее вычислила и забрала у нее пистолет.
4: Никогда.
3: Послушайте, да если слепые девочки и Кристина виртуозно избавились от трупов.
4: Ну,
3: кому? Что? Кому Седой раздает постеры от Паркер?
4: Да надо было читать.
3: Вы разберитесь, будьте добры, с этим тоже.
4: Седой.
3: Как это можно снимать?
4: С какой?
3: Да пятая серия невероятно велика.
4: Не надо.
3: У вас там какая-то путаница просто вышла.
4: Я сказал. Да что же оно? Ну и еще раз я хочу вам сказать. Когда Седой вытаскивает вот эти вот вещи, он первый раз...
3: Я еще не все сказала.
4: Посмотрите внимательно,
3: дайте мне продолжить.
4: Вы
3: дайте
4: видите?
3: Мне продолжить, пожалуйста.
4: Не трогайте меня сейчас. Вы чувствуете, вы когда вот чувствовали, вот когда вот себе вот так делали?
3: Послушайте, нет, у вас есть хорошие моменты. Очень есть хорошо с казино. Но дальше опять чернуха. Вы такой концентрации.
2: Дорогие друзья,
3: опять
2: прошу,
3: лимон.
2: Регина Михайловна, одну секунду. Регина Михайловна, секундочку. Дело в том, что у нас буквально сейчас короткий перерыв. Напоминаю вам, что вы смотрите программу
1: «Парапет времени».
2: Да, и буквально мы уходим сейчас на рекламу и сразу же возвращаемся. Сразу, действительно, вопрос Седова и отрубленной руки очень интересует нас.
4: Я вам говорю, вот это вот...
3: Да не надо перевязывать, Кристине себе руки шелковым шнурком.
2: Я хочу вам напомнить, что вы не смотрите, а слушаете программу. И это удивительная вещь, да?
1: Парапет времени.
2: С удовольствием представлю наших гостей, которые уже, знаете, в этой студии, пожалуй, что и не гости, наверное, а хозяева, потому что я даже не успеваю говорить. Мы по-прежнему разбираем отношения между Виталием Бубновым и Региной...
3: Михайловной.
2: Простите, ради бога. Регина Михайловна. Регина Михайловна, как продюсер, запустила картину, взяла деньги, но деньги не отдает, картину не запускает. Мы хотим понять, почему зрители ее так ждут, а ведь это продолжение. И ответьте нам,
4: Виталий. Она тычет постоянно мне. И зачем? Я вас прошу, еще раз. Давайте попробуем.
3: Как вы себя ведете? Угомонитесь.
4: Тихо. Давайте.
3: Слушайте,
2: мы в демократическом государстве.
4: Мне не надо. Если Кристина просит Дилера помочь найти жениха, почему он говорит ей об анониме? Потому что он говорит, что у него душа. Душа у него. А меценаты — это тоже люди.
1: Парапет времени.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: 101.ru.
1: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: Трудный разговор. Программа на Фоменко Фейк Радио. В гостях у нас Илья Тарпатский. Он изобрел мазь-гель-невидимку. И сейчас мы продолжаем разговор о том, как она влияет на жизнь. Дело в том, что мы выяснили у Ильи, эта мазь, она несопоставима с плохими мыслями и делами. Как только некий субъект, помазанный этой мазью и абсолютно невидимый для общества, задумает нехорошее дело, сразу же его организм выделит дизудон. Это фермент, который полностью действие мази прекращает.
1: Конечно, и становится человек видим.
0: Удивительно. А вот теперь я хочу спросить, мы все-таки не договорили. Да. Вот я захотел в невидимым пойти, предположим.
1: Понимаю.
0: Я объясню. Женскую бару.
1: Да. Я скажу вам, интимно-тактильная, так и называется это. Интимная, интимно-тактильная субстанция. Это тоже одна из моих лекций, которые я провожу в Институте Горева.
0: Так.
1: Вот. Институт Горева, он занимается именно вот этими моментами.
0: Ведь Горев, я знаю, он ведь пропал, да?
1: Горев пропал, совсем пропал.
0: Дело в том, что, да. Может быть, он покрылся мазью и исчез.
1: Вот, может быть, я не знаю, даже не стал вдаваться в это. Я все равно, я хочу сосредоточить вас вот на чем. Вот у вас плохие мысли.
0: Угу.
1: Вот вы входите в баню. Вот, угу. Вот давайте я задам сейчас
0: давайте,
1: вам вопрос.
0: Давайте.
1: Вы зашли в баню с какими мыслями?
0: Просто посмотреть.
1: Плохого ничего вы не удумали?
0: Я не успел.
1: А не успели. Вот пока вы не успели удумать, вы невидимы. Вы даже можете слегка дотронуться до предмета вашего обожания.
0: Это опасно?
1: Это опасно? Очень. Вот два раза я попробовал. Вы знаете, я ни разу не думал о плохом.
0: Дизудон не выделяется.
1: Не выделяется, потому что я не думал о плохом. Я о хорошем думал.
0: Что мы принимаем за плохое? Скажем, например, какая-то террористическая, не дай, бандитская акция.
1: Да, конечно. Это плохо. Это однозначно.
0: А вот если ты в любовных целях...
1: В любовных целях можно даже совершить маленький половой акт.
0: Господи, ну что вы делаете?
1: Маленький?
0: Как вы рассказываете? Мы, знаете, давайте уже сейчас перейдем прямо в открытую.
1: Давайте в открытую.
0: Либо, так сказать, акт, либо никакой. Понимаете, зачем мне это маленький?
1: Ах, я понимаю вас. Но мы же работаем. Я работаю над этим. Вы понимаете, это мазь-гель. Это, вы понимаете, если бы она была только мазью или только гелем.
0: Понимаю вас.
1: Это вот сочетание пока трудно идет с актами.
0: Вы знаете, вот все-таки мне кажется, что нужно все-таки еще важный момент, который я сейчас вот просто начинаю в студии уже немножко чувствовать этот запах.
1: Да, и уже есть.
0: Прибывает и прибывает.
1: Скоро
0: вы появитесь.
1: Я появлюсь, потому что у меня плохие мысли.
0: Да. Ой, какая шутка.
1: Я пошутил.
0: Господи,
1: а что, сильно пахнет?
0: Уже пахнет нормально.
1: Уже
0: нормально пахнет. Дело в том, что, дорогие друзья, вы должны понять, что мазь-гель, к сожалению, она, мазь-гель-невидимка, она не испаряется, она все время держит как бы плотность, но постепенно начинает плохо пахнуть. Пока вот от этого мы не избавились. Человек-невидимка пахнет.
1: Да.
0: И вы его можете узнать по запаху, как я уже и говорил.
1: Да.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня мы сейчас просто, у нас время заканчивается эфирное. Мы завершаем.
1: Да.
0: Завершаем нашу программу. Это программа «Трудный разговор», я напомню.
1: Одно слово.
0: Да, скажите, пожалуйста.
1: Запах не мешает, если мысли у вас прекрасны.
0: Великолепная, точная, совершенно человеческая формулировка.
1: Да.
0: Илья Тарпатский, изобретатель, ученый, на правах эксклюзивных своего открытия принес нам в студию
1: да.
0: Мазь-гель-невидимка. Итак, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Спасибо вам огромное за это внимание. До свидания. Мы могли бы, Илья, поговорить по поводу приобретения?
1: Да. Конечно, мы поговорим. Обязательно.

0: осмелее и вонзи. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Нетопырь карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.

0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко фейк-радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Вот сегодняшняя тема у нас все-таки «Как уступить тяпку?». Галочка, скажите, трудно вот так по-честному уступить ее?
4: Невозможно.
3: Невозможно уступить тяпку. Но все-таки.
4: Нет.
3: А хочется.
4: Нет,
3: иногда.
4: Не хочется.
3: Не хочется. И даже не хочется.
4: Хочется. Я хотел сказать...
3: Ну, вы же только что про соседей сказали.
4: Всем, вот всем радиослушателям, да, или зрителям, как там у вас?
3: Радиозрителям. Ну, с юморком, да.
4: Не уступайте тяпку, ребят.
3: Ага, не уступайте.
4: Не давайте. Ребят, не давайте. Тяпку не давайте.
3: Никому. А вы же сказали про ваших соседей, как ее зовут? Софья.
4: Софья Григорьевна.
3: Софья Григорьевна. Ну, вот представьте себе, Софья Григорьевна, вот вы с утра вышли, там что-то уже начали, что-то уже делать. Что-то водички запейте. Да, спасибо. Хорошо.
4: Ага. Воздух сухой у вас.
3: Ага.
4: Сухость
3: какая-то. Вот, спасибо. Ах, хорошо. Вот, хорошо. Да, ничего. Хорошо. Так вот, значит, тяпку уступили. Вот скажите, не уступили. А вот Софья Григорьевна попросит, если тяпку.
4: Не своя.
3: Вот я понимаю. Ну хорошо, а забыла в городе ее. Софья Григорьевна, забыла в городе тяпку. Ну, тогда что?
4: Не дам.
3: А муж, ее муж?
4: Не дам.
3: Да что ж такое, и мужу тоже не дадите.
4: Нет,
3: я... Это удивительно просто. Как же так можно?
4: Я считаю, есть какие-то вещи.
3: Вы никому...
4: Есть какие-то вещи.
3: Ну какие вещи,
4: есть
3: давайте.
4: Вещи, которые нельзя давать.
3: Нет,
4: ну невозможно.
3: Ну тяпка это святое, я понимаю, да.
4: Береги, так сказать, тяпку с молоду.
3: Ну да.
4: Понимаете?
3: А потом тяпка тяпки рознь.
4: Тяпки... Да, вот это... Нет, это...
3: Это
4: у
3: другое.
4: Каждого, понимаете, у каждого своя должна быть, во-первых.
3: Вообще,
4: потому что это совершенно как бы скроено под руку тебе, под руку.
3: Вы с тяпкой сколько уже, скажи?
4: Да вот сколько я.
3: С измальства?
4: Сколько с измальства я. Сколько мне лет-то?
3: Ну, не важно, да. Давайте уже как бы сделаем такой по тайну завесу, галочка.
4: А вы помните?
3: Да я помню. Галочка,
4: а сколько?
3: Помню. Ну, давайте не будем, зачем открывать.
4: Да ладно, не страшно.
3: А, ну и ладно. 64. Вот это хорошо. Ну, хорошо. Итак, сегодня галочку мы порадуем музыкой немножко. Звучит легкая музыка.
2: Лабиринт Леонардо.
0: Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня.
5: Классика в эфире.
6: Олег Бузин. Ненависть. Он предложил поднести ее сумку. Сумка оказалась довольно тяжелой. Дождавшись зеленого сигнала светофора, они пересекли дорогу. Там женщина попросила проводить ее до квартиры. Я живу вот в этом доме, совсем рядом. А сейчас скользко. Он не посмел отказать. Он даже не понял, как получилось, что он вошел в квартиру. Старушка, открыв дверь, сразу юркнула внутрь. Ему пришлось войти следом, чтобы отдать сумку или хотя бы поставить ее на пол. Еще на лестничной площадке в ноздри ему ударил едкий запах аммиака. Он поморщился, но все равно шагнул в приоткрывшуюся перед ним темноту. Старуха уже стояла в комнате в окружении стаи разномастных мяукающих кошек. Разговаривала с ними ласково, как с детьми. «Ну что, мяу-мяу, а я поесть вам принесла». Он попытался уйти, но женщина задержала его. «Не,
7: Ну что вы, молодой человек? Я не могу вас отпустить, не напоив чаем.
6: Скрипя сердце, он согласился. Она открыла термос. У меня чай с шиповником, с травами, любите?
7: Налила ему полную кружку темной, приятной, непонятными запахами жидкости. Пока он пил, скупо отвечал на вопросы старушки. «Зовут меня, живу здесь, неподалеку». Допив чай, он отставил кружку и, собираясь уйти, хотел было извиниться, но вдруг почувствовал, что не может говорить. В то же мгновение мышцы живота свело в спазме. Он согнулся пополам, застонал. Ему пришлось опуститься сначала на корточки, а затем он потерял сознание.
8: И, упав на бок, прямо на загаженный кошками дощатый пол, умер.
5: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
9: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
0: Связь.
4: Здравствуйте, еще раз с вами я, Ирина Рыбладзе.
3: Здравствуйте.
4: А в гостях у нас сегодня Антон Евлампий,
3: да.
4: Брызгин,
3: да.
4: Который стартаповец, который утверждает, да. что стартап — это бизнес.
3: Это
4: самый лучший.
3: Бизнес, это бизнес.
4: И лучшая, да. социальная сеть. И я пытаюсь узнать, как же она называется.
3: Сеть так и называется. Педали.
4: Педали.
3: Педали.
4: Какая прелесть.
3: Конечно.
4: Педали.
3: Сеть педали.
4: Педали.
3: Я и изобрел эту сеть, так как бы и среди друзей мы так называем это все педали.
4: Пойдем по педалям там.
3: Пойдем по педалям немножко, так сказать. Ну,
4: да,
3: что
4: да,
3: ты
4: да,
3: сегодня
4: да.
3: Отпедалил? Ну, конечно, отпедалил немножко.
4: Да.
3: Ну и вот. И вот это вот как-то и родилось.
4: А ты сегодня педалить будешь, да?
3: Да, будешь педалить, да, сегодня. Ну, естественно. Мы сегодня напедалились просто.
4: Да, всю ночь педалил.
3: Всю
4: да?
3: ночь педалил. Ну, в общем, там такая, так сказать, идет.
4: Это жаргон уже.
3: Терминал. Это жаргон. Это
4: да,
3: уже жаргон между нашими вот как раз уже коллегами. Так вот, да.
4: Так. А,
3: что
4: значит,
3: вы хотели?
4: Говорили, что как я спрашивала, как попасть вот в
3: да.
4: эту сеть. Ну, понятно, что надо приобрести велосипед. Значит, если зима, то зимний, с меховыми вот этими, нет, со стальными валенками, с меховой вкладкой.
3: Да.
4: Значит, но если лето, то летний велосипед.
3: Да.
4: Это понятно, это как бы пункт раз. А дальше, вот как ты начинаешь крутить, как туда попасть, вот в эту соцсеть вашу?
3: А я понимаю. Ну, во-первых, надо просто, надо обойти всех друзей. Просто
4: да.
3: обойти, конечно.
4: Угу.
3: То есть вы спокойно, вы хотите, приезжайте на велосипеде, угу. хотите на зимнем, зимой или на летнем, так сказать, летом.
4: Впереди надо быть, чтобы войти в вашу соцсеть.
3: Да, надо быть впереди, конечно, быть естественно, впереди. Конечно, конечно.
4: Слушайте, скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, ножная тяга, на ножной тяге работает.
3: Да, да.
4: А вот ручная тяга не подходит? Вот, например, грибцы.
3: Я подумываю над этим, потому
4: да.
3: что гребец гребцу как бы рознь.
4: Ну, это понятно, да.
3: Ведь есть разные...
4: А понимаете, какая прелесть? Вот они сидят. И сидят не один человек, а сразу несколько в одной вот этой вот лодочке.
3: Да, в лодочке.
4: И вот
3: да.
4: они вместе, вот как раз, понимаете, тут и можно было, они уже вместе гребут.
3: Ну, может удобно быть, я ли? Подумаю. Единственное, тут как зависит от того, что это нужно быть на воде всегда.
4: Да.
3: Всегда на воде. То есть можно пробовать на земле, но сложнее там будет грести.
4: Грести будет сложнее.
3: Сложнее,
4: конечно,
3: сложнее,
4: да.
3: сложнее.
4: Так
3: поэтому, это. Да, все-таки на воде.
4: Mm-hmm.
3: На воде будем,
4: да, да, да,
3: будем
4: да,
3: начинать.
4: Да.
3: А потом мы, может быть, перейдем на землю.
4: Может быть, перейдете. А почему? Ну, можно это на земле погрести чуть-чуть.
3: Вот-вот-вот-вот. Я об этом говорю. Я
4: ну,
3: сейчас подумал сразу.
4: В песках нормально можно грести, мне кажется.
3: В песках очень хорошо.
4: Гребёнка,
3: некоторые, вот даже и не понимая этого,
4: да.
3: есть такие спортивные, я вам скажу, организации, так и называются грибные пески.
4: Грибные пески?
3: Да, да, да.
4: да
3: Но
4: да.
3: люди не понимают, что они же могут и устроить как бы из этого бизнес.
4: Ну, конечно, но
3: конечно.
4: Вообще мало таких людей, которые это понимают. Не случайно
3: вот,
4: мы вас позвали, понимаете?
3: Я объединяю всех, пока что, так сказать, ну, вы, наверное, хотите меня просто спросить, какая оплата?
4: Оплата, вот чтобы мне, например, в эту соцсеть вступить, вы не выспались, да?
3: Нет, нет, все хорошо, я просто много крутил, педалил.
4: А, ну, конечно,
3: да,
4: конечно.
3: Педалил сегодня ночью.
4: Кислород.
3: Ночью педалил, да.
4: Да, да, да. А, оплата, вот, как, чтобы войти в соцсеть, нужно что-то заплатить?
3: Нет.
4: Нет, бесплатно, да?
3: Абсолютно бесплатно. Бесплатно.
4: А вот скажите, вы безвозмездно работаете?
3: Вы знаете, мы работаем за питание.
4: За питание.
3: За питание. Ну, да, а вот за питание. Хорошо. За питание, да, да.
4: А скоро услышимся.
3: Да.
1: Связь. Знай и люби свой край.
9: Флора и фауна.
10: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает и легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

душу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
1: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
4: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
0: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: У Надежды нет Егора. У Егора есть надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
6: Ух ты! О-о-о, постой. Строительная лицензия 562 98 454 16 43 81 99 11. Спасибо. Нежно.
5: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.

0: Сегодня у нас в гостях Тимур Назеев, человек, который прополз, ползком преодолел Северный полюс. Прополз через Северный полюс, и сейчас мы выясняем, как же Тимуру ползлось. Тимур, скажите, пожалуйста, я, насколько мне известно, это ведь не просто ровный ледовитый океан, просто ровный лед, покрытый снегом. Скалы.
1: Скалы, это бугристость, которая меня...
0: Везде ползли.
1: Везде. Только благодаря моим специальным упражнениям, которые я делал в батискафе.
0: Можно я спрошу? Да. Скажите, специальная техника? Как вы ее создавали?
1: Во-первых, это были ползунки. То есть мне специально изготовили ползунки.
0: То есть специальный материал, который, рвется.
1: Вообще не мнется, не рвется, вообще в руки не дается.
0: Я вот что хочу спросить. А как вы боролись с холодом?
1: Тяжело было. Поначалу, первые 10 часов. На 11 час вдруг я почувствовал какой-то, что-то мне это как-то ветерок какой-то легкий обдувать стал. И как-то что-то... И ползунки начали как-то ерзать.
0: Скажите, пожалуйста. Да. Вот вы, ползли.
1: Да.
0: Каково было питание во время проползания
1: Никакого
0: через Северный полюс?
1: Никакого питания вообще быть не может. Когда минус 56, и ты ползешь, ты только подсасываешь. Специальный был флакончик здесь. В ползунки уходит.
0: Как космическое питание.
1: Да. И ты посасываешь.
0: И вот теперь вопрос второй, стоящий остро.
1: Да.
0: Этот вопрос задают и космонавтам.
1: И хорошо.
0: И я, конечно, задаю вам, многоуважаемый Тимур. Хочу спросить вас. Как вы, прошу прощения, опорожняли кишечник? В минус 56 и при этом находясь в горизонтальном положении, ползком.
1: Понимаю. Приходилось делать маленькие ямочки. То есть во льду. У меня специальный был, у этих, как это называется, которые дергают рыбок из-под льда. Это у них называется коловорот. У меня был все наоборот. Называется. Все наоборот. Это система. Это система
0: все наоборот. Я хочу сказать. И вы вот, сделаете такую ямку к ней.
1: И туда как бы писну. И тут же ползу. Сразу надо отползать.
0: У меня вопрос. А если разговор пойдет о более крупном опорожнении?
1: Ах, вы меня поймали сейчас. Поймали за самое, я бы сказал, сокровенное.
0: Это важно. Потому что, понимаете,
1: первые 10 часов.
0: Я впервые вижу человека, который прополз Северный полюс. Прополз.
1: Да я сам первый раз и увидел себя, когда я прополз. Я просто помолодел.
0: Я понимаю так, мы не будем вдаваться все-таки в подробности, мы же на радио.
1: Смотрите. Нормально?
0: Вижу, понимаю вас.
1: Я что вам говорю?
0: Я хотел спросить. Понятно, что, как-то вы этот кишечник ваш опорожняли. Как-то все-таки его опорожняли.
1: Опростал я его.
0: Но у меня есть остро стоящий вопрос.
1: Еще острее. Давайте.
0: Вы, демонстрируя человеческую безграничность,
1: выносливость,
0: ограничивая себя во всем, во многом,
1: абсолютно,
0: вы достигаете разные, безграничные рекорды, ставите
1: во всем,
0: в жизни,
1: даже в сбросе каловых масс.
0: Скажите, правда ли, что вы надкусили алмаз?
1: Да, конечно. Но я сделал это без помощи рук.
0: И мы вернемся к этому разговору буквально через минуту, дорогие друзья.
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
3: Алло. Mic testing. What happened? Johnny?
4: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी girlfriend मुझे छोड़ के भाग जाती है. कुछ नुस्खा बताइए.
3: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा, तो यही होगा. You are बोका चोर. चालू करो. One.

0: You are Bocachur.
1: Online Radio 101. 101 Raw.
2: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Итак, дорогие друзья, вы знаете, подытоживая нашу программу,
5: давайте подытожим.
4: Вы сажаете? Что в основное сажаете?
5: Да
4: сейчас начинается летний сезон.
5: Да ничего
4: сезон.
5: Не сажаю.
4: Вообще не сажаете?
5: Вообще ничего не сажаю.
4: Ну,
5: понимаете, главное взрыхлить.
4: А, вот взрыхлить. Вот основное.
5: А зачем сажать?
4: Да, сажать ничего.
5: Можно в магазине купить. Главное, понимаете, для упругости поработать тяпкой.
4: А, то есть у вас в принципе все взрыхленное.
5: Правильно? Рыхлая такая земелька. Рыхлая.
4: Ага, ага. Перегной, там все как полагается.
5: Ну, конечно, навоз, вот это.
4: Это
5: завсегда для запаха даем.
4: Для запаха надо давать. Но я вам скажу.

0: Но я вам скажу, тяпку, ну, давайте так мы с вами уже уговоримся, что можно ли давать, нельзя ли давать. Давайте мы оставим все-таки нашему радиослушателю. Пусть он послушает.
1: Нет,
0: вот вас,
1: Галочка. Нет, давайте не будем оставлять.
0: Ну, подожди.
1: Я не хочу оставлять.
0: Я понимаю.
1: Я сказал свое мнение, никому не давать.
0: Ну, никому не давать, понятно, это ясное дело. Никому вообще не надо давать, это ясно. Но, хорошо, предположим, вот вы дали. Ну, хоть раз. Вот представьте.
1: Что ж такое? Да что он делает со мной?
0: Скажите, вы клюковку выпиваете?
1: Да что он делает со мной?
0: Нет, вы пробуйте настойки.
1: Что он делает со мной?
0: Нет, подожди, настойки требуют.
1: Что ты творишь со мной?
0: Галочка, не волнуйся, Галочка, пошло. Клюковку.
1: Да что ж ты делаешь-то со мной?
0: На перчике. Немножечко открываешь. И тяпочку раз, а тут Софья Григорьевна.
1: Что делаешь со мной?
0: И говорит, Галочка, наливай. Ну, Галочка.
1: Ой.
0: За сезон. И больше я вам скажу, Галочка, за тяпку.
1: За тяпку.
0: Ведь это ж тяпка. А вы как ее ласково называете? Ну, как?
1: Подруга моя.
0: Вот она, подруга ваша. За тяпочку, подружку вашу.
1: Спасибо.
0: Я ведь хочу, ведь самое главное, чтобы наши радиозрители, как мы их называем, наших радиослушателей, чтобы они поняли.
1: А чего так называете странно?
0: Так, а вы же тяпочку тоже называете подруга моя. Вот я их тоже называю дружки мои, понимаете, подружки. Ведь нас слушают все. Вот как смешно. Развеселилась. Вот у нас Галочка развеселилась. И тяпочка. Вы знаете, вот тяпочка и Галочка, это как-то одно единое.
1: Вы правы, вы правы.
0: Правильно, да?
1: Да. Ага. Меня так и в деревне иногда называют. Вот тяпочки. Галка своей тяпкой идет.
0: Это обалдеть просто.
1: А я и рада, да.
0: Им рада, и рада. Удивительная все-таки жизнь с тяпкой. Мы касались ее сегодня с вами, дорогие друзья, чтобы вы почувствовали вот эти вот, скажем так, как у нее пальчики у тяпочки, у нее какие, что у нее такое? Такие, как у нее, как будто пальчики такие, да?
1: Такие какие-то, понимаете, ну, они островатые.
0: Островатые, конечно.
1: Островатые, какие-то пыльцуны такие.
0: Пыльцуны. Бывало поранится, бывало ж так тяпочкой, да, немножечко? Ну, если немножечко наливочки, немножко...
1: Обид не было.
0: Обид не было.
1: Обид не было.
0: Не обижайтесь на тяпку.
1: Нет, ну что, это смешной вопрос.
0: Вот это самое главное, не обижаться на тяпку. Не обижаться на нее, ее поддерживать.
1: Не обижайся, никому не давай. Не обижайся, никому не давай.
0: Никому не давай и не обижайся.
1: Да.
0: Это наш лозунг, и мы заканчиваем нашу программу «Лабиринт Леонардо» именно так. Бабоньки, не обижайтесь и никому не давайте. Мы были с Галей Засеевой. Целуем вас.
1: Пока, девчонки.
0: Нежненько.

0: просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Погоныш-крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.

0: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
0: Ресторанный обзор. Дорогие мои друзья, дорогие мои дорогие, как я вас всегда называю, это сегодня с вами ресторанный обзор. И в гостях у нас официант ресторана «Хамовит». Зовут его Анатолий. И я сейчас хочу спросить по-простому у Толи. Все-таки, вы знаете, вот что это за ресторан? Что у вас, чем он отличается от других ресторанов?
2: Да чем он отличается? Ну, ничем он не отличается. Приходят люди, так жрут нормально, и все, ну, никакие там разницы, ничего.
0: Но если бы я хотел вот что-то особенное вот заказать, например, какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь пышки, например.
2: Какие в задницу тебе пышки? Охренел, что ли? Пышные тебе будут пышки.
0: Не, я понимаю, но...
2: Не, ну, ты спроси. Василия, почему так вот так?
0: Почему
2: как?
0: Так-то?
2: Вот
0: почему
2: именно,
0: так?
2: А я тебе отвечу.
0: Ну, почему?
2: Сядь да покакью. Мы у нас, потому что в ресторане принято. Мы, потому что, ну, хотели, блин, чтобы повнимательнее. Ну, то есть, побольше народу ходило. Народы, которые приходят, ну, люди, которые приходят, они же, ну, они хотят быть обосранными. И посланными.
0: Да я вот все. Я понимаю.
2: Достаточно жестко. У нас прям в системе, блин, такое. Меню открываешь, там херак написано. Че ты, блядь, читаешь? Ну, спроси это языком, можешь спросить?
0: Да.
2: Русским. Ну и че?
0: Спасибо.
2: Ну вообще, я вот спасибо, блядь, ну, спроси. Че мы делаем? Как готовим? Ну, как вообще пришло в голову?
0: Как вы в голову? Как вы в голову?
2: В голову тебе 13
0: ебать. В голову. Как здорово.
2: Ты подумай своими мозгами.
0: А почему так дорого, скажи?
2: Че так? Че ты,
0: блядь? Дорого.
2: Прежде чем, во-первых, первый ювелир.
0: Да.
2: Ты приходишь, садишься.
0: Ага.
2: Короче, ну, я типа официанта подошел, ну сразу тебя нормально тебя спросил. Ты сначала покажи бабки. Бабки покажи, есть у тебя перед обслуживанием. Ты сначала покажи деньги.
0: Ну я понял.
2: Деньги не покажешь, подняли тебя, высадили из ресторана.
0: И все,
2: остался голодный. Не, вообще по-любому хочу сказать, это важный момент. Заранее, бля, проверяем всех на входе, на выходе.
0: Ну, я понял, да.
2: Чтобы ничего не воровали, ничего, все
0: я
2: было.
0: А к бару можно подойти?
2: Я тебе подойду сейчас.
0: Нет,
2: там очередь, тебе не видишь, к бару, бля, подойти.
0: Нет, ну просто иногда, знаете, люди подходят, пока ждут к бару.
2: Слышь, это не у нас, иди, у нас здесь рестораны, в округе 300 ресторанов, все мудовые.
0: А скажите,
2: а у нас у одних нормальные.
0: А
2: что
0: я в туалет захотел? А можно в туалет, например, вот зайти просто, если
2: ты
0: это.
2: Че, обожжел тебя номерок, покажи.
0: Ну вот.
2: Тебе номер. Не, вообще ты пришел. Ты на входе получил инструкцию, как себя вести.
0: Ну да.
2: Ну и что там написано?
0: Ну написано, что.
2: Ну все.
0: Подождать.
2: Че тебе подождать?
0: Надо подождать.
2: Да определись тебе, сад или сад.
0: Нет,
2: что,
0: я понимаю, не
2: могу. Отдельный ресторан.
0: Я не
2: могу. В ресторане
0: могу.
2: Отдельный туалет для сада, отдельный для сада.
0: Так здорово. Я просто удивляюсь. Потрясающе.
1: Ресторанный обзор.

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель, тонкие листья. И вот уже выпал снег, и наступила зима, а посреди заснеженного поля гордо высился изящный зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг, ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох. Покрылся корочкой льда. Ветер задумался. Его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина «На лесосеке».
0: Классика в эфире.

0: Мы вернулись к вам в программе «Сделай сам». С нами Сила Михайлович Сыти.
1: А вот что я хотел.
0: Настоящий, как бы я вам скажу, победитель дистиллята.
1: Вот что?
0: Да.
1: А Юали раньше?
0: Так.
1: Запихали 20 литров, 28 литров, 8 килограмм яблок запихали.
0: Так.
1: Кипяточком залили.
0: Да.
1: Съехали.
0: В сосуд.
1: В сосуд всосали все.
0: Да.
1: Перчаточку сверху резиновую.
0: Резиновую?
1: Для кухонную.
0: А, кухонную, да.
1: Надели,
0: да,
1: на горлышку, да. А она сидит, и легла.
0: И легла.
1: Лежище.
0: И лежит.
1: А мы ждем,
0: да.
1: Мы 5 дней ждем, 10.
0: 10, а неизвестно.
1: А вот и 20.
0: Ой, боже мой.
1: А в теплоте там начинать все
0: бродить. Да, все бродить.
1: Бродить.
0: И что?
1: И перчатка уже
0: поднялась. По-мужски так, по-мужски.
1: И
0: да,
1: вы уже думаете, вот вам и готов.
0: Ну да.
1: Ничего подобного.
0: А что ж тогда?
1: Процеживаем.
0: Так.
1: Перчатка стоит?
0: Стоит.
1: Дистиллят, брашку процедили?
0: Процедили.
1: Налили. Через змеевик пропустили?
0: Через змеевик, да. Все, готово.
1: 3 раза пропустили через змеевик?
0: 3.
1: Посмотрели первую возгонку, вторую возгонку.
0: Так.
1: Не пробовали.
0: Вы записываете, товарищ?
1: Просто посмотрели. Смотрели.
0: Ну да.
1: Только на глаз.
0: Чисто на глаз.
1: Пробовать нельзя.
0: А пробовать нельзя?
1: Конечно. Можно подохнуть.
0: Да ты что? Батюшки мой.
1: Такая энергия.
0: Сила просто. Сила.
1: Понимаете?
0: Сила Михайлович просто.
1: Это идет,
0: да,
1: полный,
0: да,
1: цикл.
0: Да.
1: После этого, с третьей перегонки,
0: да,
1: можешь спокойно выпивать уже.
0: Уже.
1: Сидеть.
0: Уже можно.
1: Вот. И этого будет много у тебя.
0: Так.
1: А ты ведь можешь выбрать любой, как говорится. А раньше что? Просто накрывали перчатки.
0: Раньше. Так вот, что теперь-то?
1: А сейчас совсем все новое.
0: Ну вот расскажите, пожалуйста, Сила Михайлович.
1: Понимаешь, я стал экспериментировать. Я же как завод, я же как инженер.
0: Ну да.
1: Я же как, так все, технолог. Технолог!
0: Технолог!
1: Прохожу по лезвию бритвы.
0: Да что вы.
1: Все новое, да.
0: Ага.
1: Новое откровение. Ну. Современные технологии.
0: Ну.
1: Раньше накрывали перчаткой.
0: Так, а теперь?
1: Сегодня в обратную сторону.
0: То есть,
1: раз.
0: Как?
1: Накрываем презерватив.
0: Да вы что?
1: Подождите вы. Презерватив сегодня. И со вкусом вишни.
0: Ну да.
1: И со вкусом банана.
0: Ага.
1: И со вкусом земляники. Можно что хочешь натянуть.
0: Вообще, то есть натягивается все, что
1: хочешь. А представь, во-первых, он легко натягивается.
0: Ну да.
1: Во-вторых, он когда тонкий.
0: Встает,
1: он поднимается, мы видим.
0: Он, конечно.
1: И плюс он от банановый свой земляничный вкус отдает в брагу.
0: В брагу.
1: Вот и все.
0: То есть у вас уже появляется банановый. Или земляничный.
1: Да,
0: да.
1: Ну
0: да.
1: Представь себе, если мы,
0: да,
1: таким образом начинаем экономить.
0: Ага.
1: Мы,
0: так,
1: ничего туда не кладем.
0: Так тогда, ага.
1: Ничего не кладем. Просто на 20-литровый баллон надеваем презерватив.
0: На 20-литровый баллон, это я перевожу, надеваем презерватив.
1: И все.
0: Потрясающе.
1: И у вас сразу написано «Земляника».
0: И написано «Земляника».
1: Банан.
0: Банан.
1: Вишня.
0: Вишня.
1: Выбирай любую.
0: Вот вообще.
1: На вкус.
0: Вот потрясающе.
1: На вкус.
0: То есть у вас...
1: Вот такое.
0: А есть же презервативы разные. Ну, мы сейчас немножко коснемся.
1: Я работаю с тремя.
0: С тремя презервативами.
1: Банан, земляника.
0: Банан, земляника, вишня.
1: Да.
0: Вот на этот момент сейчас мы сделаем легкую паузу, пока Сил Михайлович немножко попьет.

0: і люби свій край.
1: Флора і фауна.
2: Северный кожанок, редкий вид кожанов, крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами зимует поодиночке.
3: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Мы не свекла, не грибы.
3: Мы веселые бобы.
2: Если ты откроешь рот,
3: то отправишься в полет.
2: Мы такие заводные.
3: С нами вам всегда везет.
4: Позволь себе любить себя. Ешь. Все бобовое.
5: Здоровое питание.
6: ООО «Автобоб».
7: Торгуем контейнерами.
8: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
9: Лицензия 4574239848487.
0: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.
10: Чья спецовка?
11: Мы снова вернулись в студию.
12: Скажите просто, я хочу быть. А вот ваше отношение к тискам, оно как, вот, ну, как таковое?
13: Но я понимаю, это родина. Это родина, которая, которую ты любишь. И которую ты готов ты на все ради этого.
12: А что вот вам, скажите, вот что вам приводилось, доводилось, так сказать, зажимать?
13: Да мне разные, мне были, знаете, какие вещи вообще. Знаешь, что я отец, так мы на ты, если что там, если... Я могу и зажать так по-серьезному. Такая, знаешь, это станина, вот, знаешь, станину.
12: Ну?
13: Вот это вообще не имеет отношения никакого к этому. И вот я к чему говорю. И это потому что вот мне всегда, когда начинается разговор про это, я все время про станину вспоминаю. Потому что один какой-то, ну, неважно, как его зовут, он приходил просто, я его просил, чтобы ты не приходил, а он все время приходил, я со своими тисками, а он, естественно, приходит, и у него это берет станину. Я ему говорю, я говорю, что ты? Ну, естественно, после этого началось то, что я и ему пришлось там, и мне, конечно, и вместе получилась такая...
12: Ну, вот вы и зажимали, получается.
13: Да, получалось, зажимали, естественно, там, ну...
12: В тиски там.
13: Ну, да, в тиски там, ну что, ну, палец у него там, ну и что я, а кто будет, и... Вот я, вот, если даже я вот так, вот, начну сделать, если это в любом случае попадет, это же ежу, понятно. И не только ежу, и, да любому там, понимаешь.
12: А вот механические тиски, правильно ведь?
13: Механические.
12: Только механические?
13: Ну, конечно, механические.
12: А электрических не бывает?
13: Да не бывает. Да электрические это не тиски, это все это бабские вот эти дела начинаются вот эти, а мне электричество, мне там это, и возьми там мне.
12: То есть, получается, не можешь зажать, не жми. Либо да, ты жми, ну, либо
13: да,
12: нет.
13: Да, да. Либо возьми вот это вот.
12: Ну,
13: либо,
12: то есть, не вот муха это прилетела, я правильно
13: понимаю? Не муха прилетела, не цокотуха, и все. И, ну, что, кому это надо? Все бабские эти самые, как начинают натягивать. Ну, что, ну, что натягивать?
14: Чья спецовка?
15: Знаете ли вы, что?
16: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.

ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗਾਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ।

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
3: Накладная любовь.
4: Работаете ли вы? Ну, я, так сказать, интересуюсь и сам для себя прежде всего этого спрашиваю, говорю.
5: Да.
4: Работает ли ваша компания над тем, ну, скажем, ну, например, над каким-то набором для увеличения, так сказать, мужского, так сказать, главного достояния?
5: Да, конечно, у нас же откровенный разговор.
4: Да.
5: Абсолютно откровенно. Мы с вами договорились вначале.
4: Да.
5: У нас есть все наборы. Все наборы у нас имеются, но опять-таки повторяю, вот иной раз какой-нибудь мужчина приходит с тем, что ему нужно увеличить, сами знаете, что?
4: Угу.
5: Ну, если откровенно, да. Обо всем говорим.
4: Да.
5: Так мы решили.
4: Да.
5: Вот. А в итоге ты с ним поговоришь, потому что у нас команда психологов работает, конечно.
4: Понимаю.
5: Поговоришь, и говорит, а попробуйте, начните с воротниковой зоны.
4: Ага.
5: Он берет, увеличивает воротниковую зону, вы говорите, вы знаете, не надо. Одно влияет на другое.
4: Потрясающе.
5: Вот так вот, как воротниковая зона связана,
4: но
5: понимаете?
4: Но везде работает гусь.
5: Гусь везде.
4: То есть ничего, кроме гуся.
5: Идеальная,
4: так сказать, идеальный донор для...
5: Да, но мы пробовали все, понимаете? Мы пробовали практически все. И опять-таки выяснилось, что это самое лучшее, понимаете? Самое лучшее, подходящее нам кожа, которая вместе с жиром и налипаемостью удивительная, фантастическая.
4: Ой, господи, вы знаете, я хотел спросить у вас, ну, это уже не для эфира, мог ли я бы лично, так сказать, в порядке исключения... Ну, конечно, со скидками, используя наши с вами хорошие отношения, обратиться в вашу компанию.
5: Я даже не знаю, меня хотите обидеть, наверное. Ну, конечно же, ну вас, как сказать, мы вас всегда ждем. Всегда ждем.
4: И вы обещали сказать про скидочные наборы и призы.
5: Да.
4: По поводу, так сказать, сегодняшнего вот этого вашего пика сезонного.
5: Пика сезонного. Так, ну что я хочу сказать? Я хочу сказать, дорогие зрители, слушатели, у нас сейчас проходит... так сказать, месячник скидок.
4: Mm-hmm.
5: Поэтому, во всяком случае, при покупке двух наборов, неважно, будет лицевой, малый, средний, большой закат, или какой, третий набор, какой угодно, боковинки и так далее, воротниковая зона, ручная зона.
4: Скажите,
5: да.
4: Например, если я могу рассчитывать, вот я, например, взял один грудной,
5: да.
4: Один личико 7, и, например, ну, закат малый.
5: Малый закат, да-да-да.
4: Ну, про, так сказать, название набора для самых главных мужских достоинств я не спрашиваю, но, предположим, я возьму 3 набора вот таких разных.
5: Да.
4: Получу ли я какую-то скидку или что-то в призах?
5: Конечно. Ну, конечно, вы получите. Во-первых, третий набор просто идет бесплатно.
4: То есть, например, я беру груди и зад.
5: Да.
4: А
5: личико бесплатно.
4: Потрясающе.
5: А личико бесплатно.
4: Потрясающе.
5: Да-да-да.
4: Удивительно. Дорогие друзья, итак, сегодня в программе «Накладная любовь» была борец с прииданием, неприедающаяся удивительная Зоя Туманова. Благодарны. Да. Зонька, спасибо большое.
5: Вам
4: мы прощаемся
5: спасибо.
4: С вами, дорогие друзья. Сейчас специально для вас новости. Зонька, я хотел бы спросить у вас все-таки координаты,
5: да,
4: компании.
5: Конечно. Да. Значит, улица Обручева.
4: Обручева?
5: 937. Главный вход.
4: Спасибо.
5: Да.
4: Спасибо. До свидания, дорогие друзья, мы прощаемся с вами.
5: Пока.
3: Накладная любовь.
2: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз, рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
2: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй» на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, да

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Oli vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, joten...
1: Nuppi, nuppi, lipputangu nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
3: С нами легко.
4: Онлайн-радио. 101 рубль.
2: За и против.
5: Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Здесь и за и против», которая называется «Дебаты». Сегодня лидер адутловатых лидер Груздев Сергей и лидер сухих Любовь Потанова. Любовь Потанова потребовала, чтобы инфекционный адутловатый Сергей Груздев надел маску. И он надел маску.
6: Надел маску.
5: Надо сказать, да. Надо
7: это
5: сказать.
7: Моя
6: хорошо, я очень рада.
7: Тактичность. Тактичность во мне говорит.
5: Ну вот мы выяснили, что если смешанные браки, то есть сухие с адутловатыми, то адутловатые в любом случае становятся сухими.
6: Да.
7: Крыса любит крысу. Вот я вам скажу, что.
6: Дети
7: ящерица,
6: тоже.
7: Вот эта ящерица двухязыкая. Вот, понимаешь? Она будет только с ящерицей
6: спариваться. Прекратите, наконец. Я еще хотел сказать, что, вот, как я уже говорил, дети становятся сухими. Животные становятся сухими. То, что есть адутловатые животные, есть животные сухие. Если хозяин адутловат, то и животное будет адутловат. Естественно, естественно. Вот
5: так не будет, что животное сухое, а хозяин
6: адутловатый.
5: У адутловатого хозяина адутловатое животное. Адутловатый попугай, например, конечно.
7: А у сухой этой иссушенной существа, будем так называть.
6: Спокойнее.
7: Да. Я тебе давал говорить.
6: Прошу спокойнее вас.
7: Я по зрачкам твоим вижу.
6: Ему маска даже не помогает.
7: У меня глаза победителя, человека. А это что такое? Это ущербность сама, господи.
6: Это не ущербность, это изящество, красота.
7: Где оно, твое такт? Изящество? Не ори.
6: И такт. Спокойнее, Сергей.
7: Ну хорошо.
5: Сереженька, я просто хочу
7: сказать. Да ради бога.
5: Вы, разнося инфекцию, вы, разнося, так сказать, вот эту вот клику адутловатых, раздавая, так сказать, раздавая по миру ваше вот это вот движение,
7: да.
5: Я хочу у вас спросить, что полезного приобретают люди, когда они попадают в ситуацию вот этого движения адутловатых, которым вы руководите?
7: Во-первых, они приобретают навыки.
5: Ах, вот оно.
7: Конечно.
5: Что.
6: Интересно.
5: Интересно.
7: Секунду, меня не перебивал. Они приобретают навыки. Навыки так. К чему? Вот что такое, например, когда пышка любит пышку? Понимаете?
5: Ну, это в уже этом, да. Бублик, я бы сказал.
7: Ну, это бублик. Конечно, ну, вот. Это бублик.
5: А такой у меня вопрос сразу, да. Сразу встречный вопрос.
7: Да, да.
5: Если вы, Любовь, да. Как лидер сухих, а? Если вы, так сказать, ну, вы уже так сказать, провели параллели, что и сухие животные бывают у адутловатых, не бывает да. У сухого человека сухого животного.
6: Не,
5: правильно?
6: Нет.
5: Не бывает. Соответственно, у адутловатого не может быть сухого животного тоже, потому что у адутловатого человека тоже животное должно быть адутловатое.
6: Да, правильно? И ребенок будет адутловат.
5: И ребенок будет адутловатых детей.
6: Да. Да.
5: То есть сейчас получается так, что сегодня адутловатость это бич.
6: Бич абсолютно. Что? Ты
7: кто
6: делал?
7: Решил?
6: Ты делал? Молодец, молодец, Владислав, молодец. Это абсолютно бич. Смотри. Бич. Мы боремся
5: ну,
6: с этим.
5: Ну так по всему получается.
6: Ну конечно.
5: Статистика.
7: Она остановиться не может.
6: Понимаете, сколько
7: слизи. А ты поставь параллель.
6: Сколько и слизи
7: сухие.
6: В человеке.
7: Тихо. Сухая. Вот она сухая. Лидер сухих. И недержание. У нее недержание.
5: Вот
7: и
5: так.
7: Она, да.
5: И так вот вы с человеком разговариваете.
6: Нет,
5: это не женщина. У вас выражается в этом. Я
7: это
5: правильно
7: не
5: понимаю?
7: Женщина.
6: У меня все сфинктеры работают хорошо. Не надо.
7: Сфинктеры? У тебя, засоренные
5: сфинктеры. Я хочу прекратить это немедленно.
6: Я сама хотела прекратить это немедленно. Ах, потому что вот эта вот наполненность слизью и слизью.
7: А ты еще укуси меня. За помидорку, а?
6: Зачем надо ходить, понимаете? Вы же что, не видите, что он
5: до
6: скользкий весь?
5: До какой степени, дорогие друзья? Вот мы видим сейчас, да? Вы видите, до чего доходят сегодня, до чего сегодня доходят наши герои в своих... в своем желании, так сказать, доказать некую несуществующую правду. Почему нельзя существовать вместе и одутловатым, и сухим? Почему?
6: Потому что где одутловатый человек находится, там всегда от него остается какая-то, понимаете, склизь, всегда мокрота какая-то, всегда какая-то гадость, лужа, понимаете, лужа дрянная какая-то остается.
7: И наоборот,
6: трудоуборщик.
7: У сушеного человека у него ничего нету.
6: Ни пылинки, пустота. Соринки.
5: Ну, знаете, мы сейчас проведем несколько исторических параллелей. Я хотел бы понять, дорогие друзья.
7: Да, пожалуйста.
5: Прежде чем мы продолжим, буквально короткий небольшой перерыв.
7: Легко.
2: За и против.
8: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете
2: Фоменко Фейк Радио.
9: Классика в эфире.
10: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело». Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему горгулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
9: Классика в эфире.
11: Знаете ли вы что?
12: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
13: Лабиринт Леонардо!
14: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Лабиринт Леонардо» на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях Виталий Поползень Гуцко.
5: Здравствуйте еще раз, дорогие
14: друзья. Да. И вот мы остановились на том, где же живут, располагаются шипзики, когда вы сидите.
5: Ну, вы знаете, у нас специальные отдельные боксы. Мы поймали шипзика.
14: Шипзика, да.
5: И шипзика погрузили к нам в лабораторию, где начинаем его систематизировать. Как вы правильно совершенно сказали, в это время уже начинается у нас переходный период.
14: Переходный период, да.
5: Шипзик из человека, который на свободе.
14: Да.
15: Ну, из обычного шипзика.
14: Из обычного шипзика вот этого.
15: Превращается шипзика систематизированного. Да, это очень важно. И систематизированный, ну, значит, конечно, мы его поселяем в нашу, как вы правильно выразились, шипздюшную. Да, шипздюшную, и они там проживают у нас в шипздюшной.
14: Шипздюшной, да.
15: Да, они там проживают.
14: В боксах.
15: Да, это боксы специальные, конечно. Вот, ну, конечно, в переходный период он сталкивается со сложностями.
14: Со сложностями.
15: Ему трудно. У него энергия, понимаете, она очень рвется.
14: Рвется, потому что бокс, ведь это небольшое пространство.
15: Конечно, конечно. Да. Во-первых, бокс небольшое
14: пространство. Тесноватый.
15: В шипздюшной,
14: несмотря на то, что он мелковат. Да.
15: В шипздюшной, несмотря на то, что их же там, так сказать, ну, они там, у нас их много, достаточно. Достаточно много. Они, конечно, сменяются, но, тем не менее, их много. Но не под изучением, под систематизацией.
14: Но они в одиночных живут.
15: Они каждый живет в одиночных. Потому что шипздиков, так сказать, собирать в кучу опасно.
14: Невозможно, нельзя.
15: Да нет, ну, можно, но опасно.
14: Опасно.
15: Шипздик не предсказуем.
14: А скажите, шипзик агрессивен вообще?
15: Вы знаете, я хочу вам сказать так.
14: Да.
15: Шипзик, если к нему подойти нормально...
14: Нормально, да.
15: Он в первой фазе не агрессивен.
14: А нормально, вы что имеете в виду? По-доброму, с улыбкой.
15: Ну, я скажу так.
14: Да.
15: Не только это.
14: Не только это.
15: Не только это. Шипзику требуется чуть больше уважения.
14: Ага.
15: Потому что шипзик без уважения живет.
14: То есть вы с поклонами какими-то, с какими-то
15: обрядами. Ну, конечно, обряды конечно, конечно, есть, конечно, конечно. Давая как бы понять.
14: Угу.
15: Вот. Ну и, соответственно, я могу сказать, что агрессия шипзика, о которой все говорят. Агрессивный шипзик, он же это, вы понимаете.
14: Да.
15: И все знают эти случаи агрессивности шипзиков.
14: Да, да,
15: вот.
14: Да.
15: Но я просто хочу сказать, что он и не будет агрессивен, если будете к нему и,
14: ну, с лаской. Как бы.
15: С лаской и
14: уважение.
15: И избыточное уважение.
14: Избыточное, да.
15: Шипзик требует уважения. Если к нему уважительно, то шипзик и не агрессивен.
14: Ну вот смотрите, какое-то немножечко, понимаете, разногласие. Все-таки, вы смотрите, вот вы говорите с уважением, но если мы видим шипзика, но для чего же в него кидать грудь? Это же уже не очень уважение.
15: Ну, послушайте, ну, делай, вы вот странный человек.
14: Да.
15: Вы видите шипзика, и что же вы считаете, что шипзик? Во-первых, совершенно, совершенно ясно, что существование шипзиков внутри нашего общества, это, конечно, вещь такая, в общем, острая.
14: Понимаете? Особенно, когда прирост пошел.
15: Ну, конечно, сейчас, сейчас вы, во-первых, вы знаете, что шипзик не укрывается одеялом?
14: Да вы что?
15: Конечно. Шипзик не укрывается одеялом. А почему, спросите
14: вы? Почему,
15: потому
14: я
15: что
14: спрашиваю,
15: он спит просто открыто,
14: открыто,
15: понимаете?
14: То есть вы хотите сказать, что сон шипзика вот просто вот открыт для нас?
15: Конечно. Он абсолютно, сон шипзика открыт, и из-за этого, вы понимаете, его влияние, вот это шипзичное влияние, оно распространяется на огромное количество людей, которые вокруг. Это ведь, ведь энергия, мозговая энергия шипзика.
14: Страшно.
15: Она велика.
14: Страшно. То есть, если бы он был под одеялом, еще как-то одеяло бы
15: ограничило. Конечно,
14: конечно.
15: А он,
14: все,
15: он все для вот этого и спит без одеяла.
14: Да.
15: Шипзик без одеяла только для того, чтобы распространять вокруг себя
14: шипзичную,
15: шипзичную
14: вот
15: энергию.
14: Да,
15: конечно.
14: Шипзичную,
15: шипзичная энергия – это вещь такая, я скажу.
14: Это же заразительно, правильно?
15: Во-первых, это заразительно, конечно. Даже бывает совершенно не шипзикового формата граждане превращаются в шипзиков.
14: И вроде и высокорослые уже сейчас.
15: Конечно.
14: Я правильно понимаю,
15: во-первых,
14: что
15: они уменьшаются в росте.
14: Да, высокорослые же шипзики сейчас появляются.
15: Появляются. И с ними еще сложнее. Потому что они совершенно не готовы к этой шипздючной эпидемии.
14: Абсолютно. Вот эти высокорослые, бородатые.
15: Вы и сами это чувствуете.
14: Да. А на секундочку прервемся, чтобы продолжить наш интереснейший разговор.
16: Лабиринт Леонардо.
17: Флора и фауна родной планеты.
18: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.
19: 101.ru
20: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Если вдруг захочешь пива
4: или водки в тот же миг,
3: ты, дружок, не будь ленивым. День

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио. Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Революция.
2: Дорогие друзья, сегодня Игорь Папин, муж трусихи Антонины Папиной, рассказывает нам о том, как жить с трусихой.
3: Я хочу вспомнить еще один случай.
4: Не надо.
3: Подожди.
4: Прошу тебя,
3: ты,
4: Игорь,
3: не спишь, малыш? Это было на рыбалке.
4: Ой, я не могу.
2: Как же вы взяли трусиху на рыбалку?
3: Я взял ее на рыбалку.
4: Пожалуйста,
3: не бойся, она была в гетрах.
4: Не говорит.
3: В гетрах на рыбалке.
4: Не нужно.
3: Тише, малыш, ты не спишь.
2: Ой, вы просто понимаете, я смотрю на вас, вы как гипнотизер действуете.
3: Да, конечно, конечно. А первые своего окунька, когда поймала Тонечка, она почти руками поймала.
2: Ну, то есть это, в принципе, это же какая-то профилактика получается.
3: Конечно.
2: Да? То есть вы выступаете, в общем, как психиатр.
3: Я, да.
4: Зачем да, ты конечно. Заставил меня надеть гетры?
3: Гетры?
2: Господи, боже мой. Господи, я не думал, что наша программа...
3: Если бы вы знали, какая она в гетрах.

0: Секс в гетрах только мне. Игорь всегда говорит, что только в гетрах.
1: Ага, ага. Вот какие интересные моменты. То есть получается, что вы сначала доводите трусиху до беспамятства.
2: Так.
1: Поглаживанием,
0: да.
1: Пощупыванием,
0: потом,
2: потом ладонью провожу.
1: Потом надеваете гетры уже на бессознательную трусиху.
2: Ну, почти.
1: И потом спокойно овладеваете в течение 40 минут трусихой. Но я хочу спросить у вас. Скажите, пожалуйста, для вас, вот как для мужчины в сексуальном смысле, важно, сколько длится вот это бессознательное состояние трусихи?
2: Да, конечно. Но, и во-первых, мы уже привыкли к тому, что Тонечка отсутствует 40 минут.
1: А, 40 минут это ваша рабочая?
2: Это нормальная рабочая.
1: Ну, скажите, а если вдруг она очнется раньше, в 30, например?
2: Придется применить силовые какие-то
0: моменты. Игорь, можно сказать?
2: Да. Говори.
0: Ну, я сейчас...
2: Говори.
0: Я попробую. Я просто хотела сказать, что когда... Ведь я когда... Если я раньше времени вдруг бывало такое, очнусь, то я же в гетрах, понимаете? И я вижу гетры и сразу опять попаду в обморок.
1: Вот оно что.
2: Конечно.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» мы выяснили следующее. Мы разбирали вопрос, как овладеть трусихой. И сегодня нам рассказывал об этом профессиональный муж профессиональной трусихи Игорь Папин. Он рассказывал про свою жену, которая здесь тоже присутствует, Антонина Папина. Самый главный ответ на наш самый главный вопрос. Овладеть трусихой можно лишь в бессознательном состоянии. Ну, а кто уж как доведет трусиху до бессознательного? Ну, тому, как говорится, и флаг в руки. Удачи вам на ниве овладевания трусихами, дорогие друзья. Это программа «Сексуальная революция» и Владислав Жульпацкий. Прощаемся с вами.
2: Всего-всего. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная.
3: Сексуальная.
2: Революция. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

0: 101.ru.
1: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
2: Сексуальное.
1: Сексуальное.
2: Сексуальное.
1: Сексуальное.
2: Революция.

0: «Сексуальная революция здесь и сейчас». У меня, Владислава Жульпацкого, в гостях сегодня профессиональная трусиха Антонина Папина. И вместе со своим мужем Игорем Папиным мы выясняем самое главное. Мы выяснили, что овладеть трусихой можно только приведя ее в бессознательное состояние. А трусиха легко, как я понимаю, попадает в бессознательное состояние.
1: Легко.
0: Но вот какой у меня вопрос. Можно ведь в бессознательное состояние загнать трусиху словами?
1: Да.
0: А можно действиями?
1: Лучше действиями.
0: Ну, а именно какими?
1: А я сказал, что я начал с поглаживания и похлопывания, но после этого я как бы провел...
0: Вы добавили пощупывание?
1: Я добавил пощупывание, и я с ладонью, как бы посередине провел...
2: Не говори.
1: Ну, хорошо, я не буду.
0: О, Господи.
1: О, Боже.
0: Понимаю вас, да.
1: Я прямо все вспомнил.
0: Удивительно, удивительно. Скажите, пожалуйста, ну вот уже вы живете с Антониной вместе уже 34-й год. И 34 года вместе. И Антонина по-прежнему продолжает быть трусихой и никак от этого не избавиться. От этого нет, как говорится, таблеток.
1: Нет, нет, да. Таблеток
0: и
1: нет.
0: И я вот что хочу спросить. Вы каждый, так сказать, каждый момент вашего соития...
1: Я записываю на видео.
0: Ах, вот оно что...
1: Не бойся, ах, вот Тонечка, не
0: я
1: бойся.
0: Я давно подозревал.
1: Тише.
0: А вы показываете
2: нет.
0: эти... Вы никогда... Антонина, вы никогда не видели эти кадры?
2: Я не буду смотреть, что...
0: Понимаю вас.
2: Страшно?
0: Понимаю,
2: это
0: понимаю.
2: Это очень страшно.
0: Это очень страшно, я понимаю.
1: Она видела только титры.
0: Только титры, понимаю.
1: Да.
0: Понимаю вас. Ну,
2: и
0: какой
2: упала,
0: совет?
2: Упала в обморок, помнишь?
1: Да, я помню, Тоня. Тоня, Тоня, не волнуйся. Малыш, ты не спишь?
2: Игорь,
0: какая любовь, 34 года, какая любовь, Господи.
1: Да, да,
0: вот
1: да.
0: Что я хочу спросить у вас, Игорь, да. Скажите, пожалуйста, ну, сам вот этот, это острый вопрос. Каков программа «Сексуальная революция»
1: да.
0: требует такого да. острого вопроса?
1: Да.
2: Только тише.
0: Скажите, Игорь,
1: да.
0: что для вас секс с трусихой?
1: Это... Бомба.
0: Господи, неужели бомба?
1: Это развратная бомба.
2: Не могу.
0: Как же она может быть развратной бомбой, когда она без сознания? Вы же сами говорите, что соитие с трусихой невозможно, если она находится в сознательном состоянии.
1: Она самая крутая бомба.
0: То есть, как бы вы таким образом нашим радиослушателям сейчас даете понять, что как только мужчине встречается трусиха, он сразу должен все бросить и сделать все возможное, чтобы трусиха стала его.
1: Да, надо силой взять искомое.
0: Ну как же, ну она... А. То есть вы призываете к тому, чтобы секс с женщиной, которая находится в бессознательном состоянии, стал нормой.
1: Да.
0: Да. Интересная позиция. Это, дорогие друзья, вы услышали позицию Игоря Папина, мужа профессиональной трусихи Антонины Евгеньевны Папиной.
1: Тонечка, не бойся.
0: Короткая пауза в программе «Сексуальная революция». Мы скоро вернемся.
3: Сексуальная.
4: Сексуальная.
3: Сексуальная.
4: Сексуальная.
3: Революция. Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку.
0: У!
3: Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко перм... Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Новые технологии.
3: Потом мы думаем, как бы...
4: Сжиженный серый водород.
3: Да, мы думаем, серый водород, мы думаем...
4: Это сжиженный запах.
3: Ну, послушайте.
4: Согласитесь.
3: Ну, вы просто... Ну, в первые разы, конечно, когда вы садитесь в машину, у вас немножко текут слезы.
4: Слезятся.
3: Да, глаза слезятся, это естественно. Это естественно.
4: Это нормально.
3: Ну, потом вы привыкаете, и все. Вы ведете машину некоторое время
4: извините,
3: в слезах.
4: А если вы не один,
3: ну,
4: если вы с дамой...
3: Давайте договоримся. Вы с дамой, ничего страшного, вы немножко проплачетесь. Потом ведь это... Полные слезы, что такое? Это очищение.
4: Ну,
3: организм очищается.
4: Да и даму тоже может очистить.
3: И там очищаете. Вы с двух сторон. И, так сказать, и снизу очищаетесь, и сверху, как говорится, очищаетесь. Понимаете? Мы вообще за чистоту, понимаете?
4: Я понимаю.
3: И это как бы шаг вперед. Мы одним ударом убиваем 5 зайцев.
4: 5?
3: 5.
4: Господи Боже.
3: Ну, давайте посчитаем.
4: Давайте.
3: Ну, во-первых, мы новый газовый двигатель создали.
4: Так.
3: Газ собираем кишечный.
4: Так.
3: Куры.
4: 2. Куры, коровы.
3: Коровы.
4: Да.
3: Пожалуйста вам. Мы полиэтиленовые пакеты.
4: Пакеты. Ну, используем.
3: Конечно.
4: Вторично,
3: третично, семерично.
4: Семерично.
3: Вот. Ну и, конечно, очищение в слезах.
4: И в слезах, и рабочие места.
3: Конечно. Рабочие места мы не берем.
4: А мы не берем.
3: Хорошо, рабочие места – это само собой.
4: И катарсис – очищение.
3: Ну, катарсис.
4: Давайте, нет, уж не стесняться. Я вас прошу, Георгий. Ну, понимаете, это ведь, это и путь к катарсису.
3: Ну, да. Вся машина в слезах. Вы немножко, так сказать, едете.